0: кредиты при этом никуда не делись. «Лукойл», «Тибойл» и «Сургутнефтегаз». Надо целый квест пройти, чтобы купить там хотя бы 30 литров. 95-го бензина в свободной продаже фактически нет. И те, кто рассчитывает, что скоро все закончится, очень горько ошибаются. Все то, что произошло за эти две недели, это только начало. Нефтеперерабатывающие заводы не восстанавливаются за дни и недели. По информации знающих в нефтяной отрасли людей, в июле объемы переработки в лучшем случае останутся на июньском уровне. И только при условии, что новых ударов беспилотников не будет. А они продолжаются. При этом пик потребления бензина в России традиционно приходится на август и сентябрь. Дачники, уборочная техника – все это ляжет дополнительным грузом на и без того сжатое предложение. То есть кризис только начинается, и самое напряженное время впереди. И хотя правительство уже как-то реагирует, все это выглядит как попытка приклеить пластырь на сломанную ногу. Например, власти преследуют перекупщиков. Объявления о продаже бензина на Авито блокируются, но продавцы маскируют их под другие товары. Да и народ, уставший стоять в очереди, сам уже идет к перекупщикам и готов платить сколько нужно, чтобы не стоять в бесконечной куче машин. Вот так неожиданно страна действительно перестала быть страной-бензоколонкой. Только, кажется, не на такой результат все рассчитывали. Думаю, осень покажет, насколько глубокой окажется эта яма. На этом все. Берегите машины и кошельки. Больше адекватных новостей в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: 30 часов без света. Белгород обесточен после ударов по всем электроподстанциям. В Крыму массовый блэкаут. В Белгороде и пригородах второй раз за сутки отключается электричество и водоснабжение в результате украинских обстрелов. Если после ракетных ударов в ночь на 3 июля, по данным местных телеграм-каналов, были поражены электроподстанции Южная, Фрунзенская и подстанции на территории ТЭЦ «Энерго», то ракетная атака в ночь на субботу пришлась уже на все основные подстанции города, сообщает местный телеграм-канал «Пепел Белгород». По его данным, Белгород был почти полностью обесточен. Также энергоснабжение ночью прерывалось в ближайших населенных пунктах. Как следует из опубликованных видео, пожары вспыхнули на Белгородской ТЭЦ, ТЭЦ «Луч» и подстанции «Авторемзавод». Судя по кадрам, несколько ракет над Белгородом было сбито.

0: городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, написал в телеграм-канале белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Губернатор

0: подтвердил, что несколько атакованных объектов загорелись. В комментариях на странице главы региона белгородцы массово требуют вернуть свет и воду.
1: Позор вам, администрация города. 25 часов нет света. Продукты пропали в такую жару.
2: Вы там вообще офигели или как? Вторые сутки без света.
3: Где ваши генераторы, резервные источники, на которые вам сотни миллионов было выделено? По карманам распределили, а людей на самовыживание бросили.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. На всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
4: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: На фоне таких событий летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
7: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники, прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть, но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране, поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который у нас сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
5: Главные новости дня.
0: Новая жизнь. «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы для защиты своих объектов от дронов. «Газпром» договорился с Минобороны о создании мобильных огневых групп, которые будут защищать объекты компании, в том числе от атак беспилотников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на внутренние документы газовой монополии. Желающие служить в мобильных огневых группах должны пройти медкомиссию, тщательный отбор и двухмесячную подготовку. Как отметили в «Газпроме», с ними будут заключать трехлетний контракт о пребывании в мобилизационном резерве, позволяющий совмещать гражданскую работу с военными сборами.
4: Основной задачей мобильных огневых групп будет патрулирование и защита объектов газоснабжения. При этом во время сборов резервистов также могут задействовать для охраны другой критически важной инфраструктуры, но только на территории региона, в котором был заключен контракт.
0: Бойцам мобильных огневых групп обещают сохранение средней зарплаты, ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах и дополнительные выплаты от Минобороны. Кроме того, таким контрактникам будут предоставлять трехразовое питание, обмундирование, лечение, страхование жизни и бесплатный проезд к месту сборов и обратно. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвало опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день, и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
8: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую суть. Судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
0: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
9: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
0: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
10: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение 2 новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали 2. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, 2 появилось. 2 решили, 4 появилось. Вот вам прогресс.
5: На радио «Лента». Беда дня.
11: Белгород и Крым погрузились в тотальный блэкаут после массированных ударов по электроподстанциям. Жители Белгорода остаются без света и воды уже более 30 часов подряд, а в Крыму не работает общественный транспорт, закрыты магазины, а больницы работают только на генераторах.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
12: Экономический аналитик Катери Жамадзе заявил, что украинские дроны уничтожили уже более половины всех НПЗ на территории России.
13: На сегодня, по разным данным, от 50 до 60%, а сейчас представьте себе территорию России и огромные ее возможности, от 50 до 60% объектов по переработке топлива, НПЗ и так далее в России уничтожено. Ты просто представляешь, что это такое? Нет, вот это... что удается сделать, да, ну для меня, например, я когда эти цифры увидел, ну я думаю, может 20, ну 30, но эти цифры совершенно другая история. И опять же, это удар по государственной машине в целом.
12: Бизнесмен и общественный деятель Сергей Дубик о том, что фермеры не могут начать уборку урожая, потому что заправлять технику нечем.
14: Хочу поделиться следующей назревающей проблемой. И ко мне вчера, по-моему, из Анапы, мне вчера написала женщина, которая беспокоит то, что фермеры не могут собрать урожай уже. Пшеница, рожь, там вот, все вот это сохнет на полях. И нету дизеля, чтобы собирать. Топлива вообще нету для того, чтобы заправить технику. Отсюда вопрос, она мне задала вопрос. Сергей Васильевич, что делать? Ну, говорит, у нас есть мысль объединиться всем вместе и выйти руками собирать. Вот. Но, в принципе, как идея хорошая. Я даже сам бы, если бы у нас в Крыму такая тема возникла, а она по-любому возникнет и уже возникает, вот, наверное, бы тоже пошел. Но собирать и поработал бы.
12: А академик РАН Роберт Нигматуллин о том, что причина дефицита бензина в атаках украинских дронов.
15: Украинские дроны разрушили многие предприятия нефтеперерабатывающей отрасли. Ведь это очень легко. Стоит бак, попал в него дрон, огромнейший пожар. И я сейчас, мы, конечно, не знаем, сколько всего, но именно из-за этого, я думаю, у нас все проблемы с нехваткой нашего топлива. Значит, нефтеперерабатывающие заводы исключаются из своего нормального производственного цикла. Значит, нужно перемещение с одного региона, и это все, наверное, не успевает. И поэтому возникли проблемы с снабжением бензина. Никогда этого не было. Я не помню такого, чтобы у нас были проблемы со снабжением бензина. Это наше топливо, мы его производим, никаких проблем здесь нет. Это, конечно, следствие военных действий. Конечно, надо защищать. Это тоже, с моей точки зрения, ну как же так? Оставлять нефтеперерабатывающие заводы вот беззащитными к этим дронам. Ну, все-таки вот уровень тоже и директоров, и военных тоже. Ну, надо об этом было думать.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать и как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то два или три дня. По по-моему, с пятницы по воскресенье. Да, пятница, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что стояло на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Он просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководителя для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел, ну, в самом-то деле, а куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воин, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Карлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
17: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
18: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
19: Хотел в дроноводы, а погиб в первом штурме. Родители 18-летнего студента и члена юнармии похоронили сына спустя несколько месяцев после подписания контракта с Минобороны. Владислав Горбунов из города Унеча в Брянской области учился в техникуме отраслевых технологий и транспорта, состоял в юнармии и участвовал в мероприятиях движения первых. В августе прошлого года ему исполнилось 18 лет, а в декабре он подписал контракт. В некрологе, опубликованном в соцсетях техникума, говорится, что Владислав выбрал одну из самых сложных специальностей – оператор БПЛА. Однако после заключения контракта парня отправили в штурмовую роту, где у него и сослуживцев забрали телефоны, рассказал брат Владислава Донат.
20: Да, он подписал контракт как оператор дронов. Но там как-то так вышло, что штурмовики нужнее. И его отправили в штурмовики.
19: По словам родственника, перед отправкой на фронт студент прошел трехмесячное обучение. Когда оказался на линии фронта, он чуть было не погиб в первый же свой штурм. Тогда парень звонил домой и рассказывал, что выжил просто чудом. Но продержался на передовой 18-летний контрактник недолго. Спустя 4 месяца, 6 апреля, он погиб при выполнении боевой задачи. В свидетельстве о смерти Владислава в качестве причины указана потеря крови. О том, что обещания службы в беспилотных войсках ничего не стоят, редакция сообщала неоднократно. Отправляют туда, где есть самая острая нехватка, а это, как правило, штурмовые подразделения, где всегда самые большие потери. Однако при этом студентов продолжают вербовать на СВО, обещая якобы безопасную службу в тылу в качестве дроноводов. И если раньше парней склоняли угрозами отчисления, то сейчас уже достаточно административного нарушения. Об этом сообщила мать одной из студенток Солонешинского лицея профессионального образования Алтайского края Ольга Арчибасова.
1: К ним сегодня приходила зауч и сказала, что сейчас провинившихся парней, которые там застукали, что они пьют или курят, или еще какие-то там вещи творят, отправляют на СВО. Я не знаю, как это назвать. Почему об этом приходят и говорят детям, да еще и в таком ключе, что вы там давайте аккуратнее, а то поедете на СВО. Дети сегодня были в шоке. И знаете, как это еще преподносится? Ну, отработаешь там годик, приедешь, и диплом у тебя в кармане. Как вам такая агитация? Как вам такая правда? Кто вообще сидит на месте директоров? Кто вообще имеет право распоряжаться жизнями наших детей таким способом? Кто дал им это право, ребят?
19: Тем временем отправка на СВО грозит не только парням, но и девушкам. Мобилизационный отдел Томского госуниверситета разослал студенткам требование явиться в военкомат для первичной постановки на воинский учет после получения диплома. Об этом нам сообщила одна из студенток.
21: Когда я поступала на направление информатика и вычислительная техника в 2022 году, ни о каком военном билете для девушек речи не шло. Сейчас нам внезапно перед сдачей ВКР разослали такие сообщения. Это просто бред какой-то.
19: В сообщении сказано, что девушки пройдут ВВК и получат военный билет. После этого им могут приходить повестки, а в военкомате могут предлагать вступить в мобилизационный резерв или подписать контракт, предупреждают юристы и отмечают, что направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей, по которым женщин ставят на воинский учет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава Генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
23: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
22: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
24: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
22: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
2: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
22: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
7: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
4: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
8: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
4: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
25: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Bild, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Bild, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ.
6: Главные новости дня.
22: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52. Вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
9: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
22: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
9: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
22: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
10: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
22: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
22: Массированный налет на Петербург. Военкор канала «Архангел» спецназа о новой тактике ударов Украины.
7: Как мы и ожидали несколько дней назад, после первичных одиночных налетов на Ленобласть, вооруженные силы противника предприняли массированный удар по Санкт-Петербургу. В ночь на 4 июля подразделение ПВО было сбито не менее 389 беспилотников, из которых свыше 70 поражены над Ленинградской областью. Всего за сутки с утра 3 июля уничтожено не менее 577 дронов над разными регионами страны. Над тем же Крымом поражено свыше 50 БПЛА. Основной целью атаки стали порты и нефтеперевалочные терминалы на берегу Финского залива, где возникло несколько возгораний. Пролет осуществлялся вдоль границы с Белоруссией, а некоторые беспилотники в районе Псковской области заходили в восточную часть Латвии и шли на удар через Финский залив. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской областью, где, вероятно, целью тоже были нефтеперерабатывающие предприятия.
22: Дирижабли вместо самолетов. Военкор «Котенок» о новом усилении противовоздушной обороны.
11: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
22: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
7: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам Бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
5: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Цифра дня.
12: Из-за ударов по НПЗ бюджет России потерял более триллиона рублей всего за 3 месяца. При этом нефтегазовые доходы обвалились до минимума с 2020 года.
5: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Житель Крыма двое суток путешествовал Краснодаром от заправки к заправке в поисках бензина, чтобы залить в канистры всего 410 литров 95-го. С его слов, скоро и это уже будет невыполнимой задачей.
14: Короче, я насиловал машину свою как могу. Время 5 с чем-то утра. Солнце уже встало. Вот привез только что с Краснодара 400 литров бензина. 410. Минус заправлялся. Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русойле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще. Потому что, говорят, сильно бабахало там.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим про электричество, точнее, про его отсутствие. Июль 26-го, юг России, Белгород сидит без света и воды больше суток, Крым живет по графику верных отключений по 8-14 часов в день. Мы разобрали, почему так происходит, и там, честно говоря, все хуже, чем кажется на первый взгляд, не потому что прилеты, а потому что система и без прилетов уже была на грани. Об этом сегодня и поговорим.
16: Да, только давайте сразу договоримся на берегу. Вот чтобы реально понять масштаб происходящего, нужно полностью отбросить, знаешь, такое бытовое, почти романтическое восприятие блэкаутов.
15: Ну, да, это когда свет гаснет на полчаса, и все такие: о, класс, зажигаем свечи.
16: Точно, точно. Ужин в темноте, спать пораньше ляжем.
15: Но когда огромный город проваливается во тьму на 30 часов, все, романтика испаряется в первые же минуты. Это уже, ну, это моментальный паралич всей инфраструктуры 21 века. Это как внезапная остановка сердца. Кровеносная система современного города просто встает, вот давай прямо разберем физику этого каскадного обрушения. Возьмем Белгород. Ночь на 4 июля. Комбинированный удар накрывает ТЭЦ-луч и цепочку распределительных подстанций.
16: Угу. И как только падает ключевой узел, автоматика начинает сходить с ума.
15: Да, она судорожно отключает соседние линии, просто чтобы спасти их от перегрузки. Напряжение в сети падает. И самое страшное тут, что вслед за электричеством моментально исчезает вода.
16: Слушай, ну вода же в трубах, она же никуда физически не девается в первую секунду.
15: А вот тут начинается физика процессов. Насосные станции водоканала – это же не вентиль на даче, который можно руками покрутить. Это гигантские промышленные асинхронные двигатели. И работают они строго от сети 50 Гц. То есть даже когда энергетики через сутки чудом вернут напряжение, воды все равно не будет. Придется раскапывать улицы, латать эти прорывы.
16: Город остается абсолютно сухим.
15: Вообще сухим. Нельзя элементарно смыть туалет. не попить. Люди начинают техническую воду вычерпывать из бойлеров. Ржавую такую.
16: Жесть. С экономической точки зрения там тоже все сыплется моментально. Промышленные холодильники без питания нагреваются за считанные часы. Кассы мертвы, банковские терминалы не могут связаться с серверами.
15: Ну, логично предположить, что бизнес начнет адаптироваться. Ну, выкатят бензогенераторы на тротуары.
16: Выкатят, конечно. Но экономика генерации, она же безжалостна. Себестоимость 1 кВт-часа от маленького бензинового двигателя сразу подскакивает до 15, а то и 20 рублей.
15: Это в разы дороже обычного тарифа?
16: В том-то и дело. Работать на таком тарифе значит сознательно сжигать собственные деньги в топке. Мелкий бизнес просто фиксирует колоссальные убытки и закрывает двери.
15: И вот тут, знаешь, скептики могут сказать: ну окей, бизнес теряет деньги, люди сидят без воды. Но человек ко всему привыкает. Выжить-то можно?
16: Выжить можно, если здоровье идеальное. Но анализ ситуации заставляет посмотреть на ту статистику, которую, ну, крайне редко озвучивают вслух. Для тысяч людей ток в розетке – это буквально система жизнеобеспечения.
15: Да, это очень важный момент. Что такое блэкаут для человека с тяжелой сердечной недостаточностью или болезнью легких? В таких квартирах стоят кислородные концентраторы. И без электричества этот сложный прибор превращается в бесполезный пластиковый ящик. От пауэрбэнка его не запустишь.
16: Одно дело тухлое мясо в ресторане и совсем другое – вот эти тихие смерти. А если мы перенесемся в Крым, там в начале июля была немного другая механика обрушения, но последствия-то такие же жуткие. Аналитика показывает, что применялась тактика сатурационной атаки.
15: То есть это перенасыщение систем защиты и одновременный удар по множеству целей?
16: Да, синхронно. Цель не просто повредить один объект, а разорвать связность всей региональной энергосистемы. Били сразу по десятку критических узлов. Полыхала западно-крымская магистральная подстанция, распределительные узлы в Саках, в Белогорске, даже газовую компрессорную станцию задели.
15: А она питает электростанции топливом?
16: Вот. И когда из единой сети так резко выпадают огромные куски мощности, происходит скачок частоты тока. Защитная автоматика просто сходит с ума. Пытаясь спасти уцелевшие трансформаторы, она начинает верно отключать целые города.
15: Система рассыпается на такие изолированные острова без света. И тут абсурд ситуации просто зашкаливает. Июль. Разгар курортного сезона. На улице плюс 35 в тени.
16: И гостиницы забиты туристами.
15: Битком. И вдруг вводится жесткий график света, нет, от 8 до 14 часов в сутки. Кондиционеры превращаются в бесполезный декор на стене. Здания раскаляются, это просто бетонные духовки. Давления воды не хватает даже на третий этаж.
16: Туристы просто собирают чемоданы и бегут.
15: Да, кому такой отдых нужен? И вот тут у любого логично мыслящего человека возникает вопрос. Допустим, все разбито, но почему нельзя просто пригнать технику, привести детали и починить это все? Ну, быстро.
16: А потому что энергосистема сейчас столкнулась с жесточайшим кризисом физических ресурсов. Вот главная болевая точка прямо сейчас – это силовые автотрансформаторы на 110 кВ и выше. Это, по сути, позвоночник любой региональной сети.
15: Они же принимают высокое напряжение с магистралей и понижают его, чтобы в город пустить безопасно.
16: Да. И тут важно правильно визуализировать эту штуку. Когда говорят «трансформатор», многие представляют такую, ну, серую коробочку на бетонном столбе в деревне.
15: Он размером с трехэтажный дом. Температура горения там такая, что медь внутри теряет свойства, изоляция превращается в пепел. Потушить эту массу нереально. То есть после пожара ремонтировать уже нечего. Это просто 300 тонн обгоревшего лома. И на его место нужно ставить абсолютно новый аппарат. И вот суровая математика: за последние 2 года на юге России безвозвратно потеряно больше 40 таких машин.
16: Слушай, ну если смотреть в масштабах государства, цифра не кажется какой-то фатальной. В России же огромная промышленная база, тяжелая машиностроение на Урале, в Тольятти. Логично же перевести заводы на круглосуточную работу, нанять людей в 3 смены и наштамповать эти трансформаторы за пару месяцев.
15: А вот не выйдет. Проблема в том, что это не конвейерная штамповка. Это, по сути, штучное ювелирное производство в гигантских масштабах. Вся тяжелая промышленность страны физически способна выпускать 15, ну, максимум 20 таких машин в год.
16: То есть 40 уничтоженных – это 2 полных года работы вообще всех заводов страны?
15: Да, и это при условии, что больше ни один другой регион за 2 года не получит вообще ни одного нового трансформатора. Из-за санкций прямых поставок нет. Приходится тащить через третьи страны. Это удлиняет логистику на месяцы, и ценник взлетает в небеса.
16: Хорошо, если математика настолько безжалостная. Делают 15 штук, а потеряли 40. За счет чего тогда вообще возвращают свет в города прямо сейчас? Откуда оборудование берут?
15: Приходится заниматься, ну, каннибализмом энергосистемы. Буквально. Тушат пожар в одном месте, создавая дыру в другом. Чтобы восстановить подстанцию на юге, энергетики едут на склады в Сибирь или в Поволжье.
16: То есть забирают оттуда резервы?
15: Да, находят там резервный трансформатор, который лежал на случай локальной аварии. И потом начинается логистический ад. 200 тонн в фуру не кинешь. Нужен специальный сочлененный железнодорожный транспортер. Маршрут рисуют неделями, потому что мосты могут не выдержать.
16: И в итоге Поволжье и Сибирь остаются вообще без запаса прочности.
15: Именно. А сети там и без того дышат на ладан.
16: Если вернуться в Крым, там же вроде должна быть другая картина. Построили новые Таврическую и Балаклавскую теплоэлектростанции как раз для базовой генерации. Они не тянут?
15: Это вообще отдельная технологическая драма. Там стоят те самые мощнейшие газовые турбины «Сименс». Их туда привезли в 2017 году в обход всех ограничений. И тогда заявляли, что все, Крым энергонезависим.
16: Но газовую турбину такого уровня нельзя же просто поставить в бетон и забыть про нее на 30 лет.
15: В том-то и дело. Эта вершина инженерной мысли стоит десятки миллионов евро. Самое уязвимое там – лопатки горячего тракта. Воздух сжимается в компрессоре, смешивается с газом, поджигается. Температура газового потока больше 1000 градусов Цельсия. И все это бьет по лопаткам ротора, который крутится со скоростью 3000 оборотов в минуту.
16: Адские условия. Центробежная сила, температурные удары.
15: И эти лопатки изнашиваются. Их нужно менять строго по регламенту. И делать это должны сертифицированные инженеры самого производителя. Но в 2022 году концерн «Сименс» ушел наглухо. Запчастей нет, сервис закрыт, софт не обновить.
16: Ну, логичный шаг тогда – реверс-инжиниринг. Ну, взяли оригинальную лопатку, изучили химический состав, отсканировали 3D-модель и отлили копию где-нибудь на Урале. Разве нет?
15: Проблема в физике твердого тела. Есть такое явление – ползучесть металла. При 1000 градусов и такой центробежной силе обычная сталь течет как пластилин, вытягивается.
16: А из чего тогда делают оригинальное?
15: Из монокристаллических суперсплавов на основе никеля. Там металл выращивают так, чтобы в нем вообще не было границ кристаллических зерен, чтобы трещина не могла пойти. Более того, внутри этой лопатки есть микроканалы.
16: Для охлаждения?
15: Да, воздух проходит насквозь и выходит через крошечные отверстия, создавая защитную пленку. Если просто скопировать форму и отлить лопатку из обычного жаропрочного сплава, она проработает несколько часов.
16: А потом?
15: Потом металл вытянется от вращения, лопатка чиркнет по статору, оторвется, и на скорости 3000 оборотов этот раскаленный кусок порвет турбину изнутри на мелкие куски.
16: Ничего себе! Получается, инженеры кустарщину ставить не будут, но деталей нет. Как они тогда спасают турбины прямо сейчас?
15: Они применяют недотоп. Искусственно занижают параметры, программно снижают температуру сгорания газа градусов на 200. Из-за этого турбины работают не на полную катушку, а на 70%.
16: То есть износ замедляется?
15: Замедляется радикально, да. Но термодинамика неумолима. Падает температура, падает КПД. Треть мощности станции просто испаряется. И все, автономность Крыма рушится. Снова нужна подпитка с материка по энергомосту.
16: А российские аналоги турбин?
15: Есть ГТД-110М. Но это единичные экземпляры, и очередь на них расписана на годы.
16: Получается парадокс. Передовое железо без доступа к глобальному сервису превращается в балласт. Но слушай, давай спустимся на землю. Даже если нашли резервный трансформатор или деталь для сети. Это все надо физически смонтировать. Нужны люди.
15: Линейные электромонтеры, мужики в оранжевых касках. Это и в мирное время работа с колоссальным риском. 30 метров высота, ветер, опора шатается, провода весят сотни килограммов. Одно неверное движение под напряжением, и все, смерть.
16: А сейчас к этому добавился дрон, который может прилететь в любой момент прямо во время ремонта?
15: Да, или повторный ракетный удар по подстанции. И вот тут включаются жесткие законы рынка труда. Если посмотреть на зарплаты летом 26 года в энергосетях Крыма, квалифицированный монтер получает от 38 до 43 тысяч рублей.
16: Серьезно. Около 400 евро в месяц за риск сгореть на столбе.
15: В Белгороде чуть получше из-за надбавок. Там от 50 до 65. Но посмотри на альтернативы. Оборонный завод неподалеку ищет слесаря-сборщика. Предлагает от 120 до 250 тысяч рублей.
16: И бронь от мобилизации наверняка.
15: Официальную бронь, да. Выбор очевиден. Зачем рисковать жизнью на высоте под дронами за 40 тысяч, если можно работать в теплом цеху за 200 тысяч с полной юридической защитой?
16: Кадровый обвал просто гарантирован.
15: Он уже произошел. Статистика фиксирует дефицит кадров на юге на уровне 25, а то и 30%. Из профессии ушли ветераны, самые ценные мастера, а энергосеть — это же дикий гибрид. Там релеи с 70-х стоят вперемешку с новыми микропроцессорами. Нужен огромный практический опыт.
16: И кого берут на их место?
15: Выпускников техникулов. На профессиональном сленге их называют «необстрелянные дежурные». Ребята без опыта.
16: Но они же всего боятся, наверное.
15: Боятся высокого напряжения, не знают старых схем, долго читают чертежи. В итоге аварию, которую опытные мужики решали за 2 часа, теперь чинят 20-30 часов. Автовышки старые ломаются по пути. И винить этих пацанов нельзя. Они делают все, что в их силах. Но чудес не бывает.
16: Слушай, ну если все это сложить, оборудования нет, турбины душат, не до

0: Оборонка получает энергию по защищенным линиям.
1: А все остальное по остаточному принципу. Провинция. Тот самый юг.
0: Да, третий уровень. Эти территории переведены в статус серой зоны. Экономическая логика диктует, что они должны терпеть и адаптироваться, чтобы обеспечить работу первых двух уровней. Комфорт принесен в жертву.
1: И самое жуткое, что эта серая зона будет расползаться? Эксперты же прямо называют следующих кандидатов, наверное, отключение Ростовской и Воронежской области. И дело даже не в военных действиях.
0: Износ оборудования. Цифры просто пугают. Больше 70% сетей там выработали свой нормативный ресурс. Провода висят сверх срока. Керамические изоляторы все в микротрещинах.
1: Масло в выключателях деградировало.
0: А просеки под ЛЭП вообще годами не чистят, потому что нет бюджета. Все держится на чистом везении. Как только ударит аномальная жара...
1: Все включают кондиционеры.
0: Нагрузка прыгает, старые провода раскаляются, провисают до веток и короткое замыкание. Изолятор пробивает, старый трансформатор вспыхивает, цепная реакция пошла. А резервов-то больше нет, мы об этом уже говорили.
1: Чтобы это предотвратить, нужна гигантская модернизация. Сотни километров кабелей, новые подстанции. Но, учитывая дефицит бюджета в 6 триллионов рублей на 2026 год, денег на это нет от слова совсем.
0: Возникает вопрос. Почему тогда это не обсуждается громко? Почему в отчетах все так радужно?
1: Потому что инженерная реальность упирается в политический календарь. С 18 по 20 сентября 2026 года выборы в Государственную Думу.
0: Нужно минимизировать недовольство. Миллионы злых людей без света – это риск, поэтому сейчас негласная установка сдерживать негатив. Тарифы искусственно держат. Они растут медленнее инфляции, а медь и сталь подорожали в несколько раз.
1: То есть у энергокомпаний просто нет живых денег даже на закупку проводов?
0: Они финансово обескровлены, а масштабные аварии в отчетах просто маскируют под временные локальные перебои.
1: Но физику же политикой не остановишь. Как только выборы пройдут и этот электоральный фильтр снимут, скрывать катастрофу станет просто бессмысленно.
0: Значит, графики ограничения мощности, вот эти отключения на несколько часов в день, станут абсолютно легальной нормой далеко за пределами юга. Темнота начнет расползаться по всей европейской части страны. Просто потому, что сети физически больше не смогут нести нагрузку. Ну вот, собственно, и вся картина. Каждая проблема сама по себе решаема. Все вместе и одновременно уже совсем другой разговор. Так что следим за ситуацией. Спасибо, что слушали разбор дня. Берегите себя и друг друга.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: БПЛА. Паника. Калининградцам раздают памятки на случай атаки беспилотников. Власти готовят жителей региона к реальным военным действиям. Привет губернатору. Безногий ветеран СВО просит у властей бензин для автомобиля, который ему подарил без прозванных, когда, наконец, топливо станет доступным. Праздник прошел, осадочек остался. Калининградцы раскритиковали организацию концерта на День города. Почему зрителей не устроил концерт на стадионе? Итак, в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки БПЛА. В инструкциях людям рекомендуют при виде беспилотника покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а про укрытие в ней ни слова.
4: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
3: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны, а укрытия должны быть обозначены специальными табличками на фасадах домов. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитали, что обследовали в Калининграде более 4000 городских подвалов.

0: подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. Наверное, поэтому в Калининграде начали готовить защитное сооружение модульного типа, способное вместить до полусотни человек. В то же время в мэрии утверждают, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка для жителей Калининграда до сих пор нет, поэтому большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий, которые уже регулярно происходят в Ленинградской области. Ее 6 июля снова массированно атаковали беспилотники.
1: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил об уничтожении 62 БПЛА и о повреждениях в портах Усть-Луга и Высоцк, а также объектов инфраструктуры на Лужском военном полигоне в результате атаки. Позже по видео и фото из сети стало известно, что беспилотники атаковали пункт дислокации 26-й ракетной бригады. Что примечательно, это соединение сухопутных войск, вооруженное оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», и его основная задача – наносить ракетные удары по военным объектам.
0: По словам Дрозденко, пострадавших нет, а последствия удара ликвидированы. В то же время из-за ограничений, введенных на фоне опасности беспилотников в Ленинградской области, в Калининградском аэропорту Храброво задерживались 50 рейсов, еще 5 были отменены. Некоторые пассажиры должны были вылететь еще ночью, однако отправление перенесли, и людям пришлось ожидать вылета более 6 часов. Часть разместили в гостиницах. Кстати, до сих пор приходится томиться в ожидании и автомобилистам, правда, у них другая головная боль, но все та же – дефицит бензина. Хотя власти и рапортуют о завозе топлива на АЗС, бензиновые очереди остались, хотя немного и уменьшились в размерах по сравнению с предыдущей неделью. Да и ограничения на отпуск топлива сохраняются – бензин 30 литров, дизель 60 литров, что тоже не способствует уменьшению ажиотажа. И если у кого-то есть возможность несколько часов стоять в бензиновой пробке, то некоторые граждане вынуждены обращаться за помощью к властям. В Калининградской области ветеран СВО, инвалид с ампутированными конечностями, обратился к Алексею Беспрозванных с просьбой помочь с заправкой автомобиля, который глава региона вручил ему этой весной.
2: «Я инвалид второй группы, у меня нет ног, участник спецоперации. Вы в марте вручали мне ключи от авто, а заправить я его не могу. Мне требуется всего от 40 до 50 литров бензина в месяц».
0: Ранее аналогичные предложения звучали и от родителей детей-инвалидов и многодетных семей. Жители предлагают выдавать льготным категориям талоны на бензин или организовать отдельную систему заправки. Но власти не видят необходимости введения талонной системы и рассчитывают, что открытие 11 крупных заправок «Балтнефти» для розничной продажи 92-го бензина и дизеля стабилизирует ситуацию и помогут сократить очереди. В общем, на вопрос, когда закончится бензиновая лихорадка, в региональном правительстве по-прежнему нет конкретного ответа. Не дают чиновники и вразумительного объяснения, почему главный концерт в честь 80-летия области на Ростех-арене обернулся для зрителей испытанием на прочность. Жители Калининграда раскритиковали концерт на День города. Соцсети заполнили жалобы на организацию праздника. Первым неприятным сюрпризом стала километровая вереница к туалетам. Стоять пришлось 40 минут. Вытерпели не все. Часть очереди просто пошла орошать кустарники. Люди также пишут о многочасовых очередях перед входом на стадион, проблемах со звуком и неудачном выборе площадки. Больше всего претензий вызвало качество звука. На верхних ярусах вместо песен был слышен только грохот, делятся впечатлениями жители.
3: «Такого звука я даже в сельпо не слышала. Сейчас выступает Родион Газманов, и кроме грохота не слышно ни одного слова».
4: «Такие очереди я видела только на чемпионате мира по футболу. Но тогда люди проходили быстро. Здесь же это просто издевательство. Что за бардак?»
0: Более того, у входа на трибуны гостям вдруг объявили, что четвертый ярус не работает, и всех погнали на танцпол. Люди возмущались, ведь если бы хотели стоять, взяли бы другие билеты, но организаторы оставили эти крики без внимания. «Не учли интересы тех, кому физически тяжело держаться на ногах», предупредила не заранее, многие бы просто остались дома. К примеру, беременным и с детьми разрешили подняться на третий этаж, но место пришлось искать самим, а потом уступать их тем, у кого были билеты именно туда. Никаких предупреждений об изменениях не было. В итоге калининградцы с билетами на сидячие места стояли часами, а дети засыпали на траве. Короче, концерт в честь 80-летия области ожидался совсем другим. Тем более все помнят, как на настойчиво всех приглашал приходить губернатор без прозванных, обещая грандиозное шоу. А по факту праздничное действие на Ростех-арене оставило у многих горький осадок. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: Ситуация с бензином, кажется, становится все менее понятной. Чтобы в ней разобраться, думаю, сначала нужно вспомнить, с чего и когда все началось. Итак, с весны украинские беспилотники методично выбивали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Московский завод в Капотне получил удары дважды только за 1 июнь. Нижегородский, Рязанский, Ярославский заводы тоже пострадали. Туапсинский завод Роснефти был атакован 7 раз. 7. К началу июля почти треть мощностей нефтепереработки всей страны была выведена из строя. Логично, что производство бензина рухнуло минимум на 25%, а некоторые эксперты говорят, что и на 40%. В итоге имеем ситуацию, когда страна потребляет примерно 110 тысяч тонн бензина в сутки, а заводы в июне выдавали лишь около 85 тысяч. То есть, как минимум, дефицит – это 20% от потребности. И важно понимать, что это не перебои в логистике. Это структурная дыра в производстве, и она никуда не делась. Пока кризис нарастал на материке, калининградские власти держались за оптимизм. 22 июня губернатор без прозванных прямо на заседании областного правительства говорил, что запас топлива в регионе обеспечен на месяц вперед. Дефицита нет, паниковать незачем. В Министерстве инфраструктуры тоже успокаивали, мол, это краткосрочные перебои, и они возможны только у мелких операторов из-за перестройки логистических цепочек, не более того. Люди слышали это и успокаивались. Но прошло буквально 3 дня, и все изменилось. 25 июня в области официально ввели первые ограничения на продажу топлива. 30 литров бензина в одни руки, 60 литров дизеля. На заправках моментально выстроились очереди. Сначала на час, потом на 3, потом на 5, потом на 12. Некоторые, даже простояв очередь, не дожидались. Бензин заканчивался прямо перед ними. На одной из заправок «Лукойла» на Московском проспекте водитель рассказывал, что простоял больше 5 часов за 30 литрами. А это примерно неделя езды. Потом по новой. Нужно стоять. Крупнейшая топливная сеть региона «Балтнефть», 35 заправок по всей области, закрыла розничную продажу полностью. Там принимают только юридические лица, только государственные и муниципальные заказы. Рядовой водитель к ее колонкам просто не может подойти. Очереди перед работающими заправками выросли настолько, что начали создавать пробки и мешать движению общественного транспорта. В чатах появились люди, которые отслеживают маршруты бензовозов и пишут информацию о том, на какую заправку едет следующая машина. В общем, все похоже на сцену из какого-то фантастического фильма про мир после ядерного взрыва. 2 июля первый заместитель губернатора Шерин оправдывался на совещании. Мол, бензин в регионе физически есть, но не хватает бензовозов, чтобы оперативно развозить его по заправкам. И еще не забыл обвинить самих калининградцев, которые якобы запаниковали и начали заливать полные баки при каждой возможности. По его словам, топливо есть на нефтебазе, но пока оно доедет до конкретной заправки, там уже пусто. Нужно ли говорить, что даже если это правда, то для Калининграда этот сценарий особенно болезненный? Никакого запасного маршрута, никакой альтернативы морю, никакого буфера между нефтебазой и дефицитом. 3 июля в ситуацию вмешался президент. Путин сказал, что отдал распоряжение о приоритетных поставках дополнительного топлива в Калининградскую область. Только что толку от распоряжений, если физически топлива не хватает? На сегодня имеем ситуацию, когда «Балтнефть» частично открыла розницу. Но работают только 11 заправок из 35. Только 92-й бензин и дизель. И лимиты при этом никуда не делись. «Лукойл», «Тибойл» и «Сургутнефтегаз». Надо целый квест пройти, чтобы купить там хотя бы 30 литров. 95-го бензина в свободной продаже фактически нет. И те, кто рассчитывает, что скоро все закончится, очень горько ошибаются. Все то, что произошло за эти две недели, это только начало. Нефтеперерабатывающие заводы не восстанавливаются за дни и недели. По информации знающих в нефтяной отрасли людей, в июле объемы переработки в лучшем случае останутся на июньском уровне. И только при условии, что новых ударов беспилотников не будет. А они продолжаются. При этом пик потребления бензина в России традиционно приходится на август и сентябрь. Дачники, уборочная техника – все это ляжет дополнительным грузом на и без того сжатое предложение. То есть кризис только начинается, и самое напряженное время впереди. И хотя правительство уже как-то реагирует, все это выглядит как попытка приклеить пластырь на сломанную ногу. Например, власти преследуют перекупщиков. Объявления о продаже бензина на Авито блокируются, но продавцы маскируют их под другие товары. Да и народ, уставший стоять в очереди, сам уже идет к перекупщикам и готов платить сколько нужно, чтобы не стоять в бесконечной куче машин. Вот так неожиданно страна действительно перестала быть страной-бензоколонкой. Только, кажется, не на такой результат все рассчитывали. Думаю, осень покажет, насколько глубокой окажется эта яма. На этом все. Берегите машины и кошельки. Больше адекватных новостей в следующем выпуске.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
6: Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил жителям региона ездить заправляться в Китай из-за катастрофического дефицита. В самом крае продажу горючего уже официально ограничили лимитом в 15 литров в одни руки.
5: Радио «Лента». 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Краснодарский таксист вкратце описал ситуацию в крае и рассказал, что случилось с нефтеперерабатывающим заводом в Славянске на Кубани.
8: Ну что, теперь и славянский бензин, наверное, пропадет. Знакомые насчитали не менее уже 15 взрывов, когда он насчитал, говорит, я потом просто устал считать, он живет там недалеко. Славянский НПЗ горит. Значит, бензин со Славянского Русойл пропадет и станет его намного меньше. Так что такие дела, ребята. Кто не слушает меня, говорит, херовые советы от таксиста, кто он такой, таксист-вонючка, скоро пожалеет очень сильно, потому что ситуация меняется очень стремительно. Видите, посмотрели, что скупают бензин крымчане и везут туда. Это все они отобразили и разбульбенили этот славянский нефтеперерабатывающий завод. И бабахает до сих пор там, говорят, уже больше 25 взрывов. Так что дела серьезные.
9: Что, от славянской НПЗ остались рожки до ножки. Бомбят безостановочно. Я не знаю, сколько там, чего зашло, сколько сбили. Но, по сути, НПЗ уже нету. И когда он восстановится, непонятно. Так что следующая вообще реакция непонятна. Откуда будет бензин, как мы его будем получать, как вообще все будет. Сейчас жизнь поменяется настолько стремительно. Все эти проблемы, вся эта ситуация копится накопительно, а реализуется скачкообразно. Вот скачкообразный процесс, один из них и прошел. Вот накопительно, а теперь скачкообразно. И выровняется это еще не скоро, абсолютно не скоро.
5: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Надежды на лучшее больше нет. В России впервые за 5 лет выросло количество алкоголиков. В России впервые за последние 5 лет был зафиксирован рост числа людей с впервые выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз. По данным Минздрава, в прошлом году таких пациентов стало 83 тысячи, тогда как в 2024 их было почти 63 с половиной тысячи. Таким образом, заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30% за год, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений, отметили в Минздраве.
11: Рост зафиксирован в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.
10: В прошлом году продажи крепкого алкоголя в России выросли более чем на 10%, достигнув уровня 3 с лишним литра на душу населения в год. Как пишет Финэкспертиза, этот показатель стал рекордным с 2017 года. В основном граждане предпочитают водку. Спецоперация и экономический кризис в стране фактически сделали алкоголь домашним антидепрессантом, говорит психолог Николай Белецкий.
12: Различные проблемы в стране, увеличение тревожности, конечно же, способствует пьянству. Но еще больше пьянству способствует то, что в российском обществе люди, они обесценены. Цена им копейка, грубо говоря, людям, их личности. То есть они себя чувствуют угнетенными постоянно. И чтобы выйти из этого угнетенного состояния, им необходимо выпить для того, чтобы почувствовать себя человеком.
10: После 4 с лишним лет СВО частные наркологические клиники зафиксировали резкое увеличение числа пациентов с алкогольной зависимостью. До этого заметный рост употребления алкоголя и, как следствие, обращений за наркологической помощью пришелся на время пандемии коронавируса, говорят наркологи.
13: Во все времена в условиях кризисов всегда происходило увеличение употребления алкоголя. Люди ищут какого-то успокоения, забвения.
10: С 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом алкогольная зависимость. Аналитики компании «Контур Фокус» подсчитали, что сегмент баров и алкогольных магазинов растет по всей стране. И главной причиной называют пессимизм россиян и отсутствие надежды на улучшение жизни. Количество пьющих россиян будет увеличиваться, убежден политтехнолог Юрий Пивоваров.
14: Скорее всего, будут больше пить, конечно, для того, чтобы снять и напряжение, и увеличивающая тяжесть жизни, давление как бы на тебя. Вроде бы ничего и нету, а все как-то плохо и нехорошо, и безразлично. А если еще и война будет продолжаться, она будет, увы, продолжаться, тут ничего не сделаешь. Сделать можно только в том, чтобы прекратить войну. Но на это нужна какая-то воля. В Кремле этой воли точно нет.
10: Совокупный объем реализации крепкого алкоголя увеличился на 3,7% за год и достиг 8,5 литров на душу населения, отмечают эксперты. По их словам, в довоенном 2021 году этот показатель составлял менее 7,5 литров. Таким образом, с начала СВО потребление крепкого алкоголя в России выросло на 14%. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, включающей пиво, сидр, медовуху, также достиг 8-летнего максимума, составив почти 58 литров на душу населения. Особенно уровень алкоголизма увеличился в приграничных с Украиной регионах, где продолжаются обстрелы и бои. Там регулярно пьющих стало на 20% больше. И если пьянство в стране не остановить, то к 2050 году население России сократится на 60 миллионов, предупреждают демографы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
7: Военный корреспондент Александр Коц о том, что жители более удаленных от фронта регионов сталкиваются с меньшими трудностями, чем население приграничья, и предрек проблемы с отоплением к зиме.
15: Они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет. Но это не... понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничья, там, Белоруссии, белгородцам, курчакурянам на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные. Вот. Но вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что. Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь. Поэтому ну, мы как бы и не такое выдерживали.
5: Криминальные новости.
16: Ветеран СВО изнасиловал 6-летнюю девочку в Брянской области. Осудили мужчину, надругавшегося над ребенком. Как установил суд, а мужчина в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в квартиру своего соседа через незапертую дверь и совершил насильственное действие сексуального характера в отношении его 6-летней внучки. Девочка находилась дома одна. При этом подсудимый сопровождал свои действия угрозами расправы, сдавливал девочке шею, нажимал пальцами на глаза, причинив ей физическую боль. Также сотрудники полиции изъяли хранившееся у насильника дома 140 граммов взрывчатого вещества и патроны. Местные паблики пишут, извращенец, ранее судимый наемник ЧВК «Вагнер», получивший помилование после участия в СВО. Суд приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима и взыскал в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Тем временем в Кемеровской области суд арестовал мужчину по подозрению в изнасиловании своей 78-летней матери. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов региона. Подробности данного дела не указываются. В Омской области внучка зарубила топором свою бабушку. По данным следствия, 20-летняя девушка в поселке Черлака в ходе бытовой ссоры нанесла множество ударов топором 65-летней родственнице, с которой проживала. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Подозреваемая в преступлении задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. В Москве задержали официанта за изнасилование коллеги. Как сообщает телеграм-канал 112, мужчина предложил проводить 21-летнюю коллегу после смены в ресторане. Они не успели выйти из торгового центра «Европейский», как сопровождающий схватил девушку за руку, затащил в женский туалет на втором этаже торгового центра и там же надругался над ней. Сразу после этого ужаса пострадавшая не стала писать заявление, однако спустя несколько дней отошла от шока и обратилась в полицию. По словам девушки, извращенец задержан. Сама официантка не может понять мотивы неадеквата, раньше он внимания к ней не проявлял. Прохожая напала на школьницу в Красноярске. По данным ШОТ, 8-летняя Диана с подругами шла по улице. Там проводились ремонтные работы, и часть дороги была обставлена деревянными мостками. Дети увидели, как прохожая оступилась и упала. Девочки спросили, нужна ли ей помощь. В ответ женщина встала и накинулась на 8-летнюю Диану. Сначала ударила школьницу в лицо, потом повалила и стала душить. Прохожим удалось спасти ребенка и отпугнуть нападавшую. Соседи женщины рассказали, что она уже не в первый раз нападает на людей. Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
7: Глава российского государства Владимир Путин рассказал о переговорах с президентом Александром Лукашенко на Валдае и поблагодарил белорусского лидера за усилия в решении гуманитарных вопросов.
17: Оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении. Особенно это касается решения гуманитарных вопросов, и в частности обмена военнопленных. Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать тоже белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Мы с ним общались, да, сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке. Но не только вдвоем, но и втроем я пригласил председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича, и обсуждали прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях, и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах. Говорили о гуманитарном сотрудничестве. Это была очень удачная и содержательная поездка.
5: Главные новости дня.
0: Бензиновый Армагеддон, новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту, и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
18: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит, и начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
0: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
19: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Но Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
20: Причиной – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
0: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
21: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
22: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
0: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
23: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
0: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: На радио «Лента» беда дня. Белгород и Крым погрузились в тотальный блэкаут после массированных ударов по электроподстанциям. Жители Белгорода остаются без света и воды уже более 30 часов подряд. А в Крыму не работает общественный транспорт, закрыты магазины, а больницы работают только на генераторах.
24: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире.
5: Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Мать двоих детей из Ростова рассказала о том, что военкомы обзванивают женщин и склоняют к подписанию контракта на войну.
2: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. Более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. Я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать, настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок. Но то, что мне стало жутко, это вообще ничего не сказать.
1: Участник СВО Сергей Турченко, проходивший службу в 102-м гвардейском мотострелковом полку, обратился к мужчинам и призвал ни в коем случае не соглашаться на подписание контракта.
3: Друзья, в последнее время очень часто у меня даже под видео начали писать такие, которые говорят, пиши мне в ЛС, я помогу тебе с подписанием контракта, попадешь в теплое место, БПЛА, все дела, все четко будет. Я вам скажу, как это будет. Он вас будет курировать до того момента, как вы не придете в военкомат и не подпишете контракт. После чего он будет недоступен, а вы попадете не в БПЛА, ну может быть, но чисто теоретически. И скорее всего это будет пехота. Поэтому будьте умней и не давайте этим зарабатывать на ваших жизнях.
1: Военный аналитик Борис Межуев о том, что единственный выход сейчас – это заключить мир с Украиной.
4: По-моему, стоит все-таки пересмотреть наше отношение к целям нашей военной операции и пойти на гораздо более, в общем, может быть, менее почетный, как у нас говорят, похабный, но тем не менее то перемирие, которое сулит нам сохранение наших территориальных приобретений, которые мы приобрели за время специальной военной операции. Вот. Но тем не менее дает нам, но тем не менее потребует от нас как бы принятие, так сказать, существования Украины в том виде, в каком она сейчас, к сожалению, существует. Американская сторона готова на это смотреть, но американская сторона как бы у нее вызывает сомнение, что эти цели наши достижимы на поле боя. Вот это действительно они начали об этом говорить, что нам кажется, что Украина побеждает.
5: Радио Лента. Прямая речь.
7: Фермер из Бахчисарайского района рассказал, как отсутствие горючего остановило всю работу в хозяйстве и поставило в тяжелую ситуацию будущее яблочного сада.
24: Вот наша вся техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено соседу тут. Ну, тюки мы вон там вот скосили, затюковали, успели. Еще дизель был. Вот сейчас тюки лежат, тоже вывезти не можем. Все стоит, всех распустил. Работы, ну не работать, ничего не можем. Остался я один в ручном режиме, в ручном кормлю, пою. И если мы еще, вот у нас есть запас воды, вон. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтобы воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
5: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава Генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
8: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
6: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный ZVN-кор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
9: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
6: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
11: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
6: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
12: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
25: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
12: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
26: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов. усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
10: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52, а вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
14: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
13: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
14: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
13: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
23: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
13: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О тех самых, которые лежат на банковском депозите и приносят вам приятный процент. Так вот, лидер коммунистов Зюганов публично назвал 130 триллионов рублей на счетах граждан и бизнеса тремя государственными бюджетами, которые лежат без дела. Без дела. Ваши деньги. Государственные бюджеты. Чувствуете, куда дует ветер? Сегодня разбираем, почему это заявление не случайная оговорка старого политика, а первый сигнал к тому, что власть всерьез присматривается к вашим сбережениям.
16: Слушай, звучит это все, конечно, максимально тревожно. То есть, прямо как какая-то теория заговора, если честно. 130 триллионов рублей – это вообще, цифра, которую даже в голове уложить физически сложно.
15: Да, визуализировать такое количество нулей почти нереально. Но давай просто переведем эти слова в абсолютно конкретную жесткую математику. Я тут считала перед эфиром, и если взять и структурировать всю эту огромную массу денег, получается очень четкая картина. Примерно 63 триллиона – это корпоративные счета, то есть деньги бизнеса компаний. А вот оставшиеся 67 триллионов – это исключительно депозиты физических лиц.
16: Обычных людей, я правильно понимаю?
15: Именно. Обычных граждан. И когда в публичном поле звучит вот эта фраза про три государственного бюджета, это абсолютно точный расчет, а не просто метафора. Смотри, федеральный бюджет России на 2025 год запланирован на уровне 1 триллиона рублей расходов.
16: Ого! То есть на банковских серверах прямо сейчас аккумулирована сумма, которая, ну, превышает трехлетние потребности всего государства?
15: Да, больше трехгодовых бюджетов просто лежат на счетах. Бюджету просто критически, катастрофически не хватает денег прямо сейчас. Это черная дыра.
16: Ну, подожди, давай посмотрим на цифры. Неужели все настолько плохо?
15: Давай посмотрим на расходы. В 2025 году военные траты достигают абсолютно беспрецедентного уровня более 13 триллионов рублей.
16: 13 триллионов?
15: Да, это больше 40% всего федерального бюджета. Просто чтобы понимать масштаб. На оборону уходит больше средств, чем суммарно тратится на здравоохранение, образование, спорт, экологию и социальную политику. Вместе взятые.
16: Военные расходы – это драйвер экономики. Ну, типа, заводы работают в три смены, рабочие получают высокие зарплаты, ВВП из-за этого растет. Разве это не компенсирует затраты бюджета?
15: ВВП на бумаге растет, это правда, но проблема в том, что военное производство не создает добавленной стоимости для потребительского рынка. Танк не производит хлеб, он не лечит людей и не оказывает услуги. А стоимость самих этих боевых действий просто космическая. Поэтому никто никогда не будет использовать слово «конфискация». Будут использованы механизмы, которые внешне выглядят абсолютно легально, и даже будут подаваться под соусом защиты экономики от кризиса.
16: И как это можно провернуть легально?
15: Сценарий первый, который активно обсуждается в аналитических кругах, это конвертация вкладов в принудительные займы. Издается нормативный акт об особых мерах в финансовой сфере. Устанавливается порог неснижаемого остатка. Например, все суммы до 1 миллиона рублей на счету остаются неприкосновенными.
16: А, хитро! Это успокаивает подавляющее большинство населения, у которых просто нет таких накоплений.
15: В точку. А вот все средства выше этого миллиона автоматически, прямо на уровне банковского процессинга, конвертируются в специальные государственные облигации. Сроком погашения, скажем, на 25 лет. И с фиксированной ставкой, например, 3% годовых.
16: 3%? При текущей инфляции под 20%? Да это означает, что через 25 лет эти деньги не будут стоить даже бумаги, на которой могли бы быть напечатаны эти облигации. Инфляционный налог сожрет 99% стоимости.
15: Зато юридически собственность сохранена. Деньги не украдены, они трансформированы в ценные бумаги, которые обеспечены гарантией государства. Человек остается владельцем актива, а то, что этот актив обесценится в ноль, ну, извините, это макроэкономические риски. Конституция формально не нарушена.
16: Жесть. Но слушай, если в обществе начнут курсировать хотя бы малейшие слухи о подготовке такого указа, люди же не будут сидеть и ждать. Начнется классический набег на банки. Все просто бросятся снимать наличные или переводить деньги куда-то.
15: И вот тут система рухнет чисто технически.
16: Потому что ни один банк в мире не держит в хранилищах столько физических бумажных денег, сколько у него нарисовано цифр на экранах смартфонов.
15: Совершенно верно. Поэтому включается сценарий второй – управляемый технический дефолт банковской системы. Архитектура современных финансов такова, что остановить любую панику можно нажатием пары клавиш.
16: Блокировка переводов в мобильных приложениях.
15: Да, как только алгоритмы фиксируют аномальный всплеск заявок на снятие наличных, система реагирует мгновенно. Банки заявляют о массированной кибератаке, техническом сбое или временной нехватке ликвидности. Моментально вмешивается Центробанк и, ссылаясь на спасение финансовой системы от коллапса, вводит жесткие лимиты на снятие.
16: Звучит до боли знакомо. Сначала тебе разрешают переводить, скажем, 100 тысяч в день. Потом режут лимит до 30 тысяч. Затем вообще до 10 тысяч в месяц.
15: Причем для этого даже новые законы принимать не нужно. Инструментарий уже полностью готов и обкатан. Есть Росфинмониторинг, есть 859-я статья Гражданского кодекса. Она позволяет банкам блокировать любые счета на 30 суток, просто по подозрению в легализации доходов.
16: То есть в условиях массовой паники любой крупный перевод может быть автоматически размечен алгоритмом как подозрительный.
15: Да, счет замораживается на месяц до выяснения обстоятельств. Ты открываешь приложение, видишь свои миллионы на экране, но при нажатии кнопки «Перевести» выдается ошибка. Цифры есть, а денег нет. Физически сопротивляться этому невозможно. Куда ты пойдешь возмущаться? В закрытое отделение банка, где рядовой менеджер сам не понимает, почему не работает программа.
16: Но психологическая граница. Изъятие кровных накоплений всегда считалось красной линией, которую нельзя переходить.
15: А разве эта красная линия не была пройдена гораздо раньше? Давай вспомним 2013 год. Решение о заморозке накопительной части пенсий. Миллиарды рублей, которые люди откладывали на свои персональные счета, просто взяли и направили в распределительную систему на текущие выплаты.
16: А, помню. Но это же тогда подавалось исключительно как временная мера на один год, чтобы сбалансировать бюджет пенсионного фонда.
15: Да, и эта временная мера успешно продлевается ежегодно уже больше 10 лет. По факту деньги были изъяты чисто бюрократическим путем, и никто не вышел на площади. Или возьмем пример посвежее. Процесс передачи активов иностранных компаний под внешнее управление после 2022 года.
16: Заводы, бренды.
15: Оборудование на сотни миллиардов рублей меняло контроль по решениям судов или указам. Технология смены собственника отработана безупречно. Общество уже продемонстрировало высокую толерантность к подобным операциям, если они поддаются под правильным соусом национальной безопасности.
16: Блин, хорошо, представим, что человек с капиталом слушает сейчас этот анализ, понимает всю безвыходность ситуации и решает действовать прямо сейчас. Начинает искать способы спасти свои сбережения. Давай пройдемся по классическим инструментам защиты.
15: Давай, предлагай варианты.
16: Самое простое. Я выхожу в кэш, снимаю все свои миллионы наличными рублями и кладу в домашний сейф. Если деньги физически у меня в руках, никакой Росфинмониторинг их не заблокирует.
15: Это абсолютная иллюзия контроля. Во-первых, есть чисто физическое ограничение инфраструктуры. Стандартный банкомат вмещает всего от 3 до 10 миллионов рублей. В отделении касса тоже не резиновая. Если паника начнется внезапно, наличность в банкоматах закончится за пару часов.
16: А инкассаторы?
15: Инкассаторские службы просто физически не справятся с подвозом кэша с такой скоростью. Броневиков не хватит на все отделения. Во-вторых, даже если тебе чудом удалось снять наличные, возникает главная проблема – инфляция. Если ставка снижена, а товары в жутком дефиците, инфляция разгоняется до десятков процентов.
16: То есть наличные в сейфе будут таять на глазах.
15: Превращаться в резаную бумагу. Государство все равно заберет свою долю через инфляционный налог, даже не прикасаясь к твоему сейфу.
16: Логично. Тогда валюта. Безналичные доллары отпадают, они на тех же серверах лежат. А вот наличная валюта. Доллар защищен от рублевой гиперинфляции.
15: Купить наличную валюту в больших объемах сейчас уже практически нереально. Действуют жесткие лимиты на выдачу, плюс гигантские комиссии банков. Но главная угроза тут в другом. В условиях финансового чрезвычайного положения хранение крупных сумм наличной иностранной валюты может быть легко криминализовано.
16: В смысле? Введут уголовную статью за доллары под матрасом?
15: Абсолютно реальный сценарий для защиты национальной системы. Использование долларов при сделках вне банковского контура на черном рынке могут приравнять к тяжелым экономическим преступлениям. Твой актив просто станет токсичным. Ты не сможешь его легально потратить.
16: Жестко. Идем дальше. Золото. Активы убежища. Покупаю золотые слитки или инвестиционные монеты. Металл вечен, инфляции не подвержен и от серверов не зависит.
15: С физическим золотом есть две критические проблемы. Первая – это гигантские спреды. Разница между ценой покупки и продажи в банке. Ты покупаешь слиток за одну цену, но если завтра тебе понадобятся живые деньги на еду, банк выкупит его обратно с дисконтом в 20-30%.
16: Мгновенная потеря четверти капитала на неликвидности. Окей, Кэш сгорает, валюта под угрозой тюрьмы, золото могут изъять. Остается бетон, недвижимость, квартиры, участки, коммерческие площади. Квадратные метры нельзя заблокировать постановлением, и они не сгорят от инфляции. Это кажется прям железобетонным вариантом спасения.
15: В условиях острого кризиса рынок недвижимости просто замирает или рушится. Кому ты продашь квартиру, когда ключевая ставка 20%, ипотека мертва, а у людей блокируют счета?
16: Ну да, покупателей с живыми деньгами не будет.
15: Ты остаешься с абсолютно неликвидным активом, который невозможно быстро конвертировать в деньги для жизни. Более того, он генерирует постоянные убытки, налоги, коммуналка.
16: Но, по крайней мере, квартиру не заберут просто так. Запись в Росреестре – это же святое.
15: Открываем Конституцию Российской Федерации, статью 35. Она гласит, что право частной собственности охраняется законом. Но там же, в части 3, есть очень четкая оговорка. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено при условии предварительного и равноценного возмещения.
16: То есть изъять можно, если государство решит, что это необходимо для государственных нужд. А что насчет равноценного возмещения?
15: А кто, по-твоему, определяет размер этого возмещения? Оценочная стоимость будет базироваться не на рыночных фантазиях владельца, а на кадастровой оценке или специальном государственном тарифе.
16: Который будет копеечным.
15: В условиях чрезвычайной ситуации государство может забрать коммерческий склад

0: попасться в ловушку.
1: Именно так и спроектирована современная финансовая система. Она контролирует абсолютно все шлюзы – банковский процессинг, валютные переводы, реестры прав собственности. Все это замкнуто на единый государственный контур. И когда возникает критическая потребность в ликвидности, инвестор внезапно обнаруживает, что все двери надежно заперты программным кодом или нормативными актами.
0: То есть, если собрать всю картину воедино, становится понятно – математический расклад абсолютно четкий. С одной стороны, зияющая дыра в бюджете. Военная машина, которая сжигает миллиарды каждый день. Обрубание нефтяных сверхдоходов из-за издержек. Резервы истощены, а внутренние займы стали абсурдными из-за запретительных ставок. А с другой стороны, на серверах банков спокойно лежат 130 триллионов рублей, до которых можно дотянуться одним постановлением.
1: И в этой парадигме слова политика высшего эшелона о бюджетах, которые лежат без дела, это явно не старческая оговорка. Это тестирование почвы.
0: Вброс маркера в информационное поле, чтобы просто замерить реакцию людей.
1: Именно. Если после таких заявлений не происходит массового оттока средств, если никто не паникует, система делает логичный вывод. Общество морально подготовлено. Можно переходить к проектированию конкретных юридических и технических механизмов изъятия. Итак, что мы имеем в итоге? Бюджет в дыре, резервы на нуле, занять деньги на рынке не получается. И тут на счетах граждан лежат 130 триллионов. Соблазн очевиден, Зюганов его уже озвучил вслух, а в этой системе просто так ничего не говорят. Это разогрев. Это прощупывание реакции. Будет ли следующий шаг, зависит от многого. Но ждать и смотреть, как события будут развиваться, это тоже выбор. Со своими последствиями. Думайте, решайте заранее. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензиновый Армагеддон, новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
4: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит, и начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
3: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
5: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Но Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
6: Причиной – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства.

0: практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
1: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
2: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
3: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
1: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
4: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
1: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
7: Но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
5: Главные новости дня.
8: Надежды на лучшее больше нет. В России впервые за 5 лет выросло количество алкоголиков. В России впервые за последние 5 лет был зафиксирован рост числа людей с впервые выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз. По данным Минздрава, в прошлом году таких пациентов стало 83 тысячи, тогда как в 2024 их было почти 63 с половиной тысячи. Таким образом, заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30% за год, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений, отметили в Минздраве.
9: Рост зафиксирован в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.
8: В прошлом году продажи крепкого алкоголя в России выросли более чем на 10%, достигнув уровня 3 с лишним литра на душу населения в год. Как пишет Финэкспертиза, этот показатель стал рекордным с 2017 года. В основном граждане предпочитают водку. Спецоперация и экономический кризис в стране фактически сделали алкоголь домашним антидепрессантом, говорит психолог Николай Белецкий.
10: Различные проблемы в стране, увеличение тревожности, конечно же, способствует пьянству. Но еще больше пьянству способствует то, что в российском обществе люди, они обесценены. Цена им копейка, грубо говоря, людям, их личности. То есть они себя чувствуют угнетенными постоянно. И чтобы выйти из этого угнетенного состояния, им необходимо выпить для того, чтобы почувствовать себя человеком.
8: После 4 с лишним лет СВО частные наркологические клиники зафиксировали резкое увеличение числа пациентов с алкогольной зависимостью. До этого заметный рост употребления алкоголя и, как следствие, обращений за наркологической помощью пришелся на время пандемии коронавируса, говорят наркологи.
11: Во все времена в условиях кризисов всегда происходило увеличение употребления алкоголя. Люди ищут какого-то успокоения, забвения.
8: С 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом алкогольная зависимость. Аналитики компании «Контур Фокус» подсчитали, что сегмент баров и алкогольных магазинов растет по всей стране. И главной причиной называют пессимизм россиян и отсутствие надежды на улучшение жизни. Количество пьющих россиян будет увеличиваться, убежден политтехнолог Юрий Пивоваров.
12: Скорее всего, будут больше пить, конечно, для того, чтобы снять и напряжение, и увеличивающую тяжесть жизни, давление как бы на тебя. Вроде бы ничего и нету, а все как-то плохо и нехорошо, и безразлично. А если еще и война будет продолжаться, она будет, увы, продолжаться, ну, тут уже тут ничего не сделаешь. Сделать можно только в том, чтобы прекратить войну. Но на это нужна какая-то воля. В Кремле этой воли точно нет.
8: Совокупный объем реализации крепкого алкоголя увеличился на 3,7% за год и достиг 8,5 литров на душу населения, отмечают эксперты. По их словам, в довоенном 2021 году этот показатель составлял менее 7,5 литров. Таким образом, с начала СВО потребление крепкого алкоголя в России выросло на 14%. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, включающей пиво, сидр, медовуху, также достиг 8-летнего максимума, составив почти 58 литров на душу населения. Особенно уровень алкоголизма увеличился в приграничных с Украиной регионах, где продолжаются обстрелы и бои. Там регулярно пьющих стало на 20% больше. И если пьянство в стране не остановить, то к 2050 году население России сократится на 60 миллионов, предупреждают демографы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
13: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензин-тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
5: Радиолента. Цифра дня.
14: Из-за ударов по НПЗ бюджет России потерял более триллиона рублей всего за 3 месяца. При этом нефтегазовые доходы обвалились до минимума с 2020 года.
5: Радиолента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
16: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
15: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от раньше Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
17: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: За сколько можно откупиться от армии? Белгородский военком наладил целую схему для призывников. По данным местного издания «Пепел», за освобождение от срочной службы белгородский военком запрашивал 600 тысяч рублей. Журналисты утверждают, что коррупционная схема действует при участии военного комиссара Валерия Грицая. По данным расследования, если призывник не захотел служить, ему сразу предлагали договориться напрямую или через посредников. После передачи денег его направляли к заранее определенному врачу, который и оформлял фиктивное заболевание.
4: После согласия на сделку военкомат выдает направление к своему врачу, который оформляет заключение о заболевании, несовместимом со службой. Затем документы поступают в областной военкомат, где их принимают без лишних вопросов, а призывника зачисляют в запас.
1: По информации издания, известно как минимум о 4 случаях успешной передачи денег и еще нескольких попытках склонить призывников к участию в схеме. Тем, кто отказывался платить, даже при наличии реальных заболеваний присваивали категорию «временно негоден», заставляя снова проходить медкомиссии. По словам военного аналитика Ивана Ступака, если эта информация подтвердится, речь идет уже не об отдельных коррупционных эпизодах, а целой схеме.
18: Если подобная схема действительно существует, это говорит о системной коррупции. Получается, что один человек может купить освобождение от службы, а другой, даже имея серьезные проблемы со здоровьем, оказывается в армии. Это разрушает сам принцип равенства призывников перед законом.
1: Тем временем из Владивостока сообщили еще одну тревожную историю. Местная жительница Анастасия Ковалева записала видеообращение, в котором заявила, что ее младшего брата, страдающего хронической ишемией головного мозга, без документов отправили на военный полигон, где готовят к переброске на фронт.
19: Несколько дней назад я узнала о том, что моего младшего брата забрали на СВО. Но дело в том, что я думала, нас это никогда не коснется, потому что у него хроническая ишемия головного мозга. Есть все документы, заключение без документов, без паспорта, без всего. Он сам из Владивостока. Его забрали, сейчас он на полигоне в Подмосковье, и я вчера была и в Генеральной прокуратуре, писала заявление, и в Министерство обороны писала заявление. Я написала два заявления, в прокуратуре я написала заявление на тех, кто его забрал, а в Министерство обороны я попросила назначить проверку по его здоровью. Как он мог пройти вообще? Никто не знает, в какой он части, я говорю, в какой ты... Он не понимает. Он даже не понимает, где он находится. Он не знает, как он там оказался. У него память плохая. У него ноги онемевшие, они не ходят. Я говорю, как ты там ходишь? Он говорит, мне перекись дали, я мажу.
1: Пока с каждого утюга говорят о справедливом и законном призыве, появляются сотни историй, которые показывают, что система комплектования армии все чаще вызывает вопросы. Пока ни прокуратура, ни сам Белгородский военком скандальные данные журналистов не комментировали. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
20: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть: первое – по истечении срока контракта. Второе – по состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделениями его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
15: Массированный налет на Петербург. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой тактике ударов Украины.
17: Как мы и ожидали несколько дней назад, после первичных одиночных налетов на Ленобласть, вооруженные силы противника предприняли массированный удар по Санкт-Петербургу. В ночь на 4 июля подразделение ПВО было сбито не менее 389 беспилотников, из которых свыше 70 поражены над Ленинградской областью. Всего за сутки с утра 3 июля уничтожено не менее 577 дронов над разными регионами страны. Над тем же Крымом поражено свыше 50 БПЛА. Основной целью атаки стали порты и нефтеперевалочные терминалы на берегу Финского залива, где возникло несколько возгораний. Пролет осуществлялся вдоль границы с Белоруссией, а некоторые беспилотники в районе Псковской области заходили в восточную часть Латвии и шли на удар через Финский залив. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской областью, где, вероятно, целью тоже были нефтеперерабатывающие предприятия.
15: Дирижабли вместо самолетов. Военкор «Котинок» о новом усилении противовоздушной обороны.
2: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
15: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
17: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 7 сотен задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президенту. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
22: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
1: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
23: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
1: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
24: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя.
3: Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
1: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Ветеран СВО Александр Лунин, который пожаловался президенту Владимиру Путину на беспредел в армии и пригрозил бунтом военных, был арестован российскими властями, а у него дома был произведен обыск.
7: Всем привет. В общем, ситуация такая. Муж вчера уехал на машине в Москву. А водителя машины я не знаю, его знает Саша, он его просил, чтобы он его отвез. Связи с водителем у меня тоже нет. А Саше пишу, Саша молчит. Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. Вот, и, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, а он пока не отвечает. Вот, сижу, жду. Сама съездить не могу в город, в полицию узнать. Потому что у меня сын, я его не могу сейчас ни с кем оставить, мама уехала в город. Так что, если будут какие-то новости, я буду записывать видео, сюда выставлять. А мне, пожалуйста, пишите, но звонить не надо, потому что у меня маленький ребенок, мы всю ночь не спали, и если сейчас начнутся звонки, мы просто вообще тогда не выспимся, и сын, в общем, я представляю, сколько будет звонков, потому что и так пишут все. В общем, ждем. Если его задержали и допрашивают, то должны отпустить. Сегодня он должен домой прийти. Если он в дороге, то он тоже должен написать хотя бы, либо позвонить.
21: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
9: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанно. В далеких и туманных горах индийского штата Ассам расположена небольшая тихая деревня Джатинга, которая получила всемирную известность из-за пугающего природного феномена, ежегодно происходящего в конце лета. Каждый год в безлунные и туманные ночи сентября и октября сотни птиц самых разных видов буквально теряют разум, начиная на огромной скорости пикировать на землю, разбиваясь о деревья и крыши домов. Местные жители веками верили, что эта долина проклята злыми духами неба, которые требуют кровавых жертв от пернатых обитателей окрестных лесов, заставляя их совершать это массовое коллективное самоубийство. Очевидцы этих событий описывают происходящее как настоящий кошмар наяву, когда ночной воздух внезапно наполняется хлопаньем сотен крыльев, глухими ударами и предсмертными криками существ, которые еще несколько минут назад мирно спали в своих гнездах. Мистики и современные эзотерики утверждают, что под Джатингой находится мощный подземный тектонический разлом, генерирующий аномальные геомагнитные импульсы, которые полностью разрушают внутренний биологический компас перелетных птиц. Ученые-орнитологи и геофизики, организовавшие несколько крупных исследовательских экспедиций в этот район, предлагают более приземленное, но не менее интересное научное объяснение. В эти специфические ночи сочетание густого тумана, сильного ветра и специфического атмосферного давления дезориентирует птиц, летящих над ущельем, заставляя их искать любые источники света для спасения. Увидев яркие костры и факелы, которые специально зажигают жители деревни, пернатые устремляются к ним, но из-за плохой видимости и сильных потоков воздуха теряют контроль над полетом и разбиваются на высокой скорости. Профессор Судхир Сенгупта доказал, что птицы не совершают самоубийство намеренно, а становятся невольными жертвами уникального стечения природных и антропогенных факторов, создающих смертельную ловушку. Скептики добавляют, что испуганные шумом ветра и дезориентированные туманом пернатые просто впадают в состояние глубокого ступора, теряя координацию в пространстве. Тем не менее, это жуткое зрелище, когда сотни пернатых внезапно падают из грозового неба прямо к ногам людей, продолжает привлекать сюда тысячи исследователей аномальных явлений со всего мира, желающих лично увидеть такие вот загадки природы. Каждый год с наступлением осени ущелье вновь погружается в тревожное ожидание, ведь никто не может с абсолютной точностью предсказать, повторится ли этот пугающий карнавал птичьей смерти снова. Загадочное поведение живых существ заставляет нас задуматься о том, как мало мы еще знаем о скрытых механизмах нашей планеты. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
21: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 7 июля.
8: Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут, какой совет подскажут. Итак, у нас выпала руна Райдо в перевернутом значении. И это знаковый момент. Райдо в перевернутом виде говорит о нарушении естественного потока событий. Это сбой в привычных маршрутах, знаете, как во внешнем, так и во внутреннем пространстве. День может принести чувство дезориентации, какой-то нерешительности, потерянности. И вам может казаться, что вы сбились с курса, застряли или движетесь не туда. Но эта руна останавливает вас и предлагает пересмотреть путь. Вот вы точно туда ли идете? Верно ли выбрать маршрут, или пора изменить направление. И это день, когда стоит замедлиться, чтобы услышать свое внутреннее руководство. В работе перевернутое райдо может указывать на срыв запланированных встреч, переносы переговоров, отмену, может, командировок или сложности в достижении ранее поставленных целей. Кому-то могут отменить отпуск, понимаете, все может быть. Может появиться ощущение, что все идет не по плану. И это действительно какой-то сигнал, что стратегия требует корректировки. И день не подходит для начала новых дел, для поездок, подписания важных документов. Лучше посвятить его анализу, переосмыслению текущих процессов, может быть, восстановлению контроля над ситуацией. А если вы чувствуете давление, здесь не спешите реагировать, дайте себе паузу. Не исключено, что правильный шаг – это шаг назад, понимаете? В отношениях день может принести чувство отдаления от партнера, эмоционального разлада, может быть, знаете, недопонимания. Перевернутое райдо – это символ разрыва связи, невозможности быть услышанным. И если вы чувствуете, что общение не клеится, ну, лучше не настаивать. Дайте время себе и другому человеку. Это не лучший день для серьезных разговоров из-за искаженного восприятия, и вы можете сказать не то или услышать не то, что имелось в виду. Одиноким людям стоит избегать знакомств в этот день. Вот они могут быть краткими, случайными или разочаровывающими, понимаете? Лучше заняться самоанализом и понять, какие сценарии в отношениях вы повторяете. По здоровью перевернутое райдо предупреждает о сбоях в ритме жизни. Это, возможно, проблемы с опорно-двигательной системой, поясницей, ногами. Также стоит обратить внимание на нервную систему, внутреннее перенапряжение и раздражительность. Ощущение, что все не так, могут вызвать психосоматику. И особенно важно не поддаваться панике и тревоге, а возвращаться к себе через практики замедления. Вот правильное дыхание, прогулочки, медитации, сон, может, просто просмотр легкого фильма уже даст вам вдохновение и силы.
21: На радио Лента. Беда дня. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил жителям региона ездить заправляться в Китай из-за катастрофического дефицита. В самом крае продажу горючего уже официально ограничили лимитом в 15 литров в одни руки. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Девушка-байкер, которая с друзьями путешествует за Байкальем, рассказала об отсутствии бензина на автозаправочных станциях, что существенным образом влияет на график передвижения мотоколонны.
10: Всем привет! Вчера я записала рилс о том, что мы не можем заправиться и уехать из Чернышевска, потому что там совсем нет бензина. Однако нам, можно сказать, улыбнулась удача, если можно таковой назвать. На шиномонтажке грузовой нам продали 40 литров бензина по 350 рублей за литр. Ну, это лучше, чем ничего. И на этих, можно сказать, 40 литрах мы доехали до города Могоча, опять же, Забайкальского края. И сейчас мы встали пораньше, потому что скоро придет налив на бензоколонку, и мы поедем караулить в очередь, чтобы заправиться и ехать дальше. Сегодня нам надо пройти хотя бы до Тынды. Будем надеяться, что в Амурской области картина с бензином получше, но что-то мне подсказывает, что это не так.
21: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балт. Балтийский дневник.
11: БПЛА. Паника. Калининградцам раздают памятки на случай атаки беспилотников. Власти готовят жителей региона к реальным военным действиям. Привет губернатору. Безногий ветеран СВО просит у властей бензин для автомобиля, который ему подарил беспрозванных, когда, наконец, топливо станет доступным. Праздник прошел, осадочек остался. Калининградцы раскритиковали организацию концерта на День города. Почему зрителей не устроил концерт на стадионе? Итак, в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки БПЛА. В инструкциях людям рекомендуют при виде беспилотника покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а про укрытие в ней ни слова.
12: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь, но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
11: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны, а укрытия должны быть обозначены специальными табличками на фасадах домов. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитали, что обследовали в Калининграде более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. Наверное, поэтому в Калининграде начали готовить защитное сооружение модульного типа, способное вместить до полусотни человек. В то же время в мэрии утверждают, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка для жителей Калининграда до сих пор нет, поэтому большинство горожан не знают, где находятся ближайшие убежища и куда бежать в случае тревоги или военных действий, которые уже регулярно происходят в Ленинградской области. Ее 6 июля снова массированно атаковали беспилотники.
13: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил об уничтожении 62 БПЛА и о повреждениях в портах Усть-Луга и Высоцк, а также объектов инфраструктуры на Лужском военном полигоне в результате атаки. Позже по видео и фото из сети стало известно, что беспилотники атаковали пункт дислокации 26-й ракетной бригады. Что примечательно, это соединение сухопутных войск, вооруженное оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», и его основная задача – наносить ракетные удары по военным объектам.
11: По словам Дрозденко, пострадавших нет, а последствия удара ликвидированы. В то же время из-за ограничений, введенных на фоне опасности беспилотников в Ленинградской области, в Калининградском аэропорту Храброво задерживались 50 рейсов, еще 5 были отменены. Некоторые пассажиры должны были вылететь еще ночью, однако отправление перенесли, и людям пришлось ожидать вылета более 6 часов. Часть разместили в гостиницах. Кстати, до сих пор приходится томиться в ожидании и автомобилистам, правда, у них другая головная боль, но все та же – дефицит бензина. Хотя власти и рапортуют о завозе топлива на АЗС, бензиновые очереди остались, хотя немного и уменьшились в размерах по сравнению с предыдущей неделью. Да и ограничения на отпуск топлива сохраняются – бензин 30 литров, дизель 60 литров, что тоже не способствует уменьшению ажиотажа. И если у кого-то есть возможность несколько часов стоять в бензиновой пробке, то некоторые граждане вынуждены обращаться за помощью к властям. В Калининградской области ветеран СВО, инвалид с ампутированными конечностями, обратился к Алексею Беспрозванных с просьбой помочь заправкой автомобиля, который глава региона вручил ему этой весной.
14: «Я инвалид второй группы, у меня нет ног, участник спецоперации. Вы в марте вручали мне ключи от авто, а заправить я его не могу. Мне требуется всего от 40 до 50 литров бензина в месяц».
11: Ранее аналогичные предложения звучали и от родителей детей-инвалидов и многодетных семей. Жители предлагают выдавать льготным категориям талоны на бензин или организовать отдельную систему заправки. Но власти не видят необходимости введения талонной системы и рассчитывают, что открытие 11 крупных заправок «Балтнефти» для розничной продажи 92-го бензина и дизеля стабилизирует ситуацию и помогут сократить очереди. В общем, на вопрос, когда закончится бензиновая лихорадка, в региональном правительстве правительстве по-прежнему нет конкретного ответа. Не дают чиновники и вразумительного объяснения, почему главный концерт в честь 80-летия области на Ростехарене обернулся для зрителей испытанием на прочность. Жители Калининграда раскритиковали концерт на День города. Соцсети заполнили жалобы на организацию праздника. Первым неприятным сюрпризом стала километровая вереница к туалетам. Стоять пришлось 40 минут. Вытерпели не все. Часть очереди просто пошла орошать кустарники. Люди также пишут о многочасовых очередях перед входом на стадион, проблемах со звуком и неудачном выборе площадки. Больше всего претензий вызвало качество звука. На верхних ярусах вместо песен был слышен только грохот, делятся впечатлениями жители.
4: Такого звука я даже в сельпо не слышала. Сейчас выступает Родион Газманов, и кроме грохота не слышно ни одного слова.
16: Такие очереди я видела только на чемпионате мира по футболу. Но тогда люди проходили быстро. Здесь же это просто издевательство. Что за бардак?
11: Более того, у входа на трибуны гостям вдруг объявили, что четвертый ярус не работает, и всех погнали на танцпол. Люди возмущались, ведь если бы хотели стоять, взяли бы другие билеты, но организаторы оставили эти крики без внимания. «Не учли интересы тех, кому физически тяжело держаться на ногах», предупредил они заранее, многие бы просто остались дома. К примеру, беременным и с детьми разрешили подняться на третий этаж, но место пришлось искать самим, а потом уступать их тем, у кого были билеты именно туда. Никаких предупреждений об изменениях не было. В итоге калининградцы с билетами на сидячие места стояли часами, а дети засыпали на траве. Короче, концерт в честь 80-летия области ожидался совсем другим. Тем более все помнят, как настойчиво всех приглашал приходить губернатор без прозванных, обещая грандиозное шоу. А по факту праздничное действие на Ростехарене оставило у многих горький осадок. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: Радиолента. Балтийский лоцман.
18: Ситуация с бензином, кажется, становится все менее понятной. Чтобы в ней разобраться, думаю, сначала нужно вспомнить, с чего и когда все началось. Итак, с весны украинские беспилотники методично выбивали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Московский завод в Капотне получил удары дважды только за 1 июнь. Нижегородский, Рязанский, Ярославский заводы тоже пострадали. Туапсинский завод Роснефти был атакован 7 раз. 7. К началу июля почти треть мощностей нефтепереработки всей страны была выведена из строя. Логично, что производство бензина рухнуло минимум на 25%, а некоторые эксперты говорят, что и на 40%. В итоге имеем ситуацию, когда страна потребляет примерно 110 тысяч тонн бензина в сутки, а заводы в июне выдавали лишь около 85 тысяч. То есть, как минимум, дефицит – это 20% от потребности. И важно понимать, что это не перебои в логистике. Это структурная дыра в производстве, и она никуда не делась. Пока кризис нарастал на материке, калининградские власти держались за оптимизм. 22 июня губернатор без прозванных прямо на заседании областного правительства говорил, что запас топлива в регионе обеспечен на месяц вперед. Дефицита нет, паниковать незачем. В Министерстве инфраструктуры тоже успокаивали, мол, это краткосрочные перебои, и они возможны только у мелких операторов из-за перестройки логистических цепочек, не более того. Люди слышали это и успокаивались. Но прошло буквально 3 дня, и все изменилось. 25 июня в области официально ввели первые ограничения на продажу топлива. 30 литров бензина в одни руки, 60 литров дизеля. На заправках моментально выстроились очереди. Сначала на час, потом на 3, потом на 5, потом на 12. Некоторые, даже простояв очередь, не дожидались. Бензин заканчивался прямо перед ними. На одной из заправок «Лукойла» на Московском проспекте водитель рассказывал, что простоял больше 5 часов за 30 литрами. А это примерно неделя езды. Потом по новой. Нужно стоять. Крупнейшая топливная сеть региона «Балтнефть», 35 заправок по всей области, закрыла розничную продажу полностью. Там принимают только юридические лица, только государственные и муниципальные заказы. Рядовой водитель к ее колонкам просто не может подойти. Очереди перед работающими заправками выросли настолько, что начали создавать пробки и мешать движению общественного транспорта. В чатах появились люди, которые отслеживают маршруты бензовозов и пишут информацию о том, на какую заправку едет следующая машина. В общем, все похоже на сцену из какого-то фантастического фильма про мир после ядерного взрыва. 2 июля первый заместитель губернатора Шерин оправдывался на совещании. Мол, бензин в регионе физически есть, но не хватает бензовозов, чтобы оперативно развозить его по заправкам. И еще не забыл обвинить самих калининградцев, которые якобы запаниковали и начали заливать полные баки при каждой возможности. По его словам, топливо есть на нефтебазе, но пока оно доедет до конкретной заправки, там уже пусто. Нужно ли говорить, что даже если это правда,

0: 11 заправок из 35. Только 92-й бензин и дизель. И лимиты при этом никуда не делись. «Лукойл», «Тибойл» и «Сургутнефтегаз». Надо целый квест пройти, чтобы купить там хотя бы 30 литров. 95-го бензина в свободной продаже фактически нет. И те, кто рассчитывает, что скоро все закончится, очень горько ошибаются. Все то, что произошло за эти две недели, это только начало. Нефтеперерабатывающие заводы не восстанавливаются за дни и недели. По информации знающих в нефтяной отрасли людей, в июле объемы переработки в лучшем случае останутся на июньском уровне. И только при условии, что новых ударов беспилотников не будет. А они продолжаются. При этом пик потребления бензина в России традиционно приходится на август и сентябрь. Дачники, уборочная техника – все это ляжет дополнительным грузом на и без того сжатое предложение. То есть кризис только начинается, и самое напряженное время впереди. И хотя правительство уже как-то реагирует, все это выглядит как попытка приклеить пластырь на сломанную ногу. Например, власти преследуют перекупщиков. Объявления о продаже бензина на Авито блокируются, но продавцы маскируют их под другие товары. Да и народ, уставший стоять в очереди, сам уже идет к перекупщикам и готов платить сколько нужно, чтобы не стоять в бесконечной куче машин. Вот так неожиданно страна действительно перестала быть страной-бензоколонкой. Только, кажется, не на такой результат все рассчитывали. Думаю, осень покажет, насколько глубокой окажется эта яма. На этом все. Берегите машины и кошельки. Больше адекватных новостей в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: 30 часов без света. Белгород обесточен после ударов по всем электроподстанциям. В Крыму массовый блэкаут. В Белгороде и пригородах второй раз за сутки отключается электричество и водоснабжение в результате украинских обстрелов. Если после ракетных ударов в ночь на 3 июля, по данным местных телеграм-каналов, были поражены электроподстанции Южная, Фрунзенская и подстанции на территории ТЭЦ «Энерго», то ракетная атака в ночь на субботу пришлась уже на все основные подстанции города, сообщает местный телеграм-канал «Пепел Белгород». По его данным, Белгород был почти полностью обесточен. Также энергоснабжение ночью прерывалось в ближайших населенных пунктах. Как следует из опубликованных видео, пожары вспыхнули на Белгородской ТЭЦ, ТЭЦ-Луч и подстанции «Авторемзавод». Судя по кадрам, несколько ракет над Белгородом было сбито.

0: городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, написал в телеграм-канале белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и

0: водоснабжения, загорелись несколько инфраструктурных объектов.
1: Губернатор подтвердил, что несколько атакованных объектов загорелись. В комментариях на странице главы региона белгородцы массово требуют вернуть свет и воду.
2: Позор вам, администрация города. 25 часов нет света. Продукты пропали в такую жару.
3: Вы там вообще офигели или как? Вторые сутки без света.
4: Где ваши генераторы, резервные источники, на которые вам сотни миллионов было выделено? По карманам распределили, а людей на самовыживание бросили.
1: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. На всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
1: На фоне таких событий летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радио Лента. Прямая речь.
7: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
8: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущие решения были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который у нас сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
6: Главные новости дня.
1: Новая жизнь. «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы для защиты своих объектов от дронов. «Газпром» договорился с Минобороны о создании мобильных огневых групп, которые будут защищать объекты компании, в том числе от атак беспилотников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на внутренние документы газовой монополии. Желающие служить в мобильных огневых группах должны пройти медкомиссию, тщательный отбор и двухмесячную подготовку. Как отметили в «Газпроме», с ними будут заключать трехлетний контракт о пребывании в мобилизационном резерве, позволяющий совмещать гражданскую работу с военными сборами.
5: Основной задачей мобильных огневых групп будет патрулирование и защита объектов газоснабжения. При этом во время сборов резервистов также могут задействовать для охраны другой критически важной инфраструктуры, но только на территории региона, в котором был заключен контракт.
1: Бойцам мобильных огневых групп обещают сохранение средней зарплаты, ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах и дополнительные выплаты от Минобороны. Кроме того, таким контрактникам будут предоставлять трехразовое питание, обмундирование, лечение, страхование жизни и бесплатный проезд к месту сборов и обратно. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвало опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день, и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую суть. Судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
1: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
10: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных состояний беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
1: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
11: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение 2 новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали 2. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, 2 появилось. 2 решили, 4 появилось. Вот вам прогресс.
6: На радио «Лента». Беда дня.
0: Белгород и Крым погрузились в тотальный блэкаут после массированных ударов по электроподстанциям. Жители Белгорода остаются без света и воды уже более 30 часов подряд, а в Крыму не работает общественный транспорт, закрыты магазины, а больницы работают только на генераторах.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Экономический аналитик Катери Жамадзе заявил, что украинские дроны уничтожили уже более половины всех НПЗ на территории России.
12: На сегодня, по разным данным, от 50 до 60%, а сейчас представьте себе территорию России и огромные ее возможности, от 50 до 60% объектов по переработке топлива, НПЗ и так далее в России уничтожено. Ты просто представляешь, что это такое? Нет, вот это, что это удается сделать, да. Ну, для меня, например, я когда эти цифры увидел, ну, я думаю, может, 20, ну, 30, но эти цифры – это совершенно другая история. И опять же, это удар по государственной машине в целом.
0: Бизнесмен и общественный деятель Сергей Дубик о том, что фермеры не могут начать уборку урожая, потому что заправлять технику нечем.
13: Хочу поделиться следующей назревающей проблемой. И ко мне вчера, по-моему, из Анапы, мне вчера написала женщина, которая беспокоит то, что фермеры не могут собрать урожай уже. Пшеница, рожь, там вот, все вот это сохнет на полях. И нету дизеля, чтобы собирать. Топлива вообще нету для того, чтобы заправить технику. Отсюда вопрос, она мне задала вопрос. Сергей Васильевич, что делать? Ну, говорит, у нас есть мысль объединиться всем вместе и выйти руками собирать. Вот. Но, в принципе, как идея хорошая. Я даже сам бы, если бы у нас в Крыму такая тема возникла, а она по-любому возникнет и уже возникает, вот, наверное, бы тоже пошел. Но собирать и поработал бы.
0: А академик РАН Роберт Нигматуллин о том, что причина дефицита бензина в атаках украинских дронов.
14: Украинские дроны разрушили многие предприятия нефтеперерабатывающей отрасли. Ведь это очень легко. Стоит бак, попал в него дрон, огромнейший пожар. И я сейчас, мы, конечно, не знаем, сколько всего, но именно из-за этого, я думаю, у нас все проблемы с нехваткой нашего топлива. Значит, нефтеперерабатывающие заводы исключаются из своего нормального производственного цикла. Значит, нужно перемещение с одного региона, и это все, наверное, не успевает. И поэтому возникли проблемы с снабжением бензина. Никогда этого не было. Я не помню такого, чтобы у нас были проблемы со снабжением бензина. Это наше топливо, мы его производим, никаких проблем здесь нет. Это, конечно, следствие военных действий. Конечно, надо защищать. Это тоже, с моей точки зрения, ну как же так? Оставлять нефтеперерабатывающие заводы вот беззащитными к этим дронам. Ну, все-таки вот уровень тоже и директоров, и военных тоже. Ну, надо об этом было думать.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. по-моему, с пятницы по воскресенье. Да, пятница, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало, да, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем-то разговаривать, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что стоял на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководителя для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел, ну, в самом-то деле, а куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воин, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Карлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
17: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
18: Хотел в дроноводы, а погиб в первом штурме. Родители 18-летнего студента и члена юнармии похоронили сына спустя несколько месяцев после подписания контракта с Минобороны. Владислав Горбунов из города Унеча в Брянской области учился в техникуме отраслевых технологий и транспорта, состоял в юнармии и участвовал в мероприятиях движения первых. В августе прошлого года ему исполнилось 18 лет, а в декабре он подписал контракт. В некрологе, опубликованном в соцсетях техникума, говорится, что Владислав выбрал одну из самых сложных специальностей – оператор БПЛА. Однако после заключения контракта парня отправили в штурмовую роту, где у него и сослуживцев забрали телефоны, рассказал брат Владислава Донат.
19: Да, он подписал контракт как оператор дронов. Но там как-то так вышло, что штурмовики нужнее. И его отправили в штурмовики.
18: По словам родственника, перед отправкой на фронт студент прошел трехмесячное обучение. Когда оказался на линии фронта, он чуть было не погиб в первый же свой штурм. Тогда парень звонил домой и рассказывал, что выжил просто чудом. Но продержался на передовой 18-летний контрактник недолго. Спустя 4 месяца, 6 апреля, он погиб при выполнении боевой задачи. В свидетельстве о смерти Владислава в качестве причины указана потеря крови. О том, что обещания службы в беспилотных войсках ничего не стоят, редакция сообщала неоднократно. Отправляют туда, где есть самая острая нехватка, а это, как правило, штурмовые подразделения, где всегда самые большие потери. Однако при этом студентов продолжают вербовать на СВО, обещая якобы безопасную службу в тылу в качестве дроноводов. И если раньше парней склоняли угрозами отчисления, то сейчас уже достаточно административного нарушения. Об этом сообщила мать одной из студенток Солонешинского лицея профессионального образования Алтайского края Ольга Арчибасова.
20: К ним сегодня приходила зауч и сказала, что сейчас провинившихся парней, которые там застукали, что они пьют или курят, или еще какие-то там вещи творят, отправляют на СВО. Я не знаю, как это назвать. Почему об этом приходят и говорят детям, да еще и в таком ключе, что вы там давайте аккуратнее, а то поедете на СВО. Дети сегодня были в шоке. И знаете, как это еще преподносится? Ну, отработаешь там годик, приедешь, и диплом у тебя в кармане. Как вам такая агитация? Как вам такая правда? Кто вообще сидит на месте директоров? Кто вообще имеет право распоряжаться жизнями наших детей таким способом? Кто дал им это право, ребят?
18: Тем временем отправка на СВО грозит не только парням, но и девушкам. Мобилизационный отдел Томского госуниверситета разослал студенткам требование явиться в военкомат для первичной постановки на воинский учет после получения диплома. Об этом нам сообщила одна из студенток.
21: Когда я поступала на направление информатика и вычислительная техника в 2022 году, ни о каком военном билете для девушек речи не шло. Сейчас нам внезапно перед сдачей ВКР разослали такие сообщения. Это просто бред какой-то.
18: В сообщении сказано, что девушки пройдут ВВК и получат военный билет. После этого им могут приходить повестки, а в военкомате могут предлагать вступить в мобилизационный резерв или подписать контракт, предупреждают юристы и отмечают, что направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей, по которым женщин ставят на воинский учет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава Генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
23: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
22: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
24: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
22: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
2: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
22: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
5: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
4: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
8: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить, джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
4: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
25: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Bild, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Bild, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
22: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52. Вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
1: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
22: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
1: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
22: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
7: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
22: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
22: Массированный налет на Петербург. Военкор канала «Архангел» спецназа о новой тактике ударов Украины.
5: Как мы и ожидали несколько дней назад, после первичных одиночных налетов на Ленобласть, вооруженные силы противника предприняли массированный удар по Санкт-Петербургу. В ночь на 4 июля подразделение ПВО было сбито не менее 389 беспилотников, из которых свыше 70 поражены над Ленинградской областью. Всего за сутки с утра 3 июля уничтожено не менее 577 дронов над разными регионами страны. Над тем же Крымом поражено свыше 50 БПЛА. Основной целью атаки стали порты и нефтеперевалочные терминалы на берегу Финского залива, где возникло несколько возгораний. Пролет осуществлялся вдоль границы с Белоруссией, а некоторые беспилотники в районе Псковской области заходили в восточную часть Латвии и шли на удар через Финский залив. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской областью, где, вероятно, целью тоже были нефтеперерабатывающие предприятия.
22: Дирижабли вместо самолетов. Военкор «Котенок» о новом усилении противовоздушной обороны.
9: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
22: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
5: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам Бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радиолента. Цифра дня.
10: Из-за ударов по НПЗ бюджет России потерял более триллиона рублей всего за 3 месяца. При этом нефтегазовые доходы обвалились до минимума с 2020 года.
0: Радиолента. 15.57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
11: Житель Крыма двое суток путешествовал Краснодаром от заправки к заправке в поисках бензина, чтобы залить в канистры всего 410 литров 95-го. С его слов, скоро и это уже будет невыполнимой задачей.
12: Короче, я насиловал машину свою как могу. Время 5 с чем-то утра. Он тоже встал. Он привез только что с Краснодара 400 литров бензина. 410. Минус заправлялся. Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русойле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще. Потому что, говорят, сильно бабахало там.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим про электричество, точнее, про его отсутствие. Июль 26-го, юг России, Белгород сидит без света и воды больше суток, Крым живет по графику верных отключений по 8-14 часов в день. Мы разобрали, почему так происходит, и там, честно говоря, все хуже, чем кажется на первый взгляд, не потому что прилеты, а потому что система и без прилетов уже была на грани. Об этом сегодня и поговорим.
14: Да, только давайте сразу договоримся на берегу. Вот чтобы реально понять масштаб происходящего, нужно полностью отбросить, знаешь, такое бытовое, почти романтическое восприятие блэкаутов.
13: Ну, да, это когда свет гаснет на полчаса, и все такие: о, класс, зажигаем свечи.
14: Точно, точно. Ужин в темноте, спать пораньше ляжем.
13: Но когда огромный город проваливается во тьму на 30 часов, все, романтика испаряется в первые же минуты. Это уже, ну, это моментальный паралич всей инфраструктуры 21 века. Это как внезапная остановка сердца. Кровеносная система современного города просто встает, вот давай прямо разберем физику этого каскадного обрушения. Возьмем Белгород. Ночь на 4 июля. Комбинированный удар накрывает ТЭЦ-луч и цепочку распределительных подстанций.
14: Угу. И как только падает ключевой узел, автоматика начинает сходить с ума.
13: Да, она судорожно отключает соседние линии, просто чтобы спасти их от перегрузки. Напряжение в сети падает. И самое страшное тут, что вслед за электричеством моментально исчезает вода.
14: Слушай, ну вода же в трубах, она же никуда физически не девается в первую секунду.
13: А вот тут начинается физика процессов. Насосные станции водоканала – это же не вентиль на даче, который можно руками покрутить. Это гигантские промышленные асинхронные двигатели. И работают они строго от сети 50 Гц. То есть даже когда энергетики через сутки чудом вернут напряжение, воды все равно не будет. Придется раскапывать улицы, латать эти прорывы.
14: Город остается абсолютно сухим.
13: Вообще сухим. Нельзя элементарно смыть туалет. не попить. Люди начинают техническую воду вычерпывать из бойлеров. Ржавую такую.
14: Жесть. С экономической точки зрения там тоже все сыплется моментально. Промышленные холодильники без питания нагреваются за считанные часы. Кассы мертвы, банковские терминалы не могут связаться с серверами.
13: Ну, логично предположить, что бизнес начнет адаптироваться. Ну, выкатят бензогенераторы на тротуары.
14: Выкатят, конечно. Но экономика генерации, она же безжалостна. Себестоимость 1 кВт-часа от маленького бензинового двигателя сразу подскакивает до 15, а то и 20 рублей.
13: Это в разы дороже обычного тарифа?
14: В том-то и дело. Работать на таком тарифе значит сознательно сжигать собственные деньги в топке. Мелкий бизнес просто фиксирует колоссальные убытки и закрывает двери.
13: И вот тут, знаешь, скептики могут сказать: ну окей, бизнес теряет деньги, люди сидят без воды. Но человек ко всему привыкает. Выжить-то можно?
14: Выжить можно, если здоровье идеальное. Но анализ ситуации заставляет посмотреть на ту статистику, которую, ну, крайне редко озвучивают вслух. Для тысяч людей ток в розетке – это буквально система жизнеобеспечения.
13: Да, это очень важный момент. Что такое блэкаут для человека с тяжелой сердечной недостаточностью или болезнью легких? В таких квартирах стоят кислородные концентраторы. И без электричества этот сложный прибор превращается в бесполезный пластиковый ящик. От пауэрбэнка его не запустишь.
14: Одно дело тухлое мясо в ресторане и совсем другое – вот эти тихие смерти. А если мы перенесемся в Крым, там в начале июля была немного другая механика обрушения, но последствия-то такие же жуткие. Аналитика показывает, что применялась тактика сатурационной атаки.
13: То есть это перенасыщение систем защиты и одновременный удар по множеству целей?
14: Да, синхронно. Цель не просто повредить один объект, а разорвать связность всей региональной энергосистемы. Били сразу по десятку критических узлов. Полыхала западно-крымская магистральная подстанция, распределительные узлы в Саках, в Белогорске, даже газовую компрессорную станцию задели.
13: А она питает электростанции топливом?
14: Вот. И когда из единой сети так резко выпадают огромные куски мощности, происходит скачок частоты тока. Защитная автоматика просто сходит с ума. Пытаясь спасти уцелевшие трансформаторы, она начинает верно отключать целые города.
13: Система рассыпается на такие изолированные острова без света. И тут абсурд ситуации просто зашкаливает. Июль. Разгар курортного сезона. На улице плюс 35 в тени.
14: И гостиницы забиты туристами.
13: Битком. И вдруг вводится жесткий график света, нет, от 8 до 14 часов в сутки. Кондиционеры превращаются в бесполезный декор на стене. Здания раскаляются, это просто бетонные духовки. Давления воды не хватает даже на третий этаж.
14: Туристы просто собирают чемоданы и бегут.
13: Да, кому такой отдых нужен? И вот тут у любого логично мыслящего человека возникает вопрос. Допустим, все разбито, но почему нельзя просто пригнать технику, привести детали и починить это все? Ну, быстро.
14: А потому что энергосистема сейчас столкнулась с жесточайшим кризисом физических ресурсов. Вот главная болевая точка прямо сейчас – это силовые автотрансформаторы на 110 кВ и выше. Это, по сути, позвоночник любой региональной сети.
13: Они же принимают высокое напряжение с магистралей и понижают его, чтобы в город пустить безопасно.
14: Да. И тут важно правильно визуализировать эту штуку. Когда говорят «трансформатор», многие представляют такую, ну, серую коробочку на бетонном столбе в деревне.
13: Он размером с трехэтажный дом. Температура горения там такая, что медь внутри теряет свойства, изоляция превращается в пепел. Потушить эту массу нереально. То есть после пожара ремонтировать уже нечего. Это просто 300 тонн обгоревшего лома. И на его место нужно ставить абсолютно новый аппарат. И вот суровая математика: за последние 2 года на юге России безвозвратно потеряно больше 40 таких машин.
14: Слушай, ну если смотреть в масштабах государства, цифра не кажется какой-то фатальной. В России же огромная промышленная база, тяжелая машиностроение на Урале, в Тольятти. Логично же перевести заводы на круглосуточную работу, нанять людей в 3 смены и наштамповать эти трансформаторы за пару месяцев.
13: А вот не выйдет. Проблема в том, что это не конвейерная штамповка. Это, по сути, штучное ювелирное производство в гигантских масштабах. Вся тяжелая промышленность страны физически способна выпускать 15, ну, максимум 20 таких машин в год.
14: То есть 40 уничтоженных – это 2 полных года работы вообще всех заводов страны?
13: Да, и это при условии, что больше ни один другой регион за 2 года не получит вообще ни одного нового трансформатора. Из-за санкций прямых поставок нет. Приходится тащить через третьи страны. Это удлиняет логистику на месяцы, и ценник взлетает в небеса.
14: Хорошо, если математика настолько безжалостная. Делают 15 штук, а потеряли 40. За счет чего тогда вообще возвращают свет в города прямо сейчас? Откуда оборудование берут?
13: Приходится заниматься, ну, каннибализмом энергосистемы. Буквально. Тушат пожар в одном месте, создавая дыру в другом. Чтобы восстановить подстанцию на юге, энергетики едут на склады в Сибирь или в Поволжье.
14: То есть забирают оттуда резервы?
13: Да, находят там резервный трансформатор, который лежал на случай локальной аварии. И потом начинается логистический ад. 200 тонн в фуру не кинешь. Нужен специальный сочлененный железнодорожный транспортер. Маршрут рисуют неделями, потому что мосты могут не выдержать.
14: И в итоге Поволжье и Сибирь остаются вообще без запаса прочности.
13: Именно. А сети там и без того дышат на ладан.
14: Если вернуться в Крым, там же вроде должна быть другая картина. Построили новые Таврическую и Балаклавскую теплоэлектростанции как раз для базовой генерации. Они не тянут?
13: Это вообще отдельная технологическая драма. Там стоят те самые мощнейшие газовые турбины «Сименс». Их туда привезли в 2017 году в обход всех ограничений. И тогда заявляли, что все, Крым энергонезависим.
14: Но газовую турбину такого уровня нельзя же просто поставить в бетон и забыть про нее на 30 лет.
13: В том-то и дело. Эта вершина инженерной мысли стоит десятки миллионов евро. Самое уязвимое там – лопатки горячего тракта. Воздух сжимается в компрессоре, смешивается с газом, поджигается. Температура газового потока больше 1000 градусов Цельсия. И все это бьет по лопаткам ротора, который крутится со скоростью 3000 оборотов в минуту.
14: Адские условия. Центробежная сила, температурные удары.
13: И эти лопатки изнашиваются. Их нужно менять строго по регламенту. И делать это должны сертифицированные инженеры самого производителя. Но в 2022 году концерн «Сименс» ушел наглухо. Запчастей нет, сервис закрыт, софт не обновить.
14: Ну, логичный шаг тогда – реверс-инжиниринг. Ну, взяли оригинальную лопатку, изучили химический состав, отсканировали 3D-модель и отлили копию где-нибудь на Урале. Разве нет?
13: Проблема в физике твердого тела. Есть такое явление – ползучесть металла. При 1000 градусов и такой центробежной силе обычная сталь течет как пластилин, вытягивается.
14: А из чего тогда делают оригинальное?
13: Из монокристаллических суперсплавов на основе никеля. Там металл выращивают так, чтобы в нем вообще не было границ кристаллических зерен, чтобы трещина не могла пойти. Более того, внутри этой лопатки есть микроканалы.
14: Для охлаждения?
13: Да, воздух проходит насквозь и выходит через крошечные отверстия, создавая защитную пленку. Если просто скопировать форму и отлить лопатку из обычного жаропрочного сплава, она проработает несколько часов.
14: А потом?
13: Потом металл вытянется от вращения, лопатка чиркнет по статору, оторвется, и на скорости 3000 оборотов этот раскаленный кусок порвет турбину изнутри на мелкие куски.
14: Ничего себе! Получается, инженеры кустарщину ставить не будут, но деталей нет. Как они тогда спасают турбины прямо сейчас?
13: Они применяют недотоп. Искусственно занижают параметры, программно снижают температуру сгорания газа градусов на 200. Из-за этого турбины работают не на полную катушку, а на 70%.
14: То есть износ замедляется?
13: Замедляется радикально, да. Но термодинамика неумолима. Падает температура, падает КПД. Треть мощности станции просто испаряется. И все, автономность Крыма рушится. Снова нужна подпитка с материка по энергомосту.
14: А российские аналоги турбин?
13: Есть ГТД-110М. Но это единичные экземпляры, и очередь на них расписана на годы.
14: Получается парадокс. Передовое железо без доступа к глобальному сервису превращается в балласт. Но слушай, давай спустимся на землю. Даже если нашли резервный трансформатор или деталь для сети. Это все надо физически смонтировать. Нужны люди.
13: Линейные электромонтеры. Мужики в оранжевых касках.
6: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
15: ВПЛА. Паника. Калининградцам раздают памятки на случай атаки беспилотников. Власти готовят жителей региона к реальным военным действиям. Привет губернатору. Безногий ветеран СВО просит у властей бензин для автомобиля, который ему подарил без прозванных, когда, наконец, топливо станет доступным. Праздник прошел, осадочек остался. Калининградцы раскритиковали организацию концерта на День города. Почему зрителей не устроил концерт на стадионе? Итак, в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки БПЛА. В инструкциях людям рекомендуют при виде беспилотника покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а про укрытие в ней ни слова.
17: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
15: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны, а укрытия должны быть обозначены специальными табличками на фасадах домов. При этом большинство жителей

0: экстренных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка для жителей Калининграда до сих пор нет, поэтому большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий, которые уже регулярно происходят в Ленинградской области. Ее 6 июля снова массированно атаковали беспилотники.
1: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил об уничтожении 62 БПЛА и о повреждениях в портах Усть-Луга и Высоцк, а также объектов инфраструктуры на Лужском военном полигоне в результате атаки. Позже по видео и фото из сети стало известно, что беспилотники атаковали пункт дислокации 26-й ракетной бригады. Что примечательно, это соединение сухопутных войск, вооруженное оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», и его основная задача – наносить ракетные удары по военным объектам.
0: По словам Дрозденко, пострадавших нет, а последствия удара ликвидированы. В то же время из-за ограничений, введенных на фоне опасности беспилотников в Ленинградской области, в Калининградском аэропорту Храброво задерживались 50 рейсов, еще 5 были отменены. Некоторые пассажиры должны были вылететь еще ночью, однако отправление перенесли, и людям пришлось ожидать вылета более 6 часов. Часть разместили в гостиницах. Кстати, до сих пор приходится томиться в ожидании и автомобилистам, правда, у них другая головная боль. Но все та же – дефицит бензина. Хотя власти и рапортуют о завозе топлива на АЗС, бензиновые очереди остались, хотя немного и уменьшились в размерах по сравнению с предыдущей неделью. Да и ограничения на отпуск топлива сохраняются – бензин 30 литров, дизель 60 литров, что тоже не способствует уменьшению ажиотажа. И если у кого-то есть возможность несколько часов стоять в бензиновой пробке, то некоторые граждане вынуждены обращаться за помощью к властям. В Калининградской области ветеран СВО, инвалид с ампутированными конечностями, обратился к Алексею Беспрозванных с просьбой помочь с заправкой автомобиля, который глава региона вручил ему этой весной.
2: «Я инвалид второй группы, у меня нет ног, участник спецоперации. Вы в марте вручали мне ключи от авто, а заправить я его не могу. Мне требуется всего от 40 до 50 литров бензина в месяц».
0: Ранее аналогичные предложения звучали и от родителей детей-инвалидов и многодетных семей. Жители предлагают выдавать льготным категориям талоны на бензин или организовать отдельную систему заправки. Но власти не видят необходимости введения талонной системы и рассчитывают, что открытие 11 крупных заправок «Балтнефти» для розничной продажи 92-го бензина и дизеля стабилизирует ситуацию и помогут сократить очереди. В общем, на вопрос, когда закончится бензиновая лихорадка, в региональном правительстве по-прежнему нет конкретного ответа. Не дают чиновники и вразумительного объяснения, почему главный концерт в честь 80-летия области на Ростех-арене обернулся для зрителей испытанием на прочность. Жители Калининграда раскритиковали концерт на День города. Соцсети заполнили жалобы на организацию праздника. Первым неприятным сюрпризом стала километровая вереница к туалетам. Стоять пришлось 40 минут. Вытерпели не все. Часть очереди просто пошла орошать кустарники. Люди также пишут о многочасовых очередях перед входом на стадион, проблемах со звуком и неудачном выборе площадки. Больше всего претензий вызвало качество звука. На верхних ярусах вместо песен был слышен только грохот, делятся впечатлениями жители.
3: «Такого звука я даже в сельпо не слышала. Сейчас выступает Родион Газманов, и кроме грохота не слышно ни одного слова».
4: «Такие очереди я видела только на чемпионате мира по футболу. Но тогда люди проходили быстро. Здесь же это просто издевательство. Что за бардак?»
0: Более того, у входа на трибуны гостям вдруг объявили, что четвертый ярус не работает, и всех погнали на танцпол. Люди возмущались, ведь если бы хотели стоять, взяли бы другие билеты, но организаторы оставили эти крики без внимания. «Не учли и интересы тех, кому физически тяжело держаться на ногах», предупредила не заранее, многие бы просто остались дома. К примеру, беременным и с детьми разрешили подняться на третий этаж, но место пришлось искать самим, а потом уступать их тем, у кого были билеты именно туда. Никаких предупреждений об изменениях не было. В итоге калининградцы с билетами на сидячие места стояли часами, а дети засыпали на траве. Короче, концерт в честь 80-летия области ожидался совсем другим. Тем более все помнят, как настойчиво всех приглашал приходить губернатор Беспрозванных, обещая грандиозное шоу. А по факту праздничное действо на Ростех-арене оставило у многих горький осадок. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

0: радиолента «Балтийский лоцман».
1: Ситуация с бензином, кажется, становится все менее понятной. Чтобы в ней разобраться, думаю, сначала нужно вспомнить, с чего и когда все началось. Итак, с весны украинские беспилотники методично выбивали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Московский завод в Капотне получил удары дважды только за 1 июнь. Нижегородский, Рязанский, Ярославский заводы тоже пострадали. Туапсинский завод Роснефти был атакован 7 раз. 7. К началу июля почти треть мощностей нефтепереработки всей страны была выведена из строя. Логично, что производство бензина рухнуло минимум на 25%, а некоторые эксперты говорят, что и на 40%. В итоге имеем ситуацию, когда страна потребляет примерно 110 тысяч тонн бензина в сутки, а заводы в июне выдавали лишь около 85 тысяч. То есть, как минимум, дефицит – это 20% от потребности. И важно понимать, что это не перебои в логистике, это структурная дыра в производстве, и она никуда не делась. Пока кризис нарастал на материке, калининградские власти держались за оптимизм. 22 июня губернатор Беспрозванных прямо на заседании областного правительства говорил, что запас топлива в регионе обеспечен на месяц вперед. Дефицита нет, паниковать незачем. В Министерстве инфраструктуры тоже успокаивали, мол, это краткосрочные перебои, и они возможны только у мелких операторов из-за перестройки логистических цепочек, не более того. Люди слышали это и успокаивались. Но прошло буквально 3 дня, и все изменилось. 25 июня в области официально ввели первые ограничения на продажу топлива. 30 литров бензина в одни руки, 60 литров дизеля. На заправках моментально выстроились очереди. Сначала на час, потом на 3, потом на 5, потом на 12. Некоторые, даже простояв очередь, не дожидались. Бензин заканчивался прямо перед ними. На одной из заправок «Лукойла» на Московском проспекте водитель рассказывал, что простоял больше 5 часов за 30 литрами. А это примерно неделя езды. Потом по новой. Нужно стоять. Крупнейшая топливная сеть региона «Балтнефть» — 35 заправок по всей области — закрыла розничную продажу полностью. Там принимают только юридические лица, только государственные и муниципальные заказы. Рядовой водитель к ее колонкам просто не может подойти. Очереди перед работающими заправками выросли настолько, что начали создавать пробки и мешать движению общественного транспорта. В чатах появились люди, которые отслеживают маршруты бензовозов и пишут информацию о том, на какую заправку едет следующая машина. В общем, все похоже на сцену из какого-то фантастического фильма про мир после ядерного взрыва. 2 июля первый заместитель губернатора Шерин оправдывался на совещании. Мол, бензин в регионе физически есть, но не хватает бензовозов, чтобы оперативно развозить его по заправкам. И еще не забыл обвинить самих калининградцев, которые якобы запаниковали и начали заливать полные баки при каждой возможности. По его словам, топливо есть на нефтебазе, но пока оно доедет до конкретной заправки, там уже пусто. Нужно ли говорить, что даже если это правда, то для Калининграда этот сценарий особенно болезненный? Никакого запасного маршрута, никакой альтернативы морю, никакого буфера между нефтебазой и дефицитом. 3 июля в ситуацию вмешался президент. Путин сказал, что отдал распоряжение о приоритетных поставках дополнительного топлива в Калининградскую область. Только что толку от распоряжений, если физически топлива не хватает? На сегодня имеем ситуацию, когда «Балтнефть» частично открыла розницу. Но работают только 11 заправок из 35. Только 92-й бензин и дизель. И лимиты при этом никуда не делись. «Лукойл», «Тибойл» и «Сургутнефтегаз». Надо целый квест пройти, чтобы купить там хотя бы 30 литров. 95-го бензина в свободной продаже фактически нет. И те, кто рассчитывает, что скоро все закончится, очень горько ошибаются. Все то, что произошло за эти 2 недели, это только начало. Нефтеперерабатывающие заводы не восстанавливаются за дни и недели. По информации знающих в нефтяной отрасли людей, в июле объемы переработки в лучшем случае останутся на июньском уровне. И только при условии, что новых ударов беспилотников не будет. а они продолжаются. При этом пик потребления бензина в России традиционно приходится на август и сентябрь. Дачники, уборочная техника – все это ляжет дополнительным грузом на и без того сжатое предложение. То есть кризис только начинается, и самое напряженное время впереди. И хотя правительство уже как-то реагирует, все это выглядит как попытка приклеить пластырь на сломанную ногу. Например, власти преследуют перекупщиков. Объявления о продаже бензина на Авито блокируются, но продавцы маскируют их под другие товары. Да и народ, уставший стоять в очереди, сам уже идет к перекупщикам и готов платить сколько нужно, чтобы не стоять в бесконечной куче машин. Вот так неожиданно страна действительно перестала быть страной-бензоколонкой. Только, кажется, не на такой результат все рассчитывали. Думаю, осень покажет, насколько глубокой окажется эта яма. На этом все. Берегите машины и кошельки. Больше адекватных новостей в следующем выпуске.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» беда дня.
2: Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил жителям региона ездить заправляться в Китай из-за катастрофического дефицита. В самом крае продажу горючего уже официально ограничили лимитом в 15 литров в одни руки.
0: Радио «Лента» 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Краснодарский таксист вкратце описал ситуацию в крае и рассказал, что случилось с нефтеперерабатывающим заводом в Славянске на Кубани.
4: Ну что, теперь и славянский бензин, наверное, пропадет. Знакомые насчитали не менее уже 15 взрывов, когда он насчитал, говорит, я потом просто устал считать, он живет там недалеко. Славянский НПЗ горит. Значит, бензин со Славянского Русойл пропадет и станет его намного меньше. Так что такие дела, ребята. Кто не слушает меня, говорит, херовые советы от таксиста, кто он такой, таксист-вонючка, скоро пожалеет очень сильно, потому что ситуация меняется очень стремительно. Видите, посмотрели, что скупают бензин крымчане и везут туда. Это все они отобразили и разбульбенили этот славянский нефтеперерабатывающий завод. И бабахает до сих пор там, говорят, уже больше 25 взрывов, так что дела серьезные.
5: Что, от славянской ТПЗ остались рожки до ножки. Бомбят безостановочно. Я не знаю, сколько там чего зашло, сколько сбили, но по сути НПЗ уже нету. И когда он восстановится, непонятно. Так что следующая вообще реакция непонятна. Откуда будет бензин, как мы его будем получать, как вообще все будет. Сейчас жизнь поменяется настолько стремительно. Все эти проблемы, вся эта ситуация копится накопительно, а реализуется скачкообразно. Вот скачкообразный процесс, один из них и прошел. Вот накопительно, а теперь скачкообразно. И выровняется это еще не скоро, абсолютно не скоро.
0: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Надежды на лучшее больше нет. В России впервые за 5 лет выросло количество алкоголиков. В России впервые за последние 5 лет был зафиксирован рост числа людей с впервые выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз. По данным Минздрава, в прошлом году таких пациентов стало 83 тысячи, тогда как в 2024 их было почти 63 с половиной тысячи. Таким образом, заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30% за год, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений, отметили в Минздраве.
7: Рост зафиксирован в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.
6: прошлом году продажи крепкого алкоголя в России выросли более чем на 10%, достигнув уровня 3 с лишним литра на душу населения в год. Как пишет Финэкспертиза, этот показатель стал рекордным с 2017 года. В основном граждане предпочитают водку. Спецоперация и экономический кризис в стране фактически сделали алкоголь домашним антидепрессантом, говорит психолог Николай Белецкий.
8: Различные проблемы в стране, увеличение тревожности, конечно же, способствуют пьянству. Но еще больше пьянству способствует то, что в российском обществе люди, они обесценены. Цена им копейка, грубо говоря, людям, их личности. То есть они себя чувствуют угнетенными постоянно. И чтобы выйти из этого угнетенного состояния, им необходимо выпить для того, чтобы почувствовать себя человеком.
6: После 4 с лишним лет СВО частные наркологические клиники зафиксировали резкое увеличение числа пациентов с алкогольной зависимостью. До этого заметный рост употребления алкоголя и, как следствие, обращений за наркологической помощью пришелся на время пандемии коронавируса, говорят наркологи.
9: Во все времена в условиях кризисов всегда происходило увеличение употребления алкоголя. Люди ищут какого-то успокоения, забвения.
6: С 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом алкогольная зависимость. Аналитики компании «Контур Фокус» подсчитали, что сегмент баров и алкогольных магазинов растет по всей стране. И главной причиной называют пессимизм россиян и отсутствие надежды на улучшение жизни. Количество пьющих россиян будет увеличиваться, убежден политтехнолог Юрий Пивоваров.
10: Скорее всего, будут больше пить, конечно, для того, чтобы снять и напряжение, и увеличивающая тяжесть жизни, давление как бы на тебя. Вроде бы ничего и нету, а все как-то плохо и нехорошо, и безразлично. А если еще и война будет продолжаться, она будет, увы, продолжаться. Тут ничего не сделаешь. Сделать можно только в том, чтобы прекратить войну. Но на это нужна какая-то воля. В Кремле этой воли точно нет.
6: Совокупный объем реализации крепкого алкоголя увеличился на 3,7% за год и достиг 8,5 литров на душу населения, отмечают эксперты. По их словам, в довоенном 2021 году этот показатель составлял менее 7,5 литров. Таким образом, с начала СВО потребление крепкого алкоголя в России выросло на 14%. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, включающей пиво, сидр, медовуху, также достиг 8-летнего максимума, составив почти 58 литров на душу населения. Особенно уровень алкоголизма увеличился в приграничных с Украиной регионах, где продолжаются обстрелы и бои. Там регулярно пьющих стало на 20% больше. И если пьянство в стране не остановить, то к 2050 году население России сократится на 60 миллионов, предупреждают демографы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радиолента. Прямая речь.
3: Военный корреспондент Александр Коц о том, что жители более удаленных от фронта регионов сталкиваются с меньшими трудностями, чем население приграничья, и предрек проблемы с отоплением к зиме.
12: Они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет. Но это не... Ну, понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничья, там, белгородцам, курянам, на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные. Вот. Но вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что. Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь. Поэтому мы как бы и не такое выдерживали.
11: Криминальные новости.
13: Ветеран СВО изнасиловал 6-летнюю девочку в Брянской области. Осудили мужчину, надругавшегося над ребенком. Как установил суд, а мужчина в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в квартиру своего соседа через незапертую дверь и совершил насильственное действие сексуального характера в отношении его 6-летней внучки. Девочка находилась дома одна. При этом подсудимый сопровождал свои действия угрозами расправы, сдавливал девочке шею, нажимал пальцами на глаза, причинив ей физическую боль.

0: может быть, менее почетный, как у нас говорят, похабный, но тем не менее то перемирие, которое сулит нам сохранение наших территориальных приобретений, которые мы приобрели за время специальной военной операции. Вот. Но тем не менее дает нам, но тем не менее потребует от нас как бы принятие, так сказать, существования Украины в том виде, в каком она сейчас, к сожалению, существует. Американская сторона готова на это смотреть, но американская сторона как бы вызывает, у нее вызывает сомнение, что это, эти цели наши достижения на поле боя. Вот это действительно они начали об этом говорить, что нам кажется, что Украина побеждает.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Фермер из Бахчисарайского района рассказал, как отсутствие горючего остановило всю работу в хозяйстве и поставило в тяжелую ситуацию будущее яблочного сада.
3: Вот наша вся техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено соседу тут. Ну, тюки мы вон там вот скосили. Затюковали, успели, еще дизель был. Вот сейчас тюки лежат, тоже вывезти не можем. Все стоит, всех распустил. Работы, ну не работать, ничего не можем. Остался я один в ручном режиме, в ручном кормлю, пою. И если мы еще, вот у нас есть запас воды вон. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президенту. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
4: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
6: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
4: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
7: Это классическая ловушка, в которую генштаб загнал сам себя. Главе генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в 4-й раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
4: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский.

0: В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
3: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
2: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
4: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52, а вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
5: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
0: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
5: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
0: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
6: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
0: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О тех самых, которые лежат на банковском депозите и приносят вам приятный процент. Так вот, лидер коммунистов Зюганов публично назвал 130 триллионов рублей на счетах граждан и бизнеса тремя государственными бюджетами, которые лежат без дела. Без дела. Ваши деньги. Государственные бюджеты. Чувствуете, куда дует ветер? Сегодня разбираем, почему это заявление не случайная оговорка старого политика, а первый сигнал к тому, что власть всерьез присматривается к вашим сбережениям.
8: Слушай, звучит это все, конечно, максимально тревожно. То есть, прямо как какая-то теория заговора, если честно. 130 триллионов рублей – это вообще, цифра, которую даже в голове уложить физически сложно.
7: Да, визуализировать такое количество нулей почти нереально. Но давай просто переведем эти слова в абсолютно конкретную жесткую математику. Я тут считала перед эфиром, и если взять и структурировать всю эту огромную массу денег, получается очень четкая картина. Примерно 63 триллиона – это корпоративные счета, то есть деньги бизнеса компаний. А вот оставшиеся 67 триллионов – это исключительно депозиты физических лиц.
8: Обычных людей, я правильно понимаю?
7: Именно. Обычных граждан. И когда в публичном поле звучит вот эта фраза про три государственного бюджета, это абсолютно точный расчет, а не просто метафора. Смотри, федеральный бюджет России на 2025 год запланирован на уровне 1 триллиона рублей расходов.
8: Ого! То есть на банковских серверах прямо сейчас аккумулирована сумма, которая, превышает трехлетние потребности всего государства?
7: Да, больше трехгодовых бюджетов просто лежат на счетах. Бюджету просто критически, катастрофически не хватает денег прямо сейчас. Это черная дыра.
8: Подожди, давай посмотрим на цифры. Неужели все настолько плохо?
7: Давай посмотрим на расходы. В 2025 году военные траты достигают абсолютно беспрецедентного уровня более 13 триллионов рублей.
8: 13 триллионов?
7: Да, это больше 40% всего федерального бюджета. Просто чтобы понимать масштаб. На оборону уходит больше средств, чем суммарно тратится на здравоохранение, образование, спорт, экологию и социальную политику. Вместе взятые.
8: Военные расходы – это драйвер экономики. Заводы работают в 3 смены, рабочие получают высокие зарплаты, ВВП из-за этого растет. Разве это не компенсирует затраты бюджета?
7: ВВП на бумаге растет, это правда. Но проблема в том, что военное производство не создает добавленной стоимости для потребительского рынка. Танк не производит хлеб, он не лечит людей и не оказывает услуги. А стоимость самих этих боевых действий просто космическая. Поэтому никто никогда не будет использовать слово «конфискация». Будут использованы механизмы, которые внешне выглядят абсолютно легально, и даже будут подаваться под соусом защиты экономики от кризиса.
8: И как это можно провернуть легально?
7: Сценарий первый, который активно обсуждается в аналитических кругах, это конвертация вкладов в принудительные займы. Издается нормативный акт об особых мерах в финансовой сфере. Устанавливается порог неснижаемого остатка. Например, все суммы до 1 миллиона рублей на счету остаются неприкосновенными.
8: А, хитро! Это успокаивает подавляющее большинство населения, у которых просто нет таких накоплений.
7: В точку. А вот все средства выше этого миллиона автоматически, прямо на уровне банковского процессинга, конвертируются в специальные государственные облигации. Сроком погашения, скажем, на 25 лет. И с фиксированной ставкой, например, 3% годовых.
8: 3%? При текущей инфляции под 20%? Да это означает, что через 25 лет эти деньги не будут стоить даже бумаги, на которой могли бы быть напечатаны эти облигации. Инфляционный налог сожрет 99% стоимости.
7: Зато юридически собственность сохранена. Деньги не украдены, они трансформированы в ценные бумаги, которые обеспечены гарантией государства. Человек остается владельцем актива, а то, что этот актив обесценится в ноль, ну, извините, это макроэкономические риски. Конституция формально не нарушена.
8: Жесть. Но слушай, если в обществе начнут курсировать хотя бы малейшие слухи о подготовке такого указа, люди же не будут сидеть и ждать. Начнется классический набег на банки. Все просто бросятся снимать наличные или переводить деньги куда-то.
7: И вот тут система рухнет чисто технически.
8: Потому что ни один банк в мире не держит в хранилищах столько физических бумажных денег, сколько у него нарисовано цифр на экранах смартфонов.
7: Совершенно верно. Поэтому включается сценарий второй – управляемый технический дефолт банковской системы. Архитектура современных финансов такова, что остановить любую панику можно нажатием пары клавиш.
8: Блокировка переводов в мобильных приложениях.
7: Да, как только алгоритмы фиксируют аномальный всплеск заявок на снятие наличных, система реагирует мгновенно. Банки заявляют о массированной кибератаке, техническом сбое или временной нехватке ликвидности. Моментально вмешивается Центробанк и, ссылаясь на спасение финансовой системы от коллапса, вводит жесткие лимиты на снятие.
8: Звучит до боли знакомо. Сначала тебе разрешают переводить, скажем, 100 тысяч в день. Потом режут лимит до 30 тысяч. Затем вообще до 10 тысяч в месяц.
7: Причем для этого даже новые законы принимать не нужно. Инструментарий уже полностью готов и обкатан. Есть Росфинмониторинг, есть 859-я статья Гражданского кодекса. Она позволяет банкам блокировать любые счета на 30 суток, просто по подозрению в легализации доходов.
8: То есть в условиях массовой паники любой крупный перевод может быть автоматически размечен алгоритмом как подозрительный.
7: Да, счет замораживается на месяц до выяснения обстоятельств. Ты открываешь приложение, видишь свои миллионы на экране, но при нажатии кнопки «Перевести» выдается ошибка. Цифры есть, а денег нет. Физически сопротивляться этому невозможно. Куда ты пойдешь возмущаться? В закрытое отделение банка, где рядовой менеджер сам не понимает, почему не работает программа.
8: Но психологическая граница. Изъятие кровных накоплений всегда считалось красной линией, которую нельзя переходить.
7: А разве эта красная линия не была пройдена гораздо раньше? Давай вспомним 2013 год. Решение о заморозке накопительной части пенсий. Миллиарды рублей, которые люди откладывали на свои персональные счета, просто взяли и направили в распределительную систему на текущие выплаты.
8: А, помню. Но это же тогда подавалось исключительно как временная мера на один год, чтобы сбалансировать бюджет пенсионного фонда.
7: Да, и эта временная мера успешно продлевается ежегодно уже больше 10 лет. По факту деньги были изъяты чисто бюрократическим путем, и никто не вышел на площади. Или возьмем пример посвежее. Процесс передачи активов иностранных компаний под внешнее управление после 2022 года.
8: Заводы, бренды.
7: Оборудование на сотни миллиардов рублей меняло контроль по решениям судов или указам. Технология смены собственника отработана безупречно. Общество уже продемонстрировало высокую толерантность к подобным операциям, если они подаются под правильным соусом национальной безопасности.
8: Блин, хорошо, представим, что человек с капиталом слушает сейчас этот анализ, понимает всю безвыходность ситуации и решает действовать прямо сейчас. Начинает искать способы спасти свои сбережения. Давай пройдемся по классическим инструментам защиты.
7: Давай, предлагай варианты.
8: Самое простое. Я выхожу в кэш, снимаю все свои миллионы наличными рублями и кладу в домашний сейф. Если деньги физически у меня в руках, никакой Росфинмониторинг их не заблокирует.
7: Это абсолютная иллюзия контроля. Во-первых, есть чисто физическое ограничение инфраструктуры. Стандартный банкомат вмещает всего от 3 до 10 миллионов рублей. В отделении касса тоже не резиновая. Если паника начнется внезапно, наличность в банкоматах закончится за пару часов.
8: А инкассаторы?
7: Инкассаторские службы просто физически не справятся с подвозом кэша с такой скоростью. Броневиков не хватит на все отделения. Во-вторых, даже если тебе чудом удалось снять наличные, возникает главная проблема – инфляция. Если ставка снижена, а товары в жутком дефиците, инфляция разгоняется до десятков процентов.
8: То есть наличные в сейфе будут таять на глазах.
7: Превращаться в резаную бумагу. Государство все равно заберет свою долю через инфляционный налог, даже не прикасаясь к твоему сейфу.
8: Логично. Тогда валюта. Безналичные доллары отпадают, они на тех же серверах лежат. А вот наличная валюта. Доллар защищен от рублевой гиперинфляции.
7: Купить наличную валюту в больших объемах сейчас уже практически нереально. Действуют жесткие лимиты на выдачу, плюс гигантские комиссии банков. Но главная угроза тут в другом. В условиях финансового чрезвычайного положения хранение крупных сумм наличной иностранной валюты может быть легко криминализовано.
8: В смысле? Введут уголовную статью за доллары под матрасом?
7: Абсолютно реальный сценарий для защиты национальной системы. Использование долларов при сделках вне банковского контура на черном рынке могут приравнять к тяжелым экономическим преступлениям. Твой актив просто станет токсичным. Ты не сможешь его легально потратить.
8: Жестко. Идем дальше. Золото. Активы убежища. Покупаю золотые слитки или инвестиционные монеты. Металл вечен, инфляции не подвержен и от серверов не зависит.
7: С физическим золотом есть две критические проблемы. Первая – это гигантские спреды. Разница между ценой покупки и продажи в банке. Ты покупаешь слиток за одну цену, но если завтра тебе понадобятся живые деньги на еду, банк выкупит его обратно с дисконтом в 20-30%.
8: Мгновенная потеря четверти капитала на неликвидности. Окей. Кэш сгорает, валюта под угрозой тюрьмы, золото могут изъять. Остается бетон, недвижимость, квартиры, участки, коммерческие площади. Квадратные метры нельзя заблокировать постановлением, и они не сгорят от инфляции. Это кажется прям железобетонным вариантом спасения.
7: В условиях острого кризиса рынок недвижимости просто замирает или рушится. Кому ты продашь квартиру, когда ключевая ставка 20%, ипотека мертва, а у людей блокируют счета?
8: Ну да, покупателей с живыми деньгами не будет.
7: Ты остаешься с абсолютно неликвидным активом, который невозможно быстро конвертировать в деньги для жизни. Более того, он генерирует постоянные убытки. Налоги, коммуналка.
8: Но, по крайней мере, квартиру не заберут просто так. Запись в Росреестре – это же святое.
7: Открываем Конституцию Российской Федерации, статью 35. Она гласит, что право частной собственности охраняется законом. Но там же, в части 3, есть очень четкая оговорка. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено при условии предварительного и равноценного возмещения.
8: То есть изъять можно, если государство решит, что это необходимо для государственных нужд. А что насчет равноценного возмещения?
7: А кто, по-твоему, определяет размер этого возмещения? Оценочная стоимость будет базироваться не на рыночных фантазиях владельца, а на кадастровой оценке или специальном государственном тарифе.
8: Который будет копеечным.
7: В условиях чрезвычайной ситуации государство может забрать коммерческий склад или земельный участок, выплатив компенсацию обесценивающимися рублями либо теми самыми долгосрочными облигациями под 3%. Механизм принудительного выкупа абсолютно легален.
8: Знаешь, вырисовывается просто жуткий финансовый парадокс. Оказывается, вообще все традиционные, проверенные веками способы сохранения капитала, от матрасных накоплений до золотых слитков и квартир, они эффективны исключительно в условиях мирного времени и свободного рынка. А как только включается режим финансового форс-мажора, любая из этих стратегий превращается в ловушку.
7: Именно так и спроектирована современная финансовая система. Она контролирует абсолютно все шлюзы, банковский процессинг, валютные переводы, реестры прав собственности. Все это замкнуто на единый государственный контур. И когда возникает критическая потребность в ликвидности, инвестор внезапно обнаруживает, что все двери надежно заперты программным кодом или нормативными актами.
8: То есть, если собрать всю картину воедино, становится понятно. Математический расклад абсолютно четкий. С одной стороны, зияющая дыра в бюджете. Военная машина, которая сжигает миллиарды каждый день. Обрубание нефтяных сверхдоходов из-за издержек. Резервы истощены, а внутренние займы стали абсурдными из-за запретительных ставок. А с другой стороны, на серверах банков спокойно лежат 130 триллионов рублей. до которых можно дотянуться одним постановлением.
7: И в этой парадигме слова политика высшего эшелона о бюджетах, которые лежат без дела, это явно не старческая оговорка. Это тестирование почвы.
8: Вброс маркера в информационное поле, чтобы просто замерить реакцию людей.
7: Именно. Если после таких заявлений не происходит массового оттока средств, если никто не паникует, система делает логичный вывод. Общество морально подготовлено. Можно переходить к проектированию конкретных юридических и технических механизмов изъятия. Итак, что мы имеем в итоге? Бюджет в дыре, резервы на нуле, занять деньги на рынке не получается. И тут на счетах граждан лежат 130 триллионов. Соблазн очевиден. Зюганов его уже озвучил вслух, а в этой системе просто так ничего не говорят. Это разогрев. Это прощупывание реакции. Будет ли следующий шаг, зависит от многого. Но ждать и смотреть, как события будут развиваться, это тоже выбор. Со своими последствиями. Думайте, решайте заранее. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензиновый Армагеддон, новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
9: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит. И начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
0: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
10: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Ну, Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
11: Причиной – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
0: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
9: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
0: В
12: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
0: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
6: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
0: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
14: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Главные новости дня.
15: Надежды на лучшее больше нет. В России впервые за 5 лет выросло количество алкоголиков. В России впервые за последние 5 лет был зафиксирован рост числа людей с впервые выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз. По данным Минздрава, в прошлом году таких пациентов стало 83 тысячи, тогда как в 2024 их было почти 63 с половиной тысячи. Таким образом, заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30% за год, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений, отметили в Минздраве.
16: Рост зафиксирован в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.
15: В прошлом году продажи крепкого алкоголя в России выросли более чем на 10%, достигнув уровня 3 с лишним литра на душу населения в год. Как пишет Финэкспертиза, этот показатель стал рекордным с 2017 года. В основном граждане предпочитают водку. Спецоперация и экономический кризис в стране фактически сделали алкоголь домашним антидепрессантом, говорит психолог Николай Белецкий.
17: Различные проблемы в стране, увеличение тревожности, конечно же, способствует пьянству. Но еще больше пьянству способствует то, что в российском обществе люди, они обесценены. Цена им копейка, грубо говоря, людям, их личности. То есть они себя чувствуют угнетенными постоянно. И чтобы выйти из этого угнетенного состояния, им необходимо выпить для того, чтобы почувствовать себя человеком.
15: После 4 с лишним лет СВО частные наркологические клиники зафиксировали резкое увеличение числа пациентов с алкогольной зависимостью. До этого заметный рост употребления алкоголя и, как следствие, обращений за наркологической помощью пришелся на время пандемии коронавируса, говорят наркологи.
18: Во все времена в условиях кризисов всегда происходило увеличение употребления алкоголя. Люди ищут какого-то успокоения, забвения.
15: С 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом алкогольная зависимость. Аналитики компании «Контур Фокус» подсчитали, что сегмент баров и алкогольных магазинов растет по всей стране. И главной причиной называют пессимизм россиян и отсутствие надежды на улучшение жизни. Количество пьющих россиян будет увеличиваться, убежден политтехнолог Юрий Пивоваров.
19: Скорее всего, будут больше пить, конечно, для того, чтобы снять и напряжение, и увеличивающая тяжесть жизни, давление на тебя. Вроде бы ничего и нету, а все как-то плохо и нехорошо, и безразлично. А если еще и война будет продолжаться, она будет, увы, продолжаться, тут ничего не сделаешь. Сделать можно только в том, чтобы прекратить войну. Но на это нужна какая-то воля. В Кремле этой воли точно нет.
15: Совокупный объем реализации крепкого алкоголя увеличился на 3,7% за год и достиг 8,5 литров на душу населения, отмечают эксперты. По их словам, в довоенном 2021 году этот показатель составлял менее 7,5 литров. Таким образом, с начала СВО потребление крепкого алкоголя в России выросло на 14%. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, включающий пиво, сидр, медовуху, также достиг 8-летнего максимума, составив почти 58 литров на душу населения. Особенно уровень алкоголизма увеличился в приграничных с Украиной регионах, где продолжаются обстрелы и бои. Там регулярно пьющих стало на 20% больше. И если пьянство в стране не остановить, то к 2050 году население России сократится на 60 миллионов, предупреждают демографы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
20: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензина тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
1: Радио «Лента». Цифра дня.
21: Из-за ударов по НПЗ бюджет России потерял более триллиона рублей всего за три месяца. При этом нефтегазовые доходы обвалились до минимума с 2020 года.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
3: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбузской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
2: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
4: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность, чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: За сколько можно откупиться от армии? Белгородский военком наладил целую схему для призывников. По данным местного издания «Пепел», за освобождение от срочной службы белгородский военком запрашивал 600 тысяч рублей. Журналисты утверждают, что коррупционная схема действует при участии военного комиссара Валерия Грицая. По данным расследования, если призывник не захотел служить, ему сразу предлагали договориться напрямую или через посредников. После передачи денег его направляли к заранее определенному врачу, который и оформлял фиктивное заболевание.
5: После согласия на сделку военкомат выдает направление к своему врачу, который оформляет заключение о заболевании, несовместимом со службой. Затем документы поступают в областной военкомат, где их принимают без лишних вопросов, а призывника зачисляют в запас.
0: По информации издания, известно как минимум о 4 случаях успешной передачи денег и еще нескольких попытках склонить призывников к участию в схеме. Тем, кто отказывался платить, даже при наличии реальных заболеваний присваивали категорию «временно негоден», заставляя снова проходить медкомиссии. По словам военного аналитика Ивана Ступака, если эта информация подтвердится, речь идет уже не об отдельных коррупционных эпизодах, а целой схеме.
22: Если подобная схема действительно существует, это говорит о системной коррупции. Получается, что один человек может купить освобождение от службы, а другой, даже имея серьезные проблемы со здоровьем, оказывается в армии. Это разрушает сам принцип равенства призывников перед законом.
0: Тем временем из Владивостока сообщили еще одну тревожную историю. Местная жительница Анастасия Ковалева записала видеообращение, в котором заявила, что ее младшего брата, страдающего хронической ишемией головного мозга, без документов отправили на военный полигон, где готовят к переброске на фронт.
23: Несколько дней назад я узнала о том, что моего младшего брата забрали на СВО. Но дело в том, что я думала, нас это никогда не коснется, потому что у него хроническая ишемия головного мозга. Есть все документы, заключение без документов, без паспорта, без всего. Он сам из Владивостока. Его забрали, сейчас он на полигоне в Подмосковье, и я вчера была и в Генеральной прокуратуре, писала заявление, и в Министерство обороны писала заявление. Я написала 2 заявления, в прокуратуре я написала заявление на тех, кто его забрал, а в Министерство обороны я попросила назначить проверку по его здоровью. Как он мог пройти вообще? Никто не знает, в какой он части, я говорю, в какой ты... Он не понимает. Он даже не понимает, где он находится. Он не знает, как он там оказался. У него память плохая. У него ноги онемевшие, они не ходят. Я говорю, как ты там ходишь? Он говорит, мне перекись дали, я мажу.
0: Пока с каждого утюга говорят о справедливом и законном призыве, появляются сотни историй, которые показывают, что система комплектования армии все чаще вызывает вопросы. Пока ни прокуратура, ни сам Белгородский военком скандальные данные журналистов не комментировали. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Массированный налет на Петербург. Военкор канал «Архангел», спецназа о новой тактике ударов Украины.
4: Как мы и ожидали несколько дней назад, после первичных одиночных налетов на Ленобласть, вооруженные силы противника предприняли массированный удар по Санкт-Петербургу. В ночь на 4 июля подразделение ПВО было сбито не менее 389 беспилотников, из которых свыше 70 поражены над Ленинградской областью. Всего за сутки с утра 3 июля уничтожено не менее 577 дронов над разными регионами страны. Над тем же Крымом поражено свыше 50 БПЛА. Основной целью атаки стали порты и нефтеперевалочные территории. терминалы на берегу Финского залива, где возникло несколько возгораний. Пролет осуществлялся вдоль границы с Белоруссией, а некоторые беспилотники в районе Псковской области заходили в восточную часть Латвии и шли на удар через Финский залив. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской областью, где, вероятно, целью тоже были нефтеперерабатывающие предприятия.
2: Дирижабли вместо самолетов. Военкор «Котинок» о новом усилении противовоздушной обороны.
8: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
2: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
4: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
0: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
10: «Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли».
0: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
11: «Это классическая ловушка, в которую генштаб загнал сам себя. Главе генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу».
0: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Ветеран СВО Александр Лунин, который пожаловался президенту Владимиру Путину на беспредел в армии и пригрозил бунтом военных, был арестован российскими властями, а у него дома был произведен обыск.
6: Всем привет. В общем, ситуация такая. Муж вчера уехал на машине в Москву. А водителя машины я не знаю, его знает Саша.

0: естественно, они должны его потом отпустить. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, а он пока не отвечает. Вот. Сижу, жду. Сама съездить не могу в город, в полицию узнать, потому что у меня сын. Я его не могу сейчас ни с кем оставить, мама уехала в город. Так что, если будут какие-то новости, я буду записывать видео, сюда выставлять. А мне, пожалуйста, пишите, но звонить не надо, потому что у меня маленький ребенок, мы всю ночь не спали, и если сейчас начнутся звонки, мы просто вообще тогда не выспимся, и сын, в общем, я представляю, сколько будет звонков, потому что и так пишут все. В общем, ждем. Если его задержали и допрашивают, то должны отпустить. Сегодня он должен домой прийти. Если он в дороге, то он тоже должен написать хотя бы, либо позвонить.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В далеких и туманных горах индийского штата Ассам расположена небольшая тихая деревня Джатинга, которая получила всемирную известность из-за пугающего природного феномена, ежегодно происходящего в конце лета. Каждый год в безлунные и туманные ночи сентября и октября сотни птиц самых разных видов буквально теряют разум, начиная на огромной скорости пикировать на землю, разбиваясь о деревья и крыши домов. Местные жители веками верили, что эта долина проклята злыми духами неба, которые требуют кровавых жертв от пернатых обитателей окрестных лесов, заставляя их совершать это массовое коллективное самоубийство. Очевидцы этих событий описывают происходящее как настоящий кошмар наяву, когда ночной воздух внезапно наполняется хлопаньем сотен крыльев, глухими ударами и предсмертными криками существ, которые еще несколько минут назад мирно спали в своих гнездах. Мистики и современные эзотерики утверждают, что под Джатингой находится мощный подземный тектонический разлом, генерирующий аномальные геомагнитные импульсы, которые полностью разрушают внутренний биологический компас перелетных птиц. Ученые-орнитологи, геофизики, организовавшие несколько крупных исследовательских экспедиций в этот район, предлагают более приземленное, но не менее интересное научное объяснение. В эти специфические ночи сочетание густого тумана, сильного ветра и специфического атмосферного давления дезориентирует птиц, летящих над ущельем, заставляя их искать любые источники света для спасения. Увидев яркие костры и факелы, которые специально зажигают

0: жители деревни. Пернатые устремляются к ним, но из-за плохой видимости и сильных потоков воздуха теряют контроль над полетом и разбиваются на высокой скорости. Профессор Судхир Сенгупта доказал, что птицы не совершают самоубийство намеренно, а становятся невольными жертвами уникального стечения природных и антропогенных факторов, создающих смертельную ловушку. Скептики добавляют, что испуганные шумом ветра и дезориентированные туманом пернатые просто впадают в состояние глубокого ступора, теряя координацию в пространстве. Тем не менее, это жуткое зрелище, когда сотни пернатых внезапно падают из грозового неба прямо к ногам людей, продолжает привлекать сюда тысячи исследователей аномальных явлений со всего мира, желающих лично увидеть такие вот загадки природы. Каждый год с наступлением осени ущелье вновь погружается в тревожное ожидание, ведь никто не может с абсолютной точностью предсказать, повторится ли этот пугающий карнавал птичьей смерти снова. Загадочное поведение живых существ заставляет нас задуматься о том, как мало мы еще знаем о скрытых механизмах нашей планеты. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 7 июля.
3: Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут, какой совет подскажут. Итак, у нас выпала руна Райдо в перевернутом значении. И это знаковый момент. Райдо в перевернутом виде говорит о нарушении естественного потока событий. Это сбои в привычных маршрутах, знаете, как во внешнем, так и во внутреннем пространстве. И день может принести чувство дезориентации, какой-то нерешительности, потерянности. И вам может казаться, что вы сбились с курса, застряли или движетесь не туда. Но эта руна останавливает вас и предлагает пересмотреть путь. Вот вы точно туда ли идете? Верно ли выбрали маршрут или пора изменить направление? И это день, когда стоит замедлиться, чтобы услышать свое внутреннее руководство. В работе перевернутое райдо может указывать на срыв запланированных встреч, переносы переговоров, отмену, может, командировок или сложности в достижении ранее поставленных целей. Кому-то могут отменить отпуск, понимаете, все может быть. Может появиться ощущение, что все идет не по плану. И это действительно какой-то сигнал, что стратегия требует корректировки. И день не подходит для начала новых дел, для поездок, подписания важных документов. Лучше посвятить его анализу, переосмыслению текущих процессов, может быть, восстановлению контроля над ситуацией. А если вы чувствуете давление, здесь не спешите реагировать, дайте себе паузу. Не исключено, что правильный шаг – это шаг назад, понимаете? В отношениях день может принести чувство отдаления от партнера, эмоционального разлада, может быть, знаете, недопонимания. Перевернутое райдо – это символ разрыва связи, невозможности быть услышанным. И если вы чувствуете, что общение не клеится, ну, лучше не настаивать. Дайте время себе и другому человеку. Это не лучший день для серьезных разговоров из-за искаженного восприятия, и вы можете сказать не то или услышать не то, что имелось в виду. Одиноким людям стоит избегать знакомств в этот день. Вот они могут быть краткими, случайными или разочаровывающими. Понимаете, лучше заняться самоанализом и понять, какие сценарии в отношениях вы повторяете. По здоровью перевернутая райдо предупреждает о сбоях в ритме жизни. Это возможны проблемы с опорно-двигательной системой, поясницей, ногами. Также стоит обратить внимание на нервную систему, внутреннее перенапряжение и раздражительность. Ощущение, что все не так, могут вызвать психосоматику. И особенно важно не поддаваться панике и тревоге, а возвращаться к себе через практики замедления. Вот правильное дыхание, прогулочки, медитация. Медитации, сон, может, просто просмотр легкого фильма уже даст вам вдохновение и силы.
1: На радио Лента. Беда дня. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил жителям региона ездить заправляться в Китай из-за катастрофического дефицита. В самом крае продажу горючего уже официально ограничили лимитом в 15 литров в одни руки. Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Девушка-байкер, которая с друзьями путешествует за Байкальем, рассказала об отсутствии бензина на автозаправочных станциях, что существенным образом влияет на график передвижения мотоколонны.
5: Всем привет! Вчера я записала рилс о том, что мы не можем заправиться и уехать из Чернышевска, потому что там совсем нет бензина. Однако она, можно сказать, улыбнулась удачи, если можно таковой назвать. На шиномонтажке грузовой нам продали 40 литров бензина по 350 рублей за литр. Ну, это лучше, чем ничего, и на этих, можно сказать, 40 литрах мы доехали до города Могоча, опять же, Забайкальского края, и сейчас мы встали пораньше, потому что скоро придет налив на бензоколонку, и мы поедем караулить в очередь, чтобы заправиться и ехать дальше. Сегодня нам надо пройти хотя бы до Тынды. Будем надеяться, что в Амурской области картина с бензином получше, но что-то мне подсказывает, что это не так.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: БПЛА. Паника. Калининградцам раздают памятки на случай атаки беспилотников. Власти готовят жителей региона к реальным военным действиям. Привет губернатору. Безногий ветеран СВО просит у властей бензин для автомобиля, который ему подарил беспрозванных, когда, наконец, топливо станет доступным. Праздник прошел, осадочек остался. Калининградцы раскритиковали организацию концерта на День города. Почему зрителей не устроил концерт на стадионе? Итак, в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки БПЛА. В инструкциях людям рекомендуют при виде беспилотника покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а про укрытие в ней ни слова.
7: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь, но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
6: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны, а укрытия должны быть обозначены специальными табличками на фасадах домов. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитали, что обследовали в Калининграде более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже Позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. Наверное, поэтому в Калининграде начали готовить защитное сооружение модульного типа, способное вместить до полусотни человек. В то же время в мэрии утверждают, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка для жителей Калининграда до сих пор нет, поэтому большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий, которые уже регулярно происходят в Ленинградской области. Ее 6 июля снова массированно атаковали беспилотники.
8: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил об уничтожении 62 БПЛА и о повреждениях в портах Усть-Луга и Высоцк, а также объектов инфраструктуры на Лужском военном полигоне в результате атаки. Позже по видео и фото из сети стало известно, что беспилотники атаковали пункт дислокации 26-й ракетной бригады. Что примечательно, это соединение сухопутных войск, вооруженное оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», и его основная задача – наносить ракетные удары по военным объектам.
6: По словам Дрозденко, пострадавших нет, а последствия удара ликвидированы. В то же время из-за ограничений, введенных на фоне опасности беспилотников в Ленинградской области, в Калининградском аэропорту Храброво задерживались 50 рейсов, еще 5 были отменены. Некоторые пассажиры должны были вылететь еще ночью, однако отправление перенесли, и людям пришлось ожидать вылета более 6 часов. Часть разместили в гостиницах. Кстати, до сих пор приходится томиться в ожидании и автомобилистам, правда, у них другая головная боль, но все та же – дефицит бензина. Хотя власти и рапортуют о завозе топлива на АЗС, бензиновые очереди остались, хотя немного и уменьшились в размерах по сравнению с предыдущей неделью. Да и ограничения на отпуск топлива сохраняются – бензин 30 литров, дизель 60 литров, что тоже не способствует уменьшению ажиотажа. И если у кого-то есть возможность несколько часов стоять в бензиновой пробке, то некоторые граждане вынуждены обращаться за помощью к властям. В Калининградской области ветеран СВО, инвалид с ампутированными конечностями, обратился к Алексею Беспрозванных с просьбой помочь с заправкой автомобиля, который глава региона вручил ему этой весной.
9: «Я инвалид второй группы, у меня нет ног, участник спецоперации. Вы в марте вручали мне ключи от авто, а заправить я его не могу. Мне требуется всего от 40 до 50 литров бензина в месяц».
6: Ранее аналогичные предложения звучали и от родителей детей-инвалидов и многодетных семей. Жители предлагают выдавать льготным категориям талоны на бензин или организовать отдельную систему заправки. Но власти не видят необходимости введения талонной системы и рассчитывают, что открытие 11 крупных заправок «Балтнефти» для розничной продажи 92-го бензина и дизеля стабилизирует ситуацию и помогут сократить очереди. В общем, на вопрос, когда закончится бензиновая лихорадка, в региональном правительстве по-прежнему нет конкретного ответа. Не дают чиновники и вразумительного объяснения, почему главный концерт в честь 80-летия области на Ростех-арене обернулся для зрителей испытанием на прочность. Жители Калининграда раскритиковали концерт на День города. Соцсети заполнили жалобы на организацию праздника. Первым неприятным сюрпризом стала километровая вереница к туалетам. Стоять пришлось 40 минут. Вытерпели не все. Часть очереди просто пошла орошать кустарники. Люди также пишут о многочасовых очередях перед входом на стадион, проблемах со звуком и неудачном выборе площадки. Больше всего претензий вызвало качество звука. На верхних ярусах вместо песен был слышен только грохот, делятся впечатлениями жители.
10: «Такого звука я даже в сельпо не слышала. Сейчас выступает Родион Газманов, и кроме грохота не слышно ни одного слова».
11: «Такие очереди я видела только на чемпионате мира по футболу. Но тогда люди проходили быстро. Здесь же это просто издевательство. Что за бардак?»
6: Более того, у входа на трибуны гостям вдруг объявили, что четвертый ярус не работает, и всех погнали на танцпол. Люди возмущались, ведь если бы хотели стоять, взяли бы другие билеты, но организаторы оставили эти крики без внимания. «Не учли и интересы тех, кому физически тяжело держаться на ногах», — предупредила не заранее, многие бы просто остались дома. К примеру, беременным и с детьми разрешили подняться на третий этаж, но место пришлось искать самим, а потом уступать их тем, у кого были билеты именно туда. Никаких предупреждений об изменениях не было. В итоге калининградцы с билетами на сидячие места стояли часами, а дети засыпали на траве. Короче, концерт в честь 80-летия области ожидался совсем другим. Тем более все помнят, как на настойчиво всех приглашал приходить губернатор без прозванных, обещая грандиозное шоу. А по факту праздничное действо на Ростех-арене оставило у многих горький осадок. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Ситуация с бензином, кажется, становится все менее понятной. Чтобы в ней разобраться, думаю, сначала нужно вспомнить, с чего и когда все началось. Итак, с весны украинские беспилотники методично выбивали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Московский завод в Капотне получил удары дважды только за 1 июнь. Нижегородский, Рязанский, Ярославский заводы тоже пострадали. Туапсинский завод Роснефти был атакован 7 раз. 7. К началу июля почти треть мощностей нефтепереработки всей страны была выведена из строя. Логично, что производство бензина рухнуло минимум на 25%, а некоторые эксперты говорят, что и на 40%. В итоге имеем ситуацию, когда страна потребляет примерно 110 тысяч тонн бензина в сутки, а заводы в июне выдавали лишь около 85 тысяч. То есть, как минимум, дефицит – это 20% от потребности. И важно понимать, что это не перебои в логистике. Это структурная дыра в производстве. И она никуда не делась. Пока кризис нарастал на материке, калининградские власти держались за оптимизм. 22 июня губернатор без прозванных прямо на заседании областного правительства говорил, что запас топлива в регионе обеспечен на месяц вперед. Дефицита нет, паниковать незачем. В Министерстве инфраструктуры тоже успокаивали, мол, это краткосрочные перебои, и они возможны только у мелких операторов из-за перестройки логистических цепочек, не более того. Люди слышали это и успокаивались. Но прошло буквально 3 дня, и все изменилось. 25 июня в области официально ввели первые ограничения на продажу топлива. 30 литров бензина в одни руки, 60 литров дизеля. На заправках моментально выстроились очереди. Сначала на час, потом на 3, потом на 5, потом на 12. Некоторые, даже простояв очередь, не дожидались. Бензин заканчивался прямо перед ними. На одной из заправок «Лукойла» на Московском проспекте водитель рассказывал, что простоял больше 5 часов за 30 литрами. А это примерно неделя езды, потом по новой. Нужно стоять. Крупнейшая топливная сеть региона «Балтнефть», 35 заправок по всей области, закрыла розничную продажу полностью. Там принимают только юридические лица, только государственные и муниципальные заказы. Рядовой водитель к ее колонкам просто не может подойти. Очереди перед работающими заправками выросли настолько, что начали создавать пробки и мешать движению общественного транспорта. В чатах появились люди, которые отслеживают маршруты бензовозов и пишут информацию о том, на какую заправку едет следующая машина. В общем, все похоже на сцену из какого-то фантастического фильма про мир после ядерного взрыва. 2 июля первый заместитель губернатора Шерин оправдывался на совещании. Мол, бензин в регионе физически есть, но не хватает бензовозов, чтобы оперативно развозить его по заправкам. И еще не забыл обвинить самих калининградцев, которые якобы запаниковали и начали заливать полные баки при каждой возможности. По его словам, топливо есть на нефтебазе, но пока оно доедет до конкретной заправки, там уже пусто. Нужно ли говорить, что даже если это правда, то для Калининграда этот сценарий особенно болезненный? Никакого запасного маршрута, никакой альтернативы морю, никакого буфера между нефтебазой и дефицитом. 3 июля в ситуацию вмешался президент. Путин сказал, что отдал распоряжение о приоритетных поставках дополнительного топлива в Калининградскую область. Только что толку от распоряжений, если физически топлива не хватает? На сегодня имеем ситуацию, когда «Балтнефть» частично открыла розницу. Но работают только 11 заправок из 35. Только 92-й бензин и дизель. И лимиты при этом никуда не делись. «Лукойл», «Тибойл» и «Сургутнефтегаз». Надо целый квест пройти, чтобы купить там хотя бы 30 литров. 95-го бензина в свободной продаже фактически нет. И те, кто рассчитывает, что скоро все закончится, очень горько ошибаются. Все то, что произошло за эти две недели, это только начало. Нефтеперерабатывающие заводы не восстанавливаются за дни и недели. По информации знающих в нефтяной отрасли людей, в июле объемы переработки в лучшем случае останутся на июньском уровне. И только при условии, что новых ударов беспилотников не будет. А они продолжаются. При этом пик потребления бензина в России традиционно приходится на август и сентябрь. Дачники, уборочная техника – все это ляжет дополнительным грузом на и без того сжатое предложение. То есть кризис только начинается, и самое напряженное время впереди. И хотя правительство уже как-то реагирует, все это выглядит как попытка приклеить пластырь на сломанную ногу. Например, власти преследуют перекупщиков. Объявления о продаже бензина на Авито блокируются, но продавцы маскируют их под другие товары. Да и народ, уставший стоять в очереди, сам уже идет к перекупщикам и готов платить сколько нужно, чтобы не стоять в бесконечной куче машин. Вот так неожиданно страна действительно перестала быть страной-бензоколонкой. Только, кажется, не на такой результат все рассчитывали. Думаю, осень покажет, насколько глубокой окажется эта яма. На этом все. Берегите машины и кошельки. Больше адекватных новостей в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: 30 часов без света. Белгород обесточен после ударов по всем электроподстанциям. В Крыму массовый блэкаут. В Белгороде и пригородах второй раз за сутки отключается электричество и водоснабжение в результате украинских обстрелов. Если после ракетных ударов в ночь на 3 июля, по данным местных телеграм-каналов, были поражены электроподстанции Южная, Фрунзенская и подстанции на территории ТЭЦ «Энерго», то ракетная атака в ночь на субботу пришлась уже на все основные подстанции города, сообщает местный телеграм-канал «Пепел Белгород». По его данным, Белгород был почти полностью обесточен. Также энергоснабжение ночью прерывалось в ближайших населенных пунктах. Как следует из опубликованных видео, пожары вспыхнули на Белгородской ТЭЦ, ТЭЦ-Луч и подстанции «Авторемзавод». Судя по кадрам, несколько ракет над Белгородом было сбито.

0: городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, написал в телеграм-канале белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Губернатор подтвердил, что несколько атакованных объектов загорелись. В комментариях на странице главы региона белгородцы массово требуют вернуть свет и воду.
2: Позор вам, администрация города. 25 часов нет света. Продукты пропали в такую жару.
3: Вы там вообще офигели или как? Вторые сутки без света.
4: Где ваши генераторы, резервные источники, на которые вам сотни миллионов было выделено? По карманам распределили, а людей на самовыживание бросили.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. На всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: На фоне таких событий летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
8: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники, прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть, но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране, поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение изменений были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который у нас сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам всем вместе нужно пережить.
6: Главные новости дня.
0: Новая жизнь. «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы для защиты своих объектов от дронов. «Газпром» договорился с Минобороны о создании мобильных огневых групп, которые будут защищать объекты компании, в том числе от атак беспилотников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на внутренние документы газовой монополии. Желающие служить в мобильных огневых группах должны пройти медкомиссию, тщательный отбор и двухмесячную подготовку. Как отметили в «Газпроме», с ними будут заключать трехлетний контракт о пребывании в мобилизационном резерве, позволяющий совмещать гражданскую работу с военными сборами.
5: Основной задачей мобильных огневых групп будет патрулирование и защита объектов газоснабжения. При этом во время сборов резервистов также могут задействовать для охраны другой критически важной инфраструктуры, но только на территории региона, в котором был заключен контракт.
0: Бойцам мобильных огневых групп обещают сохранение средней зарплаты, ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах и дополнительные выплаты от Минобороны. Кроме того, таким контрактникам будут предоставлять трехразовое питание, обмундирование, лечение, страхование жизни и бесплатный проезд к месту сборов и обратно. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день, и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
0: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытием может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
10: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
0: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
11: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, там лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
6: Радио Лента. Беда дня.
12: Белгород и Крым погрузились в тотальный блэкаут после массированных ударов по электроподстанциям. Жители Белгорода остаются без света и воды уже более 30 часов подряд, а в Крыму не работает общественный транспорт, закрыты магазины, а больницы работают только на генераторах.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Экономический аналитик КТ Рижамадзе заявил, что украинские дроны уничтожили уже более половины всех НПЗ на территории России.
14: На сегодня, по разным данным, от 50 до 60%, а сейчас представьте себе территорию России и огромные ее возможности, от 50 до 60% объектов по переработке топлива, НПЗ и так далее в России уничтожено. Ты просто представляешь, что это такое? Нет, вот это что удается сделать, да. Ну, для меня, например, я когда эти цифры увидел, ну, я думаю, может, 20, ну, 30, но эти цифры – совершенно другая история. И опять же, это удар по государственной машине в целом.
13: Бизнесмен и общественный деятель Сергей Дубик о том, что фермеры не могут начать уборку урожая, потому что заправлять технику нечем.
15: Хочу поделиться следующей назревающей проблемой. И ко мне вчера, по-моему, из Анапы, мне вчера написала женщина, которая беспокоит то, что фермеры не могут собрать урожай уже. Пшеница, рожь, там вот, все вот это сохнет на полях. И нету дизеля, чтобы собирать. Топлива вообще нету для того, чтобы заправить технику. Отсюда вопрос, она мне задала вопрос. Сергей Васильевич, что делать? Ну, говорит, у нас есть мысль объединиться всем вместе и выйти руками собирать. Вот. Но, в принципе, как идея хорошая. Я даже сам бы, вот, если бы у нас в Крыму такая тема возникла, а она по-любому возникнет и уже возникает, вот, наверное, бы тоже пошел. Но собирать и поработал бы.
13: А академик РАН Роберт Нигматуллин о том, что причина дефицита бензина в атаках украинских дронов.
16: Украинские дроны разрушили многие предприятия нефтеперерабатывающей отрасли. Ведь это очень легко. Стоит бак, попал в него дрон, огромнейший пожар. И я сейчас, мы, конечно, не знаем, сколько всего, но именно из-за этого, я думаю, у нас все проблемы с нехваткой нашего топлива. Значит, нефтеперерабатывающие заводы исключаются из своего нормального производственного цикла. Значит, нужно перемещение с одного региона, и это все, наверное, не успевает. И поэтому возникли проблемы с снабжением бензина. Никогда этого не было. Я не помню такого, чтобы у нас были проблемы со снабжением бензина. Это наше топливо, мы его производим, никаких проблем здесь нет. Это, конечно, следствие военных действий. Конечно, надо защищать. Это тоже, с моей точки зрения, ну как же так? Оставлять нефтеперерабатывающие заводы вот беззащитными к этим дронам. Ну, все-таки вот уровень тоже и директоров, и военных тоже. Ну, надо об этом было думать.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там, за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. по-моему, с пятницы по воскресенье. Да, пятница, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины? Не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято. Когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководителей для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел, ну, в самом-то деле, а куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, оно да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воен, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай, пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
18: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
19: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Хотел в дроноводы, а погиб в первом штурме. Родители 18-летнего студента и члена юнармии похоронили сына спустя несколько месяцев после подписания контракта с Минобороны. Владислав Горбунов из города Унеча в Брянской области учился в техникуме отраслевых технологий и транспорта, состоял в юнармии и участвовал в мероприятиях движения первых. В августе прошлого года ему исполнилось 18 лет, а в декабре он подписал контракт. В некрологе, опубликованном в соцсетях техникума, говорится, что Владислав выбрал одну из самых сложных специальностей – оператор БПЛА. Однако после заключения контракта парня отправили в штурмовую роту, где у него и сослуживцев забрали телефоны, рассказал брат Владислава Донат.
21: Да, он подписал контракт как оператор дронов. Но там как-то так вышло, что штурмовики нужнее. Его отправили в штурмовики.
20: По словам родственника, перед отправкой на фронт студент прошел трехмесячное обучение. Когда оказался на линии фронта, он чуть было не погиб в первый же свой штурм. Тогда парень звонил домой и рассказывал, что выжил просто чудом. Но продержался на передовой 18-летний контрактник недолго. Спустя 4 месяца, 6 апреля, он погиб при выполнении боевой задачи. В свидетельстве о смерти Владислава в качестве причины указана потеря крови. О том, что обещания службы в беспилотных войсках ничего не стоят, редакция сообщала неоднократно. Отправляют туда, где есть самая острая нехватка, а это, как правило, штурмовые подразделения, где всегда самые большие потери. Однако при этом студентов продолжают вербовать на СВО, обещая якобы безопасную службу в тылу в качестве дроноводов. И если раньше парней склоняли угрозами отчисления, то сейчас уже достаточно административного нарушения. Об этом сообщила мать одной из студенток Солонешинского лицея профессионального образования Алтайского края Ольга Арчибасова.
1: К ним сегодня приходила зауч и сказала, что сейчас провинившихся парней, которые их там застукали, что они пьют или курят, или еще какие-то там вещи творят, отправляют на СВО. Я не знаю, как это назвать. Почему об этом приходят и говорят детям, да еще и в таком ключе, что вы там давайте аккуратнее, а то поедете на СВО. Дети сегодня были в шоке. И знаете, как это еще преподносится? Ну, отработаешь там годик, приедешь, и диплом у тебя в кармане. Как вам такая агитация? Как вам такая правда? Кто вообще сидит на месте директоров? Кто вообще имеет право распоряжаться жизнями наших детей таким способом? Кто дал им это право, ребят?
20: Тем временем отправка на СВО грозит не только парням, но и девушкам. Мобилизационный отдел Томского госуниверситета разослал студенткам требование явиться в военкомат для первичной постановки на воинский учет после получения диплома. Об этом нам сообщила одна из студенток.
2: Когда я поступала на направление информатика и вычислительная техника в 2022 году, ни о каком военном билете для девушек речи не шло. Сейчас нам внезапно перед сдачей ВКР разослали такие сообщения. Это просто бред какой-то.
20: В сообщении сказано, что девушки пройдут ВВК и получат военный билет. После этого им могут приходить повестки, а в военкомате могут предлагать вступить в мобилизационный резерв или подписать контракт, предупреждают юристы и отмечают, что направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей, по которым женщин ставят на воинский учет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Чья Константиновка. Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президенту. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава Генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
23: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
22: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
24: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
22: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
3: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
22: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
8: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями.

0: принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
1: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
2: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Bild, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Роберта Скаунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Bild, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52. Вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
5: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
4: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
5: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
4: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
6: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
4: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.

0: Массированный налет на Петербург. Военкор канал «Архангел», спецназа «Анова» и тактики ударов Украины.
1: Как мы и ожидали несколько дней назад, после первичных одиночных налетов на Ленобласть, вооруженные силы противника предприняли массированный удар по Санкт-Петербургу. В ночь на 4 июля подразделение ПВО было сбито не менее 389 беспилотников, из которых свыше 70 поражены над Ленинградской областью. Всего за сутки с утра 3 июля уничтожено не менее 577 дронов над разными регионами страны. Над тем же Крымом поражено свыше 50 БПЛА. Основной целью атаки стали порты и нефтеперевалочные терминалы на берегу Финского залива, где возникло несколько возгораний. Пролет осуществлялся вдоль границы с Белоруссией, а некоторые беспилотники в районе Псковской области заходили в восточную часть Латвии и шли на удар через Финский залив. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской областью, где, вероятно, целью тоже были нефтеперерабатывающие предприятия.
0: Дирижабли вместо самолетов. Военкор «Котенок» о новом усилении противовоздушной обороны.
2: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
0: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
1: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого, есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 7 сотен задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Цифра дня.
4: Из-за ударов по НПЗ бюджет России потерял более триллиона рублей всего за 3 месяца. При этом нефтегазовые доходы обвалились до минимума с 2020 года.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Житель Крыма двое суток путешествовал Краснодаром от заправки к заправке в поисках бензина, чтобы залить в канистры всего 410 литров 95-го. С его слов, скоро и это уже будет невыполнимой задачей.
6: Короче, я насиловал машину свою как могу. Время 5. С чем-то утра. Солнце уже встало. Вот привез только что с Краснодара 400 литров бензина. 410. Заправлялся.
7: Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русойле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще. Потому что, говорят, сильно бабахало там.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим про электричество, точнее, про его отсутствие. Июль 26-го, юг России, Белгород сидит без света и воды больше суток, Крым живет по графику верных отключений по 8-14 часов в день. Мы разобрали, почему так происходит, и там, честно говоря, все хуже, чем кажется на первый взгляд, не потому что прилеты, а потому что система и без прилетов уже была на грани. Об этом сегодня и поговорим.
9: Да, только давайте сразу договоримся на берегу. Вот чтобы реально понять масштаб происходящего, нужно полностью отбросить, знаешь, такое бытовое, почти романтическое восприятие блэкаутов.
8: Ну, да, это когда свет гаснет на полчаса, и все такие: о, класс, зажигаем свечи.
9: Точно, точно. Ужин в темноте, спать пораньше ляжем.
8: Но когда огромный город проваливается во тьму на 30 часов, все, романтика испаряется в первые же минуты. Это уже, ну, это моментальный паралич всей инфраструктуры 21 века. Это как внезапная остановка сердца. Кровеносная система современного города просто встает, вот давай прямо разберем физику этого каскадного обрушения. Возьмем Белгород. Ночь на 4 июля. Комбинированный удар накрывает ТЭЦ-луч и цепочку распределительных подстанций.
9: Угу. И как только падает ключевой узел, автоматика начинает сходить с ума.
8: Да, она судорожно отключает соседние линии, просто чтобы спасти их от перегрузки. Напряжение в сети падает. И самое страшное тут, что вслед за электричеством моментально исчезает вода.
9: Слушай, ну вода же в трубах, она же никуда физически не девается в первую секунду.
8: А вот тут начинается физика процессов. Насосные станции водоканала – это же не вентиль на даче, который можно руками покрутить. Это гигантские промышленные асинхронные двигатели. И работают они строго от сети 50 Гц. То есть даже когда энергетики через сутки чудом вернут напряжение, воды все равно не будет. Придется раскапывать улицы, латать эти прорывы.
9: Город остается абсолютно сухим.
8: Вообще сухим. Нельзя элементарно смыть туалет. Не попить. Люди начинают техническую воду вычерпывать из бойлеров. Ржавую такую.
9: Жесть. С экономической точки зрения там тоже все сыплется моментально. Промышленные холодильники без питания нагреваются за считанные часы. Кассы мертвы, банковские терминалы не могут связаться с серверами.
8: Ну, логично предположить, что бизнес начнет адаптироваться. Ну, выкатят бензогенераторы на тротуары.
9: Выкатят, конечно. Но экономика генерации, она же безжалостна. Себестоимость 1 кВт-часа от маленького бензинового двигателя сразу подскакивает до 15, а то и 20 рублей.
8: Это в разы дороже обычного тарифа?
9: В том-то и дело. Работать на таком тарифе значит сознательно сжигать собственные деньги в топке. Мелкий бизнес просто фиксирует колоссальные убытки и закрывает двери.
8: И вот тут, знаешь, скептики могут сказать: ну окей, бизнес теряет деньги, люди сидят без воды. Но человек ко всему привыкает. Выжить-то можно?
9: Выжить можно, если здоровье идеальное. Но анализ ситуации заставляет посмотреть на ту статистику, которую, ну, крайне редко озвучивают вслух. Для тысяч людей ток в розетке – это буквально система жизнеобеспечения.
8: Да, это очень важный момент. Что такое блэкаут для человека с тяжелой сердечной недостаточностью или болезнью легких? В таких квартирах стоят кислородные концентраторы. И без электричества этот сложный прибор превращается в бесполезный пластиковый ящик. От пауэрбэнка его не запустишь.
9: Одно дело – тухлое мясо в ресторане, и совсем другое – вот эти тихие смерти. А если мы перенесемся в Крым, там в начале июля была немного другая механика обрушения, но последствия-то такие же жуткие. Аналитика показывает, что применялась тактика сатурационной атаки.
8: То есть это перенасыщение систем защиты и одновременный удар по множеству целей?
9: Да, синхронно. Цель не просто повредить один объект, а разорвать связность всей региональной энергосистемы. Били сразу по десятку критических узлов. Полыхала западно-крымская магистральная подстанция, распределительные узлы в Саках, в Белогорске, даже газовую компрессорную станцию задели.
8: А она питает электростанции топливом?
9: Вот. И когда из единой сети так резко выпадают огромные куски мощности, происходит скачок частоты тока. Защитная автоматика просто сходит с ума. Пытаясь спасти уцелевшие трансформаторы, она начинает верно отключать целые города.
8: Система рассыпается на такие изолированные острова без света. И тут абсурд ситуации просто зашкаливает. Июль. Разгар курортного сезона. На улице плюс 35 в тени.
9: И гостиницы забиты туристами.
8: Битком. И вдруг вводится жесткий график света, нет, от 8 до 14 часов в сутки. Кондиционеры превращаются в бесполезный декор на стене. Здания раскаляются, это просто бетонные духовки. Давления воды не хватает даже на третий этаж.
9: Туристы просто собирают чемоданы и бегут.
8: Да, кому такой отдых нужен? И вот тут у любого логично мыслящего человека возникает вопрос. Допустим, все разбито, но почему нельзя просто пригнать технику, привести детали и починить это все? Ну, быстро.
9: А потому что энергосистема сейчас столкнулась с жесточайшим кризисом физических ресурсов. Вот главная болевая точка прямо сейчас – это силовые автотрансформаторы на 110 кВ и выше. Это, по сути, позвоночник любой региональной сети.
8: Они же принимают высокое напряжение с магистралей и понижают его, чтобы в город пустить безопасно.
9: Да. И тут важно правильно визуализировать эту штуку. Когда говорят «трансформатор», многие представляют такую, ну, серую коробочку на бетонном столбе в деревне.
8: Он размером с трехэтажный дом. Температура горения там такая, что медь внутри теряет свойства, изоляция превращается в пепел. Потушить эту массу нереально. То есть после пожара ремонтировать уже нечего. Это просто 300 тонн обгоревшего лома. И на его место нужно ставить абсолютно новый аппарат. И вот суровая математика за последние 2 года на юге России безвозвратно потеряно больше 40 таких машин.
9: Слушай, ну если смотреть в масштабах государства, цифра не кажется какой-то фатальной. В России же огромная промышленная база, тяжелая машиностроение на Урале, в Тольятти. Логично же перевести заводы на круглосуточную работу, нанять людей в 3 смены и наштамповать эти трансформаторы за пару месяцев.
8: А вот не выйдет. Проблема в том, что это не конвейерная штамповка. Это, по сути, штучное ювелирное производство в гигантских масштабах. Вся тяжелая промышленность страны физически способна выпускать 15, ну, максимум 20 таких машин в год.
9: То есть 40 уничтоженных – это 2 полных года работы вообще всех заводов страны?
8: Да, и это при условии, что больше ни один другой регион за 2 года не получит вообще ни одного нового трансформатора. Из-за санкций прямых поставок нет. Приходится тащить через третьи страны. Это удлиняет логистику на месяцы, и ценник взлетает в небеса.
9: Хорошо, если математика настолько безжалостная. Делают 15 штук, а потеряли 40. За счет чего тогда вообще возвращают свет в города прямо сейчас? Откуда оборудование берут?
8: Приходится заниматься, ну, каннибализмом энергосистемы. Буквально. Тушат пожар в одном месте, создавая дыру в другом. Чтобы восстановить подстанцию на юге, энергетики едут на склады в Сибирь или в Поволжье.
9: То есть забирают оттуда резервы?
8: Да, находят там резервный трансформатор, который лежал на случай локальной аварии. И потом начинается логистический ад. 200 тонн в фуру не кинешь. Нужен специальный сочлененный железнодорожный транспортер. Маршрут рисуют неделями, потому что мосты могут не выдержать.
9: И в итоге Поволжье и Сибирь остаются вообще без запаса прочности.
8: Именно. А сети там и без того дышат на ладан.
9: Если вернуться в Крым, там же вроде должна быть другая картина. Построили новые Таврическую и Балаклавскую теплоэлектростанции как раз для базовой генерации. Они не тянут?
8: Это вообще отдельная технологическая драма. Там стоят те самые мощнейшие газовые турбины «Сименс». Их туда привезли в 2017 году в обход всех ограничений. И тогда заявляли, что все, Крым энергонезависим.
9: Но газовую турбину такого уровня нельзя же просто поставить в бетон и забыть про нее на 30 лет.
8: В том-то и дело. Эта вершина инженерной мысли стоит десятки миллионов евро. Самое уязвимое там – лопатки горячего тракта. Воздух сжимается в компрессоре, смешивается с газом, поджигается. Температура газового потока больше 1000 градусов Цельсия. И все это бьет по лопаткам ротора, который крутится со скоростью 3000 оборотов в минуту.
9: Адские условия. Центробежная сила, температурные удары.
8: И эти лопатки изнашиваются. Их нужно менять строго по регламенту. И делать это должны сертифицированные инженеры самого производителя. Но в 2022 году концерн «Сименс» ушел наглухо. Запчастей нет, сервис закрыт, софт не обновить.
9: Ну, логичный шаг тогда – реверс-инжиниринг. Ну, взяли оригинальную лопатку, изучили химический состав, отсканировали 3D-модель и отлили копию где-нибудь на Урале. Разве нет?
8: Проблема в физике твердого тела. Есть такое явление – ползучесть металла. При 1000 градусов и такой центробежной силе обычная сталь течет как пластилин, вытягивается.
9: А из чего тогда делают оригинальное?
8: Из монокристаллических суперсплавов на основе никеля. Там металл выращивают так, чтобы в нем вообще не было границ кристаллических зерен, чтобы трещина не могла пойти. Более того, внутри этой лопатки есть микроканалы.
9: для охлаждения.
8: Да, воздух проходит насквозь и выходит через крошечные отверстия, создавая защитную пленку. Если просто скопировать форму и отлить лопатку из обычного жаропрочного сплава, она проработает несколько часов.
9: А потом?
8: Потом металл вытянется от вращения, лопатка чиркнет по статору, оторвется, и на скорости 3000 оборотов этот раскаленный кусок порвет турбину изнутри на мелкие куски.
9: Ничего себе! Получается, инженеры кустарщину ставить не будут, но деталей нет. Как они тогда спасают турбины прямо сейчас?
8: Они применяют недотоп. Искусственно занижают параметры, программно снижают температуру сгорания газа градусов на 200. Из-за этого турбины работают не на полную катушку, а на 70%.
9: То есть износ замедляется?
8: Замедляется радикально, да. Но термодинамика неумолима. Падает температура, падает КПД. Треть мощности станции просто испаряется. И все, автономность Крыма рушится. Снова нужна подпитка с материка по энергомосту.
9: А российские аналоги турбин?
8: Есть ГТД-110М. Но это единичные экземпляры, и очередь на них расписана на годы.
9: Получается парадокс. Передовое железо без доступа к глобальному сервису превращается в балласт. Но слушай, давай спустимся на землю. Даже если нашли резервный трансформатор или деталь для сети, это все надо физически смонтировать. Нужны люди.
8: Линейные электромонтеры, мужики в оранжевых касках. Это и в мирное время работа с колоссальным риском. 30 метров высота, ветер, опора шатается, провода весят сотни килограммов. Одно неверное движение под напряжением — и все, смерть.
9: А сейчас к этому добавился дрон, который может прилететь в любой момент прямо во время ремонта?
8: Да, или повторный ракетный удар по подстанции. И вот тут включаются жесткие законы рынка труда. Если посмотреть на зарплаты летом 26-го года в энергосетях Крыма, квалифицированный монтер получает от 38 до 43 тысяч рублей.
9: Серьезно? Около 400 евро в месяц за риск сгореть на столбе.
8: В Белгороде чуть получше из-за надбавок. Там от 50 до 65. Но посмотри на альтернативы. Оборонный завод неподалеку ищет слесаря-сборщика. Предлагает от 120 до 250 тысяч рублей.
9: И бронь от мобилизации наверняка.
8: Официальную бронь, да. Выбор очевиден. Зачем рисковать жизнью на высоте под дронами за 40 тысяч, если можно работать в теплом цеху за 200 тысяч с полной юридической защитой?
9: Кадровый обвал просто гарантирован.
8: Он уже произошел. Статистика фиксирует дефицит кадров на юге на уровне 25, а то и 30%. Из профессии ушли ветераны, самые ценные мастера. А энергосеть — это же дикий гибрид. Там реле из 70-х стоят вперемешку с новыми микропроцессорами. Нужен огромный практический опыт.
9: И кого берут на их место?
8: Выпускников техникулов. На профессиональном сленге их называют «необстрелянные дежурные». Ребята без опыта.
9: Но они же всего боятся, наверное.
8: Боятся высокого напряжения, не знают старых схем, долго читают чертежи. В итоге аварию, которую опытные мужики решали за 2 часа, теперь чинят 20-30 часов. Автовышки старые ломаются по пути. И винить этих пацанов нельзя. Они делают все, что в их силах. Но чудес не бывает.
9: Слушай, ну если все это сложить, оборудования нет, турбины душат недотопом, квалифицированных людей не хватает, ресурсов на всю сеть физически нет... Значит, система вынуждена решать, кому давать свет, а кто будет сидеть в темноте. Это же натуральный социальный каннибализм.
8: Жесткая иерархия выживания, да? И она выстроена очень цинично. Первый приоритет – Москва и Санкт-Петербург. Энергоснабжение столиц должно быть бесперебойным любой ценой.
9: Понятно. Блэкаут в Москве – это разрушение иллюзии стабильности. Система этого не допустит.
8: Второй приоритет – это предприятие военно-промышленного комплекса. Танки и ракеты нужны круглосуточно. Оборонка получает энергию по защищенным линиям.
9: А все остальное по остаточному принципу. Провинция. Тот самый юг.
8: Да, третий уровень. Эти территории переведены в статус серой зоны. Экономическая логика диктует, что они должны терпеть и адаптироваться, чтобы обеспечить работу первых двух уровней. Комфорт принесен в жертву.
9: И самое жуткое, что эта серая зона будет расползаться? Эксперты же прямо называют следующих кандидатов на верное отключение Ростовской и Воронежской области. И дело даже не в военных действиях.
8: Износ оборудования. Цифры просто пугают. Больше 70% сетей там выработали свой нормативный ресурс. Провода висят сверх срока. Керамические изоляторы все в микротрещинах.
9: Масло в выключателях деградировало.
8: А просеки под ЛЭП вообще годами не чистят, потому что нет бюджета. Все держится на чистом везении. Как только ударит аномальная жара...
9: Все включают кондиционеры.
8: Нагрузка прыгает, старые провода раскаляются, провисают до веток и короткое замыкание. Изолятор пробивает, старый трансформатор вспыхивает, цепная реакция пошла. А резервов-то больше нет, мы об этом уже говорили.
9: Чтобы это предотвратить, нужна гигантская модернизация. Сотни километров кабелей, новые подстанции. Но, учитывая дефицит бюджета в 6 триллионов рублей на 2026 год, денег на это нет от слова совсем.
8: Возникает вопрос. Почему тогда это не обсуждается громко? Почему в отчетах все так радужно?
9: Потому что инженерная реальность упирается в политический календарь. С 18 по 20 сентября 2026 года выборы в Государственную Думу.
8: Нужно минимизировать недовольство. Миллионы злых людей без света – это риск, поэтому сейчас негласная установка сдерживать негатив. Тарифы искусственно держат. Они растут медленнее инфляции, а медь и сталь подорожали в несколько раз.
9: То есть у энергокомпаний просто нет живых денег даже на закупку проводов?
8: Они финансово обескровлены, а масштабные аварии в отчетах просто маскируют под временные локальные перебои.
9: Но физику же политикой не остановишь. Как только выборы пройдут и этот электоральный фильтр снимут, скрывать катастрофу станет просто бессмысленно.
8: Значит, графики ограничения мощности, вот эти отключения на несколько часов в день, станут абсолютно легальной нормой далеко за пределами юга. Темнота начнет расползаться по всей европейской части страны. Просто потому, что сети физически больше не смогут нести нагрузку. Ну вот, собственно, и вся картина. Каждая проблема сама по себе решаема. Все вместе и одновременно уже совсем другой разговор. Так что следим за ситуацией. Спасибо, что слушали разбор дня. Берегите себя и друг друга.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
10: БПЛА. Паника. Калининградцам раздают памятки на случай атаки беспилотников. Власти готовят жителей региона к реальным военным действиям. Привет губернатору. Безногий ветеран СВО просит у властей бензин для автомобиля, который ему подарил без прозванных, когда, наконец, топливо станет доступным. Праздник прошел, осадочек остался. Калининградцы раскритиковали организацию концерта на День города. Почему зрителей не устроил концерт на стадионе? Итак, в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки БПЛА. В инструкциях людям рекомендуют при виде беспилотника покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а про укрытие в ней ни слова.
11: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
10: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны, а укрытия должны быть обозначены специальными табличками на фасадах домов. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитали, что обследовали в Калининграде более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. Наверное, поэтому в Калининграде начали готовить защитное сооружение модульного типа, способное вместить до полусотни человек. В то же время в мэрии утверждают, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка для жителей Калининграда до сих пор нет, поэтому большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий, которые уже регулярно происходят в Ленинградской области. Ее 6 июля снова массированно атаковали беспилотники.
12: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил об уничтожении 62 БПЛА и о повреждениях в портах Усть-Луга и Высоцк, а также объектов инфраструктуры на Лужском военном полигоне в результате атаки. Позже по видео и фото из сети стало известно, что беспилотники атаковали пункт дислокации 26-й ракетной бригады. Что примечательно, это соединение сухопутных войск, вооруженное оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», и его основная задача – наносить ракетные удары по военным объектам.
10: По словам Дрозденко, пострадавших нет, а последствия удара ликвидированы. В то же время из-за ограничений, введенных на фоне опасности беспилотников в Ленинградской области, в Калининградском аэропорту Храброво задерживались 50 рейсов, еще 5 были отменены. Некоторые пассажиры должны были вылететь еще ночью, однако отправление перенесли, и людям пришлось ожидать вылета более 6 часов. Часть разместили в гостиницах. Кстати, до сих пор приходится томиться в ожидании и автомобилистам, правда, у них другая головная боль, но все та же – дефицит бензина. Хотя власти и рапортуют о завозе топлива на АЗС, бензиновые очереди остались, хотя немного и уменьшились в размерах по сравнению с предыдущей неделью. Да и ограничения на отпуск топлива сохраняются – бензин 30 литров, дизель 60 литров, что тоже не способствует уменьшению ажиотажа. И если у кого-то есть возможность несколько часов стоять в бензиновой пробке, то некоторые граждане вынуждены обращаться за помощью к властям. В Калининградской области ветеран СВО, инвалид с ампутированными конечностями, обратился к Алексею Беспрозванных с просьбой помочь заправкой автомобиля, который глава региона вручил ему этой весной.
13: Я инвалид второй группы, у меня нет ног, участник спецоперации. Вы в марте вручали мне ключи от авто, а заправить я его не могу. Мне требуется всего от 40 до 50 литров бензина в месяц.
10: Ранее аналогичные предложения звучали и от родителей детей-инвалидов и многодетных семей. Жители предлагают выдавать льготным категориям талоны на бензин или организовать отдельную систему заправки. Но власти не видят необходимости введения талонной системы и рассчитывают, что открытие 11 крупных заправок «Балтнефти» для розничной продажи 92-го бензина и дизеля стабилизирует ситуацию и помогут сократить очереди. В общем, на вопрос, когда закончится бензиновая лихорадка, в региональном правительстве по-прежнему нет конкретного ответа. Не дают чиновники и вразумительного объяснения, почему главный концерт в честь 80-летия области на Ростех-арене обернулся для зрителей испытанием на прочность. Жители Калининграда раскритиковали концерт на День города. Соцсети заполнили жалобы на организацию праздника. Первым неприятным сюрпризом стала километровая вереница к туалетам. Стоять пришлось 40 минут. Вытерпели не все. Часть очереди просто пошла орошать кустарники. Люди также пишут о многочасовых очередях перед входом на стадион, проблемах со звуком и неудачном выборе площадки. Больше всего претензий вызвало качество звука. На верхних ярусах вместо песен был слышен только грохот, делятся впечатлениями жители.
14: Такого звука я даже в сельпо не слышала. Сейчас выступает Родион Газманов, и кроме грохота не слышно ни одного слова.
15: Такие очереди я видела только на чемпионате мира по футболу. Но тогда люди проходили быстро. Здесь же это просто издевательство. Что за бардак?
10: Более того, у входа на трибуны гостям вдруг объявили, что четвертый ярус не работает, и всех погнали на танцпол. Люди возмущались, ведь если бы хотели стоять, взяли бы другие билеты, но организаторы оставили эти крики без внимания. Не учли интересы тех, кому физически тяжело держаться на ногах, предупредила не заранее, многие бы просто остались дома. К примеру, беременным и с детьми разрешили подняться на третий этаж, но место пришлось искать самим, а потом уступать их тем, у кого были билеты именно туда. Никаких предупреждений об изменениях не было. В итоге калининградцы с билетами на сидячие места стояли часами, а дети засыпали на траве. Короче, концерт в честь 80-летия области ожидался совсем другим. Тем более все помнят, как настойчиво всех приглашал приходить губернатор Беспрозванных, обещая грандиозное шоу. А по факту праздничное действие на Ростех-арене оставило у многих горький осадок. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Ситуация с бензином, кажется, становится все менее понятной. Чтобы в ней разобраться, думаю, сначала нужно вспомнить, с чего и когда все началось.
16: Итак, с весны украинские беспилотники методично выбивали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Московский завод в Капотне получил удары дважды только за 1 июнь. Нижегородский, Рязанский, Ярославский заводы тоже пострадали. Туапсинский завод Роснефти был атакован 7 раз. 7. К началу июля почти треть мощностей нефтепереработки всей страны была выведена из строя. Логично, что производство бензина рухнуло минимум на 25%, а некоторые эксперты говорят, что и на 40%. В итоге имеем ситуацию, когда страна потребляет примерно 110 тысяч тонн бензина в сутки, а заводы в июне выдавали лишь около 85 тысяч. То есть, как минимум, дефицит – это 20% от потребности. И важно понимать, что это не перебои в логистике. Это структурная дыра в производстве, и она никуда не делась. Пока кризис нарастал на материке, калининградские власти держались за оптимизм. 22 июня губернатор Беспрозванных прямо на заседании областного правительства говорил, что запас топлива в регионе обеспечен на месяц вперед. Дефицита нет, паниковать незачем. В Министерстве инфраструктуры тоже успокаивали, мол, это краткосрочные перебои, и они возможны только у мелких операторов из-за перестройки логистических цепочек, не более того. Люди слышали это и успокаивались. Но прошло буквально 3 дня, и все изменилось. 25 июня в области официально ввели первые ограничения на продажу топлива. 30 литров бензина в одни руки, 60 литров дизеля. На заправках моментально выстроились очереди. Сначала на час, потом на 3, потом на 5, потом на 12. Некоторые, даже простояв очередь, не дожидались. Бензин заканчивался прямо перед ними. На одной из заправок «Лукойла» на Московском проспекте водитель рассказывал, что простоял больше 5 часов за 30 литрами. А это примерно неделя езды. Потом по новой. Нужно стоять. Крупнейшая топливная сеть региона «Балтнефть» – 35 заправок по всей области – закрыла розничную продажу полностью. Там принимают только юридические лица, только государственные и муниципальные заказы. Рядовой водитель к ее колонкам просто не может подойти. Очереди перед работающими заправками выросли настолько, что начали создавать пробки и мешать движению общественного транспорта. В чатах появились люди, которые отслеживают маршруты бензовозов и пишут информацию о том, на какую заправку едет следующая машина. В общем, все похоже на сцену из какого-то фантастического фильма про мир после ядерного взрыва. 2 июля первый заместитель губернатора Шерин оправдывался на совещании. Мол, бензин в регионе физически есть, но не хватает бензовозов, чтобы оперативно развозить его по заправкам. И еще не забыл обвинить самих калининградцев, которые якобы запаниковали и начали заливать полные баки при каждой возможности. По его словам, топливо есть на нефтебазе, но пока оно доедет до конкретной заправки, там уже пусто. Нужно ли говорить, что даже если это правда, то для Калининграда этот сценарий особенно болезненный? Никакого запасного маршрута, никакой альтернативы морю, никакого буфера между нефтебазой и дефицитом. 3 июля в ситуацию вмешался президент. Путин сказал, что отдал распоряжение о приоритетных поставках дополнительного топлива в Калининградскую область. Только что толку от распоряжений, если физически топлива не хватает? На сегодня имеем ситуацию, когда «Балтнефть» частично открыла розницу. Но работают только 11 заправок из 35. Только 92-й бензин и дизель. И лимиты при этом никуда не делись. «Лукойл», «Тибойл» и «Сургутнефтегаз». Надо целый квест пройти, чтобы купить там хотя бы 30 литров. 95-го бензина в свободной продаже фактически нет. И те, кто рассчитывает, что скоро все закончится, очень горько ошибаются. Все то, что произошло за эти 2 недели, это только начало. Нефтеперерабатывающие заводы не восстанавливаются за дни и недели. По информации знающих в нефтяной отрасли людей, в июле объемы переработки в лучшем случае останутся на июньском уровне. И только при условии, что новых ударов беспилотников не будет. А они продолжаются. При этом пик потребления бензина в России традиционно приходится на август и сентябрь. Дачники, уборочная техника – все это ляжет дополнительным грузом на и без того сжатое предложение. То есть кризис только начинается, и самое напряженное время впереди. И хотя правительство уже как-то реагирует, все это выглядит как попытка приклеить пластырь на сломанную ногу. Например, власти преследуют перекупщиков. Объявления о продаже бензина на Авито блокируются, но продавцы маскируют их под другие товары. Да и народ, уставший стоять в очереди, сам уже идет к перекупщикам и готов платить сколько нужно, чтобы не стоять в бесконечной куче машин. Вот так неожиданно страна действительно перестала быть страной-бензоколонкой. Только, кажется, не на такой результат все рассчитывали. Думаю, осень покажет, насколько глубокой окажется эта яма. На этом все. Берегите машины и кошельки. Больше адекватных новостей в следующем выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
16: Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил жителям региона ездить заправляться в Китай из-за катастрофического дефицита. В самом крае продажу горючего уже официально ограничили лимитом в 15 литров в одни руки.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Краснодарский таксист вкратце описал ситуацию в крае и рассказал, что случилось с нефтеперерабатывающим заводом в Славянске на Кубани.
17: Ну что, теперь и славянский бензин, наверное, пропадет. Знакомые насчитали не менее уже 15 взрывов, когда он насчитал, говорит, я потом просто устал считать, он живет там недалеко. Славянский НПЗ горит. Значит, бензин со Славянского Русойл пропадет и станет его намного меньше. Так что такие дела, ребята. Кто не слушает меня, говорит, херовые советы от таксиста, кто он такой, таксист-вонючка, скоро пожалеет очень сильно, потому что ситуация меняется очень стремительно. Видите, посмотрели, что скупают бензин крымчане и везут туда. Это все они отобразили и разбульбенили этот славянский нефтеперерабатывающий завод. И бабахает до сих пор там, говорят, уже больше 25 взрывов. Так что дела серьезные. Что, от славянской НПЗ остались рожки до ножки. Бомбят безостановочно. Я не знаю, сколько там, чего зашло, сколько сбили. Но, по сути, НПЗ уже нету. И когда он восстановится, непонятно. Так что следующая вообще реакция непонятна. Откуда будет бензин, как мы его будем получать, как вообще все будет. Сейчас жизнь поменяется настолько стремительно. Все эти проблемы, вся эта ситуация копится накопительно, а реализуется скачкообразно. Вот скачкообразный процесс, один из них и прошел. Вот накопительно, а теперь скачкообразно. И выровняется это еще не скоро, абсолютно не скоро.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Надежды на лучшее больше нет. В России впервые за 5 лет выросло количество алкоголиков. В России впервые за последние 5 лет был зафиксирован рост числа людей с впервые выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз. По данным Минздрава, в прошлом году таких пациентов стало 83 тысячи, тогда как в 2024 их было почти 63,5 тысячи. Таким образом, заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30% за год, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений, отметили в Минздраве.
19: Рост зафиксирован в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.
18: В прошлом году продажи крепкого алкоголя в России выросли более чем на 10%, достигнув уровня 3 с лишним литра на душу населения в год. Как пишет Финэкспертиза, этот показатель стал рекордным с 2017 года. В основном граждане предпочитают водку. Спецоперация и экономический кризис в стране фактически сделали алкоголь домашним антидепрессантом, говорит психолог Николай Белецкий.
20: различные проблемы в стране, увеличение тревожности, конечно же, способствует пьянству. Но еще больше пьянству способствует то, что в российском обществе люди, они, ну, обесценены. Цена им копейка, грубо говоря, людям, их личности. То есть они себя чувствуют угнетенными постоянно. И чтобы выйти из этого угнетенного состояния, им необходимо выпить для того, чтобы почувствовать себя человеком.
18: После 4 с лишним лет СВО частные наркологические клиники зафиксировали резкое увеличение числа пациентов с алкогольной зависимостью. До этого заметный рост употребления алкоголя и, как следствие, обращений за наркологической помощью пришелся на время пандемии коронавируса, говорят наркологи.
21: Во все времена в условиях кризисов всегда происходило увеличение употребления алкоголя. Люди ищут какого-то успокоения, забвения.
18: С 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом алкогольная зависимость. Аналитики компании «Контур Фокус» подсчитали, что сегмент баров и алкогольных магазинов растет по всей стране. И главной причиной называют пессимизм россиян и отсутствие надежды на улучшение жизни. Количество пьющих россиян будет увеличиваться, убежден политтехнолог Юрий Пивоваров.
22: Скорее всего, будут больше пить, конечно, для того, чтобы снять и напряжение, и увеличивающая тяжесть жизни, давление как бы на тебя. Вроде бы ничего и нету, а все как-то плохо и нехорошо, и безразлично. А если еще и война будет продолжаться, она будет, увы, продолжаться, ну, тут уже тут ничего не сделаешь. Сделать можно только в том, чтобы прекратить войну. Но на это нужна какая-то воля. В Кремле этой воли точно нет.
18: Совокупный объем реализации крепкого алкоголя увеличился на 3,7% за год и достиг 8,5 литров на душу населения, отмечают эксперты. По их словам, в довоенном 2021 году этот показатель составлял менее 7,5 литров. Таким образом, с начала СВО потребление крепкого алкоголя в России выросло на 14%. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, включающей пиво, сидр, медовуху, также достиг 8-летнего максимума, составив почти 58 литров на душу населения. Особенно уровень алкоголизма увеличился в приграничных с Украиной регионах, где продолжаются обстрелы и бои. Там регулярно пьющих стало на 20% больше. И если пьянство в стране не остановить, то к 2050 году население России сократится на 60 миллионов, предупреждают демографы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
5: Военный корреспондент Александр Коц о том, что жители более удаленных от фронта регионов сталкиваются с меньшими трудностями, чем население приграничья, и предрек проблемы с отоплением к зиме.
23: Они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет. Но это не... Ну, понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, ну, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничья, там, белгородцам, курянам, на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные. Вот. Но вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что. Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь. Поэтому, ну, мы как бы и не такое выдерживали.
3: Криминальные новости.
24: Ветеран СВО изнасиловал 6-летнюю девочку в Брянской области. Осудили мужчину, надругавшегося над ребенком. Как установил суд, а мужчина в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в квартиру своего соседа через незапертую дверь и совершил насильственное действие сексуального характера в отношении его 6-летней внучки. Девочка находилась дома одна. При этом подсудимый сопровождал свои действия угрозами расправы, сдавливал девочке шею, нажимал пальцами на глаза, причинив ей физическую боль. Также сотрудники полиции изъяли хранившееся у насильника дома 140 граммов взрывчатого вещества и патроны. Местные паблики пишут: извращенец, ранее судимый наемник ЧВК «Вагнер», получивший помилование после участия в СВО. Суд приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима и взыскал в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Тем временем в Кемеровской области суд арестовал мужчину по подозрению в изнасиловании своей 78-летней матери. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов региона. Подробности данного дела не указываются. В Омской области внучка зарубила топором свою бабушку. По данным следствия, 20-летняя девушка в поселке Черлака в ходе бытовой ссоры нанесла множество ударов топором 65-летней родственнице, с которой проживала. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Подозреваемая в преступлении задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. В Москве задержали официанта за изнасилование коллеги. Как сообщает телеграм-канал 112, мужчина предложил проводить 21-летнюю коллегу после смены в ресторане. Они не успели выйти из торгового центра «Европейский», как сопровождающий схватил девушку за руку, затащил в женский туалет на втором этаже торгового центра и там же надругался над ней. Сразу после этого ужаса пострадавшая не стала писать заявление, однако спустя несколько дней отошла от шока и обратилась в полицию. По словам девушки, извращенец задержан. Сама официантка не может понять мотивы неадеквата, раньше он внимания к ней не проявлял. Прохожая напала на школьницу в Красноярске. По данным ШОТ, 8-летняя Диана с подругами шла по улице. Там проводились ремонтные работы, и часть дороги была обставлена деревянными мостками. Дети увидели, как прохожая оступилась и упала. Девочки спросили, нужна ли ей помощь. В ответ женщина встала и накинулась на 8-летнюю Диану. Сначала ударила школьницу в лицо, потом повалила и стала душить. Прохожим удалось спасти ребенка и отпугнуть нападавшую. Соседи женщины рассказали, что она уже не в первый раз нападает на людей. Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
5: Глава российского государства Владимир Путин рассказал о переговорах с президентом Александром Лукашенко на Валдае и поблагодарил белорусского лидера за усилия в решении гуманитарных вопросов.
0: Оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении. Особенно это касается решения гуманитарных вопросов, и в частности обмена военнопленных. Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать тоже белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Мы с ним общались, да, сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке. Но не только вдвоем, но и втроем я пригласил председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича. И обсуждали прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях, и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах. Говорили о гуманитарном сотрудничестве. Это была очень удачная и содержательная поездка.
3: Главные новости дня.
1: Бензиновый Армагеддон, новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
2: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит, и начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
1: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
4: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Ну, Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
6: Причиной – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
1: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
2: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
7: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
1: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
25: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
1: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента» беда дня.
16: Белгород и Крым погрузились в тотальный блэкаут после массированных ударов по электроподстанциям. Жители Белгорода остаются без света и воды уже более 30 часов подряд, а в Крыму не работает общественный транспорт, закрыты магазины, а больницы работают только на генераторах.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
16: Мать двоих детей из Ростова рассказала о том, что военкомы обзванивают женщин и склоняют к подписанию контракта на войну.
26: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. Более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии и что знаю ли я, сколько получают психологи и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете? Сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. Я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать, настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок. Но то, что мне стало жутко, это вообще ничего не сказать.
8: Участник СВО Сергей Турченко, проходивший службу в 102-м гвардейском мотострелковом полку, обратился к мужчинам и призвал ни в коем случае не соглашаться на подписание контракта.
9: Друзья, в последнее время очень часто у меня даже под видео начали писать такие, которые говорят: пиши мне в ЛС, я помогу тебе с подписанием контракта, попадешь в теплое место, БПЛА, все дела, все четко будет.

0: мой взгляд, похабный, но тем не менее то перемирие, которое сулит нам сохранение наших территориальных приобретений, которые мы приобрели за время специальной военной операции, вот, но тем не менее дает нам, но тем не менее потребует от нас как бы принятие, так сказать, существования Украины в том виде, в каком она сейчас, к сожалению, существует. Американская сторона готова на это смотреть, но американская сторона как бы вызывает, у нее вызывает сомнение, что это, эти цели наши достижимы на поле боя. Вот это действительно они начали об этом говорить, что нам кажется, что Украина побеждает.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Фермер из Бахчисарайского района рассказал, как отсутствие горючего остановило всю работу в хозяйстве и поставило в тяжелую ситуацию будущее яблочного сада.
3: Вот наша вся техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено соседу тут. Ну, тюки мы вон там вот скосили. Затюковали, успели, еще дизель был. Вот сейчас тюки лежат, тоже вывезти не можем. Все стоит, всех распустил. Работы, ну не работать, ничего не можем. Остался я один в ручном режиме, в ручном кормлю, пою. И если мы еще, вот у нас есть запас воды вон. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президенту. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
4: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный ZVN-кор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
6: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
4: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
7: Это классическая ловушка, в которую генштаб загнал сам себя. Главе генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в 4-й раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
4: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он

0: предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
3: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
2: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
4: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52, а вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
5: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
0: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
5: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
0: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
6: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
0: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О тех самых, которые лежат на банковском депозите и приносят вам приятный процент. Так вот, лидер коммунистов Зюганов публично назвал 130 триллионов рублей на счетах граждан и бизнеса тремя государственными бюджетами, которые лежат без дела. Без дела. Ваши деньги. Государственные бюджеты. Чувствуете, куда дует ветер? Сегодня разбираем, почему это заявление не случайная оговорка старого политика, а первый сигнал к тому, что власть всерьез присматривается к вашим сбережениям.
8: Слушай, звучит это все, конечно, максимально тревожно. То есть, прямо как какая-то теория заговора, если честно. 130 триллионов рублей – это вообще, цифра, которую даже в голове уложить физически сложно.
7: Да, визуализировать такое количество нулей почти нереально. Но давай просто переведем эти слова в абсолютно конкретную жесткую математику. Я тут считала перед эфиром, и если взять и структурировать всю эту огромную массу денег, получается очень четкая картина. Примерно 63 триллиона – это корпоративные счета, то есть деньги бизнеса, компаний. А вот оставшиеся 67 триллионов – это исключительно депозиты физических лиц.
8: Обычных людей, я правильно понимаю?
7: Именно. Обычных граждан. И когда в публичном поле звучит вот эта фраза про три государственного бюджета, это абсолютно точный расчет, а не просто метафора. Смотри, федеральный бюджет России на 2025 год запланирован на уровне 1 триллиона рублей расходов.
8: Ого! То есть на банковских серверах прямо сейчас аккумулирована сумма, которая, превышает трехлетние потребности всего государства?
7: Да, больше трехгодовых бюджетов просто лежат на счетах. Бюджету просто критически, катастрофически не хватает денег прямо сейчас. Это черная дыра.
8: Подожди, давай посмотрим на цифры. Неужели все настолько плохо?
7: Давай посмотрим на расходы. В 2025 году военные траты достигают абсолютно беспрецедентного уровня более 13 триллионов рублей.
8: 13 триллионов?
7: Да, это больше 40% всего федерального бюджета. Просто чтобы понимать масштаб. На оборону уходит больше средств, чем суммарно тратится на здравоохранение, образование, спорт, экологию и социальную политику. Вместе взятые.
8: Военные расходы – это драйвер экономики. Заводы работают в три смены, рабочие получают высокие зарплаты, ВВП из-за этого растет. Разве это не компенсирует затраты бюджета?
7: ВВП на бумаге растет, это правда. Но проблема в том, что военное производство не создает добавленной стоимости для потребительского рынка. Танк не производит хлеб, он не лечит людей и не оказывает услуги. А стоимость самих этих боевых действий просто космическая. Поэтому никто никогда не будет использовать слово «конфискация». Будут использованы механизмы, которые внешне выглядят абсолютно легально, и даже будут подаваться под соусом защиты экономики от кризиса.
8: И как это можно провернуть легально?
7: Сценарий первый, который активно обсуждается в аналитических кругах, это конвертация вкладов в принудительные займы. Издается нормативный акт об особых мерах в финансовой сфере. Устанавливается порог неснижаемого остатка. Например, все суммы до 1 миллиона рублей на счету остаются неприкосновенными.
8: А, хитро! Это успокаивает подавляющее большинство населения, у которых просто нет таких накоплений.
7: В точку. А вот все средства выше этого миллиона автоматически, прямо на уровне банковского процессинга, конвертируются в специальные государственные облигации. Сроком погашения, скажем, на 25 лет. И с фиксированной ставкой, например, 3% годовых.
8: 3%? При текущей инфляции под 20%? Да это означает, что через 25 лет эти деньги не будут стоить даже бумаги, на которой могли бы быть напечатаны эти облигации. Инфляционный налог сожрет 99% стоимости.
7: Зато юридически собственность сохранена. Деньги не украдены, они трансформированы в ценные бумаги, которые обеспечены гарантией государства. Человек остается владельцем актива, а то, что этот актив обесценится в ноль, ну, извините, это макроэкономические риски. Конституция формально не нарушена.
8: Жесть. Но слушай, если в обществе начнут курсировать хотя бы малейшие слухи о подготовке такого указа, люди же не будут сидеть и ждать. Начнется классический набег на банки. Все просто бросятся снимать наличные или переводить деньги куда-то.
7: И вот тут система рухнет чисто технически.
8: Потому что ни один банк в мире не держит в хранилищах столько физических бумажных денег, сколько у него нарисовано цифр на экранах смартфонов.
7: Совершенно верно. Поэтому включается сценарий второй – управляемый технический дефолт банковской системы. Архитектура современных финансов такова, что остановить любую панику можно нажатием пары клавиш.
8: Блокировка переводов в мобильных приложениях.
7: Да, как только алгоритмы фиксируют аномальный всплеск заявок на снятие наличных, система реагирует мгновенно. Банки заявляют о массированной кибератаке, техническом сбое или временной нехватке ликвидности. Моментально вмешивается Центробанк и, ссылаясь на спасение финансовой системы от коллапса, вводит жесткие лимиты на снятие.
8: Звучит до боли знакомо. Сначала тебе разрешают переводить, скажем, 100 тысяч в день. Потом режут лимит до 30 тысяч. Затем вообще до 10 тысяч в месяц.
7: Причем для этого даже новые законы принимать не нужно. Инструментарий уже полностью готов и обкатан. Есть Росфинмониторинг, есть 859-я статья Гражданского кодекса. Она позволяет банкам блокировать любые счета на 30 суток, просто по подозрению в легализации доходов.
8: То есть в условиях массовой паники любой крупный перевод может быть автоматически размечен алгоритмом как подозрительный.
7: Да, счет замораживается на месяц до выяснения обстоятельств. Ты открываешь приложение, видишь свои миллионы на экране, но при нажатии кнопки «Перевести» выдается ошибка. Цифры есть, а денег нет. Физически сопротивляться этому невозможно. Куда ты пойдешь возмущаться? В закрытое отделение банка, где рядовой менеджер сам не понимает, почему не работает программа.
8: Но психологическая граница. Изъятие кровных накоплений всегда считалось красной линией, которую нельзя переходить.
7: А разве эта красная линия не была пройдена гораздо раньше? Давай вспомним 2013 год. Решение о заморозке накопительной части пенсий. Миллиарды рублей, которые люди откладывали на свои персональные счета, просто взяли и направили в распределительную систему на текущие выплаты.
8: А, помню. Но это же тогда подавалось исключительно как временная мера на один год, чтобы сбалансировать бюджет пенсионного фонда.
7: Да, и эта временная мера успешно продлевается ежегодно уже больше 10 лет. По факту деньги были изъяты чисто бюрократическим путем, и никто не вышел на площади. Или возьмем пример посвежее. Процесс передачи активов иностранных компаний под внешнее управление после 2022 года.
8: Заводы, бренды.
7: Оборудование на сотни миллиардов рублей меняло контроль по решениям судов или указам. Технология смены собственника отработана безупречно. Общество уже продемонстрировало высокую толерантность к подобным операциям, если они подаются под правильным соусом национальной безопасности.
8: Блин, хорошо, представим, что человек с капиталом слушает сейчас этот анализ, понимает всю безвыходность ситуации и решает действовать прямо сейчас. Начинает искать способы спасти свои сбережения. Давай пройдемся по классическим инструментам защиты.
7: Давай, предлагай варианты.
8: Самое простое. Я выхожу в кэш, снимаю все свои миллионы наличными рублями и кладу в домашний сейф. Если деньги физически у меня в руках, никакой Росфинмониторинг их не заблокирует.
7: Это абсолютная иллюзия контроля. Во-первых, есть чисто физическое ограничение инфраструктуры. Стандартный банкомат вмещает всего от 3 до 10 миллионов рублей. В отделении касса тоже не резиновая. Если паника начнется внезапно, наличность в банкоматах закончится за пару часов.
8: А инкассаторы?
7: Инкассаторские службы просто физически не справятся с подвозом кэша с такой скоростью. Броневиков не хватит на все отделения. Во-вторых, даже если тебе чудом удалось снять наличные, возникает главная проблема – инфляция. Если ставка снижена, а товары в жутком дефиците, инфляция разгоняется до десятков процентов.
8: То есть наличные в сейфе будут таять на глазах.
7: Превращаться в резаную бумагу. Государство все равно заберет свою долю через инфляционный налог, даже не прикасаясь к твоему сейфу.
8: Логично. Тогда валюта. Безналичные доллары отпадают, они на тех же серверах лежат. А вот наличная валюта. Доллар защищен от рублевой гиперинфляции.
7: Купить наличную валюту в больших объемах сейчас уже практически нереально. Действуют жесткие лимиты на выдачу, плюс гигантские комиссии банков. Но главная угроза тут в другом. В условиях финансового чрезвычайного положения хранение крупных сумм наличной иностранной валюты может быть легко криминализовано.
8: В смысле? Введут уголовную статью за доллары под матрасом?
7: Абсолютно реальный сценарий для защиты национальной системы. Использование долларов при сделках вне банковского контура на черном рынке могут приравнять к тяжелым экономическим преступлениям. Твой актив просто станет токсичным. Ты не сможешь его легально потратить.
8: Жестко. Идем дальше. Золото. Активы убежища. Покупаю золотые слитки или инвестиционные монеты. Металл вечен, инфляции не подвержен и от серверов не зависит.
7: С физическим золотом есть две критические проблемы. Первая – это гигантские спреды. Разница между ценой покупки и продажи в банке. Ты покупаешь слиток за одну цену, но если завтра тебе понадобятся живые деньги на еду, банк выкупит его обратно с дисконтом в 20-30%.
8: Мгновенная потеря четверти капитала на неликвидности. Окей, кэш сгорает, валюта под угрозой тюрьмы, золото могут изъять. Остается бетон, недвижимость, квартиры, участки, коммерческие площади. Квадратные метры нельзя заблокировать постановлением, и они не сгорят от инфляции. Это кажется прям железобетонным вариантом спасения.
7: В условиях острого кризиса рынок недвижимости просто замирает или рушится. Кому ты продашь квартиру, когда ключевая ставка 20%, ипотека мертва, а у людей блокируют счета?
8: Ну да, покупателей с живыми деньгами не будет.
7: Ты остаешься с абсолютно неликвидным активом, который невозможно быстро конвертировать в деньги для жизни. Более того, он генерирует постоянные убытки. Налоги, коммуналка.
8: Но, по крайней мере, квартиру не заберут просто так. Запись в Росреестре – это же святое.
7: Открываем Конституцию Российской Федерации, статью 35. Она гласит, что право частной собственности охраняется законом. Но там же, в части 3, есть очень четкая оговорка. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено при условии предварительного и равноценного возмещения.
8: То есть изъять можно, если государство решит, что это необходимо для государственных нужд. А что насчет равноценного возмещения?
7: А кто, по-твоему, определяет размер этого возмещения? Оценочная стоимость будет базироваться не на рыночных фантазиях владельца, а на кадастровой оценке или специальном государственном тарифе.
8: Который будет копеечным.
7: В условиях чрезвычайной ситуации государство может забрать коммерческий склад или земельный участок, выплатив компенсацию обесценивающимися рублями либо теми самыми долгосрочными облигациями под 3%. Механизм принудительного выкупа абсолютно легален.
8: Знаешь, вырисовывается просто жуткий финансовый парадокс. Оказывается, вообще все традиционные, проверенные веками способы сохранения капитала, от матрасных накоплений до золотых слитков и квартир, они эффективны исключительно в условиях мирного времени и свободного рынка. А как только включается режим финансового форс-мажора, любая из этих стратегий превращается в ловушку.
7: Именно так и спроектирована современная финансовая система. Она контролирует абсолютно все шлюзы, банковский процессинг, валютные переводы, реестры прав собственности. Все это замкнуто на единый государственный контур. И когда возникает критическая потребность в ликвидности, инвестор внезапно обнаруживает, что все двери надежно заперты программным кодом или нормативными актами.
8: То есть, если собрать всю картину воедино, становится понятно. Математический расклад абсолютно четкий. С одной стороны, зияющая дыра в бюджете. Военная машина, которая сжигает миллиарды каждый день. Обрубание нефтяных сверхдоходов из-за издержек. Резервы истощены, а внутренние займы стали абсурдными из-за запретительных ставок. А с другой стороны, на серверах банков спокойно лежат 130 триллионов рублей. до которых можно дотянуться одним постановлением.
7: И в этой парадигме в слова политика высшего эшелона о бюджетах, которые лежат без дела, это явно не старческая оговорка. Это тестирование почвы.
8: Вброс маркера в информационное поле, чтобы просто замерить реакцию людей.
7: Именно. Если после таких заявлений не происходит массового оттока средств, если никто не паникует, система делает логичный вывод. Общество морально подготовлено. Можно переходить к проектированию конкретных юридических и технических механизмов изъятия. Итак, что мы имеем в итоге? Бюджет в дыре, резервы на нуле, занять деньги на рынке не получается. И тут на счетах граждан лежат 130 триллионов. Соблазн очевиден. Зюганов его уже озвучил вслух, а в этой системе просто так ничего не говорят. Это разогрев. Это прощупывание реакции. Будет ли следующий шаг, зависит от многого. Но ждать и смотреть, как события будут развиваться, это тоже выбор. Со своими последствиями. Думайте, решайте заранее. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензиновый Армагеддон, новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
9: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит. И начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
0: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
10: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Ну, Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
11: Причиной – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
0: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
9: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
12: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
0: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
13: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
0: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
15: Но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Главные новости дня.
16: Надежды на лучшее больше нет. В России впервые за 5 лет выросло количество алкоголиков. В России впервые за последние 5 лет был зафиксирован рост числа людей с впервые выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз. По данным Минздрава, в прошлом году таких пациентов стало 83 тысячи, тогда как в 2024 их было почти 63,5 тысячи. Таким образом, заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30% за год, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений, отметили в Минздраве.
17: Рост зафиксирован в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.
16: В прошлом году продажи крепкого алкоголя в России выросли более чем на 10%, достигнув уровня 3 с лишним литра на душу населения в год. Как пишет Финэкспертиза, этот показатель стал рекордным с 2017 года. В основном граждане предпочитают водку. Спецоперация и экономический кризис в стране фактически сделали алкоголь домашним антидепрессантом, говорит психолог Николай Белецкий.
18: Различные проблемы в стране, увеличение тревожности, конечно же, способствует пьянству. Но еще больше пьянству способствует то, что в российском обществе люди, они обесценены. Цена им копейка, грубо говоря, людям, их личности. То есть они себя чувствуют угнетенными постоянно. И чтобы выйти из этого угнетенного состояния, им необходимо выпить для того, чтобы почувствовать себя человеком.
16: После 4 с лишним лет СВО частные наркологические клиники зафиксировали резкое увеличение числа пациентов с алкогольной зависимостью. До этого заметный рост употребления алкоголя и, как следствие, обращений за наркологической помощью пришелся на время пандемии коронавируса, говорят наркологи.
19: Во все времена в условиях кризисов всегда происходило увеличение употребления алкоголя. Люди ищут какого-то успокоения, забвения.
16: С 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом алкогольная зависимость. Аналитики компании «Контурфокус» подсчитали, что сегмент баров и алкогольных магазинов растет по всей стране. И главной причиной называют пессимизм россиян и отсутствие надежды на улучшение жизни. Количество пьющих россиян будет увеличиваться, убежден политтехнолог Юрий Пивоваров.
20: Скорее всего, будут больше пить, конечно, для того, чтобы снять и напряжение, и увеличивающая тяжесть жизни, давление как бы на тебя. Вроде бы ничего и нету, а все как-то плохо и нехорошо, и безразлично. А если еще и война будет продолжаться, она будет, увы, продолжаться, тут ничего не сделаешь. Сделать можно только в том, чтобы прекратить войну. Но на это нужна какая-то воля. В Кремле этой воли точно нет.
16: С Совокупный объем реализации крепкого алкоголя увеличился на 3,7% за год и достиг 8,5 литров на душу населения, отмечают эксперты. По их словам, в довоенном 2021 году этот показатель составлял менее 7,5 литров. Таким образом, с начала СВО потребление крепкого алкоголя в России выросло на 14%. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, включающей пиво, сидр, медовуху, также достиг 8-летнего максимума, составив почти 58 литров на душу населения. Особенно уровень алкоголизма увеличился в приграничных с Украиной регионах, где продолжаются обстрелы и бои. Там регулярно пьющих стало на 20% больше. И если пьянство в стране не остановить, то к 2050 году население России сократится на 60 миллионов, предупреждают демографы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
3: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензин тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
1: Радио «Лента». Цифра дня.
21: Из-за ударов по НПЗ бюджет России потерял более триллиона рублей всего за 3 месяца. При этом нефтегазовые доходы обвалились до минимума с 2020 года.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
22: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбузской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
2: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
4: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность, чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: За сколько можно откупиться от армии? Белгородский военком наладил целую схему для призывников. По данным местного издания «Пепел», за освобождение от срочной службы белгородский военком запрашивал 600 тысяч рублей. Журналисты утверждают, что коррупционная схема действует при участии военного комиссара Валерия Грицая. По данным расследования, если призывник не захотел служить, ему сразу предлагали договориться напрямую или через посредников. После передачи денег его направляли к заранее определенному врачу, который и оформлял фиктивное заболевание.
5: После согласия на сделку военкомат выдает направление к своему врачу, который оформляет заключение о заболевании, несовместимом со службой. Затем документы поступают в областной военкомат, где их принимают без лишних вопросов, а призывника зачисляют в запас.
0: По информации издания, известно как минимум о 4 случаях успешной передачи денег и еще нескольких попытках склонить призывников к участию в схеме. Тем, кто отказывался платить, даже при наличии реальных заболеваний присваивали категорию «временно негоден», заставляя снова проходить медкомиссии. По словам военного аналитика Ивана Ступака, если эта информация подтвердится, речь идет уже не об отдельных коррупционных эпизодах, а целой схеме.
6: Если подобная схема действительно существует, это говорит о системной коррупции. Получается, что один человек может купить освобождение от службы, а другой, даже имея серьезные проблемы со здоровьем, оказывается в армии. Это разрушает сам принцип равенства призывников перед законом.
0: Тем временем из Владивостока сообщили еще одну тревожную историю. Местная жительница Анастасия Ковалева записала видеообращение, в котором заявила, что ее младшего брата, страдающего хронической ишемией головного мозга, без документов отправили на военный полигон, где готовят к переброске на фронт.
23: Несколько дней назад я узнала о том, что моего младшего брата забрали на СВО. Но дело в том, что я думала, нас это никогда не коснется, потому что у него хроническая ишемия головного мозга, есть все документы, заключение без документов, без паспорта, без всего. Он сам из Владивостока. Его забрали, сейчас он на полигоне в Подмосковье, и я вчера была и в Генеральной прокуратуре, писала заявление, и в Министерство обороны писала заявление. Я написала 2 заявления, в прокуратуре я написала заявление на тех, кто его забрал, а в Министерство обороны я попросила назначить проверку по его здоровью. Как он мог пройти вообще? Никто не знает, в какой он части, я говорю, в какой ты... Он не понимает. Он даже не понимает, где он находится. Он не знает, как он там оказался. У него память плохая. У него ноги онемевшие, они не ходят. Я говорю, как ты там ходишь? Он говорит, мне перекись дали, я мажу.
0: Пока с каждого утюга говорят о справедливом и законном призыве, появляются сотни историй, которые показывают, что система комплектования армии все чаще вызывает вопросы. Пока ни прокуратура, ни сам Белгородский военком скандальные данные журналистов не комментировали. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Массированный налет на Петербург. Военкор канал «Архангел», спецназа о новой тактике ударов Украины.
4: Как мы и ожидали несколько дней назад, после первичных одиночных налетов на Ленобласть, вооруженные силы противника предприняли массированный удар по Санкт-Петербургу. В ночь на 4 июля подразделение ПВО было сбито не менее 389 беспилотников, из которых свыше 70 поражены над Ленинградской областью. Всего за сутки с утра 3 июля уничтожено не менее 577 дронов над разными регионами страны. Над тем же Крымом поражено свыше 50 БПЛА. Основной целью атаки стали порты и нефтеперевалочные терминалы на берегу Финского залива, где возникло несколько возгораний. Пролет осуществлялся вдоль границы с Белоруссией, а некоторые беспилотники в районе Псковской области заходили в восточную часть Латвии и шли на удар через Финский залив. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской областью, где, вероятно, целью тоже были нефтеперерабатывающие предприятия.
2: Дирижабли вместо самолетов. Военкор «Котинок» о новом усилении противовоздушной обороны.
8: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж неприлично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
2: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
9: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого, есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава Генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
10: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
0: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
11: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
0: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
24: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
0: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
14: Ветеран СВО Александр Лунин, который пожаловался президенту Владимиру Путину на беспредел в армии и пригрозил бунтом военных, был арестован российскими властями, а у него дома был произведен обыск.
12: Всем привет. В общем, ситуация такая. Муж вчера уехал на машине в Москву. А водителя машины я не знаю, его знает Саша, он его просил, чтобы он его...

0: можно его потом отпустить. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, а он пока не отвечает. Вот. Сижу, жду. Сама съездить не могу в город, в полицию узнать, потому что у меня сын. Я его не могу сейчас ни с кем оставить, мама уехала в город. Так что, если будут какие-то новости, я буду записывать видео, сюда выставлять. А мне, пожалуйста, пишите, но звонить не надо, потому что у меня маленький ребенок, мы всю ночь не спали, и если сейчас начнутся звонки, мы просто вообще тогда не выспимся, и сын, в общем, я представляю, сколько будет звонков, потому что и так пишут все. В общем, ждем. Если его задержали и допрашивают, то должны отпустить. Сегодня он должен домой прийти. Если он в дороге, то он тоже должен написать хотя бы, либо позвонить.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанно. В далеких и туманных горах индийского штата Ассам расположена небольшая тихая деревня Джатинга, которая получила всемирную известность из-за пугающего природного феномена, ежегодно происходящего в конце лета. Каждый год в безлунные и туманные ночи сентября и октября сотни птиц самых разных видов буквально теряют разум, начиная на огромной скорости пикировать на землю, разбиваясь о деревья и крыши домов. Местные жители веками верили, что эта долина проклята злыми духами неба, которые требуют кровавых жертв от пернатых обитателей окрестных лесов, заставляя их совершать это массовое коллективное самоубийство. Очевидцы этих событий описывают происходящее как настоящий кошмар наяву, когда ночной воздух внезапно наполняется хлопаньем сотен крыльев, глухими ударами и предсмертными криками существ, которые еще несколько минут назад мирно спали в своих гнездах. Мистики и современные эзотерики утверждают, что под Джатингой находится мощный подземный тектонический разлом, генерирующий аномальные геомагнитные импульсы, которые полностью разрушают внутренний биологический компас перелетных птиц. Ученые-орнитологи, геофизики, организовавшие несколько крупных исследовательских экспедиций в этот район, предлагают более приземленное, но не менее интересное научное объяснение. В эти специфические ночи сочетание густого тумана, сильного ветра и специфического атмосферного давления дезориентирует птиц, летящих над ущельем, заставляя их искать любые источники света для спасения. Увидев яркие костры и факелы, которые специально зажигают жители деревни,

0: Фанаты устремляются к ним, но из-за плохой видимости и сильных потоков воздуха теряют контроль над полетом и разбиваются на высокой скорости. Профессор Судхир Сенгупта доказал, что птицы не совершают самоубийство намеренно, а становятся невольными жертвами уникального стечения природных и антропогенных факторов, создающих смертельную ловушку. Скептики добавляют, что испуганные шумом ветра и дезориентированные туманом пернатые просто впадают в состояние глубокого ступора, теряя координацию в пространстве. Тем не менее, это жуткое зрелище, когда сотни пернатых внезапно падают из грозового неба прямо к ногам людей, продолжает привлекать сюда тысячи исследователей аномальных явлений со всего мира, желающих лично увидеть такие вот загадки природы. Каждый год с наступлением осени ущелье вновь погружается в тревожное ожидание, ведь никто не может с абсолютной точностью предсказать, повторится ли этот пугающий карнавал птичьей смерти снова. Загадочное поведение живых существ заставляет нас задуматься о том, как мало мы еще знаем о скрытых механизмах нашей планеты. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 7 июля.
3: Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут, какой совет подскажут. Итак, у нас выпала руна Райдо в перевернутом значении. И это знаковый момент. Райдо в перевернутом виде говорит о нарушении естественного потока событий. Это сбои в привычных маршрутах, знаете, как во внешнем, так и во внутреннем пространстве. И день может принести чувство дезориентации, какой-то нерешительности, потерянности. И вам может казаться, что вы сбились с курса, застряли или движетесь не туда. Но эта руна останавливает вас и предлагает пересмотреть путь. Вот вы точно туда ли идете? Верно ли выбран маршрут? Или пора изменить направление? И это день, когда стоит замедлиться, чтобы услышать свое внутреннее руководство. В работе перевернутое райдо может указывать на срыв запланированных встреч, переносы переговоров, отмену, может, командировок или сложности в достижении ранее поставленных целей. Кому-то могут отменить отпуск, понимаете, все может быть. Может появиться ощущение, что все идет не по плану. И это действительно какой-то сигнал, что стратегия требует корректировки. И день не подходит для начала новых дел, для поездок, подписания важных документов. Лучше посвятить его анализу, переосмыслению текущих процессов, может быть, восстановлению контроля над ситуацией. А если вы чувствуете давление, здесь не спешите реагировать, дайте себе паузу. Не исключено, что правильный шаг – это шаг назад, понимаете? В отношениях день может принести чувство отдаления от партнера, эмоционального разлада, может быть, знаете, недопонимания. Перевернутое райдо – это символ разрыва связи, невозможности быть услышанным. И если вы чувствуете, что общение не клеится, ну, лучше не настаивать. Дайте время себе и другому человеку. Это не лучший день для серьезных разговоров из-за искаженного восприятия, и вы можете сказать не то или услышать не то, что имелось в виду. Одиноким людям стоит избегать знакомств в этот день. Вот они могут быть краткими, случайными или разочаровывающими. Понимаете, лучше заняться самоанализом и понять, какие сценарии в отношениях вы повторяете. По здоровью перевернутое райдо предупреждает о сбоях в ритме жизни. Это, возможно, проблемы с опорно-двигательной системой, поясницей, ногами. Также стоит обратить внимание на нервную систему, внутреннее перенапряжение и раздражительность. Ощущение, что все не так, могут вызвать психосоматику. И особенно важно не поддаваться панике и тревоге, а возвращаться к себе через практики замедления. Вот правильное дыхание, прогулочки, медитации, сон. Может, просто просмотр легкого фильма уже даст вам вдохновение и силы.
1: На радио Лента. Беда дня. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил жителям региона ездить заправляться в Китай из-за катастрофического дефицита. В самом крае продажу горючего уже официально ограничили лимитом в 15 литров в одни руки. Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Девушка-байкер, которая с друзьями путешествует за Байкалием, рассказала об отсутствии бензина на автозаправочных станциях, что существенным образом влияет на график передвижения мотоколонны.
5: Всем привет! Вчера я записала рилс о том, что мы не можем заправиться и уехать из Чернышевска, потому что там совсем нет бензина. Однако она, можно сказать, улыбнулась удачей, если можно таковой назвать. На шиномонтажке грузовой нам продали 40 литров бензина по 350 рублей за литр. Ну, это лучше, чем ничего, и на этих, можно сказать, 40 литрах мы доехали до города Могочи, опять же, Забайкальского края, и сейчас мы встали пораньше, потому что скоро придет налив на бензоколонку, и мы поедем караулить очередь, чтобы заправиться и ехать дальше. Сегодня нам надо пройти хотя бы до Тынды. Будем надеяться, что в Амурской области картина с бензином получше, но что-то мне подсказывает, что это не так.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: БПЛА. Паника. Калининградцам раздают памятки на случай атаки беспилотников. Власти готовят жителей региона к реальным военным действиям. Привет губернатору. Безногий ветеран СВО просит у властей бензин для автомобиля, который ему подарил без прозванных, когда, наконец, топливо станет доступным. Праздник прошел, осадочек остался. Калининградцы раскритиковали организацию концерта на День города. Почему зрителей не устроил концерт на стадионе? Итак, в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки БПЛА. В инструкциях людям рекомендуют при виде беспилотника покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а про укрытие в ней ни слова.
7: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
6: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны, а укрытия должны быть обозначены специальными табличками на фасадах домов. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитали, что обследовали в Калининграде более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. Наверное, поэтому в Калининграде начали готовить защитные сооружения модульного типа, способные вместить до полусотни человек. В то же время в мэрии утверждают, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка для жителей Калининграда до сих пор нет, поэтому большинство горожан не знают, знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий, которые уже регулярно происходят в Ленинградской области. Ее 6 июля снова массированно атаковали беспилотники.
8: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил об уничтожении 62 БПЛА и о повреждениях в портах Усть-Луга и Высоцк, а также объектов инфраструктуры на Лужском военном полигоне в результате атаки. Позже по видео и фото из сети стало известно, что беспилотники атаковали пункт дислокации 26-й ракетной бригады. Что примечательно, это соединение сухопутных войск, вооруженное оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», и его основная задача – наносить ракетные удары по военным объектам.
6: По словам Дрозденко, пострадавших нет, а последствия удара ликвидированы. В то же время из-за ограничений, введенных на фоне опасности беспилотников в Ленинградской области, в Калининградском аэропорту Храброво задерживались 50 рейсов, еще 5 были отменены. Некоторые пассажиры должны были вылететь еще ночью, однако отправление перенесли, и людям пришлось ожидать вылета более 6 часов. Часть разместили в гостиницах. Кстати, до сих пор приходится томиться в ожидании и автомобилистам, правда, у них другая головная боль, но все та же – дефицит бензина. Хотя власти и рапортуют о завозе топлива на АЗС, бензиновые очереди остались, хотя немного и уменьшились в размерах по сравнению с предыдущей неделью. Да и ограничения на отпуск топлива сохраняются – бензин 30 литров, дизель 60 литров, что тоже не способствует уменьшению ажиотажа. И если у кого-то есть возможность несколько часов стоять в бензиновой пробке, то некоторые граждане вынуждены обращаться за помощью к властям. В Калининградской области ветеран СВО, инвалид с ампутированными конечностями, обратился к Алексею Беспрозванных с просьбой помочь с заправкой автомобиля, который глава региона вручил ему этой весной.
9: «Я инвалид второй группы, у меня нет ног, участник спецоперации. Вы в марте вручали мне ключи от авто, а заправить я его не могу. Мне требуется всего от 40 до 50 литров бензина в месяц».
6: Ранее аналогичные предложения звучали и от родителей детей-инвалидов и многодетных семей. Жители предлагают выдавать льготным категориям талоны на бензин или организовать отдельную систему заправки. Но власти не видят необходимости введения талонной системы и рассчитывают, что открытие 11 крупных заправок «Балтнефти» для розничной продажи 92-го бензина и дизеля стабилизирует ситуацию и помогут сократить очереди. В общем, на вопрос, когда закончится бензиновая лихорадка, в региональном правительстве по-прежнему нет конкретного ответа. Не дают чиновники и вразумительного объяснения, почему главный концерт в честь 80-летия области на Ростех-арене обернулся для зрителей испытанием на прочность. Жители Калининграда раскритиковали концерт на День города. Соцсети заполнили жалобы на организацию праздника. Первым неприятным сюрпризом стала километровая вереница к туалетам. Стоять пришлось 40 минут. Вытерпели не все. Часть очереди просто пошла орошать кустарники. Люди также пишут о многочасовых очередях перед входом на стадион, проблемах со звуком и неудачном выборе площадки. Больше всего претензий вызвало качество звука. На верхних ярусах вместо песен был слышен только грохот, делятся впечатлениями жители.
10: «Такого звука я даже в сельпо не слышала. Сейчас выступает Родион Газманов, и кроме грохота не слышно ни одного слова».
11: «Такие очереди я видела только на чемпионате мира по футболу. Но тогда люди проходили быстро. Здесь же это просто издевательство. Что за бардак?»
6: Более того, у входа на трибуны гостям вдруг объявили, что четвертый ярус не работает, и всех погнали на танцпол. Люди возмущались, ведь если бы хотели стоять, взяли бы другие билеты, но организаторы оставили эти крики без внимания. «Не учли интересы тех, кому физически тяжело держаться на ногах», предупредила не заранее, многие бы просто остались дома. К примеру, беременным и с детьми разрешили подняться на третий этаж, но место пришлось искать самим, а потом уступать их тем, у кого были билеты именно туда. Никаких предупреждений об изменениях не было. В итоге калининградцы с билетами на сидячие места стояли часами, а дети засыпали на траве. Короче, концерт в честь 80-летия области ожидался совсем другим. Тем более все помнят, как настойчиво всех приглашал приходить губернатор Беспрозванных, обещая грандиозное шоу. А по факту праздничное действие на Ростех-арене оставило у многих горький осадок. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Ситуация с бензином, кажется, становится все менее понятной. Чтобы в ней разобраться, думаю, сначала нужно вспомнить, с чего и когда все началось. Итак, с весны украинские беспилотники методично выбивали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Московский завод в Капотне получил удары дважды только за один июнь. Нижегородский, Рязанский, Ярославский заводы тоже пострадали. Туапсинский завод Роснефти был атакован 7 раз. 7. К началу июля почти треть мощностей нефтепереработки всей страны была выведена из строя. Логично, что производство бензина рухнуло минимум на 25%, а некоторые эксперты говорят, что и на 40%. В итоге имеем ситуацию, когда страна потребляет примерно 110 тысяч тонн бензина в сутки, а заводы в июне выдавали лишь около 85 тысяч. То есть, как минимум, дефицит – это 20% от потребности. И важно понимать, что это не перебои в логистике. Это структурная дыра в производстве, и она никуда не делась. Пока кризис нарастал на материке, калининградские власти держались за оптимизм. 22 июня губернатор Беспрозванных прямо на заседании областного правительства говорил, что запас топлива в регионе обеспечен на месяц вперед. Дефицита нет, паниковать незачем. В Министерстве инфраструктуры тоже успокаивали, мол, это краткосрочные перебои, и они возможны только у мелких операторов из-за перестройки логистических цепочек, не более того. Люди слышали это и успокаивались. Но прошло буквально 3 дня, и все изменилось. 25 июня в области официально ввели первые ограничения на продажу топлива. 30 литров бензина в одни руки, 60 литров дизеля. На заправках моментально выстроились очереди. Сначала на час, потом на 3, потом на 5, потом на 12. Некоторые, даже простояв очередь, не дожидались. Бензин заканчивался прямо перед ними. На одной из заправок «Лукойла» на Московском проспекте водитель рассказывал, что простоял больше 5 часов за 30 литрами. А это примерно неделя езды. Потом по новой. Нужно стоять. Крупнейшая топливная сеть региона «Балтнефть», 35 заправок по всей области, закрыла розничную продажу полностью. Там принимают только юридические лица, только государственные и муниципальные заказы. Рядовой водитель к ее колонкам просто не может подойти. Очереди перед работающими заправками выросли настолько, что начали создавать пробки и мешать движению общественного транспорта. В чатах появились люди, которые отслеживают маршруты бензовозов и пишут информацию о том, на какую заправку едет следующая машина. В общем, все похоже на сцену из какого-то фантастического фильма про мир после ядерного взрыва. 2 июля первый заместитель губернатора Шерин оправдывался на совещании. Мол, бензин в регионе физически есть, но не хватает бензовозов, чтобы оперативно развозить его по заправкам. И еще не забыл обвинить самих калининградцев, которые якобы запаниковали и начали заливать полные баки при каждой возможности. По его словам, топливо есть на нефтебазе, но пока оно доедет до конкретной заправки, там уже пусто. Нужно ли говорить, что даже если это правда, то для Калининграда этот сценарий особенно болезненный? Никакого запасного маршрута, никакой альтернативы морю, никакого буфера между нефтебазой и дефицитом. 3 июля в ситуацию вмешался президент. Путин сказал, что отдал распоряжение о приоритетных поставках дополнительного топлива в Калининградскую область. Только что толку от распоряжений, если физически топлива не хватает? На сегодня имеем ситуацию, когда «Балтнефть» частично открыла розницу. Но работают только 11 заправок из 35. Только 92-й бензин и дизель. И лимиты при этом никуда не делись. «Лукойл», «Тибойл» и «Сургутнефтегаз». Надо целый квест пройти, чтобы купить там хотя бы 30 литров. 95-го бензина в свободной продаже фактически нет. И те, кто рассчитывает, что скоро все закончится, очень горько ошибаются. Все то, что произошло за эти 2 недели, это только начало. Нефтеперерабатывающие заводы не восстанавливаются за дни и недели. По информации знающих в нефтяной отрасли людей, в июле объемы переработки в лучшем случае останутся на июньском уровне. И только при условии, что новых ударов беспилотников не будет. А они продолжаются. При этом пик потребления бензина в России традиционно приходится на август и сентябрь. Дачники, уборочная техника – все это ляжет дополнительным грузом на и без того сжатое предложение. То есть кризис только начинается, и самое напряженное время впереди. И хотя правительство уже как-то реагирует, все это выглядит как попытка приклеить пластырь на сломанную ногу. Например, власти преследуют перекупщиков. Объявления о продаже бензина на Авито блокируются, но продавцы маскируют их под другие товары. Да и народ, уставший стоять в очереди, сам уже идет к перекупщикам и готов платить сколько нужно, чтобы не стоять в бесконечной куче машин. Вот так неожиданно страна действительно перестала быть страной-бензоколонкой. Только, кажется, не на такой результат все рассчитывали. Думаю, осень покажет, насколько глубокой окажется эта яма. На этом все. Берегите машины и кошельки. Больше адекватных новостей в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: 30 часов без света. Белгород обесточен после ударов по всем электроподстанциям. В Крыму массовый блэкаут. В Белгороде и пригородах второй раз за сутки отключается электричество и водоснабжение в результате украинских обстрелов. Если после ракетных ударов в ночь на 3 июля, по данным местных телеграм-каналов, были поражены электроподстанции Южная, Фрунзенская и подстанции на территории ТЭЦ «Энерго», то ракетная атака в ночь на субботу пришлась уже на все основные подстанции города, сообщает местный телеграм-канал «Пепел Белгород». По его данным, Белгород был почти полностью обесточен. Также энергоснабжение ночью прерывалось в ближайших населенных пунктах. Как следует из опубликованных видео, пожары вспыхнули на Белгородской ТЭЦ, ТЭЦ «Луч» и подстанции «Авторемзавод». Судя по кадрам, несколько ракет над Белгородом было сбито.

0: городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, написал в телеграм-канале белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Губернатор подтвердил, что несколько атакованных объектов загорелись. В комментариях на странице главы региона белгородцы массово требуют вернуть свет и воду.
2: Позор вам, администрация города. 25 часов нет света. Продукты пропали в такую жару.
3: Вы там вообще офигели или как? Вторые сутки без света.
4: Где ваши генераторы, резервные источники, на которые вам сотни миллионов было выделено? По карманам распределили, а людей на самовыживание бросили.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. На всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: На фоне таких событий летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
8: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники, прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть, но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране, поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущие решения изменений были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который у нас сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
6: Главные новости дня.
0: Новая жизнь. «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы для защиты своих объектов от дронов. «Газпром» договорился с Минобороны о создании мобильных огневых групп, которые будут защищать объекты компании, в том числе от атак беспилотников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на внутренние документы газовой монополии. Желающие служить в мобильных огневых группах должны пройти медкомиссию, тщательный отбор и двухмесячную подготовку. Как отметили в «Газпроме», с ними будут заключать трехлетний контракт о пребывании в мобилизационном резерве, позволяющий совмещать гражданскую работу с военными сборами.
5: Основной задачей мобильных огневых групп будет патрулирование и защита объектов газоснабжения. При этом во время сборов резервистов также могут задействовать для охраны другой критически важной инфраструктуры, но только на территории региона, в котором был заключен контракт.
0: Бойцам мобильных огневых групп обещают сохранение средней зарплаты, ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах и дополнительные выплаты от Минобороны. Кроме того, таким контрактникам будут предоставлять трехразовое питание, обмундирование, лечение, страхование жизни и бесплатный проезд к месту сборов и обратно. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвало прометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день, и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
0: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
10: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
0: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
11: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике, а по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, там лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
6: радио «Лента». Беда дня.
12: Белгород и Крым погрузились в тотальный блэкаут после массированных ударов по электроподстанциям. Жители Белгорода остаются без света и воды уже более 30 часов подряд, а в Крыму не работает общественный транспорт, закрыты магазины, а больницы работают только на генераторах.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
12: Экономический аналитик КТ Рижамадзе заявил, что украинские дроны уничтожили уже более половины всех НПЗ на территории России.
13: На сегодня, по разным данным, от 50 до 60%, а сейчас представьте себе территорию России и огромные ее возможности, от 50 до 60% объектов по переработке топлива, НПЗ и так далее в России уничтожено. Ты просто представляешь, что это такое? Нет, вот это... что удается сделать, да, ну для меня, например, я когда эти цифры увидел, ну я думаю, может 20, ну 30, но эти цифры – совершенно другая история. И опять же, это удар по государственной машине в целом.
12: Бизнесмен и общественный деятель Сергей Дубик о том, что фермеры не могут начать уборку урожая, потому что заправлять технику нечем.
14: Хочу поделиться следующей назревающей проблемой. И ко мне вчера, по-моему, из Анапы, мне вчера написала женщина, которая беспокоит то, что фермеры не могут собрать урожай уже. Пшеница, рожь, там вот, все вот это сохнет на полях. И нету дизеля, чтобы собирать. Топлива вообще нету для того, чтобы заправить технику. Отсюда вопрос, она мне задала вопрос. Сергей Васильевич, что делать? Ну, говорит, у нас есть мысль объединиться всем вместе и выйти руками собирать. Вот. Но, в принципе, как идея хорошая. Я даже сам бы, если бы у нас в Крыму такая тема возникла, а она по-любому возникнет и уже возникает, вот, наверное, бы тоже пошел. Но собирать и поработал бы.
12: А академик РАН Роберт Нигматуллин о том, что причина дефицита бензина в атаках украинских дронов.
15: Украинские дроны разрушили многие предприятия нефтеперерабатывающей отрасли. Ведь это очень легко. Стоит бак, попал в него дрон, огромнейший пожар. И я сейчас, мы, конечно, не знаем, сколько всего, но именно из-за этого, я думаю, у нас все проблемы с нехваткой нашего топлива. Значит, нефтеперерабатывающие заводы исключаются из своего нормального производственного цикла. Значит, нужно перемещение с одного региона, и это все, наверное, не успевает. И поэтому возникли проблемы с снабжением бензина. Никогда этого не было. Я не помню такого, чтобы у нас были проблемы со снабжением бензина. Это наше топливо, мы его производим, никаких проблем здесь нет. Это, конечно, следствие военных действий. Конечно, надо защищать. Это тоже, с моей точки зрения, ну как же так? Оставлять нефтеперерабатывающие заводы вот беззащитными к этим дронам. Ну, все-таки вот уровень тоже и директоров, и военных тоже. Ну, надо об этом было думать.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Ну, иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там, за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то два или три дня. По по-моему, с пятниц по воскресенье. Да, пятница, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе, тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем-то разговаривать, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу, понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда, просто перехватил бы информационную повестку. Но что стоял на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует, и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководителей для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно. после этой встречи. Что ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, оно да, за Лукашенко. МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Хотел в дроноводы, а погиб в первом штурме. Родители 18-летнего студента и члена юнармии похоронили сына спустя несколько месяцев после подписания контракта с Минобороны. Владислав Горбунов из города Унеча в Брянской области учился в техникуме отраслевых технологий и транспорта, состоял в юнармии и участвовал в мероприятиях движения первых. В августе прошлого года ему исполнилось 18 лет, а в декабре он подписал контракт. В некрологе, опубликованном в соцсетях техникума, говорится, что Владислав выбрал одну из самых сложных специальностей – оператор БПЛА. Однако после заключения контракта парня отправили в штурмовую роту, где у него и сослуживцев забрали телефоны, рассказал брат Владислава Донат.
18: Да, он подписал контракт как оператор дронов, но там как-то так вышло, что штурмовики нужнее, и его отправили в штурмовики.
19: По словам родственника, перед отправкой на фронт студент прошел трехмесячное обучение. Когда оказался на линии фронта, он чуть было не погиб в первый же свой штурм. Тогда парень звонил домой и рассказывал, что выжил просто чудом. Но продержался на передовой 18-летний контрактник недолго. Спустя 4 месяца, 6 апреля, он погиб при выполнении боевой задачи. В свидетельстве о смерти Владислава в качестве причины указана потеря крови. О том, что обещания службы в беспилотных войсках ничего не стоят, редакция сообщала неоднократно. Отправляют туда, где есть самая острая нехватка, а это, как правило, штурмовые подразделения, где всегда самые большие потери. Однако при этом студентов продолжают вербовать на СВО, обещая якобы безопасную службу в тылу в качестве дроноводов. И если раньше парней склоняли угрозами отчисления, то сейчас уже достаточно административного нарушения. Об этом сообщила мать одной из студенток Солонешинского лицея профессионального образования Алтайского края Ольга Арчибасова.
20: К ним сегодня приходила зауч и сказала, что сейчас провинившихся парней, которые их там застукали, что они пьют или курят, или еще какие-то там вещи творят, отправляют на СВО. Я не знаю, как это назвать. Почему об этом приходят и говорят детям, да еще и в таком ключе, что вы там давайте аккуратнее, а то поедете на СВО. Дети сегодня были в шоке. И знаете, как это еще преподносится? Ну, отработаешь там годик, приедешь, и диплом у тебя в кармане. Как вам такая агитация? Как вам такая правда? Кто вообще сидит на месте директоров? Кто вообще имеет право распоряжаться жизнями наших детей таким способом? Кто дал им это право, ребят?
19: Тем временем отправка на СВО грозит не только парням, но и девушкам. Мобилизационный отдел Томского госуниверситета разослал студенткам требование явиться в военкомат для первичной постановки на воинский учет после получения диплома. Об этом нам сообщила одна из студенток.
21: Когда я поступала на направление информатика и вычислительная техника в 2022 году, ни о каком военном билете для девушек речи не шло. Сейчас нам внезапно перед сдачей ВКР разослали такие сообщения. Это просто бред какой-то.
19: В сообщении сказано, что девушки пройдут ВВК и получат военный билет. После этого им могут приходить повестки, а в военкомате могут предлагать вступить в мобилизационный резерв или подписать контракт, предупреждают юристы и отмечают, что направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей, по которым женщин ставят на воинский учет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Чья Константиновка. Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президенту. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
24: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
23: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
25: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
23: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
1: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
23: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
2: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
3: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств.

0: Мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку. С этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
1: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
2: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52. Вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
5: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
4: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
5: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
4: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
6: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
4: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.

0: Массированный налет на Петербург. Военкор канал «Архангел», спецназа «Анова» и тактики ударов Украины.
1: Как мы и ожидали несколько дней назад, после первичных одиночных налетов на Ленобласть, вооруженные силы противника предприняли массированный удар по Санкт-Петербургу. В ночь на 4 июля подразделение ПВО было сбито не менее 389 беспилотников, из которых свыше 70 поражены над Ленинградской областью. Всего за сутки с утра 3 июля уничтожено не менее 577 дронов над разными регионами страны. Над тем же Крымом поражено свыше 50 БПЛА. Основной целью атаки стали порты и нефтеперевалочные терминалы на берегу Финского залива, где возникло несколько возгораний. Пролет осуществлялся вдоль границы с Белоруссией, а некоторые беспилотники в районе Псковской области заходили в восточную часть Латвии и шли на удар через Финский залив. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской областью, где, вероятно, целью тоже были нефтеперерабатывающие предприятия.
0: Дирижабли вместо самолетов. Военкор «Котенок» о новом усилении противовоздушной обороны.
2: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
0: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
1: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого, есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Цифра дня.
4: Из-за ударов по НПЗ бюджет России потерял более триллиона рублей всего за 3 месяца. При этом нефтегазовые доходы обвалились до минимума с 2020 года.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Житель Крыма двое суток путешествовал Краснодаром от заправки к заправке в поисках бензина, чтобы залить в канистры всего 410 литров 95-го. С его слов, скоро и это уже будет невыполнимой задачей.
6: Короче, я насиловал машину свою как могу. Время 5. С чем-то утра. Солнце уже встало. Вот привез только что с Краснодара 400 литров. Бензин 410. Всю ночь заправлялся.
7: Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, у меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью разъеб Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русойле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще. Потому что, говорят, сильно бабахало там.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим про электричество, точнее, про его отсутствие. Июль 26-го, юг России, Белгород сидит без света и воды больше суток, Крым живет по графику верных отключений по 8-14 часов в день. Мы разобрали, почему так происходит, и там, честно говоря, все хуже, чем кажется на первый взгляд, не потому что прилеты, а потому что система и без прилетов уже была на грани. Об этом сегодня и поговорим.
9: Да, только давайте сразу договоримся на берегу. Вот чтобы реально понять масштаб происходящего, нужно полностью отбросить, знаешь, такое бытовое, почти романтическое восприятие блэкаутов.
8: Ну, да, это когда свет гаснет на полчаса, и все такие: о, класс, зажигаем свечи.
9: Точно, точно. Ужин в темноте, спать пораньше ляжем.
8: Но когда огромный город проваливается во тьму на 30 часов, все, романтика испаряется в первые же минуты. Это уже, ну, это моментальный паралич всей инфраструктуры 21 века. Это как внезапная остановка сердца. Кровеносная система современного города просто встает, вот давай прямо разберем физику этого каскадного обрушения. Возьмем Белгород. Ночь на 4 июля. Комбинированный удар накрывает ТЭЦ-луч и цепочку распределительных подстанций.
9: Угу. И как только падает ключевой узел, автоматика начинает сходить с ума.
8: Да, она судорожно отключает соседние линии, просто чтобы спасти их от перегрузки. Напряжение в сети падает. И самое страшное тут, что вслед за электричеством моментально исчезает вода.
9: Слушай, но вода же в трубах, она же никуда физически не девается в первую секунду.
8: А вот тут начинается физика процессов. Насосные станции водоканала – это же не вентиль на даче, который можно руками покрутить. Это гигантские промышленные асинхронные двигатели. И работают они строго от сети 50 Гц. То есть даже когда энергетики через сутки чудом вернут напряжение, воды все равно не будет. Придется раскапывать улицы, латать эти прорывы.
9: Город остается абсолютно сухим.
8: Вообще сухим. Нельзя элементарно смыть туалет. Не попить. Люди начинают техническую воду вычерпывать из бойлеров. Ржавую такую.
9: Жесть. С экономической точки зрения там тоже все сыплется моментально. Промышленные холодильники без питания нагреваются за считанные часы. Кассы мертвы, банковские терминалы не могут связаться с серверами.
8: Ну, логично предположить, что бизнес начнет адаптироваться. Ну, выкатят бензогенераторы на тротуары.
9: Выкатят, конечно. Но экономика генерации, она же безжалостна. Себестоимость 1 кВт-часа от маленького бензинового двигателя сразу подскакивает до 15, а то и 20 рублей.
8: Это в разы дороже обычного тарифа?
9: В том-то и дело. Работать на таком тарифе значит сознательно сжигать собственные деньги в топке. Мелкий бизнес просто фиксирует колоссальные убытки и закрывает двери.
8: И вот тут, знаешь, скептики могут сказать: ну окей, бизнес теряет деньги, люди сидят без воды. Но человек ко всему привыкает. Выжить-то можно?
9: Выжить можно, если здоровье идеальное. Но анализ ситуации заставляет посмотреть на ту статистику, которую, ну, крайне редко озвучивают вслух. Для тысяч людей ток в розетке – это буквально система жизнеобеспечения.
8: Да, это очень важный момент. Что такое блэкаут для человека с тяжелой сердечной недостаточностью или болезнью легких? В таких квартирах стоят кислородные концентраторы. И без электричества этот сложный прибор превращается в бесполезный пластиковый ящик. От пауэрбэнка его не запустишь.
9: Одно дело – тухлое мясо в ресторане, и совсем другое – вот эти тихие смерти. А если мы перенесемся в Крым, там в начале июля была немного другая механика обрушения, но последствия-то такие же жуткие. Аналитика показывает, что применялась тактика сатурационной атаки.
8: То есть это перенасыщение систем защиты и одновременный удар по множеству целей?
9: Да, синхронно. Цель не просто повредить один объект, а разорвать связность всей региональной энергосистемы. Били сразу по десятку критических узлов. Полыхала западно-крымская магистральная подстанция, распределительные узлы в Саках, в Белогорске, даже газовую компрессорную станцию задели.
8: А она питает электростанции топливом?
9: Вот. И когда из единой сети так резко выпадают огромные куски мощности, происходит скачок частоты тока. Защитная автоматика просто сходит с ума. Пытаясь спасти уцелевшие трансформаторы, она начинает верно отключать целые города.
8: Система рассыпается на такие изолированные острова без света. И тут абсурд ситуации просто зашкаливает. Июль. Разгар курортного сезона. На улице плюс 35 в тени.
9: и гостиницы забиты туристами.
8: Битком. И вдруг вводится жесткий график света, нет, от 8 до 14 часов в сутки. Кондиционеры превращаются в бесполезный декор на стене. Здания раскаляются, это просто бетонные духовки. Давления воды не хватает даже на третий этаж.
9: Туристы просто собирают чемоданы и бегут.
8: Да, кому такой отдых нужен? И вот тут у любого логично мыслящего человека возникает вопрос. Допустим, все разбито, но почему нельзя просто пригнать технику, привести детали и починить это все? Ну, быстро.
9: А потому что энергосистема сейчас столкнулась с жесточайшим кризисом физических ресурсов. Вот главная болевая точка прямо сейчас – это силовые автотрансформаторы на 110 кВ и выше. Это, по сути, позвоночник любой региональной сети.
8: Они же принимают высокое напряжение с магистралей и понижают его, чтобы в город пустить безопасно.
9: Да. И тут важно правильно визуализировать эту штуку. Когда говорят «трансформатор», многие представляют такую, ну, серую коробочку на бетонном столбе в деревне.
8: Он размером с трехэтажный дом. Температура горения там такая, что медь внутри теряет свойства, изоляция превращается в пепел. Потушить эту массу нереально. То есть после пожара ремонтировать уже нечего. Это просто 300 тонн обгоревшего лома. И на его место нужно ставить абсолютно новый аппарат. И вот суровая математика за последние 2 года на юге России безвозвратно потеряно больше 40 таких машин.
9: Слушай, ну если смотреть в масштабах государства, цифра не кажется какой-то фатальной. В России же огромная промышленная база, тяжелая машиностроение на Урале, в Тольятти. Логично же перевести заводы на круглосуточную работу, нанять людей в 3 смены и наштамповать эти трансформаторы за пару месяцев.
8: А вот не выйдет. Проблема в том, что это не конвейерная штамповка. Это, по сути, штучное ювелирное производство в гигантских масштабах. Вся тяжелая промышленность страны физически способна выпускать 15, ну, максимум 20 таких машин в год.
9: То есть 40 уничтоженных – это 2 полных года работы вообще всех заводов страны?
8: Да, и это при условии, что больше ни один другой регион за 2 года не получит вообще ни одного нового трансформатора. Из-за санкций прямых поставок нет. Приходится тащить через третьи страны. Это удлиняет логистику на месяцы, и ценник взлетает в небеса.
9: Хорошо, если математика настолько безжалостная. Делают 15 штук, а потеряли 40. За счет чего тогда вообще возвращают свет в города прямо сейчас? Откуда оборудование берут?
8: Приходится заниматься, ну, каннибализмом энергосистемы. Буквально. Тушат пожар в одном месте, создавая дыру в другом. Чтобы восстановить подстанцию на юге, энергетики едут на склады в Сибирь или в Поволжье.
9: То есть забирают оттуда резервы?
8: Да, находят там резервный трансформатор, который лежал на случай локальной аварии. И потом начинается логистический ад. 200 тонн в фуру не кинешь. Нужен специальный сочлененный железнодорожный транспортер. Маршрут рисуют неделями, потому что мосты могут не выдержать.
9: И в итоге Поволжье и Сибирь остаются вообще без запаса прочности.
8: Именно. А сети там и без того дышат на ладан.
9: Если вернуться в Крым, там же вроде должна быть другая картина. Построили новые Таврическую и Балаклавскую теплоэлектростанции как раз для базовой генерации. Они не тянут?
8: Это вообще отдельная технологическая драма. Там стоят те самые мощнейшие газовые турбины «Сименс». Их туда привезли в 2017 году в обход всех ограничений. И тогда заявляли, что все, Крым энергонезависим.
9: Но газовую турбину такого уровня нельзя же просто поставить в бетон и забыть про нее на 30 лет.
8: В том-то и дело. Эта вершина инженерной мысли стоит десятки миллионов евро. Самое уязвимое там – лопатки горячего тракта. Воздух сжимается в компрессоре, смешивается с газом, поджигается. Температура газового потока больше 1000 градусов Цельсия. И все это бьет по лопаткам ротора, который крутится со скоростью 3000 оборотов в минуту.
9: Адские условия. Центробежная сила, температурные удары.
8: И эти лопатки изнашиваются. Их нужно менять строго по регламенту. И делать это должны сертифицированные инженеры самого производителя. Но в 2022 году концерн «Сименс» ушел наглухо. Запчастей нет, сервис закрыт, софт не обновить.
9: Ну, логичный шаг тогда – реверс-инжиниринг. Ну, взяли оригинальную лопатку, изучили химический состав, отсканировали 3D-модель и отлили копию где-нибудь на Урале. Разве нет?
8: Проблема в физике твердого тела. Есть такое явление – ползучесть металла. При 1000 градусов и такой центробежной силе обычная сталь течет, как пластилин, вытягивается.
9: А из чего тогда делают оригинальное?
8: Из монокристаллических суперсплавов на основе никеля. Там металл выращивают так, чтобы в нем вообще не было границ кристаллических зерен. чтобы трещина не могла пойти. Более того, внутри этой лопатки есть микроканалы.
9: Для охлаждения?
8: Да, воздух проходит насквозь и выходит через крошечные отверстия, создавая защитную пленку. Если просто скопировать форму и отлить лопатку из обычного жаропрочного сплава, она проработает несколько часов.
9: А потом?
8: Потом металл вытянется от вращения, лопатка чиркнет по статору, оторвется, и на скорости 3000 оборотов этот раскаленный кусок порвет турбину изнутри на мелкие куски.
9: Ничего себе! Получается, инженеры кустарщину ставить не будут, но деталей нет. Как они тогда спасают турбины прямо сейчас?
8: Они применяют недотоп. Искусственно занижают параметры, программно снижают температуру сгорания газа градусов на 200. Из-за этого турбины работают не на полную катушку, а на 70%.
9: То есть износ замедляется?
8: Замедляется радикально, да. Но термодинамика неумолима. Падает температура, падает КПД. Треть мощности станции просто испаряется. И все, автономность Крыма рушится. Снова нужна подпитка с материка по энергомосту.
9: А российские аналоги турбин?
8: Есть ГТД-110М. Но это единичные экземпляры, и очередь на них расписана на годы.
9: Получается парадокс. Передовое железо без доступа к глобальному сервису превращается в балласт. Но слушай, давай спустимся на землю. Даже если нашли резервный трансформатор или деталь для сети. Это все надо физически смонтировать. Нужны люди.
8: Линейные электромонтеры, мужики в оранжевых касках. Это и в мирное время работа с колоссальным риском. 30 метров высота, ветер, опора шатается, провода весят сотни килограммов. Одно неверное движение под напряжением — и все, смерть.
9: А сейчас к этому добавился дрон, который может прилететь в любой момент прямо во время ремонта?
8: Да, или повторный ракетный удар по подстанции. И вот тут включаются жесткие законы рынка труда. Если посмотреть на зарплаты летом 26 года в энергосетях Крыма, квалифицированный монтер получает от 38 до 43 тысяч рублей.
9: Серьезно? Около 400 евро в месяц за риск сгореть на столбе.
8: В Белгороде чуть получше из-за надбавок. Там от 50 до 65. Но посмотри на альтернативы. Оборонный завод неподалеку ищет слесаря-сборщика. Предлагает от 120 до 250 тысяч рублей.
9: И бронь от мобилизации наверняка.
8: Официальную бронь, да. Выбор очевиден. Зачем рисковать жизнью на высоте под дронами за 40 тысяч, если можно работать в теплом цеху за 200 тысяч с полной юридической защитой?
9: Кадровый обвал просто гарантирован.
8: Он уже произошел. Статистика фиксирует дефицит кадров на юге на уровне 25, а то и 30%. Из профессии ушли ветераны, самые ценные мастера. А энергосеть — это же дикий гибрид. Там реле из 70-х стоят вперемешку с новыми микропроцессорами. Нужен огромный практический опыт.
9: И кого берут на их место?
8: Выпускников техникулов. На профессиональном сленге их называют «необстрелянные дежурные». Ребята без опыта.
9: Но они же всего боятся, наверное.
8: Боятся высокого напряжения, не знают старых схем, долго читают чертежи. В итоге аварию, которую опытные мужики решали за 2 часа, теперь чинят 20-30 часов. Автовышки старые ломаются по пути. И винить этих пацанов нельзя. Они делают все, что в их силах. Но чудес не бывает.
9: Слушай, ну если все это сложить, оборудования нет, турбины душат недотопом, квалифицированных людей не хватает, ресурсов на всю сеть физически нет... Значит, система вынуждена решать, кому давать свет, а кто будет сидеть в темноте. Это же натуральный социальный каннибализм.
8: Жесткая иерархия выживания, да? И она выстроена очень цинично. Первый приоритет — Москва и Санкт-Петербург. Энергоснабжение столиц должно быть бесперебойным любой ценой.
9: Понятно. Блэкаут в Москве — это разрушение иллюзии стабильности. Система этого не допустит.
8: Второй приоритет — это предприятие военно-промышленного комплекса. Танки и ракеты нужны круглосуточно. Оборонка получает энергию по защищенным линиям.
9: А все остальное по остаточному принципу. Провинция. Тот самый юг.
8: Да, третий уровень. Эти территории переведены в статус серой зоны. Экономическая логика диктует, что они должны терпеть и адаптироваться, чтобы обеспечить работу первых двух уровней. Комфорт принесен в жертву.
9: И самое жуткое, что эта серая зона будет расползаться? Эксперты же прямо называют следующих кандидатов на верное отключение Ростовской и Воронежской области. И дело даже не в военных действиях.
8: Износ оборудования. Цифры просто пугают. Больше 70% сетей там выработали свой нормативный ресурс. Провода висят сверх срока. Керамические изоляторы все в микротрещинах.
9: Масло в выключателях деградировало.
8: А просеки под ЛЭП вообще годами не чистят, потому что нет бюджета. Все держится на чистом везении. Как только ударит аномальная жара...
9: Все включают кондиционеры.
8: Нагрузка прыгает, старые провода раскаляются, провисают до веток и короткое замыкание. Изолятор пробивает, старый трансформатор вспыхивает, цепная реакция пошла. А резервов-то больше нет, мы об этом уже говорили.
9: Чтобы это предотвратить, нужна гигантская модернизация. Сотни километров кабелей, новые подстанции. Но, учитывая дефицит бюджета в 6 триллионов рублей на 2026 год, денег на это нет от слова совсем.
8: Возникает вопрос. Почему тогда это не обсуждается громко? Почему в отчетах все так радужно?
9: Потому что инженерная реальность упирается в политический календарь. С 18 по 20 сентября 2026 года выборы в Государственную Думу.
8: Нужно минимизировать недовольство. Миллионы злых людей без света – это риск, поэтому сейчас негласная установка сдерживать негатив. Тарифы искусственно держат. Они растут медленнее инфляции, а медь и сталь подорожали в несколько раз.
9: То есть у энергокомпаний просто нет живых денег даже на закупку проводов.
8: Они финансово обескровлены, а масштабные аварии в отчетах просто маскируют под временные локальные перебои.
9: Но физику же политикой не остановишь. Как только выборы пройдут и этот электоральный фильтр снимут, скрывать катастрофу станет просто бессмысленно.
8: Значит, графики ограничения мощности, вот эти отключения на несколько часов в день, станут абсолютно легальной нормой далеко за пределами юга. Темнота начнет расползаться по всей европейской части страны. Просто потому, что сети физически больше не смогут нести нагрузку. Ну вот, собственно, и вся картина. Каждая проблема сама по себе решаема. Все вместе и одновременно уже совсем другой разговор. Так что следим за ситуацией. Спасибо, что слушали разбор дня. Берегите себя и друг друга.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
10: БПЛА. Паника. Калининградцам раздают памятки на случай атаки беспилотников. Власти готовят жителей региона к реальным военным действиям. Привет губернатору. Безногий ветеран СВО просит у властей бензин для автомобиля, который ему подарил без прозванных, когда, наконец, топливо станет доступным. Праздник прошел, осадочек остался. Калининградцы раскритиковали организацию концерта на День города. Почему зрителей не устроил концерт на стадионе? Итак, в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки БПЛА. В инструкциях людям рекомендуют при виде беспилотника покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а про укрытие в ней ни слова.
11: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь, но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
10: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны, а укрытия должны быть обозначены специальными табличками на фасадах домов. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитали, что обследовали в Калининграде более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. Наверное, поэтому в Калининграде начали готовить защитное сооружение модульного типа, способное вместить до полусотни человек. В то же время в мэрии утверждают, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка для жителей Калининграда до сих пор нет, поэтому большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий, которые уже регулярно происходят в Ленинградской области. Ее 6 июля снова массированно атаковали беспилотники.
12: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил об уничтожении 62 БПЛА и о повреждениях в портах Усть-Луга и Высоцк, а также объектов инфраструктуры на Лужском военном полигоне в результате атаки. Позже по видео и фото из сети стало известно, что беспилотники атаковали пункт дислокации 26-й ракетной бригады. Что примечательно, это соединение сухопутных войск, вооруженное оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», и его основная задача – наносить ракетные удары по военным объектам.
10: По словам Дрозденко, пострадавших нет, а последствия удара ликвидированы. В то же время из-за ограничений, введенных на фоне опасности беспилотников в Ленинградской области, в Калининградском аэропорту Храброво задерживались 50 рейсов, еще 5 были отменены. Некоторые пассажиры должны были вылететь еще ночью, однако отправление перенесли, и людям пришлось ожидать вылета более 6 часов. Часть разместили в гостиницах. Кстати, до сих пор приходится томиться в ожидании и автомобилистам, правда, у них другая головная боль, но все та же – дефицит бензина. Хотя власти и рапортуют о завозе топлива на АЗС, бензиновые очереди остались, хотя немного и уменьшились в размерах по сравнению с предыдущей неделью. Да и ограничения на отпуск топлива сохраняются – бензин 30 литров, дизель 60 литров, что тоже не способствует уменьшению ажиотажа. И если у кого-то есть возможность несколько часов стоять в бензиновой пробке, то некоторые граждане вынуждены обращаться за помощью к властям. В Калининградской области ветеран СВО, инвалид с ампутированными конечностями, обратился к Алексею Беспрозванных с просьбой помочь заправкой автомобиля, который глава региона вручил ему этой весной.
13: «Я инвалид второй группы, у меня нет ног, участник спецоперации. Вы в марте вручали мне ключи от авто, а заправить я его не могу. Мне требуется всего от 40 до 50 литров бензина в месяц».
10: Ранее аналогичные предложения звучали и от родителей детей-инвалидов и многодетных семей. Жители предлагают выдавать льготным категориям талоны на бензин или организовать отдельную систему заправки. Но власти не видят необходимости введения талонной системы и рассчитывают, что открытие 11 крупных заправок «Балтнефти» для розничной продажи 92-го бензина и дизеля стабилизирует ситуацию и помогут сократить очереди. В общем, на вопрос, когда закончится бензиновая лихорадка, в региональном правительстве по-прежнему нет конкретного ответа. Не дают чиновники и вразумительного объяснения, почему главный концерт в честь 80-летия области на Ростех-арене обернулся для зрителей испытанием на прочность. Жители Калининграда раскритиковали концерт на День города. Соцсети заполнили жалобы на организацию праздника. Первым неприятным сюрпризом стала километровая вереница к туалетам. Стоять пришлось 40 минут. Вытерпели не все. Часть очереди просто пошла орошать кустарники. Люди также пишут о многочасовых очередях перед входом на стадион, проблемах со звуком и неудачном выборе площадки. Больше всего претензий вызвало качество звука. На верхних ярусах вместо песен был слышен только грохот, делятся впечатлениями жители.
14: «Такого звука я даже в сельпо не слышала. Сейчас выступает Родион Газманов, и кроме грохота не слышно ни одного слова».
15: «Такие очереди я видела только на чемпионате мира по футболу. Но тогда люди проходили быстро. Здесь же это просто издевательство. Что за бардак?»
10: Более того, у входа на трибуны гостям вдруг объявили, что четвертый ярус не работает, и всех погнали на танцпол. Люди возмущались, ведь если бы хотели стоять, взяли бы другие билеты, но организаторы оставили эти крики без внимания. «Не учли интересы тех, кому физически тяжело держаться на ногах», предупредила не заранее, многие бы просто остались дома. К примеру, беременным и с детьми разрешили подняться на третий этаж, но место пришлось искать самим, а потом уступать их тем, у кого были билеты именно туда. Никаких предупреждений об изменениях не было. В итоге калининградцы с билетами на сидячие места стояли часами, а дети засыпали на траве. Короче, концерт в честь 80-летия области ожидался совсем другим. Тем более все помнят, как настойчиво всех приглашал приходить губернатор Беспрозванных, обещая грандиозное шоу. А по факту праздничное действие на Ростех-арене оставило у многих горький осадок. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Ситуация с бензином, кажется, становится все менее понятной. Чтобы в ней разобраться, думаю, сначала нужно вспомнить, с чего и когда все началось.
16: Итак, с весны украинские беспилотники методично выбивали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Московский завод в Капотне получил удары дважды только за 1 июнь. Нижегородский, Рязанский, Ярославский заводы тоже пострадали. Туапсинский завод Роснефти был атакован 7 раз. 7. К началу июля почти треть мощностей нефтепереработки всей страны была выведена из строя. Логично, что производство бензина рухнуло минимум на 25%, а некоторые эксперты говорят, что и на 40%. В итоге имеем ситуацию, когда страна потребляет примерно 110 тысяч тонн бензина в сутки, а заводы в июне выдавали лишь около 85 тысяч. То есть, как минимум, дефицит – это 20% от потребности. И важно понимать, что это не перебои в логистике. Это структурная дыра в производстве, и она никуда не делась. Пока кризис нарастал на материке, калининградские власти держались за оптимизм. 22 июня губернатор Беспрозванных прямо на заседании областного правительства говорил, что запас топлива в регионе обеспечен на месяц вперед. Дефицита нет, паниковать незачем. В Министерстве инфраструктуры тоже успокаивали, мол, это краткосрочные перебои, и они возможны только у мелких операторов из-за перестройки логистических цепочек, не более того. Люди слышали это и успокаивались. Но прошло буквально 3 дня, и все изменилось. 25 июня в области официально ввели первые ограничения на продажу топлива. 30 литров бензина в одни руки, 60 литров дизеля. На заправках моментально выстроились очереди. Сначала на час, потом на 3, потом на 5, потом на 12. Некоторые, даже простояв очередь, не дожидались. Бензин заканчивался прямо перед ними. На одной из заправок «Лукойла» на Московском проспекте водитель рассказывал, что простоял больше 5 часов за 30 литрами. А это примерно неделя езды. Потом по новой. Нужно стоять. Крупнейшая топливная сеть региона «Балтнефть» – 35 заправок по всей области – закрыла розничную продажу полностью. Там принимают только юридические лица, только государственные и муниципальные заказы. Рядовой водитель к ее колонкам просто не может подойти. Очереди перед работающими заправками выросли настолько, что начали создавать пробки и мешать движению общественного транспорта. В чатах появились люди, которые отслеживают маршруты бензовозов и пишут информацию о том, на какую заправку едет следующая машина. В общем, все похоже на сцену из какого-то фантастического фильма про мир после ядерного взрыва. 2 июля первый заместитель губернатора Шерин оправдывался на совещании. Мол, бензин в регионе физически есть, но не хватает бензовозов, чтобы оперативно развозить его по заправкам. И еще не забыл обвинить самих калининградцев, которые якобы запаниковали и начали заливать полные баки при каждой возможности. По его словам, топливо есть на нефтебазе, но пока оно доедет до конкретной заправки, там уже пусто. Нужно ли говорить, что даже если это правда, то для Калининграда этот сценарий особенно болезненный? Никакого запасного маршрута, никакой альтернативы морю, никакого буфера между нефтебазой и дефицитом. 3 июля в ситуацию вмешался президент. Путин сказал, что отдал распоряжение о приоритетных поставках дополнительного топлива в Калининградскую область. Только что толку от распоряжений, если физически топлива не хватает? На сегодня имеем ситуацию, когда «Балтнефть» частично открыла розницу. Но работают только 11 заправок из 35. Только 92-й бензин и дизель. И лимиты при этом никуда не делись. «Лукойл», «Тибойл» и «Сургутнефтегаз». Надо целый квест пройти, чтобы купить там хотя бы 30 литров. 95-го бензина в свободной продаже фактически нет. И те, кто рассчитывает, что скоро все закончится, очень горько ошибаются. Все то, что произошло за эти 2 недели, это только начало. Нефтеперерабатывающие заводы не восстанавливаются за дни и недели. По информации знающих в нефтяной отрасли людей, в июле объемы переработки в лучшем случае останутся на июньском уровне. И только при условии, что новых ударов беспилотников не будет. А они продолжаются. При этом пик потребления бензина в России традиционно приходится на август и сентябрь. Дачники, уборочная техника – все это ляжет дополнительным грузом на и без того сжатое предложение. То есть кризис только начинается, и самое напряженное время впереди. И хотя правительство уже как-то реагирует, все это выглядит как попытка приклеить пластырь на сломанную ногу. Например, власти преследуют перекупщиков. Объявления о продаже бензина на Авито блокируются, но продавцы маскируют их под другие товары. Да и народ, уставший стоять в очереди, сам уже идет к перекупщикам и готов платить сколько нужно, чтобы не стоять в бесконечной куче машин. Вот так неожиданно страна действительно перестала быть страной-бензоколонкой. Только, кажется, не на такой результат все рассчитывали. Думаю, осень покажет, насколько глубокой окажется эта яма. На этом все. Берегите машины и кошельки. Больше адекватных новостей в следующем выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
16: Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил жителям региона ездить заправляться в Китай из-за катастрофического дефицита. В самом крае продажу горючего уже официально ограничили лимитом в 15 литров в одни руки.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Краснодарский таксист вкратце описал ситуацию в крае и рассказал, что случилось с нефтеперерабатывающим заводом в Славянске на Кубани.
17: Ну что, теперь и славянский бензин, наверное, пропадет. Знакомые насчитали не менее уже 15 взрывов, когда он насчитал, говорит, я потом просто устал считать, он живет там недалеко. Славянский НПЗ горит. Значит, бензин со Славянского Русойл пропадет и станет его намного меньше. Так что такие дела, ребята. Кто не слушает меня, говорит, херовые советы от таксиста, кто он такой, таксист-вонючка, скоро пожалеет очень сильно, потому что ситуация меняется очень стремительно. Видите, посмотрели, что скупают бензин крымчане и везут туда. Это все они отобразили и разбульбенили этот славянский нефтеперерабатывающий завод. И бабахает до сих пор там, говорят, уже больше 25 взрывов. Так что дела серьезные. Что, от славянской НПЗ остались рожки до ножки. Бомбят безостановочно. Я не знаю, сколько там, чего зашло, сколько сбили. Но, по сути, НПЗ уже нету. И когда он восстановится, непонятно. Так что следующая вообще реакция непонятна. Откуда будет бензин, как мы его будем получать, как вообще все будет. Сейчас жизнь поменяется настолько стремительно. Все эти проблемы, вся эта ситуация копится накопительно, а реализуется скачкообразно. Вот скачкообразный процесс, один из них и прошел. Вот накопительно, а теперь скачкообразно. И выровняется это еще не скоро, абсолютно не скоро.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Надежды на лучшее больше нет. В России впервые за 5 лет выросло количество алкоголиков. В России впервые за последние 5 лет был зафиксирован рост числа людей с впервые выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз. По данным Минздрава, в прошлом году таких пациентов стало 83 тысячи, тогда как в 2024 их было почти 63 с половиной тысячи. Таким образом, заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30% за год, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений, отметили в Минздраве.
19: Рост зафиксирован в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.
18: В прошлом году продажи крепкого алкоголя в России выросли более чем на 10%, достигнув уровня 3 с лишним литра на душу населения в год. Как пишет Финэкспертиза, этот показатель стал рекордным с 2017 года. В основном граждане предпочитают водку. Спецоперация и экономический кризис в стране фактически сделали алкоголь домашним антидепрессантом, говорит психолог Николай Белецкий.
20: различные проблемы в стране, увеличение тревожности, конечно же, способствует пьянству. Но еще больше пьянству способствует то, что в российском обществе люди, они, ну, обесценены. Цена им копейка, грубо говоря, людям, их личности. То есть они себя чувствуют угнетенными постоянно. И чтобы выйти из этого угнетенного состояния, им необходимо выпить для того, чтобы почувствовать себя человеком.
18: После 4 с лишним лет СВО частные наркологические клиники зафиксировали резкое увеличение числа пациентов с алкогольной зависимостью. До этого заметный рост употребления алкоголя и, как следствие, обращений за наркологической помощью пришелся на время пандемии коронавируса, говорят наркологи.
21: Во все времена в условиях кризисов всегда происходило увеличение употребления алкоголя. Люди ищут какого-то успокоения, забвения.
18: С 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом алкогольная зависимость. Аналитики компании «Контур Фокус» подсчитали, что сегмент баров и алкогольных магазинов растет по всей стране. И главной причиной называют пессимизм россиян и отсутствие надежды на улучшение жизни. Количество пьющих россиян будет увеличиваться, убежден политтехнолог Юрий Пивоваров.
22: Скорее всего, будут больше пить, конечно, для того, чтобы снять и напряжение, и увеличивающая тяжесть жизни, давление как бы на тебя. Вроде бы ничего и нету, а все как-то плохо и нехорошо, и безразлично. А если еще и война будет продолжаться, она будет, увы, продолжаться. Ну, тут уже тут ничего не сделаешь. Сделать можно только в том, чтобы прекратить войну. Но на это нужна какая-то воля. В Кремле этой воли точно нет.
18: Совокупный объем реализации крепкого алкоголя увеличился на 3,7% за год и достиг 8,5 литров на душу населения, отмечают эксперты. По их словам, в довоенном 2021 году этот показатель составлял менее 7,5 литров. Таким образом, с начала СВО потребление крепкого алкоголя в России выросло на 14%. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, включающей пиво, сидр, медовуху, также достиг 8-летнего максимума, составив почти 58 литров на душу населения. Особенно уровень алкоголизма увеличился в приграничных с Украиной регионах, где продолжаются обстрелы и бои. Там регулярно пьющих стало на 20% больше. И если пьянство в стране не остановить, то к 2050 году население России сократится на 60 миллионов, предупреждают демографы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
5: Военный корреспондент Александр Коц о том, что жители более удаленных от фронта регионов сталкиваются с меньшими трудностями, чем население приграничья, и предрек проблемы с отоплением к зиме.
23: Они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет. Но это не... Ну, понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, ну, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничья, там, белгородцам, курянам, на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные. Вот. Но вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что. Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь. Поэтому, ну, мы как бы и не такое выдерживали.
3: Криминальные новости.
24: Ветеран СВО изнасиловал 6-летнюю девочку в Брянской области. Осудили мужчину, надругавшегося над ребенком. Как установил суд, а мужчина в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в квартиру своего соседа через незапертую дверь и совершил насильственное действие сексуального характера в отношении его 6-летней внучки. Девочка находилась дома одна. При этом подсудимый сопровождал свои действия угрозами расправы, сдавливал девочке шею, нажимал пальцами на глаза, причинив ей физическую боль. Также сотрудники полиции изъяли хранившееся у насильника дома 140 граммов взрывчатого вещества и патроны. Местные паблики пишут: извращенец, ранее судимый наемник ЧВК «Вагнер», получивший помилование после участия в СВО. Суд приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима и взыскал в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Тем временем в Кемеровской области суд арестовал мужчину по подозрению в изнасиловании своей 78-летней матери. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов региона. Подробности данного дела не указываются. В Омской области внучка зарубила топором свою бабушку. По данным следствия, 20-летняя девушка в поселке Черлака в ходе бытовой ссоры нанесла множество ударов топором 65-летней родственнице, с которой проживала. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Подозреваемая в преступлении задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. В Москве задержали официанта за изнасилование коллеги. Как сообщает телеграм-канал 112, мужчина предложил проводить 21-летнюю коллегу после смены в ресторане. Они не успели выйти из торгового центра «Европейский», как сопровождающий схватил девушку за руку, затащил в женский туалет на втором этаже торгового центра и там же надругался над ней. Сразу после этого ужаса пострадавшая не стала писать заявление, однако спустя несколько дней отошла от шока и обратилась в полицию. По словам девушки, извращенец задержан. Сама официантка не может понять мотивы неадеквата, раньше он внимания к ней не проявлял. Прохожая напала на школьницу в Красноярске. По данным ШОТ, 8-летняя Диана с подругами шла по улице. Там проводились ремонтные работы, и часть дороги была обставлена деревянными мостками. Дети увидели, как прохожая оступилась и упала. Девочки спросили, нужна ли ей помощь. В ответ женщина встала и накинулась на 8-летнюю Диану. Сначала ударила школьницу в лицо, потом повалила и стала душить. Прохожим удалось спасти ребенка и отпугнуть нападавшую. Соседи женщины рассказали, что она уже не в первый раз нападает на людей. Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
5: Глава российского государства Владимир Путин рассказал о переговорах с президентом Александром Лукашенко на Валдае и поблагодарил белорусского лидера за усилия в решении гуманитарных вопросов.
0: Оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении. Особенно это касается решения гуманитарных вопросов, и в частности обмена военнопленных. Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать тоже белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Мы с ним общались, да, сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке. Но не только вдвоем, но и втроем я пригласил председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича. И обсуждали прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях, и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах. Говорили о гуманитарном сотрудничестве. Это была очень удачная и содержательная поездка.
3: Главные новости дня.
1: Бензиновый Армагеддон, новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
2: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит, и начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
1: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
4: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Но Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
6: Причиной – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
1: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
2: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
7: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
1: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
25: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
1: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента» беда дня.
16: Белгород и Крым погрузились в тотальный блэкаут после массированных ударов по электроподстанциям. Жители Белгорода остаются без света и воды уже более 30 часов подряд, а в Крыму не работает общественный транспорт, закрыты магазины, а больницы работают только на генераторах.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
16: Мать двоих детей из Ростова рассказала о том, что военкомы обзванивают женщин и склоняют к подписанию контракта на войну.
26: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. Более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете? Сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. Я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать, настолько сильно прессовать женщин, я надеюсь, что это был последний звонок. Но то, что мне стало жутко, это вообще ничего не сказать.
8: Участник СВО Сергей Турченко, проходивший службу в 102-м гвардейском мотострелковом полку, обратился к мужчинам и призвал ни в коем случае не соглашаться на подписание контракта.
9: Друзья, в последнее время очень часто у меня даже под видео начали писать такие, которые говорят: пиши мне в ЛС, я помогу тебе с подписанием контракта, попадешь в теплое место, БПЛА, все дела, все четко будет. Я вам скажу, как это будет.

0: там сохранения наших территориальных приобретений, которые мы приобрели за время специальной военной операции. Вот. Но тем не менее дает нам, но тем не менее потребует от нас как бы принятие, так сказать, существования Украины в том виде, в каком она сейчас, к сожалению, существует. Американская сторона готова на это смотреть, но американская сторона как бы вызывает, у нее вызывает сомнение, что это, эти цели наши достижения на поле боя. Вот это действительно они начали об этом говорить, что нам кажется, что Украина побеждает.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Фермер из Бахчисарайского района рассказал, как отсутствие горючего остановило всю работу в хозяйстве и поставило в тяжелую ситуацию будущее яблочного сада.
3: Вот наша вся техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено соседу тут. Ну, тюки мы вон там вот скосили. Затюковали, успели, еще дизель был. Вот сейчас тюки лежат, тоже вывезти не можем. Все стоит, всех распустил. Работы, ну не работать, ничего не можем. Остался я один в ручном режиме, в ручном кормлю, пою. И если мы еще, вот у нас есть запас воды вон. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президенту. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
4: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный ZVN-кор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
6: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
4: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
7: Это классическая ловушка, в которую генштаб загнал сам себя. Главе генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в 4-й раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
4: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе.

0: раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
3: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
2: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
4: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52, а вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
5: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
0: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
5: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
0: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
6: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
0: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О тех самых, которые лежат на банковском депозите и приносят вам приятный процент. Так вот, лидер коммунистов Зюганов публично назвал 130 триллионов рублей на счетах граждан и бизнеса тремя государственными бюджетами, которые лежат без дела. Без дела. Ваши деньги. Государственные бюджеты. Чувствуете, куда дует ветер? Сегодня разбираем, почему это заявление не случайная оговорка старого политика, а первый сигнал к тому, что власть всерьез присматривается к вашим сбережениям.
8: Слушай, звучит это все, конечно, максимально тревожно. То есть, прямо как какая-то теория заговора, если честно. 130 триллионов рублей – это вообще, цифра, которую даже в голове уложить физически сложно.
7: Да, визуализировать такое количество нулей почти нереально. Но давай просто переведем эти слова в абсолютно конкретную жесткую математику. Я тут считала перед эфиром, и если взять и структурировать всю эту огромную массу денег, получается очень четкая картина. Примерно 63 триллиона – это корпоративные счета, то есть деньги бизнеса компаний. А вот оставшиеся 67 триллионов – это исключительно депозиты физических лиц.
8: Обычных людей, я правильно понимаю?
7: Именно. Обычных граждан. И когда в публичном поле звучит вот эта фраза про три государственного бюджета, это абсолютно точный расчет, а не просто метафора. Смотри, федеральный бюджет России на 2025 год запланирован на уровне 1 триллиона рублей расходов.
8: Ого! То есть на банковских серверах прямо сейчас аккумулирована сумма, которая, превышает трехлетние потребности всего государства?
7: Да, больше трехгодовых бюджетов просто лежат на счетах. Бюджету просто критически, катастрофически не хватает денег прямо сейчас. Это черная дыра.
8: Подожди, давай посмотрим на цифры. Неужели все настолько плохо?
7: Давай посмотрим на расходы. В 2025 году военные траты достигают абсолютно беспрецедентного уровня более 13 триллионов рублей.
8: 13 триллионов?
7: Да, это больше 40% всего федерального бюджета. Просто чтобы понимать масштаб. На оборону уходит больше средств, чем суммарно тратится на здравоохранение, образование, спорт, экологию и социальную политику. Вместе взятые.
8: Военные расходы – это драйвер экономики. Заводы работают в 3 смены, рабочие получают высокие зарплаты, ВВП из-за этого растет. Разве это не компенсирует затраты бюджета?
7: ВВП на бумаге растет, это правда. Но проблема в том, что военное производство не создает добавленной стоимости для потребительского рынка. Танк не производит хлеб, он не лечит людей и не оказывает услуги. А стоимость самих этих боевых действий просто космическая. Поэтому никто никогда не будет использовать слово «конфискация». Будут использованы механизмы, которые внешне выглядят абсолютно легально, и даже будут подаваться под соусом защиты экономики от кризиса.
8: И как это можно провернуть легально?
7: Сценарий первый, который активно обсуждается в аналитических кругах, это конвертация вкладов в принудительные займы. Издается нормативный акт об особых мерах в финансовой сфере. Устанавливается порог неснижаемого остатка. Например, все суммы до 1 миллиона рублей на счету остаются неприкосновенными.
8: А, хитро! Это успокаивает подавляющее большинство населения, у которых просто нет таких накоплений.
7: В точку. А вот все средства выше этого миллиона автоматически, прямо на уровне банковского процессинга, конвертируются в специальные государственные облигации. Сроком погашения, скажем, на 25 лет. И с фиксированной ставкой, например, 3% годовых.
8: 3%? При текущей инфляции под 20%? Да это означает, что через 25 лет эти деньги не будут стоить даже бумаги, на которой могли бы быть напечатаны эти облигации. Инфляционный налог сожрет 99% стоимости.
7: Зато юридически собственность сохранена. Деньги не украдены, они трансформированы в ценные бумаги, которые обеспечены гарантией государства. Человек остается владельцем актива, а то, что этот актив обесценится в ноль, ну, извините, это макроэкономические риски. Конституция формально не нарушена.
8: Жесть. Но слушай, если в обществе начнут курсировать хотя бы малейшие слухи о подготовке такого указа, люди же не будут сидеть и ждать. Начнется классический набег на банки. Все просто бросятся снимать наличные или переводить деньги куда-то.
7: И вот тут система рухнет чисто технически.
8: Потому что ни один банк в мире не держит в хранилищах столько физических бумажных денег, сколько у него нарисовано цифр на экранах смартфонов.
7: Совершенно верно. Поэтому включается сценарий второй – управляемый технический дефолт банковской системы. Архитектура современных финансов такова, что остановить любую панику можно нажатием пары клавиш.
8: Блокировка переводов в мобильных приложениях.
7: Да, как только алгоритмы фиксируют аномальный всплеск заявок на снятие наличных, система реагирует мгновенно. Банки заявляют о массированной кибератаке, техническом сбое или временной нехватке ликвидности. Моментально вмешивается Центробанк и, ссылаясь на спасение финансовой системы от коллапса, вводит жесткие лимиты на снятие.
8: Звучит до боли знакомо. Сначала тебе разрешают переводить, скажем, 100 тысяч в день. Потом режут лимит до 30 тысяч. Затем вообще до 10 тысяч в месяц.
7: Причем для этого даже новые законы принимать не нужно. Инструментарий уже полностью готов и обкатан. Есть Росфинмониторинг, есть 859-я статья Гражданского кодекса. Она позволяет банкам блокировать любые счета на 30 суток, просто по подозрению в легализации доходов.
8: То есть в условиях массовой паники любой крупный перевод может быть автоматически размечен алгоритмом как подозрительный.
7: Да, счет замораживается на месяц до выяснения обстоятельств. Ты открываешь приложение, видишь свои миллионы на экране, но при нажатии кнопки «Перевести» выдается ошибка. Цифры есть, а денег нет. Физически сопротивляться этому невозможно. Куда ты пойдешь возмущаться? В закрытое отделение банка, где рядовой менеджер сам не понимает, почему не работает программа.
8: Но психологическая граница. Изъятие кровных накоплений всегда считалось красной линией, которую нельзя переходить.
7: А разве эта красная линия не была пройдена гораздо раньше? Давай вспомним 2013 год. Решение о заморозке накопительной части пенсий. Миллиарды рублей, которые люди откладывали на свои персональные счета, просто взяли и направили в распределительную систему на текущие выплаты.
8: А, помню. Но это же тогда подавалось исключительно как временная мера на один год, чтобы сбалансировать бюджет пенсионного фонда.
7: Да, и эта временная мера успешно продлевается ежегодно уже больше 10 лет. По факту деньги были изъяты чисто бюрократическим путем, и никто не вышел на площади. Или возьмем пример посвежее. Процесс передачи активов иностранных компаний под внешнее управление после 2022 года.
8: Заводы, бренды.
7: Оборудование на сотни миллиардов рублей меняло контроль по решениям судов или указам. Технология смены собственника отработана безупречно. Общество уже продемонстрировало высокую толерантность к подобным операциям, если они подаются под правильным соусом национальной безопасности.
8: Блин, хорошо, представим, что человек с капиталом слушает сейчас этот анализ, понимает всю безвыходность ситуации и решает действовать прямо сейчас. Начинает искать способы спасти свои сбережения. Давай пройдемся по классическим инструментам защиты.
7: Давай, предлагай варианты.
8: Самое простое. Я выхожу в кэш. снимаю все свои миллионы наличными рублями и кладу в домашний сейф. Если деньги физически у меня в руках, никакой Росфинмониторинг их не заблокирует.
7: Это абсолютная иллюзия контроля. Во-первых, есть чисто физическое ограничение инфраструктуры. Стандартный банкомат вмещает всего от 3 до 10 миллионов рублей. В отделении касса тоже не резиновая. Если паника начнется внезапно, наличность в банкоматах закончится за пару часов.
8: А инкассаторы?
7: Инкассаторские службы просто физически не справятся с подвозом кэша с такой скоростью. Броневиков не хватит на все отделения. Во-вторых, даже если тебе чудом удалось снять наличные, возникает главная проблема – инфляция. Если ставка снижена, а товары в жутком дефиците, инфляция разгоняется до десятков процентов.
8: То есть наличные в сейфе будут таять на глазах.
7: Превращаться в резаную бумагу. Государство все равно заберет свою долю через инфляционный налог, даже не прикасаясь к твоему сейфу.
8: Логично. Тогда валюта. Безналичные доллары отпадают, они на тех же серверах лежат. А вот наличная валюта. Доллар защищен от рублевой гиперинфляции.
7: Купить наличную валюту в больших объемах сейчас уже практически нереально. Действуют жесткие лимиты на выдачу, плюс гигантские комиссии банков. Но главная угроза тут в другом. В условиях финансового чрезвычайного положения хранение крупных сумм наличной иностранной валюты может быть легко криминализовано.
8: В смысле? Введут уголовную статью за доллары под матрасом?
7: Абсолютно реальный сценарий для защиты национальной системы. Использование долларов при сделках вне банковского контура на черном рынке могут приравнять к тяжелым экономическим преступлениям. Твой актив просто станет токсичным. Ты не сможешь его легально потратить.
8: Жестко. Идем дальше. Золото. Активы-убежище. Покупаю золотые слитки или инвестиционные монеты. Металл вечен, инфляции не подвержен и от серверов не зависит.
7: С физическим золотом есть две критические проблемы. Первая – это гигантские спреды. Разница между ценой покупки и продажи в банке. Ты покупаешь слиток за одну цену, но если завтра тебе понадобятся живые деньги на еду, банк выкупит его обратно с дисконтом в 20-30%.
8: Мгновенная потеря четверти капитала на неликвидности. Окей. Кэш сгорает, валюта под угрозой тюрьмы, золото могут изъять. Остается бетон, недвижимость, квартиры, участки, коммерческие площади. Квадратные метры нельзя заблокировать постановлением, и они не сгорят от инфляции. Это кажется прям железобетонным вариантом спасения.
7: В условиях острого кризиса рынок недвижимости просто замирает или рушится. Кому ты продашь квартиру, когда ключевая ставка 20%, ипотека мертва, а у людей блокируют счета?
8: Ну да, покупателей с живыми деньгами не будет.
7: Ты остаешься с абсолютно неликвидным активом, который невозможно быстро конвертировать в деньги для жизни. Более того, он генерирует постоянные убытки. Налоги, коммуналка.
8: Но, по крайней мере, квартиру не заберут просто так. Запись в Росреестре – это же святое.
7: Открываем Конституцию Российской Федерации, статью 35. Она гласит, что право частной собственности охраняется законом. Но там же, в части 3, есть очень четкая оговорка. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено при условии предварительного и равноценного возмещения.
8: То есть изъять можно, если государство решит, что это необходимо для государственных нужд. А что насчет равноценного возмещения?
7: А кто, по-твоему, определяет размер этого возмещения? Оценочная стоимость будет базироваться не на рыночных фантазиях владельца, а на кадастровой оценке или специальном государственном тарифе.
8: Который будет копеечным.
7: В условиях чрезвычайной ситуации государство может забрать коммерческий склад или земельный участок, выплатив компенсацию обесценивающимися рублями либо теми самыми долгосрочными облигациями под 3%. Механизм принудительного выкупа абсолютно легален.
8: Знаешь, вырисовывается просто жуткий финансовый парадокс. Оказывается, вообще все традиционные, проверенные веками способы сохранения капитала, от матрасных накоплений до золотых слитков и квартир, они эффективны исключительно в условиях мирного времени и свободного рынка. А как только включается режим финансового форс-мажора, любая из этих стратегий превращается в ловушку.
7: Именно так и спроектирована современная финансовая система. Она контролирует абсолютно все шлюзы, банковские процессинг, валютные переводы, реестры прав собственности – все это замкнуто на единый государственный контур. И когда возникает критическая потребность в ликвидности, инвестор внезапно обнаруживает, что все двери надежно заперты программным кодом или нормативными актами.
8: То есть, если собрать всю картину воедино, становится понятно. Математический расклад абсолютно четкий. С одной стороны, зияющая дыра в бюджете. Военная машина, которая сжигает миллиарды каждый день. Обрубание нефтяных сверхдоходов из-за издержек. Резервы истощены, а внутренние займы стали абсурдными из-за запретительных ставок. А с другой стороны, на серверах банков спокойно лежат 130 триллионов рублей, до которых можно дотянуться одним постановлением.
7: И в этой парадигме в слова политика высшего эшелона о бюджетах, которые лежат без дела, это явно не старческая оговорка. Это тестирование почвы.
8: Вброс маркера в информационное поле, чтобы просто замерить реакцию людей.
7: Именно. Если после таких заявлений не происходит массового оттока средств, если никто не паникует, система делает логичный вывод. Общество морально подготовлено. Можно переходить к проектированию конкретных юридических и технических механизмов изъятия. Итак, что мы имеем в итоге? Бюджет в дыре, резервы на нуле, занять деньги на рынке не получается. И тут на счетах граждан лежат 130 триллионов. Соблазн очевиден. Зюганов его уже озвучил вслух, а в этой системе просто так ничего не говорят. Это разогрев. Это прощупывание реакции. Будет ли следующий шаг, зависит от многого. Но ждать и смотреть, как события будут развиваться, это тоже выбор. Со своими последствиями. Думайте, решайте заранее. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензиновый Армагеддон, новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
9: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит, и начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
0: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
10: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Ну, Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
11: Причиной – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
0: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
9: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
12: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
0: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
6: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
0: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Президент Владимир Путин о том, что июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
14: Но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Главные новости дня.
15: Надежды на лучшее больше нет. В России впервые за 5 лет выросло количество алкоголиков. В России впервые за последние 5 лет был зафиксирован рост числа людей с впервые выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз. По данным Минздрава, в прошлом году таких пациентов стало 83 тысячи, тогда как в 2024 их было почти 63,5 тысячи. Таким образом, заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30% за год, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений, отметили в Минздраве.
16: Рост зафиксирован в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.
15: В прошлом году продажи крепкого алкоголя в России выросли более чем на 10%, достигнув уровня 3 с лишним литра на душу населения в год. Как пишет Финэкспертиза, этот показатель стал рекордным с 2017 года. В основном граждане предпочитают водку. Спецоперация и экономический кризис в стране фактически сделали алкоголь домашним антидепрессантом, говорит психолог Николай Белецкий.
17: Различные проблемы в стране, увеличение тревожности, конечно же, способствует пьянству. Но еще больше пьянству способствует то, что в российском обществе люди, они обесценены. Цена им копейка, грубо говоря, людям, их личности. То есть они себя чувствуют угнетенными постоянно. И чтобы выйти из этого угнетенного состояния, им необходимо выпить для того, чтобы почувствовать себя человеком.
15: После 4 с лишним лет СВО частные наркологические клиники зафиксировали резкое увеличение числа пациентов с алкогольной зависимостью. До этого заметный рост употребления алкоголя и, как следствие, обращений за наркологической помощью пришелся на время пандемии коронавируса, говорят наркологи.
18: Во все времена в условиях кризисов всегда происходило увеличение употребления алкоголя. Люди ищут какого-то успокоения, забвения.
15: С 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом алкогольная зависимость. Аналитики компании «Контурфокус» подсчитали, что сегмент баров и алкогольных магазинов растет по всей стране. И главной причиной называют пессимизм россиян и отсутствие надежды на улучшение жизни. Количество пьющих россиян будет увеличиваться, убежден политтехнолог Юрий Пивоваров.
19: Скорее всего, будут больше пить, конечно, для того, чтобы снять и напряжение, и увеличивающуюся тяжесть жизни, давление как бы на тебя. Вроде бы ничего и нету, а все как-то плохо и нехорошо, и безразлично. А если еще и война будет продолжаться, она будет, увы, продолжаться, ну, тут уже тут ничего не сделаешь. Сделать можно только в том, чтобы прекратить войну. Но на это нужна какая-то воля. В Кремле этой воли точно нет.
15: Совокупный объем реализации крепкого алкоголя увеличился на 3,7% за год и достиг 8,5 литров на душу населения, отмечают эксперты. По их словам, в довоенном 2021 году этот показатель составлял менее 7,5 литров. Таким образом, с начала СВО потребление крепкого алкоголя в России выросло на 14%. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, включающей пиво, сидр, медовуху, также достиг 8-летнего максимума, составив почти 58 литров на душу населения. Особенно уровень алкоголизма увеличился в приграничных с Украиной регионах, где продолжаются обстрелы и бои. Там регулярно пьющих стало на 20% больше. И если пьянство в стране не остановить, то к 2050 году население России сократится на 60 миллионов, предупреждают демографы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
13: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
20: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензин тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
1: Радиолента. Цифра дня.
21: Из-за ударов по НПЗ бюджет России потерял более триллиона рублей всего за 3 месяца. При этом нефтегазовые доходы обвалились до минимума с 2020 года.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
3: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
2: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
4: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность, чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: За сколько можно откупиться от армии? Белгородский военком наладил целую схему для призывников. По данным местного издания «Пепел», за освобождение от срочной службы белгородский военком запрашивал 600 тысяч рублей. Журналисты утверждают, что коррупционная схема действует при участии военного комиссара Валерия Грицая. По данным расследования, если призывник не захотел служить, ему сразу предлагали договориться напрямую или через посредников. После передачи денег его направляли к заранее определенному врачу, который и оформлял фиктивное заболевание.
22: После согласия на сделку военкомат выдает направление к своему врачу, который оформляет заключение о заболевании, несовместимом со службой. Затем документы поступают в областной военкомат, где их принимают без лишних вопросов, а призывника зачисляют в запас.
0: По информации издания, известно как минимум о 4 случаях успешной передачи денег и еще нескольких попытках склонить призывников к участию в схеме. Тем, кто отказывался платить, даже при наличии реальных заболеваний присваивали категорию «временно негоден», заставляя снова проходить медкомиссии. По словам военного аналитика Ивана Ступака, если эта информация подтвердится, речь идет уже не об отдельных коррупционных эпизодах, а целой схеме.
23: Если подобная схема действительно существует, это говорит о системной коррупции. Получается, что один человек может купить освобождение от службы, а другой, даже имея серьезные проблемы со здоровьем, оказывается в армии. Это разрушает сам принцип равенства призывников перед законом.
0: Тем временем из Владивостока сообщили еще одну тревожную историю. Местная жительница Анастасия Ковалева записала видеообращение, в котором заявила, что ее младшего брата, страдающего хронической ишемией головного мозга, без документов отправили на военный полигон, где готовят к переброске на фронт.
5: Несколько дней назад я узнала о том, что моего младшего брата забрали на СВО. Но дело в том, что я думала, нас это никогда не коснется, потому что у него хроническая ишемия головного мозга, есть все документы, заключение без документов, без паспорта, без всего. Он сам из Владивостока. Его забрали, сейчас он на полигоне в Подмосковье, и я вчера была и в Генеральной прокуратуре, писала заявление, и в Министерство обороны писала заявление. Я написала два заявления, в прокуратуре я написала заявление на тех, кто его забрал, а в Министерство обороны я попросила назначить проверку по его здоровью. Как он мог пройти вообще? Никто не знает, в какой он части, я говорю, в какой ты... Он не понимает. Он даже не понимает, где он находится. Он не знает, как он там оказался. У него память плохая. У него ноги онемевшие, они не ходят. Я говорю, как ты там ходишь? Он говорит, мне перекись дали, я мажу.
0: Пока с каждого утюга говорят о справедливом и законном призыве, появляются сотни историй, которые показывают, что система комплектования армии все чаще вызывает вопросы. Пока ни прокуратура, ни сам Белгородский военком скандальные данные журналистов не комментировали. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Массированный налет на Петербург. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой тактике ударов Украины.
4: Как мы и ожидали несколько дней назад, после первичных одиночных налетов на Ленобласть, вооруженные силы противника предприняли массированный удар по Санкт-Петербургу. В ночь на 4 июля подразделение ПВО было сбито не менее 389 беспилотников, из которых свыше 70 поражены над Ленинградской областью. Всего за сутки с утра 3 июля уничтожено не менее 577 дронов над разными регионами страны. Над тем же Крымом поражено свыше 50 БПЛА. Основной целью атаки стали порты и нефтеперевалочные терминалы на берегу Финского залива, где возникло несколько возгораний. Пролет осуществлялся вдоль границы с Белоруссией, а некоторые беспилотники в районе Псковской области заходили в восточную часть Латвии и шли на удар через Финский залив. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской областью, где, вероятно, целью тоже были нефтеперерабатывающие предприятия.
2: Дирижабли вместо самолетов. Военкор «Котенок» о новом усилении противовоздушной обороны.
8: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
2: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
4: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого, есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава Генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
0: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
10: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
0: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
11: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя.
6: Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
0: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: Ветеран СВО Александр Лунин, который пожаловался президенту Владимиру Путину на беспредел в армии и пригрозил бунтом военных, был арестован российскими властями, а у него дома был произведен обыск.
11: Всем привет. В общем, ситуация такая. Муж вчера уехал на машине в Москву. А водителя машины я не знаю, его знает Саша, он его просил, чтобы он его отвез. Связи с водителем у меня тоже нет.

0: дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, а он пока не отвечает. Вот. Сижу, жду. Сама съездить не могу в город, в полицию узнать, потому что у меня сын. Я его не могу сейчас ни с кем оставить. Мама уехала в город. Так что, если будут какие-то новости, я буду записывать видео, сюда выставлять. А мне, пожалуйста, пишите, но звонить не надо, потому что у меня маленький ребенок, мы всю ночь не спали, и если сейчас начнутся звонки, мы просто вообще тогда не выспимся, и сын, в общем, я представляю, сколько будет звонков, потому что и так пишут все. В общем, ждем. Если его задержали и допрашивают, то должны отпустить. Сегодня он должен домой прийти. Если он в дороге, то он тоже должен написать хотя бы, либо позвонить.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанно. В далеких и туманных горах индийского штата Ассам расположена небольшая тихая деревня Джатинга, которая получила всемирную известность из-за пугающего природного феномена, ежегодно происходящего в конце лета. Каждый год в безлунные и туманные ночи сентября и октября сотни птиц самых разных видов буквально теряют разум, начиная на огромной скорости пикировать на землю, разбиваясь о деревья и крыши домов. Местные жители веками верили, что эта долина проклята злыми духами неба, которые требуют кровавых жертв от пернатых обитателей окрестных лесов, заставляя их совершать это массовое коллективное самоубийство. Очевидцы этих событий описывают происходящее как настоящий кошмар наяву, когда ночной воздух внезапно наполняется хлопаньем сотен крыльев, глухими ударами и предсмертными криками существ, которые еще несколько минут назад мирно спали в своих гнездах. Мистики и современные эзотерики утверждают, что под Джатингой находится мощный подземный тектонический разлом, генерирующий аномальные геомагнитные импульсы, которые полностью разрушают внутренний биологический компас перелетных птиц. Ученые-орнитологи, геофизики, организовавшие несколько крупных исследовательских экспедиций в этот район, предлагают более приземленное, но не менее интересное научное объяснение. В эти специфические ночи сочетание густого тумана, сильного ветра и специфического атмосферного давления дезориентирует птиц, летящих над ущельем, заставляя их искать любые источники света для спасения. Увидев яркие костры и факелы, которые специально зажигают жители деревни, пернатые устремляются к ним, но из-за

0: плохой видимости и сильных потоков воздуха теряют контроль над полетом и разбиваются на высокой скорости. Профессор Судхир Сенгупта доказал, что птицы не совершают самоубийство намеренно, а становятся невольными жертвами уникального стечения природных и антропогенных факторов, создающих смертельную ловушку. Скептики добавляют, что испуганные шумом ветра и дезориентированные туманом пернатые просто впадают в состояние глубокого ступора, теряя координацию в пространстве. Тем не менее, это жуткое зрелище, когда сотни пернатых внезапно падают из грозового неба прямо к ногам людей, продолжает привлекать сюда тысячи исследователей аномальных явлений со всего мира, желающих лично увидеть такие вот загадки природы. Каждый год с наступлением осени ущелье вновь погружается в тревожное ожидание, ведь никто не может с абсолютной точностью предсказать, повторится ли этот пугающий карнавал птичьей смерти снова. Загадочное поведение живых существ заставляет нас задуматься о том, как мало мы еще знаем о скрытых механизмах нашей планеты. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На Радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 7 июля. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут, какой совет подскажут. Итак, у нас выпала руна Райдо в перевернутом значении. И это знаковый момент. Райдо в перевернутом виде говорит о нарушении естественного потока событий. Это сбой в привычных маршрутах, знаете, как во внешнем, так и во внутреннем пространстве. День может принести чувство дезориентации, какой-то нерешительности, потерянности. И вам может казаться, что вы сбились с курса, застряли или движетесь не туда. Но эта руна останавливает вас и предлагает пересмотреть путь. Вот вы точно туда ли идете? Верно ли выбрать маршрут или пора изменить направление. И это день, когда стоит замедлиться, чтобы услышать свое внутреннее руководство. В работе перевернутое райдо может указывать на срыв запланированных встреч, переносы переговоров, отмену, может, командировок или сложности в достижении ранее поставленных целей. Кому-то могут отменить отпуск, понимаете, все может быть. Может появиться ощущение, что все идет не по плану. И это действительно какой-то сигнал, что стратегия требует корректировки. И день не подходит для начала новых дел, для поездок, подписания важных документов. Лучше посвятить его анализу, переосмыслению текущих процессов, может быть, восстановлению контроля над ситуацией. А если вы чувствуете давление, здесь не спешите реагировать, дайте себе паузу. Не исключено, что правильный шаг – это шаг назад, понимаете? В отношениях день может принести чувство отдаления от партнера, эмоционального разлада, может быть, знаете, недопонимания. Перевернутое райдо – это символ разрыва связи, невозможности быть услышанным. И если вы чувствуете, что общение не клеится, ну, лучше не настаивать. Дайте время себе и другому человеку. Это не лучший день для серьезных разговоров из-за искаженного восприятия, и вы можете сказать не то или услышать не то, что имелось в виду. Одиноким людям стоит избегать знакомств в этот день. Вот они могут быть краткими, случайными или разочаровывающими, понимаете? Лучше заняться самоанализом и понять, какие сценарии в отношениях вы повторяете. По здоровью перевернутое райдо предупреждает о сбоях в ритме жизни. Это возможны проблемы с опорно-двигательной системой, поясницей, функции ногами. Также стоит обратить внимание на нервную систему, внутреннее перенапряжение и раздражительность. Ощущение, что все не так, могут вызвать психосоматику. И особенно важно не поддаваться панике и тревоге, а возвращаться к себе через практики замедления. Вот правильное дыхание, прогулочки, медитации, сон. Может, просто просмотр легкого фильма уже даст вам вдохновение и силы.
1: На радио Лента. Беда дня. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил жителям региона ездить заправляться в Китай из-за катастрофического дефицита. В самом крае продажу горючего уже официально ограничили лимитом в 15 литров в одни руки. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Девушка-байкер, которая с друзьями путешествует за Байкалием, рассказала об отсутствии бензина на автозаправочных станциях, что существенным образом влияет на график передвижения мотоколонны.
4: Всем привет! Вчера я записала рилс о том, что мы не можем заправиться и уехать из Чернышевска, потому что там совсем нет бензина. Однако она, можно сказать, улыбнулась удачей, если можно таковой назвать. На шиномонтажке грузовой нам продали 40 литров бензина по 350 рублей за литр. Ну, это лучше, чем ничего, и на этих, можно сказать, 40 литрах мы доехали до города Могочи, опять же, Забайкальского края, и сейчас мы встали пораньше, потому что скоро придет налив на бензоколонку, и мы поедем караулить в очередь, чтобы заправиться и ехать дальше. Сегодня нам надо пройти хотя бы до Тынды. Будем надеяться, что в Амурской области картина с бензином получше, но что-то мне подсказывает, что это не так.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: БПЛА. Паника. Калининградцам раздают памятки на случай атаки беспилотников. Власти готовят жителей региона к реальным военным действиям. Привет губернатору. Безногий ветеран СВО просит у властей бензин для автомобиля, который ему подарил без прозванных, когда, наконец, топливо станет доступным. Праздник прошел, осадочек остался. Калининградцы раскритиковали организацию концерта на День города. Почему зрителей не устроил концерт на стадионе? Итак, в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки БПЛА. В инструкциях людям рекомендуют при виде беспилотника покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а про укрытие в ней ни слова.
6: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь, но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
5: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны, а укрытия должны быть обозначены специальными табличками на фасадах домов. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитали, что обследовали в Калининграде более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. Наверное, поэтому в Калининграде начали готовить защитное сооружение модульного типа, способное вместить до полусотни человек. В то же время в мэрии утверждают, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка для жителей Калининграда до сих пор нет, поэтому большинство горожан не знают, где находятся ближайшие убежища и куда бежать в случае тревоги или военных действий, которые уже регулярно происходят в Ленинградской области. Ее 6 июля снова массированно атаковали беспилотники.
7: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил об уничтожении 62 БПЛА и о повреждениях в портах Усть-Луга и Высоцк, а также объектов инфраструктуры на Лужском военном полигоне в результате атаки. Позже по видео и фото из сети стало известно, что беспилотники атаковали пункт дислокации 26-й ракетной бригады. Что примечательно, это соединение сухопутных войск, вооруженное оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», и его основная задача – наносить ракетные удары по военным объектам.
5: По словам Дрозденко, пострадавших нет, а последствия удара ликвидированы. В то же время из-за ограничений, введенных на фоне опасности беспилотников в Ленинградской области, в Калининградском аэропорту Храброво задерживались 50 рейсов, еще 5 были отменены. Некоторые пассажиры должны были вылететь еще ночью, однако отправление перенесли, и людям пришлось ожидать вылета более 6 часов. Часть разместили в гостиницах. Кстати, до сих пор приходится томиться в ожидании и автомобилистам, правда, у них другая головная боль, но все та же – дефицит бензина. Хотя власти и рапортуют о завозе топлива на АЗС, бензиновые очереди остались, хотя немного и уменьшились в размерах по сравнению с предыдущей неделью. Да и ограничения на отпуск топлива сохраняются – бензин 30 литров, дизель 60 литров, что тоже не способствует уменьшению ажиотажа. И если у кого-то есть возможность несколько часов стоять в бензиновой пробке, то некоторые граждане вынуждены обращаться за помощью к властям. В Калининградской области ветеран СВО, инвалид с ампутированными конечностями, обратился к Алексею Беспрозванных с просьбой помочь заправкой автомобиля, который глава региона вручил ему этой весной.
8: «Я инвалид второй группы, у меня нет ног, участник спецоперации. Вы в марте вручали мне ключи от авто, а заправить я его не могу. Мне требуется всего от 40 до 50 литров бензина в месяц».
5: Ранее аналогичные предложения звучали и от родителей детей-инвалидов и многодетных семей. Жители предлагают выдавать льготным категориям талоны на бензин или организовать отдельную систему заправки. Но власти не видят необходимости введения талонной системы и рассчитывают, что открытие 11 крупных заправок «Балтнефти» для розничной продажи 92-го бензина и дизеля стабилизирует ситуацию и помогут сократить очереди. В общем, на вопрос, когда закончится бензиновая лихорадка, в региональном правительстве по-прежнему нет конкретного ответа. Не дают чиновники и вразумительного объяснения, почему главный концерт в честь 80-летия области на Ростех-арене обернулся для зрителей испытанием на прочность. Жители Калининграда раскритиковали концерт на День города. Соцсети заполнили жалобы на организацию праздника. Первым неприятным сюрпризом стала километровая вереница к туалетам. Стоять пришлось 40 минут. Вытерпели не все. Часть очереди просто пошла орошать кустарники. Люди также пишут о многочасовых очередях перед входом на стадион, проблемах со звуком и неудачном выборе площадки. Больше всего претензий вызвало качество звука. На верхних ярусах вместо песен был слышен только грохот, делятся впечатлениями жители.
9: «Такого звука я даже в сельпо не слышала. Сейчас выступает Родион Газманов, и кроме грохота не слышно ни одного слова».
10: «Такие очереди я видела только на чемпионате мира по футболу. Но тогда люди проходили быстро. Здесь же это просто издевательство. Что за бардак?»
5: Более того, у входа на трибуны гостям вдруг объявили, что четвертый ярус не работает, и всех погнали на танцпол. Люди возмущались, ведь если бы хотели стоять, взяли бы другие билеты, но организаторы оставили эти крики без внимания. «Не учли интересы тех, кому физически тяжело держаться на ногах», предупредила не заранее, многие бы просто остались дома. К примеру, беременным и с детьми разрешили подняться на третий этаж, но место пришлось искать самим, а потом уступать их тем, у кого были билеты именно туда. Никаких предупреждений об изменениях не было. В итоге калининградцы с билетами на сидячие места стояли часами, а дети засыпали на траве. Короче, концерт в честь 80-летия области ожидался совсем другим. Тем более все помнят, как настойчиво всех приглашал приходить губернатор Беспрозванных, обещая грандиозное шоу. А по факту праздничное действие на Ростех-арене оставило у многих горький осадок. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Ситуация с бензином, кажется, становится все менее понятной. Чтобы в ней разобраться, думаю, сначала нужно вспомнить, с чего и когда все началось.
11: Итак, с весны украинские беспилотники методично выбивали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Московский завод в Капотне получил удары дважды только за 1 июнь. Нижегородский, Рязанский, Ярославский заводы тоже пострадали. Туапсинский завод Роснефти был атакован 7 раз. 7. К началу июля почти треть мощностей нефтепереработки всей страны была выведена из строя. Логично, что производство бензина рухнуло минимум на 25%, а некоторые эксперты говорят, что и на 40%. В итоге имеем ситуацию, когда страна потребляет примерно 110 тысяч тонн бензина в сутки, а заводы в июне выдавали лишь около 85 тысяч. То есть, как минимум, дефицит – это 20% от потребности. И важно понимать, что это не перебои в логистике. Это структурная дыра в производстве, и она никуда не делась. Пока кризис нарастал на материке, калининградские власти держались за оптимизм. 22 июня губернатор Беспрозванных прямо на заседании областного правительства говорил, что запас топлива в регионе обеспечен на месяц вперед. Дефицита нет, паниковать незачем. В Министерстве инфраструктуры тоже успокаивали, мол, это краткосрочные перебои, и они возможны только у мелких операторов из-за перестройки логистических цепочек, не более того. Люди слышали это и успокаивались. Но прошло буквально 3 дня, и все изменилось. 25 июня в области официально ввели первые ограничения на продажу топлива. 30 литров бензина в одни руки, 60 литров дизеля. На заправках моментально выстроились очереди. Сначала на час, потом на 3, потом на 5, потом на 12. Некоторые, даже простояв очередь, не дожидались. Бензин заканчивался прямо перед ними. На одной из заправок «Лукойла» на Московском проспекте водитель рассказывал, что простоял больше 5 часов за 30 литрами. А это примерно неделя езды. Потом по новой. Нужно стоять. Крупнейшая топливная сеть региона «Балтнефть» – 35 заправок по всей области – закрыла розничную продажу полностью. Там принимают только юридические лица, только государственные и муниципальные заказы. Рядовой водитель к ее колонкам просто не может подойти. Очереди перед работающими заправками выросли настолько, что начали создавать пробки и мешать движению общественного транспорта. В чатах появились люди, которые отслеживают маршруты бензовозов и пишут информацию о том, на какую заправку едет следующая машина. В общем, все похоже на сцену из какого-то фантастического фильма про мир после ядерного взрыва. 2 июля первый заместитель губернатора Шерин оправдывался на совещании. Мол, бензин в регионе физически есть, но не хватает бензовозов, чтобы оперативно развозить его по заправкам. И еще не забыл обвинить самих калининградцев, которые якобы запаниковали и начали заливать полные баки при каждой возможности. По его словам, топливо есть на нефтебазе, но пока оно доедет до конкретной заправки, там уже пусто. Нужно ли говорить, что даже если это правда, то для Калининграда этот сценарий особенно болезненный? Никакого запасного маршрута, никакой альтернативы морю, никакого буфера между нефтебазой и дефицитом. 3 июля в ситуацию вмешался президент. Путин сказал, что отдал распоряжение о приоритетных поставках дополнительного топлива в Калининградскую область. Только что толку от распоряжений, если физически топлива не хватает? На сегодня имеем ситуацию, когда «Балтнефть» частично открыла розницу. Но работают только 11 заправок из 35. Только 92-й бензин и дизель. И лимиты при этом никуда не делись. «Лукойл», «Тибойл» и «Сургутнефтегаз». Надо целый квест пройти, чтобы купить там хотя бы 30 литров. 95-го бензина в свободной продаже фактически нет. И те, кто рассчитывает, что скоро все закончится, очень горько ошибаются. Все то, что произошло за эти 2 недели, это только начало. Нефтеперерабатывающие заводы не восстанавливаются за дни и недели. По информации знающих в нефтяной отрасли людей, в июле объемы переработки в лучшем случае останутся на июньском уровне. И только при условии, что новых ударов беспилотников не будет. А они продолжаются. При этом пик потребления бензина в России традиционно приходится на август и сентябрь. Дачники, уборочная техника – все это ляжет дополнительным грузом на и без того сжатое предложение. То есть кризис только начинается, и самое напряженное время впереди. И хотя правительство уже как-то реагирует, все это выглядит как попытка приклеить пластырь на сломанную ногу. Например, власти преследуют перекупщиков. Объявления о продаже бензина на Авито блокируются, но продавцы маскируют их под другие товары. Да и народ, уставший стоять в очереди, сам уже идет к перекупщикам и готов платить сколько нужно, чтобы не стоять в бесконечной куче машин. Вот так неожиданно страна действительно перестала быть страной-бензоколонкой. Только, кажется, не на такой результат все рассчитывали. Думаю, осень покажет, насколько глубокой окажется эта яма. На этом все. Берегите машины и кошельки. Больше адекватных новостей в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: 30 часов без света. Белгород обесточен после ударов по всем электроподстанциям. В Крыму массовый блэкаут. В Белгороде и пригородах второй раз за сутки отключается электричество и водоснабжение в результате украинских обстрелов. Если после ракетных ударов в ночь на 3 июля, по данным местных телеграм-каналов, были поражены электроподстанции Южная, Фрунзенская и подстанции на территории ТЭЦ «Энерго», то ракетная атака в ночь на субботу пришлась уже на все основные подстанции города, сообщает местный телеграм-канал «Пепел Белгород». По его данным, Белгород был почти полностью обесточен. Также энергоснабжение ночью прерывалось в ближайших населенных пунктах. Как следует из опубликованных видео, пожары вспыхнули на Белгородской ТЭЦ, ТЭЦ «Луч» и подстанции «Авторемзавод». Судя по кадрам, несколько ракет над Белгородом было сбито.

0: городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, написал в телеграм-канале белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Губернатор подтвердил, что несколько атакованных объектов загорелись. В комментариях на странице главы региона белгородцы массово требуют вернуть свет и воду.
2: Позор вам, администрация города. 25 часов нет света. Продукты пропали в такую жару.
3: Вы там вообще офигели или как? Вторые сутки без света.
4: Где ваши генераторы, резервные источники, на которые вам сотни миллионов было выделено? По карманам распределили, а людей на самовыживание бросили.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. На всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: На фоне таких событий летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
8: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Меры вынужденные, временные. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники, прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть, но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране, поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение были внесены. Для того, чтобы уйти от ненужного негатива, ажиотажа, тот, который сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, в правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
6: Главные новости дня.
0: Новая жизнь. «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы для защиты своих объектов от дронов. «Газпром» договорился с Минобороны о создании мобильных огневых групп, которые будут защищать объекты компании, в том числе от атак беспилотников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на внутренние документы газовой монополии. Желающие служить в мобильных огневых группах должны пройти медкомиссию, тщательный отбор и двухмесячную подготовку. Как отметили в «Газпроме», с ними будут заключать трехлетний контракт о пребывании в мобилизационном резерве, позволяющий совмещать гражданскую работу с военными сборами.
5: Основной задачей мобильных огневых групп будет патрулирование и защита объектов газоснабжения. При этом во время сборов резервистов также могут задействовать для охраны другой критически важной инфраструктуры, но только на территории региона, в котором был заключен контракт.
0: Бойцам мобильных огневых групп обещают сохранение средней зарплаты, ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах и дополнительные выплаты от Минобороны. Кроме того, таким контрактникам будут предоставлять трехразовое питание, обмундирование, лечение, страхование жизни и бесплатный проезд к месту сборов и обратно. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день, и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую суть. Судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российская ПВО никак не смогла подстроиться.
0: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
10: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
0: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
11: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, там лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение 2 новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали 2. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, 2 появилось. 2 решили, 4 появилось. Вот вам прогресс.
6: Радиолента. Беда дня.
12: Белгород и Крым погрузились в тотальный блэкаут после массированных ударов по электроподстанциям. Жители Белгорода остаются без света и воды уже более 30 часов подряд, а в Крыму не работает общественный транспорт, закрыты магазины, а больницы работают только на генераторах.
6: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
12: Экономический аналитик Катери Жамадзе заявил, что украинские дроны уничтожили уже более половины всех НПЗ на территории России.
13: На сегодня, по разным данным, от 50 до 60%, а сейчас представьте себе территорию России и огромные ее возможности, от 50 до 60% объектов по переработке топлива, НПЗ и так далее в России уничтожено. Ты просто представляешь, что это такое? Нет, вот это что удается сделать, да, ну для меня, например, я когда эти цифры увидел, ну я думаю, может 20, ну 30, но эти цифры – это совершенно другая история. И опять же, это удар по государственной машине в целом.
12: Бизнесмен и общественный деятель Сергей Дубик о том, что фермеры не могут начать уборку урожая, потому что заправлять технику нечем.
14: Хочу поделиться следующей назревающей проблемой. И ко мне вчера, по-моему, из Анапы, мне вчера написала женщина, которая беспокоит то, что фермеры не могут собрать урожай уже. Пшеница, рожь, там вот, все вот это сохнет на полях. И нету дизеля, чтобы собирать. Топлива вообще нету для того, чтобы заправить технику. Отсюда вопрос, она мне задала вопрос. Сергей Васильевич, что делать? Ну, говорит, у нас есть мысль объединиться всем вместе и выйти руками собирать. Вот. Но, в принципе, как идея хорошая. Я даже сам бы, если бы у нас в Крыму такая тема возникла, а она по-любому возникнет и уже возникает, вот, наверное, бы тоже пошел. Но собирать и поработал бы.
12: А академик РАН Роберт Нигматуллин о том, что причина дефицита бензина в атаках украинских дронов.
15: Украинские дроны разрушили многие предприятия нефтеперерабатывающей отрасли. Ведь это очень легко. Стоит бак, попал в него дрон, огромнейший пожар. И я сейчас, мы, конечно, не знаем, сколько всего, но именно из-за этого, я думаю, у нас все проблемы с нехваткой нашего топлива. Значит, нефтеперерабатывающие заводы исключаются из своего нормального производственного цикла. Значит, нужно перемещение с одного региона, и это все, наверное, не успевает. И поэтому возникли проблемы с снабжением бензина. Никогда этого не было. Я не помню такого, чтобы у нас были проблемы со снабжением бензина. Это наше топливо, мы его производим, никаких проблем здесь нет. Это, конечно, следствие военных действий. Конечно, надо защищать. Это тоже, с моей точки зрения, ну как же так? Оставлять нефтеперерабатывающие заводы вот беззащитными к этим дронам. Ну, все-таки вот уровень тоже и директоров, и военных тоже. Ну, надо об этом было думать.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. по-моему, с пятницы по воскресенье. Да, пятница, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем-то разговаривать, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалась ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел, ну, в самом-то деле, а куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Карлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Хотел в дроноводы, а погиб в первом штурме. Родители 18-летнего студента и члена юнармии похоронили сына спустя несколько месяцев после подписания контракта с Минобороны. Владислав Горбунов из города Унеча в Брянской области учился в техникуме отраслевых технологий и транспорта, состоял в юнармии и участвовал в мероприятиях движения первых. В августе прошлого года ему исполнилось 18 лет, а в декабре он подписал контракт. В некрологе, опубликованном в соцсетях техникума, говорится, что Владислав выбрал одну из самых сложных специальностей – оператор БПЛА. Однако после заключения контракта парня отправили в штурмовую роту, где у него и сослуживцев забрали телефоны, рассказал брат Владислава Донат.
18: Да, он подписал контракт как оператор дронов, но там как-то так вышло, что штурмовики нужнее, и его отправили в штурмовики.
17: По словам родственника, перед отправкой на фронт студент прошел трехмесячное обучение. Когда оказался на линии фронта, он чуть было не погиб в первый же свой штурм. Тогда парень звонил домой и рассказывал, что выжил просто чудом. Но продержался на передовой 18-летний контрактник недолго. Спустя 4 месяца, 6 апреля, он погиб при выполнении боевой задачи. В свидетельстве о смерти Владислава в качестве причины указана потеря крови. О том, что обещания службы в беспилотных войсках ничего не стоят, редакция сообщала неоднократно. Отправляют туда, где есть самая острая нехватка, а это, как правило, штурмовые подразделения, где всегда самые большие потери. Однако при этом студентов продолжают вербовать на СВО, обещая якобы безопасную службу в тылу в качестве дроноводов. И если раньше парней склоняли угрозами отчисления, то сейчас уже достаточно административного нарушения. Об этом сообщила мать одной из студенток Солонешинского лицея профессионального образования Алтайского края Ольга Арчибасова.
19: К ним сегодня приходила зауч и сказала, что сейчас провинившихся парней, которые там застукали, что они пьют или курят, или еще какие-то там вещи творят, отправляют на СВО. Я не знаю, как это назвать. Почему об этом приходят и говорят детям, да еще и в таком ключе, что вы там давайте аккуратнее, а то поедете на СВО. Дети сегодня были в шоке. И знаете, как это еще преподносится? Ну, отработаешь там годик, приедешь, и диплом у тебя в кармане. Как вам такая агитация? Как вам такая правда? Кто вообще сидит на месте директоров? Кто вообще имеет право распоряжаться жизнями наших детей таким способом? Кто дал им это право, ребят?
17: Тем временем отправка на СВО грозит не только парням, но и девушкам. Мобилизационный отдел Томского госуниверситета разослал студенткам требование явиться в военкомат для первичной постановки на воинский учет после получения диплома. Об этом нам сообщила одна из студенток.
20: Когда я поступала на направление информатика и вычислительная техника в 2022 году, ни о каком военном билете для девушек речи не шло. Сейчас нам внезапно перед сдачей ВКР разослали такие сообщения. Это просто бред какой-то.
17: В сообщении сказано, что девушки пройдут ВВК и получат военный билет. После этого им могут приходить повестки, а в военкомате могут предлагать вступить в мобилизационный резерв или подписать контракт, предупреждают юристы и отмечают, что направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей, по которым женщин ставят на воинский учет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президенту. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
23: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
22: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
24: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
22: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
1: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
22: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
2: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
3: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных, и не побоюсь этих

0: Этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
1: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
2: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52, а вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
5: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
4: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
5: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
4: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
6: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
4: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
1: Массированный налет на Петербург. Военкор канала «Архангел», спецназа о новой тактике

0: ударов Украины.
1: Как мы и ожидали несколько дней назад, после первичных одиночных налетов на Ленобласть, вооруженные силы противника предприняли массированный удар по Санкт-Петербургу. В ночь на 4 июля подразделение ПВО было сбито не менее 389 беспилотников, из которых свыше 70 поражены над Ленинградской областью. Всего за сутки с утра 3 июля уничтожено не менее 577 дронов над разными регионами страны. Над тем же Крымом поражено свыше 50 БПЛА. Основной целью атаки стали порты и нефтеперевалочные терминалы на берегу Финского залива, где возникло несколько возгораний. Пролет осуществлялся вдоль границы с Белоруссией, а некоторые беспилотники в районе Псковской области заходили в восточную часть Латвии и шли на удар через Финский залив. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской областью, где, вероятно, целью тоже были нефтеперерабатывающие предприятия.
0: Дирижабли вместо самолетов. Военкор «Котинок» о новом усилении противовоздушной обороны.
2: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж неприлично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
0: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
1: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого, есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Цифра дня.
4: Из-за ударов по НПЗ бюджет России потерял более триллиона рублей всего за 3 месяца. При этом нефтегазовые доходы обвалились до минимума с 2020 года.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Житель Крыма двое суток путешествовал Краснодаром от заправки к заправке в поисках бензина, чтобы залить в канистры всего 410 литров 95-го. С его слов, скоро и это уже будет невыполнимой задачей.
6: Короче, я насиловал машину свою как мужик. Время 5 с чем-то утра. Солнце уже встало. Вот привез только что с Краснодара 400 литров бензина. 410. Всю ночь заправлялся. Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русвеле, разъезжались по всему краю. В чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще. Потому что, говорят, сильно бабахало там.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на Радіо Лента. Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим про электричество, точнее, про его отсутствие. Июль 26-го, юг России, Белгород сидит без света и воды больше суток, Крым живет по графику верных отключений по 8-14 часов в день. Мы разобрали, почему так происходит, и там, честно говоря, все хуже, чем кажется на первый взгляд, не потому что прилеты, а потому что система и без прилетов уже была на грани. Об этом сегодня и поговорим.
8: Да, только давайте сразу договоримся на берегу. Вот чтобы реально понять масштаб происходящего, нужно полностью отбросить, знаешь, такое бытовое, почти романтическое восприятие блэкаутов.
7: Ну, да, это когда свет гаснет на полчаса, и все такие: о, класс, зажигаем свечи.
8: Точно, точно. Ужин в темноте, спать пораньше ляжем.
7: Но когда огромный город проваливается во тьму на 30 часов, все, романтика испаряется в первые же минуты. Это уже, ну, это моментальный паралич всей инфраструктуры 21 века. Это как внезапная остановка сердца. Кровеносная система современного города просто встает, вот давай прямо разберем физику этого каскадного обрушения. Возьмем Белгород. Ночь на 4 июля. Комбинированный удар накрывает ТЭЦ-луч и цепочку распределительных подстанций.
8: Угу. И как только падает ключевой узел, автоматика начинает сходить с ума.
7: Да, она судорожно отключает соседние линии, просто чтобы спасти их от перегрузки. Напряжение в сети падает. И самое страшное тут, что вслед за электричеством моментально исчезает вода.
8: Слушай, но вода же в трубах, она же никуда физически не девается в первую секунду.
7: А вот тут начинается физика процессов. Насосные станции водоканала – это же не вентиль на даче, который можно руками покрутить. Это гигантские промышленные асинхронные двигатели. И работают они строго от сети 50 Гц. То есть даже когда энергетики через сутки чудом вернут напряжение, воды все равно не будет. Придется раскапывать улицы, латать эти прорывы.
8: Город остается абсолютно сухим.
7: Вообще сухим. Нельзя элементарно смыть туалет. Не попить. Люди начинают техническую воду вычерпывать из бойлеров. Ржавую такую.
8: Жесть. С экономической точки зрения там тоже все сыплется моментально. Промышленные холодильники без питания нагреваются за считанные часы. Кассы мертвы, банковские терминалы не могут связаться с серверами.
7: Ну, логично предположить, что бизнес начнет адаптироваться. Ну, выкатят бензогенераторы на тротуары.
8: Выкатят, конечно. Но экономика генерации, она же безжалостна. Себестоимость 1 кВт-часа от маленького бензинового двигателя сразу подскакивает до 15, а то и 20 рублей.
7: Это в разы дороже обычного тарифа?
8: В том-то и дело. Работать на таком тарифе значит сознательно сжигать собственные деньги в топке. Мелкий бизнес просто фиксирует колоссальные убытки и закрывает двери.
7: И вот тут, знаешь, скептики могут сказать: ну окей, бизнес теряет деньги, люди сидят без воды. Но человек ко всему привыкает. Выжить-то можно?
8: Выжить можно, если здоровье идеальное. Но анализ ситуации заставляет посмотреть на ту статистику, которую, ну, крайне редко озвучивают вслух. Для тысяч людей ток в розетке – это буквально система жизнеобеспечения.
7: Да, это очень важный момент. Что такое блэкаут для человека с тяжелой сердечной недостаточностью или болезнью легких? В таких квартирах стоят кислородные концентраторы. И без электричества этот сложный прибор превращается в бесполезный пластиковый ящик. От пауэрбэнка его не запустишь.
8: Одно дело – тухлое мясо в ресторане, и совсем другое – вот эти тихие смерти. А если мы перенесемся в Крым, там в начале июля была немного другая механика обрушения, но последствия-то такие же жуткие. Аналитика показывает, что применялась тактика сатурационной атаки.
7: То есть это перенасыщение систем защиты и одновременный удар по множеству целей?
8: Да, синхронно. Цель не просто повредить один объект, а разорвать связность всей региональной энергосистемы. Били сразу по десятку критических узлов. Полыхала западно-крымская магистральная подстанция, распределительные узлы в Саках, в Белогорске, даже газовую компрессорную станцию задели.
7: А она питает электростанции топливом?
8: Вот. И когда из единой сети так резко выпадают огромные куски мощности, происходит скачок частоты тока. Защитная автоматика просто сходит с ума. Пытаясь спасти уцелевшие трансформаторы, она начинает верно отключать целые города.
7: Система рассыпается на такие изолированные острова без света. И тут абсурд ситуации просто зашкаливает. Июль. Разгар курортного сезона. На улице плюс 35 в тени.
8: И гостиницы забиты туристами.
7: Битком. И вдруг вводится жесткий график света, нет, от 8 до 14 часов в сутки. Кондиционеры превращаются в бесполезный декор на стене. Здания раскаляются, это просто бетонные духовки. Давления воды не хватает даже на третий этаж.
8: Туристы просто собирают чемоданы и бегут.
7: Да, кому такой отдых нужен? И вот тут у любого логично мыслящего человека возникает вопрос. Допустим, все разбито, но почему нельзя просто пригнать технику, привести детали и починить это все? Ну, быстро.
8: А потому что энергосистема сейчас столкнулась с жесточайшим кризисом физических ресурсов. Вот главная болевая точка прямо сейчас – это силовые автотрансформаторы на 110 кВ и выше. Это, по сути, позвоночник любой региональной сети.
7: Они же принимают высокое напряжение с магистралей и понижают его, чтобы в город пустить безопасно.
8: Да. И тут важно правильно визуализировать эту штуку. Когда говорят «трансформатор», многие представляют такую, ну, серую коробочку на бетонном столбе в деревне.
7: Он размером с трехэтажный дом. Температура горения там такая, что медь внутри теряет свойства, изоляция превращается в пепел. Потушить эту массу нереально. То есть после пожара ремонтировать уже нечего. Это просто 300 тонн обгоревшего лома. И на его место нужно ставить абсолютно новый аппарат. И вот суровая математика: за последние 2 года на юге России безвозвратно потеряно больше 40 таких машин.
8: Слушай, ну если смотреть в масштабах государства, цифра не кажется какой-то фатальной. В России же огромная промышленная база, тяжелая машиностроение на Урале, в Тольятти. Логично же перевести заводы на круглосуточную работу, нанять людей в 3 смены и наштамповать эти трансформаторы за пару месяцев.
7: А вот не выйдет. Проблема в том, что это не конвейерная штамповка. Это, по сути, штучное ювелирное производство в гигантских масштабах. Вся тяжелая промышленность страны физически способна выпускать 15, ну, максимум 20 таких машин в год.
8: То есть 40 уничтоженных – это 2 полных года работы вообще всех заводов страны?
7: Да, и это при условии, что больше ни один другой регион за 2 года не получит вообще ни одного нового трансформатора. Из-за санкций прямых поставок нет. Приходится тащить через третьи страны. Это удлиняет логистику на месяцы, и ценник взлетает в небеса.
8: Хорошо, если математика настолько безжалостная. Делают 15 штук, а потеряли 40. За счет чего тогда вообще возвращают свет в города прямо сейчас? Откуда оборудование берут?
7: Приходится заниматься, ну, каннибализмом энергосистемы. Буквально. Тушат пожар в одном месте, создавая дыру в другом. Чтобы восстановить подстанцию на юге, энергетики едут на склады в Сибирь или в Поволжье.
8: То есть забирают оттуда резервы?
7: Да, находят там резервный трансформатор, который лежал на случай локальной аварии. И потом начинается логистический ад. 200 тонн в фуру не кинешь. Нужен специальный сочлененный железнодорожный транспортер. Маршрут рисуют неделями, потому что мосты могут не выдержать.
8: И в итоге Поволжье и Сибирь остаются вообще без запаса прочности.
7: Именно. А сети там и без того дышат на ладан.
8: Если вернуться в Крым, там же вроде должна быть другая картина. Построили новые Таврическую и Балаклавскую теплоэлектростанции как раз для базовой генерации. Они не тянут?
7: Это вообще отдельная технологическая драма. Там стоят те самые мощнейшие газовые турбины «Сименс». Их туда привезли в 2017 году в обход всех ограничений. И тогда заявляли, что все, Крым энергонезависим.
8: Но газовую турбину такого уровня нельзя же просто поставить в бетон и забыть про нее на 30 лет.
7: В том-то и дело. Эта вершина инженерной мысли стоит десятки миллионов евро. Самое уязвимое там – лопатки горячего тракта. Воздух сжимается в компрессоре, смешивается с газом, поджигается. Температура газового потока больше 1000 градусов Цельсия. И все это бьет по лопаткам ротора, который крутится со скоростью 3000 оборотов в минуту.
8: Адские условия. Центробежная сила, температурные удары.
7: И эти лопатки изнашиваются. Их нужно менять строго по регламенту. И делать это должны сертифицированные инженеры самого производителя. Но в 2022 году концерн «Сименс» ушел наглухо. Запчастей нет, сервис закрыт, софт не обновить.
8: Ну, логичный шаг тогда – реверс-инжиниринг. Ну, взяли оригинальную лопатку, изучили химический состав, отсканировали 3D-модель и отлили копию где-нибудь на Урале. Разве нет?
7: Проблема в физике твердого тела. Есть такое явление – ползучесть металла. При 1000 градусов и такой центробежной силе обычная сталь течет, как пластилин, вытягивается.
8: А из чего тогда делают оригинальное?
7: Из монокристаллических суперсплавов на основе никеля. Там металл выращивают так, чтобы в нем вообще не было границ кристаллических зерен, чтобы трещина не могла пойти. Более того, внутри этой лопатки есть микроканалы.
8: для охлаждения.
7: Да, воздух проходит насквозь и выходит через крошечные отверстия, создавая защитную пленку. Если просто скопировать форму и отлить лопатку из обычного жаропрочного сплава, она проработает несколько часов.
8: А потом?
7: Потом металл вытянется от вращения, лопатка чиркнет по статору, оторвется, и на скорости 3000 оборотов этот раскаленный кусок порвет турбину изнутри на мелкие куски.
8: Ничего себе! Получается, инженеры кустарщину ставить не будут, но деталей нет. Как они тогда спасают турбины прямо сейчас?
7: Они применяют недотоп. Искусственно занижают параметры, программно снижают температуру сгорания газа градусов на 200. Из-за этого турбины работают не на полную катушку, а на 70%.
8: То есть износ замедляется?
7: Замедляется радикально, да. Но термодинамика неумолима. Падает температура, падает КПД. Треть мощности станции просто испаряется. И все, автономность Крыма рушится. Снова нужна подпитка с материка по энергомосту.
8: А российские аналоги турбин?
7: Есть ГТД-110М. Но это единичные экземпляры, и очередь на них расписана на годы.
8: Получается парадокс. Передовое железо без доступа к глобальному сервису превращается в балласт. Но слушай, давай спустимся на землю. Даже если нашли резервный трансформатор или деталь для сети, это все надо физически смонтировать. Нужны люди.
7: Линейные электромонтеры, мужики в оранжевых касках. Это и в мирное время работа с колоссальным риском. 30 метров высота, ветер, опора шат...
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: БПЛА. Паника. Калининградцам раздают памятки на случай атаки беспилотников. Власти готовят жителей региона к реальным военным действиям. Привет губернатору. Безногий ветеран СВО просит у властей бензин для автомобиля, который ему подарил без прозванных, когда, наконец, топливо станет доступным. Праздник прошел, осадочек остался. Калининградцы раскритиковали организацию концерта на День города. Почему зрителей не устроил концерт на стадионе? Итак, в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки БПЛА. В инструкциях людям рекомендуют при виде беспилотника покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а про укрытие в ней ни слова.
10: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
9: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны, а укрытия должны быть обозначены специальными табличками на фасадах домов. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитали, что обследовали в Калининграде более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. Наверное, поэтому в Калининграде начали готовить защитное сооружение модульного типа, способное вместить до полусотни человек. В то же время в мэрии утверждают, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка для жителей Калининграда до сих пор нет, поэтому большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий, которые уже регулярно происходят в Ленинградской области. Ее 6 июля снова массированно атаковали беспилотники.
11: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил об уничтожении 62 БПЛА и о повреждениях в портах Усть-Луга и Высоцк, а также объектов инфраструктуры на Лужском военном полигоне в результате атаки. Позже по видео и фото из сети стало известно, что беспилотники атаковали пункт дислокации 26-й ракетной бригады. Что примечательно, это соединение сухопутных войск, вооруженное оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», и его основная задача – наносить ракетные удары по военным объектам.
9: По словам Дрозденко, пострадавших нет, а последствия удара ликвидированы. В то же время из-за ограничений, введенных на фоне опасности беспилотников в Ленинградской области, в Калининградском аэропорту Храброво задерживались 50 рейсов, еще 5 были отменены. Некоторые пассажиры должны были вылететь еще ночью, однако отправление перенесли, и людям пришлось ожидать вылета более 6 часов. Часть разместили в гостиницах. Кстати, до сих пор приходится томиться в ожидании и автомобилистам. Правда, у них другая головная боль, но все та же – дефицит бензина. Хотя власти и рапортуют о завозе топлива на АЗС, бензиновые очереди остались, хотя немного и уменьшились в размерах по сравнению с предыдущей неделью. Да и ограничения на отпуск топлива сохраняются – бензин 30 литров, дизель 60 литров, что тоже не способствует уменьшению ажиотажа. И если у кого-то есть возможность несколько часов стоять в бензиновой пробке, то некоторые граждане вынуждены обращаться за помощью к властям. В Калининградской области ветеран СВО, инвалид с ампутированными конечностями, обратился к Алексею Беспрозванных с просьбой помочь заправкой автомобиля, который глава региона вручил ему этой весной.
12: Я инвалид второй группы, у меня нет ног, участник спецоперации. Вы в марте вручали мне ключи от авто, а заправить я его не могу. Мне требуется всего от 40 до 50 литров бензина в месяц.
9: Ранее аналогичные предложения звучали и от родителей детей-инвалидов и многодетных семей. Жители предлагают выдавать льготным категориям талоны на бензин или организовать отдельную систему заправки. Но власти не видят необходимости введения талонной системы и рассчитывают, что открытие 11 крупных заправок «Балтнефти» для розничной продажи 92-го бензина и дизеля стабилизирует ситуацию и помогут сократить очереди. В общем, на вопрос, когда закончится бензиновая лихорадка, в региональном правительстве по-прежнему нет конкретного ответа. Не дают чиновники и вразумительного объяснения, почему главный концерт в честь 80-летия области на Ростех-арене обернулся для зрителей испытанием на прочность. Жители Калининграда раскритиковали концерт на День города. Соцсети заполнили жалобы на организацию праздника. Первым неприятным сюрпризом стала километровая вереница к туалетам. Стоять пришлось 40 минут. Вытерпели не все. Часть очереди просто пошла орошать кустарники. Люди также пишут о многочасовых очередях перед входом на стадион, проблемах со звуком и неудачном выборе площадки. Больше всего претензий вызвало качество звука. На верхних ярусах вместо песен был слышен только грохот, делятся впечатлениями жители.
13: Такого звука я даже в сельпо не слышала. Сейчас выступает Родион Газманов, и кроме грохота не слышно ни одного слова.
14: Такие очереди я видела только на чемпионате мира по футболу. Но тогда люди проходили быстро. Здесь же это просто издевательство. Что за бардак?
9: Более того, у входа на трибуны гостям вдруг объявили, что четвертый ярус не работает, и всех погнали на танцпол. Люди возмущались, ведь если бы хотели стоять, взяли бы другие билеты, но организаторы оставили эти крики без внимания. «Не учли интересы тех, кому физически тяжело держаться на ногах», — предупредила не заранее, многие бы просто остались дома. К примеру, беременным и с детьми разрешили подняться на третий этаж, но место пришлось искать самим, а потом уступать их тем, у кого были билеты именно туда. Никаких предупреждений об изменениях не было. В итоге калининградцы с билетами на сидячие места стояли часами, а дети засыпали на траве. Короче, концерт в честь 80-летия области ожидался совсем другим. Тем более все помнят, как настойчиво всех приглашал приходить губернатор Беспрозванных, обещая грандиозное шоу. А по факту праздничное действие на Ростех-арене оставило у многих горький осадок. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: Ситуация с бензином, кажется, становится все менее понятной. Чтобы в ней разобраться, думаю, сначала нужно вспомнить, с чего и когда все началось. Итак, с весны украинские беспилотники методично выбивали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Московский завод в Капотне получил удары дважды только за один июнь. Нижегородский, Рязанский, Ярославский заводы тоже пострадали. Туапсинский завод Роснефти был атакован 7 раз. 7. К началу июля почти треть мощностей нефтепереработки всей страны была выведена из строя. Логично, что производство бензина рухнуло минимум на 25%, а некоторые эксперты говорят, что и на 40%. В итоге имеем ситуацию, когда страна потребляет примерно 110 тысяч тонн бензина в сутки, а заводы в июне выдавали лишь около 85 тысяч. То есть, как минимум, дефицит – это 20% от потребности. И важно понимать, что это не перебои в логистике, это структурная дыра в производстве, и она никуда не делась. Пока кризис нарастал на материке, калининградские власти держались за оптимизм. 22 июня губернатор Беспрозванных прямо на заседании областного правительства говорил, что запас топлива в регионе обеспечен на месяц вперед. Дефицита нет, паниковать незачем. В Министерстве инфраструктуры тоже успокаивали, мол, это краткосрочные перебои, и они возможны только у мелких операторов из-за перестройки логистических цепочек, не более того. Люди слышали это и успокаивались. Но прошло буквально 3 дня, и все изменилось. 25 июня в области официально ввели первые ограничения на продажу топлива. 30 литров бензина в одни руки, 60 литров дизеля. На заправках моментально выстроились очереди. Сначала на час, потом на 3, потом на 5, потом на 12. Некоторые, даже простояв очередь, не дожидались. Бензин заканчивался прямо перед ними. На одной из заправок «Лукойла» на Московском проспекте водитель рассказывал, что простоял больше 5 часов за 30 литрами. А это примерно неделя езды, потом по новой. Нужно стоять. Крупнейшая топливная сеть региона «Балтнефть» 35 заправок по всей области. Закрыла розничную продажу полностью. Там принимают только юридические лица, только государственные и муниципальные заказы. Рядовой водитель к ее колонкам просто не может подойти. Очереди перед работающими заправками выросли настолько, что начали создавать пробки и мешать движению общественного транспорта. В чатах появились люди, которые отслеживают маршруты бензовозов и пишут информацию о том, на какую заправку едет следующая машина. В общем, все похоже на сцену из какого-то фантастического фильма про мир после ядерного взрыва. 2 июля первый заместитель губернатора Шерин оправдывался на совещании. Мол, бензин в регионе физически есть, но не хватает бензовозов, чтобы оперативно развозить его по заправкам. И еще не забыл обвинить самих калининградцев, которые якобы запаниковали и начали заливать полные баки при каждой возможности. По его словам, топливо есть на нефтебазе, но пока оно доедет до конкретной заправки, там уже пусто. Нужно ли говорить, что даже если это правда, то для Калининграда этот сценарий особенно болезненный? Никакого запасного маршрута, никакой альтернативы морю, никакого буфера между нефтебазой и дефицитом. 3 июля в ситуацию вмешался президент. Путин сказал, что отдал распоряжение о приоритетных поставках дополнительного топлива в Калининградскую область. Только что толку от распоряжений, если физически топлива не хватает? На сегодня имеем ситуацию, когда «Балтнефть» частично открыла розницу. Но работают только 11 заправок из 35. Только 92-й бензин и дизель. И лимиты при этом никуда не делись. «Лукойл», «Тибойл» и «Сургутнефтегаз». Надо целый квест пройти, чтобы купить там хотя бы 30 литров. 95-го бензина в свободной продаже фактически нет. И те, кто рассчитывает, что скоро все закончится, очень горько ошибаются. Все то, что произошло за эти 2 недели, это только начало. Нефтеперерабатывающие заводы не восстанавливаются за дни и недели. По информации знающих в нефтяной отрасли людей, в июле объемы переработки в лучшем случае останутся на июньском уровне. И только при условии, что новых ударов беспилотников не будет. А они продолжаются. При этом пик потребления бензина в России традиционно приходится на август и сентябрь. Дачники, уборочная техника – все это ляжет дополнительным грузом на и без того сжатое предложение. То есть кризис только начинается, и самое напряженное время впереди. И хотя правительство уже как-то реагирует, все это выглядит как попытка приклеить пластырь на сломанную ногу. Например, власти преследуют перекупщиков. Объявления о продаже бензина на Авито блокируются, но продавцы маскируют их под другие товары. Да и народ, уставший стоять в очереди, сам уже идет к перекупщикам и готов платить сколько нужно, чтобы не стоять в бесконечной куче машин. Вот так неожиданно страна действительно перестала быть страной-бензоколонкой. Только, кажется, не на такой результат все рассчитывали. Думаю, осень покажет, насколько глубокой окажется эта яма. На этом все. Берегите машины и кошельки. Больше адекватных новостей в следующем выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
4: Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил жителям региона ездить заправляться в Китай из-за катастрофического дефицита. В самом крае продажу горючего уже официально ограничили лимитом в 15 литров в одни руки.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Краснодарский таксист вкратце описал ситуацию в крае и рассказал, что случилось с нефтеперерабатывающим заводом в Славянске на Кубани.
16: Ну что, теперь и славянский бензин, наверное, пропадет. Знакомые насчитали не менее уже 15 взрывов, когда он насчитал, говорит, я потом просто устал считать, он живет там недалеко. Славянский НПЗ горит. Значит, бензин со славянского Русойл пропадет и станет его намного меньше. Так что такие дела, ребята. Кто не слушает меня, говорит, херовые советы от таксиста, кто он такой, таксист-вонючка, скоро пожалеет очень сильно, потому что ситуация меняется очень стремительно. Видите, посмотрели, что скупают бензин крымчане и везут туда. Это все они отобразили и разбульбенили этот славянский нефтеперерабатывающий завод. И бабахает до сих пор там, говорят, уже больше 25 взрывов. Так что дела серьезные.
17: Что, от славянской ТПЗ остались рожки до ножки. Бомбят безостановочно. Я не знаю, сколько там чего зашло, сколько сбили, но по сути НПЗ уже нету. И когда он восстановится, непонятно. Так что следующая вообще реакция непонятна. Откуда будет бензин, как мы его будем получать, как вообще все будет. Сейчас жизнь поменяется настолько стремительно. Все эти проблемы, вся эта ситуация копится накопительно, а реализуется скачкообразно. Вот скачкообразный процесс, один из них и прошел. Вот накопительно, а теперь скачкообразно. И выровняется это еще не скоро, абсолютно не скоро.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Надежды на лучшее больше нет. В России впервые за 5 лет выросло количество алкоголиков. В России впервые за последние 5 лет был зафиксирован рост числа людей с впервые выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз. По данным Минздрава, в прошлом году таких пациентов стало 83 тысячи, тогда как в 2024 их было почти 63 с половиной тысячи. Таким образом, заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30% за год, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений, отметили в Минздраве.
19: Рост зафиксирован в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.
18: В прошлом году продажи крепкого алкоголя в России выросли более чем на 10%, достигнув уровня 3 с лишним литра на душу населения в год. Как пишет Финэкспертиза, этот показатель стал рекордным с 2017 года. В основном граждане предпочитают водку. Спецоперация и экономический кризис в стране фактически сделали алкоголь домашним антидепрессантом, говорит психолог Николай Белецкий.
20: Различные проблемы в стране, увеличение тревожности, конечно же, способствует пьянству. Но еще больше пьянству способствует то, что в российском обществе люди, они обесценены. Цена им копейка, грубо говоря, людям, их личности. То есть они себя чувствуют угнетенными постоянно. И чтобы выйти из этого угнетенного состояния, им необходимо выпить для того, чтобы почувствовать себя человеком.
18: После 4 с лишним лет СВО частные наркологические клиники зафиксировали резкое увеличение числа пациентов с алкогольной зависимостью. До этого заметный рост употребления алкоголя и, как следствие, обращений за наркологической помощью пришелся на время пандемии коронавируса, говорят наркологи.
2: Во все времена в условиях кризисов всегда происходило увеличение употребления алкоголя. Люди ищут какого-то успокоения, забвения.
18: С 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом алкогольная зависимость. Аналитики компании «Контур Фокус» подсчитали, что сегмент баров и алкогольных магазинов растет по всей стране. И главной причиной называют пессимизм россиян и отсутствие надежды на улучшение жизни. Количество пьющих россиян будет увеличиваться, убежден политтехнолог Юрий Пивоваров.
21: Скорее всего, будут больше пить, конечно, для того, чтобы снять и напряжение, и увеличивающая тяжесть жизни, давление как бы на тебя. Вроде бы ничего и нету, а все как-то плохо и нехорошо, и безразлично. А если еще и война будет продолжаться, она будет, увы, продолжаться, ну, тут уже тут ничего не сделаешь. Сделать можно только в том, чтобы прекратить войну. Но на это нужна какая-то воля. В Кремле этой воли точно нет.
18: Совокупный объем реализации крепкого алкоголя увеличился на 3,7% за год и достиг 8,5 литров на душу населения, отмечают эксперты. По их словам, в довоенном 2021 году этот показатель составлял менее 7,5 литров. Таким образом, с начала СВО потребление крепкого алкоголя в России выросло на 14%. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, включающей пиво, сидр, медовуху, также достиг 8-летнего максимума, составив почти 58 литров на душу населения. Особенно уровень алкоголизма увеличился в приграничных с Украиной регионах, где продолжаются обстрелы и бои. Там регулярно пьющих стало на 20% больше. И если пьянство в стране не остановить, то к 2050 году население России сократится на 60 миллионов, предупреждают демографы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
5: Военный корреспондент Александр Коц о том, что жители более удаленных от фронта регионов сталкиваются с меньшими трудностями, чем население приграничья, и предрек проблемы с отоплением к зиме.
22: Они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет. Но это не... Ну, понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, ну, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничья, там, белгородцам, курянам, на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные. Вот. Но вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что. Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь. Поэтому, ну, мы как бы и не такое выдерживали.
3: Криминальные новости.
23: Ветеран СВО изнасиловал 6-летнюю девочку в Брянской области. Осудили мужчину, надругавшегося над ребенком. Как установил суд, а мужчина в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в квартиру своего соседа через незапертую дверь и совершил насильственное действие сексуального характера в отношении его 6-летней внучки. Девочка находилась дома одна. При этом подсудимый сопровождал свои действия угрозами расправы, сдавливал девочке шею, нажимал пальцами на глаза, причинив ей физическую боль. Также сотрудники полиции изъяли хранившееся у насильника дома 140 граммов взрывчатого вещества и патроны. Местные паблики пишут: извращенец, ранее судимый наемник ЧВК «Вагнер», получивший помилование после участия в СВО. Суд приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима и взыскал в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Тем временем в Кемеровской области суд арестовал мужчину по подозрению в изнасиловании своей 78-летней матери. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов региона. Подробности данного дела не указываются. В Омской области внучка зарубила топором свою бабушку. По данным следствия, 20-летняя девушка в поселке Черлака в ходе бытовой ссоры нанесла множество ударов топором 65-летней родственнице, с которой проживала. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Подозреваемая в преступлении задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. В Москве задержали официанта за изнасилование коллеги. Как сообщает телеграм-канал 112, мужчина предложил проводить 21-летнюю коллегу после смены в ресторане. Они не успели выйти из торгового центра «Европейский», как сопровождающий схватил девушку за руку, затащил в женский туалет на втором этаже торгового центра и там же надругался над ней. Сразу после этого ужаса пострадавшая не стала писать заявление, однако спустя несколько дней отошла от шока и обратилась в полицию. По словам девушки, извращенец задержан. Сама официантка не может понять мотивы неадеквата, раньше он внимания к ней не проявлял. Прохожая напала на школьницу в Красноярске. По данным ШОТ, 8-летняя Диана с подругами шла по улице. Там проводились ремонтные работы, и часть дороги была обставлена деревянными мостками. Дети увидели, как прохожая оступилась и упала. Девочки спросили, нужна ли ей помощь. В ответ женщина встала и накинулась на 8-летнюю Диану. Сначала ударила школьницу в лицо, потом повалила и стала душить. Прохожим удалось спасти ребенка и отпугнуть нападавшую. Соседи женщины рассказали, что она уже не в первый раз нападает на людей. Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава российского государства Владимир Путин рассказал о переговорах с президентом Александром Лукашенко на Валдае и поблагодарил белорусского лидера за усилия в решении гуманитарных вопросов.
0: Оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении. Особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности, обмена военнопленных. Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать тоже белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Мы с ним общались, да, сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке. Но не только вдвоем, но и втроем я пригласил председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича. И обсуждали прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях, и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах. Говорили о гуманитарном сотрудничестве. Это была очень удачная и содержательная поездка.
3: Главные новости дня.
1: Бензиновый Армагеддон. Новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
6: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит. И начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
1: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
7: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны, но Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
8: Причины – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
1: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
10: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
11: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
1: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
24: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
1: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента» беда дня.
15: Белгород и Крым погрузились в тотальный блэкаут после массированных ударов по электроподстанциям. Жители Белгорода остаются без света и воды уже более 30 часов подряд. А в Крыму не работает общественный транспорт, закрыты магазины, а больницы работают только на генераторах.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Мать двоих детей из Ростова рассказала о том, что военкомы обзванивают женщин и склоняют к подписанию контракта на войну.
25: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. Я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать, настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок. Но то, что мне стало жутко, это вообще ничего не сказать.
15: Участник СВО Сергей Турченко, проходивший службу в 102-м гвардейском мотострелковом полку, обратился к мужчинам и призвал ни в коем случае не соглашаться на подписание контракта.
4: Друзья, в последнее время очень часто у меня даже под видео начали писать такие, которые говорят: пиши мне в ЛС, я помогу тебе с подписанием контракта, попадешь в теплое место, БПЛА, все дела, все четко будет. Я вам скажу, как это будет. Он вас будет курировать до того момента, как вы не придете в военкомат и не подпишете контракт. После чего он будет недоступен, а вы попадете не в БПЛА, ну может быть, но чисто теоретически. И скорее всего это будет пехота. Поэтому будьте умней и не давайте этим зарабатывать на ваших жизнях.
9: Военный аналитик Борис Межуев о том, что единственный выход сейчас – это заключить мир с Украиной.
12: По-моему, стоит все-таки пересмотреть наше отношение к целям нашей военной операции и пойти на гораздо более, в общем, может быть, менее почетный, как у нас говорят, похабный, но тем не менее то перемирие, которое сулит нам сохранение наших территориальных приобретений, которые мы приобрели за время специальной военной операции. Вот. Но тем не менее дает нам, но тем не менее потребует от нас как бы принятие, так сказать, существования Украины в том виде, в каком она сейчас, к сожалению, существует. Американская сторона готова на это смотреть, но американская сторона как бы у нее вызывает сомнение, что эти цели наши достижимы на поле боя. Вот это действительно они начали об этом говорить, что нам кажется, что Украина побеждает.
3: Радио Лента. Прямая речь.
5: Фермер из Бахчисарайского района рассказал, как отсутствие горючего остановило всю работу в хозяйстве и поставило в тяжелую ситуацию будущее яблочного сада.
13: Вот наша вся техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено соседу тут. Ну, тюки мы вон там вот скосили. Затюковали, успели, еще дизель был. Вот сейчас тюки лежат, тоже вывезти не можем. Все стоит, всех распустил. Работы, ну не работать, ничего не можем. Остался я один в ручном режиме, в ручном кормлю, пою. И если мы еще, вот у нас есть запас воды вон. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президенту. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
1: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
16: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
1: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
2: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
1: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать.

0: украинцев.
1: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
0: Новые миллиарды на дроны, военкор канал «Архангел», спецназа транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
2: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52, а вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
5: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
4: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
5: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
4: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
6: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
4: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии

0: имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О тех самых, которые лежат на банковском депозите и приносят вам приятный процент. Так вот, лидер коммунистов Зюганов публично назвал 130 триллионов рублей на счетах граждан и бизнеса тремя государственными бюджетами, которые лежат без дела. Без дела. Ваши деньги. Государственные бюджеты. Чувствуете, куда дует ветер? Сегодня разбираем, почему это заявление не случайная оговорка старого политика, а первый сигнал к тому, что власть всерьез присматривается к вашим сбережениям.
3: Слушай, звучит это все, конечно, максимально тревожно. То есть, прямо как какая-то теория заговора, если честно. 130 триллионов рублей – это вообще, цифра, которую даже в голове уложить физически сложно.
2: Да, визуализировать такое количество нулей почти нереально. Но давай просто переведем эти слова в абсолютно конкретную жесткую математику. Я тут считала перед эфиром, и если взять и структурировать всю эту огромную массу денег, получается очень четкая картина. Примерно 63 триллиона – это корпоративные счета, то есть деньги бизнеса компаний. А вот оставшиеся 67 триллионов – это исключительно депозиты физических лиц.
3: Обычных людей, я правильно понимаю?
2: Именно. Обычных граждан. И когда в публичном поле звучит вот эта фраза про три государственного бюджета, это абсолютно точный расчет, а не просто метафора. Смотри, федеральный бюджет России на 2025 год запланирован на уровне 1 триллиона рублей расходов.
3: Ого! То есть на банковских серверах прямо сейчас аккумулирована сумма, которая, превышает трехлетние потребности всего государства?
2: Да, больше трехгодовых бюджетов просто лежат на счетах. Бюджету просто критически, катастрофически не хватает денег прямо сейчас. Это черная дыра.
3: Подожди, давай посмотрим на цифры. Неужели все настолько плохо?
2: Давай посмотрим на расходы. В 2025 году военные траты достигают абсолютно беспрецедентного уровня более 13 триллионов рублей.
3: 13 триллионов?
2: Да, это больше 40% всего федерального бюджета. Просто чтобы понимать масштаб. На оборону уходит больше средств, чем суммарно тратится на здравоохранение, образование, спорт, экологию и социальную политику. Вместе взятые.
3: Военные расходы – это драйвер экономики. Заводы работают в три смены, рабочие получают высокие зарплаты, ВВП из-за этого растет. Разве это не компенсирует затраты бюджета?
2: ВВП на бумаге растет, это правда. Но проблема в том, что военное производство не создает добавленной стоимости для потребительского рынка. Танк не производит хлеб, он не лечит людей и не оказывает услуги. А стоимость самих этих боевых действий просто космическая. Поэтому никто никогда не будет использовать слово «конфискация». Будут использованы механизмы, которые внешне выглядят абсолютно легально, и даже будут подаваться под соусом защиты экономики от кризиса.
3: И как это можно провернуть легально?
2: Сценарий первый, который активно обсуждается в аналитических кругах, это конвертация вкладов в принудительные займы. Издается нормативный акт об особых мерах в финансовой сфере. Устанавливается порог неснижаемого остатка. Например, все суммы до 1 миллиона рублей на счету остаются неприкосновенными.
3: А, хитро! Это успокаивает подавляющее большинство населения, у которых просто нет таких накоплений.
2: В точку. А вот все средства выше этого миллиона автоматически, прямо на уровне банковского процессинга, конвертируются в специальные государственные облигации. Сроком погашения, скажем, на 25 лет. И с фиксированной ставкой, например, 3% годовых.
3: 3%? При текущей инфляции под 20? Да это означает, что через 25 лет эти деньги не будут стоить даже бумаги, на которой могли бы быть напечатаны эти облигации. Инфляционный налог сожрет 99% стоимости.
2: Зато юридически собственность сохранена. Деньги не украдены, они трансформированы в ценные бумаги, которые обеспечены гарантией государства. Человек остается владельцем актива, а то, что этот актив обесценится в ноль, ну, извините, это макроэкономические риски. Конституция формально не нарушена.
3: Жесть. Ну а слушай, если в обществе начнут курсировать хотя бы малейшие слухи о подготовке такого указа, люди же не будут сидеть и ждать. Начнется классический набег на банки. Все просто бросятся снимать наличные или переводить деньги куда-то.
2: И вот тут система рухнет чисто технически.
3: Потому что ни один банк в мире не держит в хранилищах столько физических бумажных денег, сколько у него нарисовано цифр на экранах смартфонов.
2: Совершенно верно. Поэтому включается сценарий второй – управляемый технический дефолт банковской системы. Архитектура современных финансов такова, что остановить любую панику можно нажатием пары клавиш.
3: Блокировка переводов в мобильных приложениях.
2: Да, как только алгоритмы фиксируют аномальный всплеск заявок на снятие наличных, система реагирует мгновенно. Банки заявляют о массированной кибератаке, техническом сбое или временной нехватке ликвидности. Моментально вмешивается Центробанк и, ссылаясь на спасение финансовой системы от коллапса, вводит жесткие лимиты на снятие.
3: Звучит до боли знакомо. Сначала тебе разрешают переводить, скажем, 100 тысяч в день. Потом режут лимит до 30 тысяч. Затем вообще до 10 тысяч в месяц.
2: Причем для этого даже новые законы принимать не нужно. Инструментарий уже полностью готов и обкатан. Есть Росфинмониторинг, есть 859-я статья Гражданского кодекса. Она позволяет банкам блокировать любые счета на 30 суток, просто по подозрению в легализации доходов.
3: То есть в условиях массовой паники любой крупный перевод может быть автоматически размечен алгоритмом как подозрительный.
2: Да, счет замораживается на месяц до выяснения обстоятельств. Ты открываешь приложение, видишь свои миллионы на экране, но при нажатии кнопки «Перевести» выдается ошибка. Цифры есть, а денег нет. Физически сопротивляться этому невозможно. Куда ты пойдешь возмущаться? В закрытое отделение банка, где рядовой менеджер сам не понимает, почему не работает программа.
3: Но психологическая граница. Изъятие кровных накоплений всегда считалось красной линией, которую нельзя переходить.
2: А разве эта красная линия не была пройдена гораздо раньше? Давай вспомним 2013 год. Решение о заморозке накопительной части пенсий. Миллиарды рублей, которые люди откладывали на свои персональные счета, просто взяли и направили в распределительную систему на текущие выплаты.
3: А, помню. Но это же тогда подавалось исключительно как временная мера на один год, чтобы сбалансировать бюджет пенсионного фонда.
2: Да, и эта временная мера успешно продлевается ежегодно уже больше 10 лет. По факту деньги были изъяты чисто бюрократическим путем, и никто не вышел на площади. Или возьмем пример посвежее. Процесс передачи активов иностранных компаний под внешнее управление после 2022 года.
3: Заводы, бренды.
2: Оборудование на сотни миллиардов рублей меняло контроль по решениям судов или указам. Технология смены собственника отработана безупречно. Общество уже продемонстрировало высокую толерантность к подобным операциям, если они подаются под правильным соусом национальной безопасности.
3: Блин, хорошо, представим, что человек с капиталом слушает сейчас этот анализ, понимает всю безвыходность ситуации и решает действовать прямо сейчас. Начинает искать способы спасти свои сбережения. Да вы пройдемся по классическим инструментам защиты.
2: Давай, предлагай варианты.
3: Самое простое. Я выхожу в кэш, снимаю все свои миллионы наличными рублями и кладу в домашний сейф. Если деньги физически у меня в руках, никакой Росфинмониторинг их не заблокирует.
2: Это абсолютная иллюзия контроля. Во-первых, есть чисто физическое ограничение инфраструктуры. Стандартный банкомат вмещает всего от 3 до 10 миллионов рублей. В отделении касса тоже не резиновая. Если паника начнется внезапно, наличность в банкоматах закончится за пару часов.
3: А инкассаторы?
2: Инкассаторские службы просто физически не справятся с подвозом кэша с такой скоростью. Броневиков не хватит на все отделения. Во-вторых, даже если тебе чудом удалось снять наличные, возникает главная проблема – инфляция. Если ставка снижена, а товары в жутком дефиците, инфляция разгоняется до десятков процентов.
3: То есть наличные в сейфе будут таять на глазах.
2: Превращаться в резаную бумагу. Государство все равно заберет свою долю через инфляционный налог, даже не прикасаясь к твоему сейфу.
3: Логично. Тогда валюта. Безналичные доллары отпадают, они на тех же серверах лежат. А вот наличная валюта. Доллар защищен от рублевой гиперинфляции.
2: Купить наличную валюту в больших объемах сейчас уже практически нереально. Действуют жесткие лимиты на выдачу, плюс гигантские комиссии банков. Но главная угроза тут в другом. В условиях финансового чрезвычайного положения хранение крупных сумм наличной иностранной валюты может быть легко криминализовано.
3: В смысле? Введут уголовную статью за доллары под матрасом?
2: Абсолютно реальный сценарий для защиты национальной системы. Использование долларов при сделках вне банковского контура на черном рынке могут приравнять к тяжелым экономическим преступлениям. Твой актив просто станет токсичным. Ты не сможешь его легально потратить.
3: Жестко. Идем дальше. Золото. Активы убежища. Покупаю золотые слитки или инвестиционные монеты. Металл вечен, инфляции не подвержен и от серверов не зависит.
2: С физическим золотом есть две критические проблемы. Первая – это гигантские спреды. Разница между ценой покупки и продажи в банке. Ты покупаешь слиток за одну цену, но если завтра тебе понадобятся живые деньги на еду, банк выкупит его обратно с дисконтом в 20-30%.
3: Мгновенная потеря четверти капитала на неликвидности. Окей. Кэш сгорает, валюта под угрозой тюрьмы, золото могут изъять. Остается бетон, недвижимость, квартиры, участки, коммерческие площади. Квадратные метры нельзя заблокировать постановлением, и они не сгорят от инфляции. Это кажется прям железобетонным вариантом спасения.
2: В условиях острого кризиса рынок недвижимости просто замирает или рушится. Кому ты продашь квартиру, когда ключевая ставка 20%, ипотека мертва, а у людей блокируют счета?
3: Ну да, покупателей с живыми деньгами не будет.
2: Ты остаешься с абсолютно неликвидным активом, который невозможно быстро конвертировать в деньги для жизни. Более того, он генерирует постоянные убытки, налоги, коммуналка.
3: Но, по крайней мере, квартиру не заберут просто так. Запись в Росреестре – это же святое.
2: Открываем Конституцию Российской Федерации, статью 35. Она гласит, что право частной собственности охраняется законом. Но там же, в части 3, есть очень четкая оговорка. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено при условии предварительного и равноценного возмещения.
3: То есть изъять можно, если государство решит, что это необходимо для государственных нужд. А что насчет равноценного возмещения?
2: А кто, по-твоему, определяет размер этого возмещения? Оценочная стоимость будет базироваться не на рыночных фантазиях владельца, а на кадастровой оценке или специальном государственном тарифе.
3: Который будет копеечным.
2: В условиях чрезвычайной ситуации государство может забрать коммерческий склад или земельный участок, выплатив компенсацию обесценивающимися рублями либо теми самыми долгосрочными облигациями под 3%. Механизм принудительного выкупа абсолютно легален.
3: Знаешь, вырисовывается просто жуткий финансовый парадокс. Оказывается, вообще все традиционные, проверенные веками способы сохранения капитала, от матрасных накоплений до золотых слитков и квартир, они эффективны исключительно в условиях мирного времени и свободного рынка. А как только включается режим финансового форс-мажора, любая из этих стратегий превращается в ловушку.
2: Именно так и спроектирована современная финансовая система. Она контролирует абсолютно все шлюзы, банковский процессинг, валютные переводы, реестры прав собственности – все это замкнуто на единый государственный контур. И когда возникает критическая потребность в ликвидности, инвестор внезапно обнаруживает, что все двери надежно заперты программным кодом или нормативными актами.
3: То есть, если собрать всю картину воедино, становится понятно – математический расклад абсолютно четкий. С одной стороны, зияющая дыра в бюджете – военная машина, которая сжигает миллиарды каждый день, обрубание нефтяных сверхдоходов из-за издержек, резервы истощены, а внутренние займы стали абсурдными из-за запретительных ставок. А с другой стороны, на серверах банков спокойно лежат 130 триллионов рублей, до которых можно дотянуться одним постановлением.
2: И в этой парадигме слова политика высшего эшелона о бюджетах, которые лежат без дела, это явно не старческая оговорка. Это тестирование почвы.
3: Вброс маркера в информационное поле, чтобы просто замерить реакцию людей.
2: Именно. Если после таких заявлений не происходит массового оттока средств, если никто не паникует, система делает логичный вывод. общество морально подготовлено. Можно переходить к проектированию конкретных юридических и технических механизмов изъятия. Итак, что мы имеем в итоге? Бюджет в дыре, резервы на нуле, занять деньги на рынке не получается. И тут на счетах граждан лежат 130 триллионов. Соблазн очевиден. Зюганов его уже озвучил вслух, а в этой системе просто так ничего не говорят. Это разогрев, это прощупывание реакции. Будет ли следующий шаг, зависит от многого. Но ждать и смотреть, как события будут развиваться, это тоже выбор. Со своими последствиями. Думайте, решайте заранее. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензиновый Армагеддон. Новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
4: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит. И начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
0: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
5: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Ну, Забайкалье, наверное, очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
6: Причиной – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
0: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
7: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
8: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
0: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
9: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
0: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать – перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
11: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Главные новости дня.
12: Надежды на лучшее больше нет. В России впервые за 5 лет выросло количество алкоголиков. В России впервые за последние 5 лет был зафиксирован рост числа людей с впервые выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз. По данным Минздрава, в прошлом году таких пациентов стало 83 тысячи, тогда как в 2024 их было почти 63 с половиной тысячи. Таким образом, заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30% за год, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений, отметили в Минздраве.
13: Рост зафиксирован в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.
12: В прошлом году продажи крепкого алкоголя в России выросли более чем на 10%, достигнув уровня 3 с лишним литра на душу населения в год. Как пишет Финэкспертиза, этот показатель стал рекордным с 2017 года. В основном граждане предпочитают водку. Спецоперация и экономический кризис в стране фактически сделали алкоголь домашним антидепрессантом, говорит психолог Николай Белецкий.
14: Различные проблемы в стране, увеличение тревожности, конечно же, способствует пьянству. Но еще больше пьянству способствует то, что в российском обществе люди, они обесценены. Цена им копейка, грубо говоря, людям, их личности. То есть они себя чувствуют угнетенными постоянно. И чтобы выйти из этого угнетенного состояния, им необходимо выпить для того, чтобы почувствовать себя человеком.
12: После 4 с лишним лет СВО частные наркологические клиники зафиксировали резкое увеличение числа пациентов с алкогольной зависимостью. До этого заметный рост употребления алкоголя и, как следствие, обращений за наркологической помощью пришелся на время пандемии коронавируса, говорят наркологи.
15: Во все времена в условиях кризисов всегда происходило увеличение употребления алкоголя. Люди ищут какого-то успокоения, забвения.
12: С 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом алкогольная зависимость. Аналитики компании «Контурфокус» подсчитали, что сегмент баров и алкогольных магазинов растет по всей стране. И главной причиной называют пессимизм россиян и отсутствие надежды на улучшение жизни. Количество пьющих россиян будет увеличиваться, убежден политтехнолог Юрий Пивоваров.
16: Скорее всего, будут больше пить, конечно, для того, чтобы снять и напряжение, и увеличивающая тяжесть жизни, давление как бы на тебя. Вроде бы ничего и нету, а все как-то плохо и нехорошо, и безразлично. А если еще и война будет продолжаться, она будет, увы, продолжаться, тут ничего не сделаешь. Сделать можно только в том, чтобы прекратить войну. Но на это нужна какая-то воля. В Кремле этой воли точно нет.
12: Совокупный объем реализации крепкого алкоголя увеличился на 3,7% за год и достиг 8,5 литров на душу населения, отмечают эксперты. По их словам, в довоенном 2021 году этот показатель составлял менее 7,5 литров. Таким образом, с начала СВО потребление крепкого алкоголя в России выросло на 14%. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, включающей пиво, сидр, медовуху, также достиг 8-летнего максимума, составив почти 50%. 78 литров на душу населения. Особенно уровень алкоголизма увеличился в приграничных с Украиной регионах, где продолжаются обстрелы и бои. Там регулярно пьющих стало на 20% больше. И если пьянство в стране не остановить, то к 2050 году население России сократится на 60 миллионов, предупреждают демографы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
17: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензина тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин там, фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
1: Радио «Лента». Цифра дня.
18: Из-за ударов по НПЗ бюджет России потерял более триллиона рублей всего за три месяца. При этом нефтегазовые доходы обвалились до минимума с 2020 года.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
20: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбузской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
19: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
3: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: За сколько можно откупиться от армии? Белгородский военком наладил целую схему для призывников. По данным местного издания «Пепел», за освобождение от срочной службы белгородский военком запрашивал 600 тысяч рублей. Журналисты утверждают, что коррупционная схема действует при участии военного комиссара Валерия Грицая. По данным расследования, если призывник не захотел служить, ему сразу предлагали договориться напрямую или через посредников. После передачи денег его направляли к заранее определенному врачу, который и оформлял фиктивное заболевание.
9: После согласия на сделку военкомат выдает направление к своему врачу, который оформляет заключение о заболевании, несовместимом со службой. Затем документы поступают в областной военкомат, где их принимают без лишних вопросов, а призывника зачисляют в запас.
0: По информации издания, известно как минимум о 4 случаях успешной передачи денег и еще нескольких попытках склонить призывников к участию в схеме. Тем, кто отказывался платить, даже при наличии реальных заболеваний присваивали категорию «временно негоден», заставляя снова проходить медкомиссии. По словам военного аналитика Ивана Ступака, если эта информация подтвердится, речь идет уже не об отдельных коррупционных эпизодах, а целой схеме.
21: Если подобная схема действительно существует, это говорит о системной коррупции. Получается, что один человек может купить освобождение от службы, а другой, даже имея серьезные проблемы со здоровьем, оказывается в армии. Это разрушает сам принцип равенства призывников перед законом.
0: Тем временем из Владивостока сообщили еще одну тревожную историю. Местная жительница Анастасия Ковалева записала видеообращение, в котором заявила, что ее младшего брата, страдающего хронической ишемией головного мозга, без документов отправили на военный полигон, где готовят к переброске на фронт.
22: Несколько дней назад я узнала о том, что моего младшего брата забрали на СВО. Но дело в том, что я думала, нас это никогда не коснется, потому что у него хроническая ишемия головного мозга, есть все документы, заключение без документов, без паспорта, без всего. Он сам из Владивостока. Его забрали, сейчас он на полигоне в Подмосковье, и я вчера была и в Генеральной прокуратуре, писала заявление, и в Министерство обороны писала заявление. Я написала 2 заявления, в прокуратуре я написала заявление на тех, кто его забрал, а в Министерство обороны я попросила назначить проверку по его здоровью. Как он мог пройти вообще? Никто не знает, в какой он части, я говорю, в какой ты... Он не понимает. Он даже не понимает, где он находится. Он не знает, как он там оказался. У него память плохая. У него ноги онемевшие, они не ходят. Я говорю, как ты там ходишь? Он говорит, мне перекись дали, я мажу.
0: Пока с каждого утюга говорят о справедливом и законном призыве, появляются сотни историй, которые показывают, что система комплектования армии все чаще вызывает вопросы. Пока ни прокуратура, ни сам белгородский военком скандальные данные журналистов не комментировали. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
19: Массированный налет на Петербург. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой тактике ударов Украины.
3: Как мы и ожидали несколько дней назад, после первичных одиночных налетов на Ленобласть, вооруженные силы противника предприняли массированный удар по Санкт-Петербургу. В ночь на 4 июля подразделение ПВО было сбито не менее 389 беспилотников, из которых свыше 70 поражены над Ленинградской областью. Всего за сутки с утра 3 июля уничтожено не менее 577 дронов над разными регионами страны. Над тем же Крымом поражено свыше 50 БПЛА. Основной целью атаки стали порты и нефтеперевалочные терминалы на берегу Финского залива, где возникло несколько возгораний. Пролет осуществлялся вдоль границы с Белоруссией, а некоторые беспилотники в районе Псковской области заходили в восточную часть Латвии и шли на удар через Финский залив. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской областью, где, вероятно, целью тоже были нефтеперерабатывающие предприятия.
19: Дирижабли вместо самолетов. Военкор «Котенок» о новом усилении противовоздушной обороны.
4: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не предупреждена. прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на 5-й год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий, а у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
19: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
5: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с 2 транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президенту. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава Генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
6: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
0: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
7: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
0: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
23: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
0: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Ветеран СВО Александр Лунин, который пожаловался президенту Владимиру Путину на беспредел в армии и пригрозил бунтом военных, был арестован российскими властями, а у него дома был произведен обыск.
8: Всем привет. В общем, ситуация такая. Муж вчера уехал на машине в Москву. А водителя машины я не знаю, его знает Саша, он его просил, чтобы он его отвез. Связи с водителем у меня тоже нет, а Саше пишу, Саша молчит. Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. Вот. И, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, а он пока не отвечает. Вот. Сижу, жду. Сама съездить не могу в город, в полицию узнать, потому что у меня сын. Я его не могу сейчас ни с кем оставить. Мама уехала в город. Так что, если будут какие-то новости, я буду записывать видео, сюда выставлять. А мне, пожалуйста, пишите, но звонить не надо, потому что у меня маленький ребенок, мы всю ночь не спали, и если сейчас начнутся звонки, мы просто вообще тогда не выспимся, и сын, в общем, я представляю, сколько будет звонков, потому что и так пишут все. В общем, ждем. Если его задержали и допрашивают, то должны отпустить. Сегодня он должен домой прийти. Если он в дороге, то он тоже должен написать хотя бы, либо позвонить.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведан. В далеких и туманных горах индийского штата Ассам расположена небольшая тихая деревня Джатинга, которая получила всемирную известность из-за пугающего природного феномена, ежегодно происходящего в конце лета. Каждый год в безлунные и туманные ночи сентября и октября сотни птиц самых разных видов буквально теряют разум, начиная на огромной скорости пикировать на землю, разбиваясь о деревья и крыши домов. Местные жители веками верили, что эта долина проклята злыми духами неба, которые требуют кровавых жертв от пернатых обитателей окрестных лесов, заставляя их совершать это массовое коллективное самоубийство. Очевидцы этих событий описывают происходящее как настоящий кошмар наяву, когда ночной воздух внезапно наполняется хлопаньем сотен крыльев, глухими ударами и предсмертными криками существ, которые еще несколько минут назад мирно спали в своих гнездах. мистики и современные эзотерики утверждают, что под Джатингой находится мощный подземный тектонический разлом, генерирующий аномальные геомагнитные импульсы, которые полностью разрушают внутренний биологический компас перелетных птиц. Ученые-орнитологи, геофизики, организовавшие несколько крупных исследовательских экспедиций в этот район, предлагают более приземленное, но не менее интересное научное объяснение. В эти специфические ночи сочетание густого тумана, сильного ветра и специфического атмосферного давления дезориентирует птиц, летящих над ущельем, заставляя их искать любые источники света для спасения.

0: Скептики добавляют, что испуганные шумом ветра и дезориентированные туманом пернатые просто впадают в состояние глубокого ступора, теряя координацию в пространстве. Тем не менее, это жуткое зрелище, когда сотни пернатых внезапно падают из грозового неба прямо к ногам людей, продолжает привлекать сюда тысячи исследователей аномальных явлений со всего мира, желающих лично увидеть такие вот загадки природы. Каждый год с наступлением осени ущелье вновь погружается в тревожное ожидание, ведь никто не может с абсолютной точностью предсказать, повторится ли этот пугающий карнавал птичьей смерти снова. Загадочное поведение живых существ заставляет нас задуматься о том, как мало мы еще знаем о скрытых механизмах нашей планеты. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 7 июля. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут, какой совет подскажут. Итак, у нас выпала руна Райдо в перевернутом значении. И это знаковый момент. Райдо в перевернутом виде говорит о нарушении естественного потока событий. Это сбой в привычных маршрутах, знаете, как во внешнем, так и во внутреннем пространстве. День может принести чувство дезориентации, какой-то нерешительности, потерянности. И вам может казаться, что вы сбились с курса, застряли или движетесь не туда. Но эта руна останавливает вас и предлагает пересмотреть путь. Вот вы точно туда ли идете? Верно ли выбрали маршрут или пора изменить направление? И это день, когда стоит замедлиться, чтобы услышать свое внутреннее руководство. В работе перевернутое райдо может указывать на срыв запланированных встреч, переносы переговоров, отмену, может, командировок или сложности в достижении ранее поставленных целей. Кому-то могут отменить отпуск, понимаете, все может быть. Может появиться ощущение, что все идет не по плану. И это действительно какой-то сигнал, что стратегия требует корректировки. И день не подходит для начала новых дел, для поездок, подписания важных документов. Лучше посвятить его анализу, переосмыслению текущих процессов, может быть, восстановлению контроля над ситуацией. А если вы чувствуете давление, здесь не спешите реагировать, дайте себе паузу. Не исключено, что правильный шаг – это шаг назад, понимаете? В отношениях день может принести чувство отдаления от партнера, эмоционального разлада, может быть, знаете, недопонимания. Перевернутое райдо – это символ разрыва связи, невозможности быть услышанным. И если вы чувствуете, что общение не клеится, ну, лучше не настаивать. Дайте время себе и другому человеку. Это не лучший день для серьезных разговоров из-за искаженного восприятия, и вы можете сказать не то или услышать не то, что имелось в виду. Одиноким людям стоит избегать знакомств в этот день. Вот они могут быть краткими, случайными или разочаровывающими, понимаете? Лучше заняться самоанализом и понять, какие сценарии в отношениях вы повторяете. По здоровью перевернутое райдо предупреждает о сбоях в ритме жизни. Это возможны проблемы с опорно-двигательной системой, поясницей, ногами. Также стоит обратить внимание на нервную систему, внутреннее перенапряжение и раздражительность. Ощущение, что все не так, могут вызвать психосоматику. И особенно важно не поддаваться панике и тревоге, а возвращаться к себе через практики замедления. Вот правильное дыхание, прогулочки, медитация. Медитации, сон, может, просто просмотр легкого фильма уже даст вам вдохновение и силы.
1: На радио Лента.

0: Еда дня. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил жителям региона ездить заправляться в Китай из-за катастрофического дефицита. В самом крае продажу горючего уже официально ограничили лимитом в 15 литров в одни руки.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Девушка-байкер, которая с друзьями путешествует за Байкальем, рассказала об отсутствии бензина на автозаправочных станциях, что существенным образом влияет на график передвижения мотоколонны.
3: Всем привет. Вчера я записала рилс о том, что мы не можем заправиться и уехать из Чернышевска, потому что там совсем нет бензина. Однако она, можно сказать, улыбнулась удачи, если можно таковой назвать. На шиномонтажке грузовой нам продали 40 литров бензина по 350 рублей за литр. Ну, это лучше, чем ничего, и на этих, можно сказать, 40 литрах мы доехали до города Могоча, опять же, Забайкальского края, и сейчас мы встали пораньше, потому что скоро придет налив на бензоколонку, и мы поедем караулить в очередь, чтобы заправиться и ехать дальше. Сегодня нам надо пройти хотя бы до Тынды. Будем надеяться, что в Амурской области картина с бензином получше, но что-то мне подсказывает, что это не так.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: БПЛА. Паника. Калининградцам раздают памятки на случай атаки беспилотников. Власти готовят жителей региона к реальным военным действиям. Привет губернатору. Безногий ветеран СВО просит у властей бензин для автомобиля, который ему подарил беспрозванных, когда, наконец, топливо станет доступным. Праздник прошел, осадочек остался. Калининградцы раскритиковали организацию концерта на День города. Почему зрителей не устроил концерт на стадионе? Итак, в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки БПЛА. В инструкциях людям рекомендуют при виде беспилотника покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а про укрытие в ней ни слова.
5: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь, но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
4: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны, а укрытия должны быть обозначены специальными табличками на фасадах домов. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитали, что обследовали в Калининграде более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. Наверное, поэтому в Калининграде начали готовить защитные сооружения модульного типа, способные вместить до полусотни человек. В то же время в мэрии утверждают, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка для жителей Калининграда до сих пор нет, поэтому большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий, которые уже регулярно происходят в Ленинградской области. Ее 6 июля снова массированно атаковали беспилотники.
6: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил об уничтожении 62 БПЛА и о повреждениях в портах Усть-Луга и Высоцк, а также объектов инфраструктуры на Лужском военном полигоне в результате атаки. Позже по видео и фото из сети стало известно, что беспилотники атаковали пункт дислокации 26-й ракетной бригады. Что примечательно, это соединение сухопутных войск, вооруженное оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», и его основная задача – наносить ракетные удары по военным объектам.
4: По словам Дрозденко, пострадавших нет, а последствия удара ликвидированы. В то же время из-за ограничений, введенных на фоне опасности беспилотников в Ленинградской области, в Калининградском аэропорту Храброво задерживались 50 рейсов. Еще 5 были отменены. Некоторые пассажиры должны были вылететь еще ночью, однако отправление перенесли, и людям пришлось ожидать вылета более 6 часов. Часть разместили в гостиницах. Кстати, до сих пор приходится томиться в ожидании и автомобилистам. Правда, у них другая головная боль, но все та же – дефицит бензина. Хотя власти и рапортуют о завозе топлива на АЗС, бензиновые очереди остались, хотя немного и уменьшились в размерах по сравнению с предыдущей неделью. Да и ограничения на отпуск топлива сохраняются. Бензин – 30 литров, дизель – 60 литров, что тоже не способствует уменьшению ажиотажа. И если у кого-то есть возможность несколько часов стоять в бензиновой пробке, то некоторые граждане вынуждены обращаться за помощью к властям. В Калининградской области ветеран СВО, инвалид с ампутированными конечностями, обратился к Алексею Беспрозванных с просьбой помочь заправкой автомобиля, который глава региона вручил ему этой весной.
7: «Я инвалид второй группы, у меня нет ног, участник спецоперации. Вы в марте вручали мне ключи от авто, а заправить я его не могу. Мне требуется всего от 40 до 50 литров бензина в месяц».
4: Ранее аналогичные предложения звучали и от родителей детей-инвалидов и многодетных семей. Жители предлагают выдавать льготным категориям талоны на бензин или организовать отдельную систему заправки. Но власти не видят необходимости введения талонной системы и рассчитывают, что открытие 11 крупных заправок «Балтнефти» для розничной продажи 92-го бензина и дизеля стабилизирует ситуацию и помогут сократить очереди. В общем, на вопрос, когда закончится бензиновая лихорадка, в региональном правительстве по-прежнему нет конкретного ответа. Не дают чиновники и вразумительного объяснения, почему главный концерт в честь 80-летия области на Ростех-арене обернулся для зрителей испытанием на прочность. Жители Калининграда раскритиковали концерт на День города. Соцсети заполнили жалобы на организацию праздника. Первым неприятным сюрпризом стала километровая вереница к туалетам. Стоять пришлось 40 минут. Вытерпели не все. Часть очереди просто пошла орошать кустарники. Люди также пишут о многочасовых очередях перед входом на стадион, проблемах со звуком и неудачном выборе площадки. Больше всего претензий вызвало качество звука. На верхних ярусах вместо песен был слышен только грохот, делятся впечатлениями жители.
8: «Такого звука я даже в сельпо не слышала. Сейчас выступает Родион Газманов, и кроме грохота не слышно ни одного слова».
9: «Такие очереди я видела только на чемпионате мира по футболу. Но тогда люди проходили быстро. Здесь же это просто издевательство. Что за бардак?»
4: Более того, у входа на трибуны гостям вдруг объявили, что четвертый ярус не работает, и всех погнали на танцпол. Люди возмущались, ведь если бы хотели стоять, взяли бы другие билеты, но организаторы оставили эти крики без внимания. «Не учли и интересы тех, кому физически тяжело держаться на ногах», предупредила не заранее, многие бы просто остались дома. К примеру, беременным и с детьми разрешили подняться на третий этаж, но место пришлось искать самим, а потом уступать их тем, у кого были билеты именно туда. Никаких предупреждений об изменениях не было. В итоге калининградцы с билетами на сидячие места стояли часами, а дети засыпали на траве. Короче, концерт в честь 80-летия области ожидался совсем другим. Тем более все помнят, как настойчиво всех приглашал приходить губернатор Беспрозванных, обещая грандиозное шоу. А по факту праздничное действо на Ростех-арене оставило у многих горький осадок. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
0: Ситуация с бензином, кажется, становится все менее понятной. Чтобы в ней разобраться, думаю, сначала нужно вспомнить, с чего и когда все началось. Итак, с весны украинские беспилотники методично выбивали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Московский завод в Капотне получил удары дважды только за 1 июнь. Нижегородский, Рязанский, Ярославский заводы тоже пострадали. Туапсинский завод Роснефти был атакован 7 раз. 7. К началу июля почти треть мощностей нефтепереработки всей страны была выведена из строя. Логично, что производство бензина рухнуло минимум на 25%, а некоторые эксперты говорят, что и на 40%.
10: В итоге имеем ситуацию, когда страна потребляет примерно 110 тысяч тонн бензина в сутки, а заводы в июне выдавали лишь около 85 тысяч. То есть, как минимум, дефицит – это 20% от потребности. И важно понимать, что это не перебои в логистике. Это структурная дыра в производстве. И она никуда не делась. Пока кризис нарастал на материке, калининградские власти держались за оптимизм. 22 июня губернатор Беспрозванных прямо на заседании областного правительства говорил, что запас топлива в регионе обеспечен на месяц вперед. Дефицита нет, паниковать незачем. В Министерстве инфраструктуры тоже успокаивали, мол, это краткосрочные перебои, и они возможны только у мелких операторов из-за перестройки логистических цепочек, не более того. Люди слышали это и успокаивались. Но прошло буквально 3 дня, и все изменилось. 25 июня в области официально ввели первые ограничения на продажу топлива. 30 литров бензина в одни руки, 60 литров дизеля. На заправках моментально выстроились очереди. Сначала на час, потом на 3, потом на 5, потом на 12. Некоторые, даже простояв очередь, не дожидались. Бензин заканчивался прямо перед ними. На одной из заправок «Лукойла» на Московском проспекте водитель рассказывал, что простоял больше 5 часов за 30 литрами. А это примерно неделя езды. Потом по новой. Нужно стоять. Крупнейшая топливная сеть региона «Балтнефть» 35 заправок по всей области. Закрыла розничную продажу полностью. Там принимают только юридические лица, только государственные и муниципальные заказы. Рядовой водитель к ее колонкам просто не может подойти. Очереди перед работающими заправками выросли настолько, что начали создавать пробки и мешать движению общественного транспорта. В чатах появились люди, которые отслеживают маршруты бензовозов и пишут информацию о том, на какую заправку едет следующая машина. В общем, все похоже на сцену из какого-то фантастического фильма про мир после ядерного взрыва. 2 июля первый заместитель губернатора Шерин оправдывался на совещании. Мол, бензин в регионе физически есть, но не хватает бензовозов, чтобы оперативно развозить его по заправкам. И еще не забыл обвинить самих калининградцев, которые якобы запаниковали и начали заливать полные баки при каждой возможности. По его словам, топливо есть на нефтебазе, но пока оно доедет до конкретной заправки, там уже пусто. Нужно ли говорить, что даже если это правда, то для Калининграда этот сценарий особенно болезненный? Никакого запасного маршрута, никакой альтернативы морю, никакого буфера между нефтебазой и дефицитом. 3 июля в ситуацию вмешался президент. Путин сказал, что отдал распоряжение о приоритетных поставках дополнительного топлива в Калининградскую область. Только что толку от распоряжений, если физически топлива не хватает? На сегодня имеем ситуацию, когда «Балтнефть» частично открыла розницу. Но работают только 11 заправок из 35. Только 92-й бензин и дизель. И лимиты при этом никуда не делись. «Лукойл», «Тибойл» и «Сургутнефтегаз». Надо целый квест пройти, чтобы купить там хотя бы 30 литров. 95-го бензина в свободной продаже фактически нет. И те, кто рассчитывает, что скоро все закончится, очень горько ошибаются. Все то, что произошло за эти 2 недели, это только начало. Нефтеперерабатывающие заводы не восстанавливаются за дни и недели. По информации знающих в нефтяной отрасли людей, в июле объемы переработки в лучшем случае останутся на июньском уровне. И только при условии, что новых ударов беспилотников не будет. А они продолжаются. При этом пик потребления бензина в России традиционно приходится на август и сентябрь. Дачники, уборочная техника – все это ляжет дополнительным грузом на и без того сжатое предложение. То есть кризис только начинается, и самое напряженное время впереди. И хотя правительство уже как-то реагирует, все это выглядит как попытка приклеить пластырь на сломанную ногу. Например, власти преследуют перекупщиков. Объявления о продаже бензина на Авито блокируются, но продавцы маскируют их под другие товары. Да и народ, уставший стоять в очереди, сам уже идет к перекупщикам и готов платить сколько нужно, чтобы не стоять в бесконечной куче машин. Вот так неожиданно страна действительно перестала быть страной-бензоколонкой. Только, кажется, не на такой результат все рассчитывали. Думаю, осень покажет, насколько глубокой окажется эта яма. На этом все. Берегите машины и кошельки. Больше адекватных новостей в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: 30 часов без света. Белгород обесточен после ударов по всем электроподстанциям. В Крыму массовый блэкаут. В Белгороде и пригородах второй раз за сутки отключается электричество и водоснабжение в результате украинских обстрелов. Если после ракетных ударов в ночь на 3 июля, по данным местных телеграм-каналов, были поражены электроподстанции Южная, Фрунзенская и подстанции на территории ТЭЦ «Энерго», то ракетная атака в ночь на субботу пришлась уже на все основные подстанции города, сообщает местный телеграм-канал «Пепел Белгород». По его данным, Белгород был почти полностью обесточен. Также энергоснабжение ночью прерывалось в ближайших населенных пунктах. Как следует из опубликованных видео, пожары вспыхнули на Белгородской ТЭЦ, ТЭЦ «Луч» и подстанции «Авторемзавод». Судя по кадрам, несколько ракет над Белгородом было сбито.

0: В городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, написал в телеграм-канале белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Губернатор подтвердил, что несколько атакованных объектов загорелись. В комментариях на странице главы региона белгородцы массово требуют вернуть свет и воду.
2: Позор вам, администрация города. 25 часов нет света. Продукты пропали в такую жару.
3: Вы там вообще офигели или как? Вторые сутки без света.
4: Где ваши генераторы, резервные источники, на которые вам сотни миллионов было выделено? По карманам распределили, а людей на самовыживание бросили.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. На всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: На фоне таких событий летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
8: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники, прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть, но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране, поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, так сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущие решения были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который у нас сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
6: Главные новости дня.
0: Новая жизнь. «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы для защиты своих объектов от дронов. «Газпром» договорился с Минобороны о создании мобильных огневых групп, которые будут защищать объекты компании, в том числе от атак беспилотников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на внутренние документы газовой монополии. Желающие служить в мобильных огневых группах должны пройти медкомиссию, тщательный отбор и двухмесячную подготовку. Как отметили в «Газпроме», с ними будут заключать трехлетний контракт о пребывании в мобилизационном резерве, позволяющий совмещать гражданскую работу с военными сборами.
5: Основной задачей мобильных огневых групп будет патрулирование и защита объектов газоснабжения. При этом во время сборов резервистов также могут задействовать для охраны другой критически важной инфраструктуры, но только на территории региона, в котором был заключен контракт.
0: Бойцам мобильных огневых групп обещают сохранение средней зарплаты, ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах и дополнительные выплаты от Минобороны. Кроме того, таким контрактникам будут предоставлять трехразовое питание, обмундирование, лечение, страхование жизни и бесплатный проезд к месту сборов и обратно. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвало прометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день, и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российская ПВО никак не смогла подстроиться.
0: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
10: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
0: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
11: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, там лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
6: Радио Лента. Беда дня.
12: Белгород и Крым погрузились в тотальный блэкаут после массированных ударов по электроподстанциям. Жители Белгорода остаются без света и воды уже более 30 часов подряд, а в Крыму не работает общественный транспорт, закрыты магазины, а больницы работают только на генераторах.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
12: Экономический аналитик КТ Рижамадзе заявил, что украинские дроны уничтожили уже более половины всех НПЗ на территории России.
13: На сегодня, по разным данным, от 50 до 60%, а сейчас представьте себе территорию России и огромные ее возможности, от 50 до 60% объектов по переработке топлива, НПЗ и так далее в России уничтожено. Ты просто представляешь, что это такое? Нет, вот это... что удается сделать, да, ну для меня, например, я когда эти цифры увидел, ну я думаю, может 20, ну 30, но эти цифры совершенно другая история. И опять же, это удар по государственной машине в целом.
12: Бизнесмен и общественный деятель Сергей Дубик о том, что фермеры не могут начать уборку урожая, потому что заправлять технику нечем.
14: Хочу поделиться следующей назревающей проблемой. И ко мне вчера, по-моему, из Анапы, мне вчера написала женщина, которая беспокоит то, что фермеры не могут собрать урожай уже. Пшеница, рожь, там вот, все вот это сохнет на полях. И нету дизеля, чтобы собирать. Топлива вообще нету для того, чтобы заправить технику. Отсюда вопрос, она мне задала вопрос. Сергей Васильевич, что делать? Ну, говорит, у нас есть мысль объединиться всем вместе и выйти руками собирать. Вот. Но, в принципе, как идея хорошая. Я даже сам бы, если бы у нас в Крыму такая тема возникла, а она по-любому возникнет и уже возникает, вот, наверное, бы тоже пошел. Но собирать и поработал бы.
12: А академик РАН Роберт Нигматуллин о том, что причина дефицита бензина в атаках украинских дронов.
15: Украинские дроны разрушили многие предприятия нефтеперерабатывающей отрасли. Ведь это очень легко. Стоит бак, попал в него дрон, огромнейший пожар. И я сейчас, мы, конечно, не знаем, сколько всего, но именно из-за этого, я думаю, у нас все проблемы с нехваткой нашего топлива. Значит, нефтеперерабатывающие заводы исключаются из своего нормального производственного цикла. Значит, нужно перемещение с одного региона, и это все, наверное, не успевает. И поэтому возникли проблемы с снабжением бензина. Никогда этого не было. Я не помню такого, чтобы у нас были проблемы со снабжением бензина. Это наше топливо, мы его производим, никаких проблем здесь нет. Это, конечно, следствие военных действий. Конечно, надо защищать. Это тоже, с моей точки зрения, ну как же так? Оставлять нефтеперерабатывающие заводы вот беззащитными к этим дронам. Ну, все-таки вот уровень тоже и директоров, и военных тоже. Ну, надо об этом было думать.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Ну, иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там, за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. по-моему, с пятницы по воскресенье. Да, пятница, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе, тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем-то разговаривать, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу, понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда, просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует, и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе, и не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководителей для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно. после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле, а куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Хотел в дроноводы, а погиб в первом штурме. Родители 18-летнего студента и члена юнармии похоронили сына спустя несколько месяцев после подписания контракта с Минобороны. Владислав Горбунов из города Унеча в Брянской области учился в техникуме отраслевых технологий и транспорта, состоял в юнармии и участвовал в мероприятиях движения первых. В августе прошлого года ему исполнилось 18 лет, а в декабре он подписал контракт. В некрологе, опубликованном в соцсетях техникума, говорится, что Владислав выбрал одну из самых сложных специальностей – оператор БПЛА. Однако после заключения контракта парня отправили в штурмовую роту, где у него и сослуживцев забрали телефоны, рассказал брат Владислава Донат.
18: Да, он подписал контракт как оператор дронов, но там как-то так вышло, что штурмовики нужнее, и его отправили в штурмовики.
19: По словам родственника, перед отправкой на фронт студент прошел трехмесячное обучение. Когда оказался на линии фронта, он чуть было не погиб в первый же свой штурм. Тогда парень звонил домой и рассказывал, что выжил просто чудом. Но продержался на передовой 18-летний контрактник недолго. Спустя 4 месяца, 6 апреля, он погиб при выполнении боевой задачи. В свидетельстве о смерти Владислава в качестве причины указана потеря крови. О том, что обещания службы в беспилотных войсках ничего не стоят, редакция сообщала неоднократно. Отправляют туда, где есть самая острая нехватка, а это, как правило, штурмовые подразделения, где всегда самые большие потери. Однако при этом студентов продолжают вербовать на СВО, обещая якобы безопасную службу в тылу в качестве дроноводов. И если раньше парней склоняли угрозами отчисления, то сейчас уже достаточно административного нарушения. Об этом сообщила мать одной из студенток Солонешинского лицея профессионального образования Алтайского края Ольга Арчибасова.
20: К ним сегодня приходила зауч и сказала, что сейчас провинившихся парней, которые их там застукали, что они пьют или курят, или еще какие-то там вещи творят, отправляют на СВО. Я не знаю, как это назвать. Почему об этом приходят и говорят детям, да еще и в таком ключе, что вы там давайте аккуратнее, а то поедете на СВО. Дети сегодня были в шоке. И знаете, как это еще преподносится? Ну, отработаешь там годик, приедешь, и диплом у тебя в кармане. Как вам такая агитация? Как вам такая правда? Кто вообще сидит на месте директоров? Кто вообще имеет право распоряжаться жизнями наших детей таким способом? Кто дал им это право, ребят?
19: Тем временем отправка на СВО грозит не только парням, но и девушкам. Мобилизационный отдел Томского госуниверситета разослал студенткам требование явиться в военкомат для первичной постановки на воинский учет после получения диплома. Об этом нам сообщила одна из студенток.
21: Когда я поступала на направление информатика и вычислительная техника в 2022 году, ни о каком военном билете для девушек речи не шло. Сейчас нам внезапно перед сдачей ВКР разослали такие сообщения. Это просто бред какой-то.
19: В сообщении сказано, что девушки пройдут ВВК и получат военный билет. После этого им могут приходить повестки, а в военкомате могут предлагать вступить в мобилизационный резерв или подписать контракт, предупреждают юристы и отмечают, что направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей, по которым женщин ставят на воинский учет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Чья Константиновка. Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
24: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
23: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
25: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
23: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
1: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
23: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
2: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
3: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
2: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
4: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить, джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
2: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
5: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52, а вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
0: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
23: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
0: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
23: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
7: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
23: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».

0: Уничтожено не менее 577 дронов над разными регионами страны. Над тем же Крымом поражено свыше 50 БПЛА. Основной целью атаки стали порты и нефтеперевалочные терминалы на берегу Финского залива, где возникло несколько возгораний. Пролет осуществлялся вдоль границы с Белоруссией, а некоторые беспилотники в районе Псковской области заходили в восточную часть Латвии и шли на удар через Финский залив. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской областью, где, вероятно, целью тоже были нефтеперерабатывающие предприятия.
1: Дирижабли вместо самолетов. Военкор «Котенок» о новом усилении противовоздушной обороны.
2: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж неприлично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
1: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
0: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого, есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
4: Из-за ударов по НПЗ бюджет России потерял более триллиона рублей всего за 3 месяца. При этом нефтегазовые доходы обвалились до минимума с 2020 года.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Житель Крыма двое суток путешествовал Краснодаром от заправки к заправке в поисках бензина, чтобы залить в канистры всего 410 литров 95-го. С его слов, скоро и это уже будет невыполнимой задачей.
6: Короче, я насиловал машину свою как мужик. Время 5. С чем-то утра. Солнце уже встало. Вот привез только что с Краснодара 400 литров. Бензин 410. Всю ночь заправлялся.
7: Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, у меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью разъехал Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русойле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще. Потому что, говорят, сильно бабахало там.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим про электричество, точнее, про его отсутствие. Июль 26-го, юг России, Белгород сидит без света и воды больше суток, Крым живет по графику верных отключений по 8-14 часов в день. Мы разобрали, почему так происходит, и там, честно говоря, все хуже,

0: чем кажется на первый взгляд, не потому что прилеты, а потому что система и без прилетов уже была на грани. Об этом сегодня и поговорим.
1: Да, только давайте сразу договоримся на берегу. Вот чтобы реально понять масштаб происходящего, нужно полностью отбросить, знаешь, такое бытовое, почти романтическое восприятие блэкаутов.
0: Ну да, это когда свет гаснет на полчаса, и все такие: о, класс, зажигаем свечи.
1: Точно, точно. Ужин в темноте, спать пораньше ляжем.
0: Но когда огромный город проваливается во тьму на 30 часов, все, романтика испаряется в первые же минуты. Это уже, ну, это моментальный паралич всей инфраструктуры 21 века. Это как внезапная остановка сердца. Кровеносная система современного города просто встает, вот давай прямо разберем физику этого каскадного обрушения. Возьмем Белгород. Ночь на 4 июля. Комбинированный удар накрывает ТЭЦ-луч и цепочку распределительных подстанций.
1: Угу. И как только падает ключевой узел, автоматика начинает сходить с ума.
0: Да, она судорожно отключает соседние линии, просто чтобы спасти их от перегрузки. Напряжение в сети падает. И самое страшное тут, что вслед за электричеством моментально исчезает вода.
1: Слушай, но вода же в трубах, она же никуда физически не девается в первую секунду.
0: А вот тут начинается физика процессов. Насосные станции водоканала — это же не вентиль на даче, который можно руками покрутить. Это гигантские промышленные асинхронные двигатели. И работают они строго от сети 50 Гц. То есть даже когда энергетики через сутки чудом вернут напряжение, воды все равно не будет. Придется раскапывать улицы, латать эти прорывы.
1: Город остается абсолютно сухим.
0: Вообще сухим. Нельзя элементарно смыть туалет. Не попить. Люди начинают техническую воду вычерпывать из бойлеров. Ржавую такую.
1: Жесть. С экономической точки зрения там тоже все сыплется моментально. Промышленные холодильники без питания нагреваются за считанные часы. Кассы мертвы, банковские терминалы не могут связаться с серверами.
0: Ну, логично предположить, что бизнес начнет адаптироваться. Ну, выкатят бензогенераторы на тротуары.
1: Выкатят, конечно. Но экономика генерации, она же безжалостна. Себестоимость 1 кВт-часа от маленького бензинового двигателя сразу подскакивает до 15, а то и 20 рублей.
0: Это в разы дороже обычного тарифа?
1: В том-то и дело. Работать на таком тарифе значит сознательно сжигать собственные деньги в топке. Мелкий бизнес просто фиксирует колоссальные убытки и закрывает двери.
0: И вот тут, знаешь, скептики могут сказать: ну окей, бизнес теряет деньги, люди сидят без воды. Но человек ко всему привыкает. Выжить-то можно?
1: Выжить можно, если здоровье идеальное. Но анализ ситуации заставляет посмотреть на ту статистику, которую, ну, крайне редко озвучивают вслух. Для тысяч людей ток в розетке – это буквально система жизнеобеспечения.
0: Да, это очень важный момент. Что такое блэкаут для человека с тяжелой сердечной недостаточностью или болезнью легких? В таких квартирах стоят кислородные концентраторы. И без электричества этот сложный прибор превращается в бесполезный пластиковый ящик. От пауэрбэнка его не запустишь.
1: Одно дело – тухлое мясо в ресторане, и совсем другое – вот эти тихие смерти. А если мы перенесемся в Крым, там в начале июля была немного другая механика обрушения, но последствия-то такие же жуткие. Аналитика показывает, что применялась тактика сатурационной атаки.
0: То есть это перенасыщение систем защиты и одновременный удар по множеству целей?
1: Да, синхронно. Цель не просто повредить один объект, а разорвать связность всей региональной энергосистемы. Били сразу по десятку критических узлов. Полыхала западно-крымская магистральная подстанция, распределительные узлы в Саках, в Белогорске, даже газовую компрессорную станцию задели.
0: А она питает электростанции топливом?
1: Вот. И когда из единой сети так резко выпадают огромные куски мощности, происходит скачок частоты тока. Защитная автоматика просто сходит с ума. Пытаясь спасти уцелевшие трансформаторы, она начинает верно отключать целые города.
0: Система рассыпается на такие изолированные острова без света. И тут абсурд ситуации просто зашкаливает. Июль. Разгар курортного сезона. На улице плюс 35 в тени.
1: И гостиницы забиты туристами.
0: Битком. И вдруг вводится жесткий график света, нет, от 8 до 14 часов в сутки. Кондиционеры превращаются в бесполезный декор на стене. Здания раскаляются, это просто бетонные духовки. Давления воды не хватает даже на третий этаж.
1: Туристы просто собирают чемоданы и бегут.
0: Да, кому такой отдых нужен? И вот тут у любого логично мыслящего человека возникает вопрос. Допустим, все разбито, но почему нельзя просто пригнать технику, привести детали и починить это все, ну, быстро.
1: А потому что энергосистема сейчас столкнулась с жесточайшим кризисом физических ресурсов. Вот главная болевая точка прямо сейчас – это силовые автотрансформаторы на 110 кВ и выше. Это, по сути, позвоночник любой региональной сети.
0: Они же принимают высокое напряжение с магистралей и понижают его, чтобы в город пустить безопасно.
1: Да. И тут важно правильно визуализировать эту штуку. Когда говорят «трансформатор», многие представляют такую, ну, серую коробочку на бетонном столбе в деревне.
0: Он размером с трехэтажный дом. Температура горения там такая, что медь внутри теряет свойства, изоляция превращается в пепел. Потушить эту массу нереально. То есть после пожара ремонтировать уже нечего. Это просто 300 тонн обгоревшего лома. И на его место нужно ставить абсолютно новый аппарат. И вот суровая математика: за последние 2 года на юге России безвозвратно потеряно больше 40 таких машин.
1: Слушай, ну если смотреть в масштабах государства, цифра не кажется какой-то фатальной. В России же огромная промышленная база, тяжелая машиностроение на Урале, в Тольятти. Логично же перевести заводы на круглосуточную работу, нанять людей в 3 смены и наштамповать эти трансформаторы за пару месяцев.
0: А вот не выйдет. Проблема в том, что это не конвейерная штамповка. Это, по сути, штучное ювелирное производство в гигантских масштабах. Вся тяжелая промышленность страны физически способна выпускать 15, ну, максимум 20 таких машин в год.
1: То есть 40 уничтоженных – это 2 полных года работы вообще всех заводов страны?
0: Да, и это при условии, что больше ни один другой регион за 2 года не получит вообще ни одного нового трансформатора. Из-за санкций прямых поставок нет. Приходится тащить через третьи страны. Это удлиняет логистику на месяцы, и ценник взлетает в небеса.
1: Хорошо, если математика настолько безжалостная. Делают 15 штук, а потеряли 40. За счет чего тогда вообще возвращают свет в города прямо сейчас? Откуда оборудование берут?
0: Приходится заниматься, ну, каннибализмом энергосистемы. Буквально. Тушат пожар в одном месте, создавая дыру в другом. Чтобы восстановить подстанцию на юге, энергетики едут на склады в Сибирь или в Поволжье.
1: То есть забирают оттуда резервы?
0: Да, находят там резервный трансформатор, который лежал на случай локальной аварии. И потом начинается логистический ад. 200 тонн в фуру не кинешь. Нужен специальный сочлененный железнодорожный транспортер. Маршрут рисуют неделями, потому что мосты могут не выдержать.
1: И в итоге Поволжье и Сибирь остаются вообще без запаса прочности.
0: Именно. А сети там и без того дышат на ладан.
1: Если вернуться в Крым, там же вроде должна быть другая картина. Построили новые Таврическую и Балаклавскую теплоэлектростанции как раз для базовой генерации. Они не тянут?
0: Это вообще отдельная технологическая драма. Там стоят те самые мощнейшие газовые турбины «Сименс». Их туда привезли в 2017 году в обход всех ограничений. И тогда заявляли, что все, Крым энергонезависим.
1: Но газовую турбину такого уровня нельзя же просто поставить в бетон и забыть про нее на 30 лет.
0: В том-то и дело. Эта вершина инженерной мысли стоит десятки миллионов евро. Самое уязвимое там – лопатки горячего тракта. Воздух сжимается в компрессоре, смешивается с газом, поджигается. Температура газового потока больше 1000 градусов Цельсия. И все это бьет по лопаткам ротора, который крутится со скоростью 3000 оборотов в минуту.
1: Адские условия. Центробежная сила, температурные удары.
0: И эти лопатки изнашиваются. Их нужно менять строго по регламенту. И делать это должны сертифицированные инженеры самого производителя. Но в 2022 году концерн «Сименс» ушел наглухо. Запчастей нет, сервис закрыт, софт не обновить.
1: Ну, логичный шаг тогда – реверс-инжиниринг. Ну, взяли оригинальную лопатку, изучили химический состав, отсканировали 3D-модель и отлили копию где-нибудь на Урале. Разве нет?
0: Проблема в физике твердого тела. Есть такое явление – ползучесть металла. При 1000 градусов и такой центробежной силе обычная сталь течет как пластилин, вытягивается.
1: А из чего тогда делают оригинальное?
0: Из монокристаллических суперсплавов на основе никеля. Там металл выращивают так, чтобы в нем вообще не было границ кристаллических зерен, чтобы трещина не могла пойти. Более того, внутри этой лопатки есть микроканалы.
1: Для охлаждения?
0: Да, воздух проходит насквозь и выходит через крошечные отверстия, создавая защитную пленку. Если просто скопировать форму и отлить лопатку из обычного жаропрочного сплава, она проработает несколько часов.
1: А потом?
0: Потом металл вытянется от вращения, лопатка чиркнет по статору, оторвется, и на скорости 3000 оборотов этот раскаленный кусок порвет турбину изнутри на мелкие куски.
1: Ничего себе! Получается, инженеры кустарщину ставить не будут, но деталей нет. Как они тогда спасают турбины прямо сейчас?
0: Они применяют недотоп. Искусственно занижают параметры, программно снижают температуру сгорания газа градусов на 200. Из-за этого турбины работают не на полную катушку, а на 70%.
1: То есть износ замедляется?
0: Замедляется радикально, да. Но термодинамика неумолима. Падает температура, падает КПД. Треть мощности станции просто испаряется. И все, автономность Крыма рушится. Снова нужна подпитка с материка по энергомосту.
1: А российские аналоги турбин?
0: Есть ГТД-110М. Но это единичные экземпляры, и очередь на них расписана на годы.
1: Получается парадокс. Передовое железо без доступа к глобальному сервису превращается в балласт. Но слушай, давай спустимся на землю. Даже если нашли резервный трансформатор или деталь для сети, это все надо физически смонтировать. Нужны люди.
0: Линейные электромонтеры, мужики в оранжевых касках. Это и в мирное время работа с колоссальным риском. 30 метров высота, ветер, опора шатается, провода весят сотни килограммов. Одно неверное движение под напряжением – и все, смерть.
1: А сейчас к этому добавился дрон, который может прилететь в любой момент прямо во время ремонта?
0: Да, или повторный ракетный удар по подстанции. И вот тут включаются жесткие законы рынка труда. Если посмотреть на зарплаты летом 26 года в энергосетях Крыма, квалифицированный монтер получает от 38 до 43 тысяч рублей.
1: Серьезно? Около 400 евро в месяц за риск сгореть на столбе.
0: В Белгороде чуть получше из-за надбавок. Там от 50 до 65. Но посмотри на альтернативы. Оборонный завод неподалеку ищет слесаря-сборщика. Предлагает от 120 до 250 тысяч рублей.
1: И бронь от мобилизации наверняка.
0: Официальную бронь, да. Выбор очевиден. Зачем рисковать жизнью на высоте под дронами за 40 тысяч, если можно работать в теплом цеху за 200 тысяч с полной юридической защитой?
1: Кадровый обвал просто гарантирован.
0: Он уже произошел. Статистика фиксирует дефицит кадров на юге на уровне 25, а то и 30%. Из профессии ушли ветераны, самые ценные мастера. А энергосеть – это же дикий гибрид. Там реле из 70-х стоят вперемешку с новыми микропроцессорами. Нужен огромный практический опыт.
1: И кого берут на их место?
0: Выпускников техникулов. На профессиональном сленге их называют «необстрелянные дежурные». Ребята без опыта.
1: Но они же всего боятся, наверное.
0: Боятся высокого напряжения, не знают старых схем, долго читают чертежи. В итоге аварию, которую опытные мужики решали за 2 часа, теперь чинят 20-30 часов. Автовышки старые ломаются по пути. И винить этих пацанов нельзя. Они делают все, что в их силах. Но чудес не бывает.
1: Слушай, ну если все это сложить, оборудования нет, турбины душат недотопом, квалифицированных людей не хватает, ресурсов на всю сеть физически нет... Значит, система вынуждена решать, кому давать свет, а кто будет сидеть в темноте. Это же натуральный социальный каннибализм.
0: Жесткая иерархия выживания, да? И она выстроена очень цинично. Первый приоритет — Москва и Санкт-Петербург. Энергоснабжение столиц должно быть бесперебойным любой ценой.
1: Понятно. Блэкаут в Москве — это разрушение иллюзии стабильности. Система этого не допустит.
0: Второй приоритет – это предприятие военно-промышленного комплекса. Танки и ракеты нужны круглосуточно. Оборонка получает энергию по защищенным линиям.
1: А все остальное по остаточному принципу. Провинция. Тот самый юг.
0: Да, третий уровень. Эти территории переведены в статус серой зоны. Экономическая логика диктует, что они должны терпеть и адаптироваться, чтобы обеспечить работу первых двух уровней. Комфорт принесен в жертву.
1: И самое жуткое, что эта серая зона будет расползаться. Эксперты же прямо называют следующих кандидатов, наверное, отключение Ростовской и Воронежской области. И дело даже не в военных действиях.
0: Износ оборудования. Цифры просто пугают. Больше 70% сетей там выработали свой нормативный ресурс. Провода висят сверх срока. Керамические изоляторы все в микротрещинах.
1: Масло в выключателях деградировало.
0: А просеки под ЛЭП вообще годами не чистят, потому что нет бюджета. Все держится на чистом везении. Как только ударит аномальная жара...
1: Все включают кондиционеры.
0: Нагрузка прыгает, старые провода раскаляются, провисают до веток и короткое замыкание. Изолятор пробивает, старый трансформатор вспыхивает, цепная реакция пошла. А резервов-то больше нет, мы об этом уже говорили.
1: Чтобы это предотвратить, нужна гигантская модернизация. Сотни километров кабелей, новые подстанции. Но, учитывая дефицит бюджета в 6 триллионов рублей на 2026 год, денег на это нет от слова совсем.
0: Возникает вопрос. Почему тогда это не обсуждается громко? Почему в отчетах все так радужно?
1: Потому что инженерная реальность упирается в политический календарь. С 18 по 20 сентября 2026 года выборы в Государственную Думу.
0: Нужно минимизировать недовольство. Миллионы злых людей без света – это риск, поэтому сейчас негласная установка сдерживать негатив. Тарифы искусственно держат. Они растут медленнее инфляции, а медь и сталь подорожали в несколько раз.
1: То есть у энергокомпаний просто нет живых денег даже на закупку проводов?
0: Они финансово обескровлены, а масштабные аварии в отчетах просто маскируют под временные локальные перебои.
1: Но физику же политикой не остановишь. Как только выборы пройдут и этот электоральный фильтр снимут, скрывать катастрофу станет просто бессмысленно.
0: Значит, графики ограничения мощности, вот эти отключения на несколько часов в день, станут абсолютно легальной нормой далеко за пределами юга. Темнота начнет расползаться по всей европейской части страны. Просто потому, что сети физически больше не смогут нести нагрузку. Ну вот, собственно, и вся картина. Каждая проблема сама по себе решаема. Все вместе и одновременно уже совсем другой разговор. Так что следим за ситуацией. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Берегите себя и друг друга.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: БПЛА. Паника. Калининградцам раздают памятки на случай атаки беспилотников. Власти готовят жителей региона к реальным военным действиям. Привет губернатору. Безногий ветеран СВО просит у властей бензин для автомобиля, который ему подарил беспрозванных, когда, наконец, топливо станет доступным. Праздник прошел, осадочек остался. Калининградцы раскритиковали организацию концерта на День города. Почему зрителей не устроил концерт на стадионе? Итак, в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки БПЛА. В инструкциях людям рекомендуют при виде беспилотника покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а про укрытие в ней ни слова.
4: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь, но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
3: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны, а укрытия должны быть обозначены специальными табличками на фасадах домов. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитали, что обследовали в Калининграде более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. Наверное, поэтому в Калининграде начали готовить защитные сооружения модульного типа, способные вместить до полусотни человек. В то же время в мэрии утверждают, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка для жителей Калининграда до сих пор нет, поэтому большинство горожан не знают, где находятся ближайшие убежища и куда бежать в случае тревоги или военных действий, которые уже регулярно происходят в Ленинградской области. Ее 6 июля снова массированно атаковали беспилотники.
5: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил об уничтожении 62 БПЛА и о повреждениях в портах Усть-Луга и Высоцк, а также объектов инфраструктуры на Лужском военном полигоне в результате атаки. Позже по видео и фото из сети стало известно, что беспилотники атаковали пункт дислокации 26-й ракетной бригады. Что примечательно, это соединение сухопутных войск, вооруженное оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», и его основная задача – наносить ракетные удары по военным объектам.
3: По словам Дрозденко, пострадавших нет, а последствия удара ликвидированы. В то же время из-за ограничений, введенных на фоне опасности беспилотников в Ленинградской области, в Калининградском аэропорту Храброво задерживались 50 рейсов, еще 5 были отменены. Некоторые пассажиры должны были вылететь еще ночью, однако отправление перенесли, и людям пришлось ожидать вылета более 6 часов. Часть разместили в гостиницах. Кстати, до сих пор приходится томиться в ожидании и автомобилистам, правда, у них другая головная боль. Но все та же – дефицит бензина. Хотя власти и рапортуют о завозе топлива на АЗС, бензиновые очереди остались, хотя немного и уменьшились в размерах по сравнению с предыдущей неделью. Да и ограничения на отпуск топлива сохраняются – бензин 30 литров, дизель 60 литров, что тоже не способствует уменьшению ажиотажа. И если у кого-то есть возможность несколько часов стоять в бензиновой пробке, то некоторые граждане вынуждены обращаться за помощью к властям. В Калининградской области ветеран СВО, инвалид с ампутированными конечностями, обратился к Алексею Беспрозванных с просьбой помочь заправкой автомобиля, который глава региона вручил ему этой весной.
6: «Я инвалид второй группы, у меня нет ног, участник спецоперации. Вы в марте вручали мне ключи от авто, а заправить я его не могу. Мне требуется всего от 40 до 50 литров бензина в месяц».
3: Ранее аналогичные предложения звучали и от родителей детей-инвалидов и многодетных семей. Жители предлагают выдавать льготным категориям талоны на бензин или организовать отдельную систему заправки. Но власти не видят необходимости введения талонной системы и рассчитывают, что открытие 11 крупных заправок «Балтнефти» для розничной продажи 92-го бензина и дизеля стабилизирует ситуацию и помогут сократить очереди. В общем, на вопрос, когда закончится бензиновая лихорадка, в региональном правительстве по-прежнему нет конкретного ответа. Не дают чиновники и вразумительного объяснения, почему главный концерт в честь 80-летия области на Ростех-арене обернулся для зрителей испытанием на прочность. Жители Калининграда раскритиковали концерт на День города. Соцсети заполнили жалобы на организацию праздника. Первым неприятным сюрпризом стала километровая вереница к туалетам. Стоять пришлось 40 минут. Вытерпели не все. Часть очереди просто пошла орошать кустарники. Люди также пишут о многочасовых очередях перед входом на стадион, проблемах со звуком и неудачном выборе площадки. Больше всего претензий вызвало качество звука. На верхних ярусах вместо песен был слышен только грохот, делятся впечатлениями жители.
7: «Такого звука я даже в сельпо не слышала. Сейчас выступает Родион Газманов, и кроме грохота не слышно ни одного слова».
8: «Такие очереди я видела только на чемпионате мира по футболу. Но тогда люди проходили быстро. Здесь же это просто издевательство. Что за бардак?»
3: Более того, у входа на трибуны гостям вдруг объявили, что четвертый ярус не работает, и всех погнали на танцпол. Люди возмущались, ведь если бы хотели стоять, взяли бы другие билеты, но организаторы оставили эти крики без внимания. «Не учли и интересы тех, кому физически тяжело держаться на ногах», предупредила не заранее, многие бы просто остались дома. К примеру, беременным и с детьми разрешили подняться на третий этаж, но место пришлось искать самим, а потом уступать их тем, у кого были билеты именно туда. Никаких предупреждений об изменениях не было. В итоге калининградцы с билетами на сидячие места стояли часами, а дети засыпали на траве. Короче, концерт в честь 80-летия области ожидался совсем другим. Тем более все помнят, как настойчиво всех приглашал приходить губернатор Беспрозванных, обещая грандиозное шоу. А по факту праздничное действо на Ростех-арене оставило у многих горький осадок. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента «Балтийский лоцман».
9: Ситуация с бензином, кажется, становится все менее понятной. Чтобы в ней разобраться, думаю, сначала нужно вспомнить, с чего и когда все началось. Итак, с весны украинские беспилотники методично выбивали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Московский завод в Капотне получил удары дважды только за 1 июнь. Нижегородский, Рязанский, Ярославский заводы тоже пострадали. Туапсинский завод Роснефти был атакован 7 раз. 7. К началу июля почти треть мощностей нефтепереработки всей страны была выведена из строя. Логично, что производство бензина рухнуло минимум на 25%, а некоторые эксперты говорят, что и на 40%. В итоге имеем ситуацию, когда страна потребляет примерно 110 тысяч тонн бензина в сутки, а заводы в июне выдавали лишь около 85 тысяч. То есть, как минимум, дефицит – это 20% от потребности. И важно понимать, что это не перебои в логистике. Это структурная дыра в производстве, и она никуда не делась. Пока кризис нарастал на материке, калининградские власти держались за оптимизм. 22 июня губернатор Беспрозванных прямо на заседании областного правительства говорил, что запас топлива в регионе обеспечен на месяц вперед. Дефицита нет, паниковать незачем. В Министерстве инфраструктуры тоже успокаивали, мол, это краткосрочные перебои, и они возможны только у мелких операторов из-за перестройки логистических цепочек, не более того. Люди слышали это и успокаивались. Но прошло буквально 3 дня, и все изменилось. 25 июня в области официально ввели первые ограничения на продажу топлива. 30 литров бензина в одни руки, 60 литров дизеля. На заправках моментально выстроились очереди. Сначала на час, потом на 3, потом на 5, потом на 12. Некоторые, даже простояв очередь, не дожидались. Бензин заканчивался прямо перед ними. На одной из заправок «Лукойла» на Московском проспекте водитель рассказывал, что простоял больше 5 часов за 30 литрами. А это примерно неделя езды. Потом по новой. Нужно стоять. Крупнейшая топливная сеть региона «Балтнефть» — 35 заправок по всей области — закрыла розничную продажу полностью. Там принимают только юридические лица, только государственные и муниципальные заказы. Рядовой водитель к ее колонкам просто не может подойти. Очереди перед работающими заправками выросли настолько, что начали создавать пробки и мешать движению общественного транспорта. В чатах появились люди, которые отслеживают маршруты бензовозов и пишут информацию о том, на какую заправку едет следующая машина. В общем, все похоже на сцену из какого-то фантастического фильма про мир после ядерного взрыва. 2 июля первый заместитель губернатора Шерин оправдывался на совещании. Мол, бензин в регионе физически есть, но не хватает бензовозов, чтобы оперативно развозить его по заправкам. И еще не забыл обвинить самих калининградцев, которые якобы запаниковали и начали заливать полные баки при каждой возможности. По его словам, топливо есть на нефтебазе, но пока оно доедет до конкретной заправки, там уже пусто. Нужно ли говорить, что даже если это правда, то для Калининграда этот сценарий особенно болезненный? Никакого запасного маршрута, никакой альтернативы морю, никакого буфера между нефтебазой и дефицитом. 3 июля в ситуацию вмешался президент. Путин сказал, что отдал распоряжение о приоритетных поставках дополнительного топлива в Калининградскую область. Только что толку от распоряжений, если физически топлива не хватает? На сегодня имеем ситуацию, когда «Балтнефть» частично открыла розницу. Но работают только 11 заправок из 35. Только 92-й бензин и дизель. И лимиты при этом никуда не делись. «Лукойл», «Тибойл» и «Сургутнефтегаз». Надо целый квест пройти, чтобы купить там хотя бы 30 литров. 95-го бензина в свободной продаже фактически нет. И те, кто рассчитывает, что скоро все закончится, очень горько ошибаются. Все то, что произошло за эти 2 недели, это только начало. Нефтеперерабатывающие заводы не восстанавливаются за дни и недели. По информации знающих в нефтяной отрасли людей, в июле объемы переработки в лучшем случае останутся на июньском уровне. И только при условии, что новых ударов беспилотников не будет. А они продолжаются. При этом пик потребления бензина в России традиционно приходится на август и сентябрь. Дачники, уборочная техника – все это ляжет дополнительным грузом на и без того сжатое предложение. То есть кризис только начинается, и самое напряженное время впереди. И хотя правительство уже как-то реагирует, все это выглядит как попытка приклеить пластырь на сломанную ногу. Например, власти преследуют перекупщиков. Объявления о продаже бензина на Авито блокируются, но продавцы маскируют их под другие товары. Да и народ, уставший стоять в очереди, сам уже идет к перекупщикам и готов платить сколько нужно, чтобы не стоять в бесконечной куче машин. Вот так неожиданно страна действительно перестала быть страной-бензоколонкой. Только, кажется, не на такой результат все рассчитывали. Думаю, осень покажет, насколько глубокой окажется эта яма. На этом все. Берегите машины и кошельки. Больше адекватных новостей в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
9: Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил жителям региона ездить заправляться в Китай из-за катастрофического дефицита. В самом крае продажу горючего уже официально ограничили лимитом в 15 литров в одни руки.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Краснодарский таксист вкратце описал ситуацию в крае и рассказал, что случилось с нефтеперерабатывающим заводом в Славянске на Кубани.
11: Ну что, теперь и славянский бензин, наверное, пропадет. Знакомые насчитали не менее уже 15 взрывов, когда он насчитал, говорит, я потом просто устал считать, он живет там недалеко. Славянский НПЗ горит. Значит, бензин со Славянского Русойл пропадет и станет его намного меньше. Так что такие дела, ребята. Кто не слушает меня, говорит, херовые советы от таксиста, кто он такой, таксист-вонючка, скоро пожалеет очень сильно, потому что ситуация меняется очень стремительно. Видите, посмотрели, что скупают бензин крымчане и везут туда. Это все они отобразили и разбульбенили этот славянский нефтеперерабатывающий завод. И бабахает до сих пор там, говорят, уже больше 25 взрывов. Так что дела серьезные. От Славянской ТПЗ остались рожки до ножки. Бомбят безостановочно. Я не знаю, сколько там чего зашло, сколько сбили. Но, по сути, НПЗ уже нету. И когда он восстановится, непонятно. Так что следующая вообще реакция непонятна. Откуда будет бензин? Как мы его будем получать? Как вообще все будет? Сейчас жизнь поменяется настолько стремительно. Все эти проблемы, вся эта ситуация копится накопительно, а реализуется скачкообразно. Вот скачкообразный процесс, один из них и прошел. Вот накопительно, а теперь скачкообразно. И выровняется это еще не скоро, абсолютно не скоро.
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Надежды на лучшее больше нет. В России впервые за 5 лет выросло количество алкоголиков. В России впервые за последние 5 лет был зафиксирован рост числа людей с впервые выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз. По данным Минздрава, в прошлом году таких пациентов стало 83 тысячи, тогда как в 2024 их было почти 63 с половиной тысячи. Таким образом, заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30% за год, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений, отметили в Минздраве.
13: Рост зафиксирован в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.
12: В прошлом году продажи крепкого алкоголя в России выросли более чем на 10%, достигнув уровня 3 с лишним литра на душу населения в год. Как пишет Финэкспертиза, этот показатель стал рекордным с 2017 года. В основном граждане предпочитают водку. Спецоперация и экономический кризис в стране фактически сделали алкоголь домашним антидепрессантом, говорит психолог Николай Белецкий.
14: различные проблемы в стране, увеличение тревожности, конечно же, способствует пьянству. Но еще больше пьянству способствует то, что в российском обществе люди, они, ну, обесценены. Цена им копейка, грубо говоря, людям, их личности. То есть они себя чувствуют угнетенными постоянно. И чтобы выйти из этого угнетенного состояния, им необходимо выпить для того, чтобы почувствовать себя человеком.
12: После 4 с лишним лет СВО частные наркологические клиники зафиксировали резкое увеличение числа пациентов с алкогольной зависимостью. До этого заметный рост употребления алкоголя и, как следствие, обращений за наркологической помощью пришелся на время пандемии коронавируса, говорят наркологи.
15: Во все времена в условиях кризисов всегда происходило увеличение употребления алкоголя. Люди ищут какого-то успокоения, забвения.
12: С 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом алкогольная зависимость. Аналитики компании «Контур Фокус» подсчитали, что сегмент баров и алкогольных магазинов растет по всей стране. И главной причиной называют пессимизм россиян и отсутствие надежды на улучшение жизни. Количество пьющих россиян будет увеличиваться, убежден политтехнолог Юрий Пивоваров.
16: Скорее всего, будут больше пить, конечно, для того, чтобы снять и напряжение, и увеличивающая тяжесть жизни, давление как бы на тебя. Вроде ничего и нету, а все как-то плохо и нехорошо, и безразлично. А если еще и война будет продолжаться, она будет, увы, продолжаться, тут ничего не сделаешь. Сделать можно только в том, чтобы прекратить войну. Но на это нужна какая-то воля. В Кремле этой воли точно нет.
12: Совокупный объем реализации крепкого алкоголя увеличился на 3,7% за год и достиг 8,5 литров на душу населения, отмечают эксперты. По их словам, в довоенном 2021 году этот показатель составлял менее 7,5 литров. Таким образом, с начала СВО потребление крепкого алкоголя в России выросло на 14%. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, включающей пиво, сидр, медовуху, также достиг 8-летнего максимума, составив почти 58 литров на душу населения. Особенно уровень алкоголизма увеличился в приграничных с Украиной регионах, где продолжаются обстрелы и бои. Там регулярно пьющих стало на 20% больше. И если пьянство в стране не остановить, то к 2050 году население России сократится на 60 миллионов, предупреждают демографы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Военный корреспондент Александр Коц о том, что жители более удаленных от фронта регионов сталкиваются с меньшими трудностями, чем население приграничья, и предрек проблемы с отоплением к зиме.
17: Они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет. Но это не... понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничья, там, белгородцам, курянам, на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные. Вот. Но вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что. Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь. Поэтому мы как бы и не такое выдерживали.
2: Криминальные новости.
18: Ветеран СВО изнасиловал 6-летнюю девочку в Брянской области. Осудили мужчину, надругавшегося над ребенком. Как установил суд, а мужчина в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в квартиру своего соседа через незапертую дверь и совершил насильственное действие сексуального характера в отношении его 6-летней внучки. Девочка находилась дома одна. При этом подсудимый сопровождал свои действия угрозами расправы, сдавливал девочке шею, нажимал нажал пальцами на глаза, причинив ей физическую боль. Также сотрудники полиции изъяли хранившееся у насильника дома 140 граммов взрывчатого вещества и патроны. Местные паблики пишут: извращенец, ранее судимый наемник ЧВК «Вагнер», получивший помилование после участия в СВО. Суд приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима и взыскал в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Тем временем в Кемеровской области суд арестовал мужчину по подозрению в изнасиловании своей 78-летней матери. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов региона. Подробности данного дела не указываются. В Омской области внучка зарубила топором свою бабушку. По данным следствия, 20-летняя девушка в поселке Черлака в ходе бытовой ссоры нанесла множество ударов топором 65-летней родственнице, с которой проживала. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Подозреваемая в преступлении задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. В Москве задержали официанта за изнасилование коллеги. Как сообщает телеграм-канал 112, мужчина предложил проводить 21-летнюю коллегу после смены в ресторане. Они не успели выйти из торгового центра «Европейский», как сопровождающий схватил девушку за руку, затащил в женский туалет на втором этаже торгового центра и там же надругался над ней. Сразу после этого ужаса пострадавшая не стала писать заявление, однако спустя несколько дней отошла от шока и обратилась в полицию. По словам девушки, извращенец задержан. Сама официантка не может понять мотивы неадеквата, раньше он внимания к ней не проявлял. Прохожая напала на школьницу в Красноярске. По данным ШОТ, 8-летняя Диана с подругами шла по улице. Там проводились ремонтные работы, и часть дороги была обставлена деревянными мостками. Дети увидели, как прохожая оступилась и упала. Девочки спросили, нужна ли ей помощь. В ответ женщина встала и накинулась на 8-летнюю Диану. Сначала ударила школьницу в лицо, потом повалила и стала душить. Прохожим удалось спасти ребенка и отпугнуть нападавшую. Соседи женщины рассказали, что она уже не в первый раз нападает на людей. Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Глава российского государства Владимир Путин рассказал о переговорах с президентом Александром Лукашенко на Валдае и поблагодарил белорусского лидера за усилия в решении гуманитарных вопросов.
19: Оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении. Особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности, обмена военнопленных. Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать тоже белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Мы с ним общались, да, сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке. Но не только вдвоем, но и втроем я пригласил председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича. И обсуждали прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях, и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах. Говорили о гуманитарном сотрудничестве. Это была очень удачная и содержательная поездка.
2: Главные новости дня.
3: Бензиновый Армагеддон, новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
20: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит. И начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
3: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
21: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Ну, Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
22: Причиной – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
3: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
20: И в правительство пытались дозвониться, и... На тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
23: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
3: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
24: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
3: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» беда дня.
25: Белгород и Крым погрузились в тотальный блокаут после массированных ударов по электроподстанциям. Жители Белгорода остаются без света и воды уже более 30 часов подряд. А в Крыму не работает общественный транспорт, закрыты магазины, а больницы работают только на генераторах.
2: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
25: Мать двоих детей из Ростова рассказала о том, что военкомы обзванивают женщин и склоняют к подписанию контракта на войну.
26: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала... факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете? Сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. Я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать, настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок. Но то, что мне стало жутко, это вообще ничего не сказать.
0: Участник СВО Сергей Турченко, проходивший службу в 102-м гвардейском мотострелковом полку, обратился к мужчинам и призвал ни в коем случае не соглашаться на подписание контракта.
1: Друзья, в последнее время очень часто у меня даже под видео начали писать такие, которые говорят: пиши мне в ЛС, я помогу тебе с подписанием контракта, попадешь в теплое место, БПЛА, все дела, все четко будет. Я вам скажу, как это будет. Он вас будет курировать до того момента, как вы не придете в военкомат и не подпишете контракт. После чего он будет недоступен, а вы попадете не в БПЛА, ну может быть, но чисто теоретически. И скорее всего это будет пехота. Поэтому будьте умней и не давайте этим зарабатывать на ваших жизнях.
0: Военный аналитик Борис Межуев о том, что единственный выход сейчас – это заключить мир с Украиной.
4: По-моему, стоит все-таки пересмотреть наше отношение к целям нашей военной операции и пойти на гораздо более, в общем, может быть, менее почетный, как у нас говорят, похабный, но тем не менее то перемирие, которое сулит нам сохранение наших территориальных приобретений, которые мы приобрели за время специальной военной операции. Вот. Но тем не менее дает нам, но тем не менее потребует от нас как бы принятие, так сказать, существования Украины в том виде, в каком она сейчас, к сожалению, существует. Американская сторона готова на это смотреть, но американская сторона как бы вызывает сомнение, что эти цели наши достижимы на поле боя. Вот это действительно, они начали об этом говорить, что нам кажется, что Украина побеждает.
2: Радио Лента. Прямая речь.
10: Фермер из Бахчисарайского района рассказал, как отсутствие горючего остановило всю работу в хозяйстве и поставило в тяжелую ситуацию будущее яблочного сада.
5: Вот наша вся техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено соседу тут. Ну, тюки мы вон там вот скосили, затюковали, успели. Еще дизель был. Вот сейчас тюки лежат, тоже вывезти не можем. Все стоит, всех распустил. Работы, ну не работать, ничего не можем. Остался я один в ручном режиме, в ручном кормлю, пою. И если мы еще, вот у нас есть запас воды, вон. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президенту. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава Генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
6: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
3: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный ZVN-кор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
7: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
3: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
8: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
3: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как

0: выступления украинцев.
1: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
0: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
2: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52, а вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
5: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
4: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
5: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
4: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
6: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
4: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской

0: поддержка армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О тех самых, которые лежат на банковском депозите и приносят вам приятный процент. Так вот, лидер коммунистов Зюганов публично назвал 130 триллионов рублей на счетах граждан и бизнеса тремя государственными бюджетами, которые лежат без дела. Без дела. Ваши деньги. Государственные бюджеты. Чувствуете, куда дует ветер? Сегодня разбираем, почему это заявление не случайная оговорка старого политика, а первый сигнал к тому, что власть всерьез присматривается к вашим сбережениям.
3: Слушай, звучит это все, конечно, максимально тревожно. То есть, прямо как какая-то теория заговора, если честно. 130 триллионов рублей – это вообще, цифра, которую даже в голове уложить физически сложно.
2: Да, визуализировать такое количество нулей почти нереально. Но давай просто переведем эти слова в абсолютно конкретную жесткую математику. Я тут считала перед эфиром, и если взять и структурировать всю эту огромную массу денег, получается очень четкая картина. Примерно 63 триллиона – это корпоративные счета, то есть деньги бизнеса компаний. А вот оставшиеся 67 триллионов – это исключительно депозиты физических лиц.
3: Обычных людей, я правильно понимаю?
2: Именно. Обычных граждан. И когда в публичном поле звучит вот эта фраза про три государственного бюджета, это абсолютно точный расчет, а не просто метафора. Смотри, федеральный бюджет России на 2025 год запланирован на уровне 1 триллиона рублей расходов.
3: Ого! То есть на банковских серверах прямо сейчас аккумулирована сумма, которая, превышает трехлетние потребности всего государства?
2: Да, больше трехгодовых бюджетов просто лежат на счетах. Бюджету просто критически, катастрофически не хватает денег прямо сейчас. Это черная дыра.
3: Подожди, давай посмотрим на цифры. Неужели все настолько плохо?
2: Давай посмотрим на расходы. В 2025 году военные траты достигают абсолютно беспрецедентного уровня более 13 триллионов рублей.
3: 13 триллионов?
2: Да, это больше 40% всего федерального бюджета. Просто чтобы понимать масштаб. На оборону уходит больше средств, чем суммарно тратится на здравоохранение, образование, спорт, экологию и социальную политику. Вместе взятые.
3: Военные расходы – это драйвер экономики. Заводы работают в три смены, рабочие получают высокие зарплаты, ВВП из-за этого растет. Разве это не компенсирует затраты бюджета?
2: ВВП на бумаге растет, это правда. Но проблема в том, что военное производство не создает добавленной стоимости для потребительского рынка. Танк не производит хлеб, он не лечит людей и не оказывает услуги. А стоимость самих этих боевых действий просто космическая. Поэтому никто никогда не будет использовать слово «конфискация». Будут использованы механизмы, которые внешне выглядят абсолютно легально, и даже будут подаваться под соусом защиты экономики от кризиса.
3: И как это можно провернуть легально?
2: Сценарий первый, который активно обсуждается в аналитических кругах, это конвертация вкладов в принудительные займы. Издается нормативный акт об особых мерах в финансовой сфере. Устанавливается порог неснижаемого остатка. Например, все суммы до 1 миллиона рублей на счету остаются неприкосновенными.
3: А, хитро! Это успокаивает подавляющее большинство населения, у которых просто нет таких накоплений.
2: В точку. А вот все средства выше этого миллиона автоматически, прямо на уровне банковского процессинга, конвертируются в специальные государственные облигации. Сроком погашения, скажем, на 25 лет. И с фиксированной ставкой, например, 3% годовых.
3: 3%? При текущей инфляции под 20? Да это означает, что через 25 лет эти деньги не будут стоить даже бумаги, на которой могли бы быть напечатаны эти облигации. Инфляционный налог сожрет 99% стоимости.
2: Зато юридически собственность сохранена. Деньги не украдены, они трансформированы в ценные бумаги, которые обеспечены гарантией государства. Человек остается владельцем актива, а то, что этот актив обесценится в ноль, ну, извините, это макроэкономические риски. Конституция формально не нарушена.
3: Жесть. Ну а слушай, если в обществе начнут курсировать хотя бы малейшие слухи о подготовке такого указа, люди же не будут сидеть и ждать. Начнется классический набег на банки. Все просто бросятся снимать наличные или переводить деньги куда-то.
2: И вот тут система рухнет чисто технически.
3: Потому что ни один банк в мире не держит в хранилищах столько физических бумажных денег, сколько у него нарисовано цифр на экранах смартфонов.
2: Совершенно верно. Поэтому включается сценарий второй – управляемый технический дефолт банковской системы. Архитектура современных финансов такова, что остановить любую панику можно нажатием пары клавиш.
3: Блокировка переводов в мобильных приложениях.
2: Да, как только алгоритмы фиксируют аномальный всплеск заявок на снятие наличных, система реагирует мгновенно. Банки заявляют о массированной кибератаке, техническом сбое или временной нехватке ликвидности. Моментально вмешивается Центробанк и, ссылаясь на спасение финансовой системы от коллапса, вводит жесткие лимиты на снятие.
3: Звучит до боли знакомо. Сначала тебе разрешают переводить, скажем, 100 тысяч в день. Потом режут лимит до 30 тысяч. Затем вообще до 10 тысяч в месяц.
2: Причем для этого даже новые законы принимать не нужно. Инструментарий уже полностью готов и обкатан. Есть Росфинмониторинг, есть 859-я статья Гражданского кодекса. Она позволяет банкам блокировать любые счета на 30 суток, просто по подозрению в легализации доходов.
3: То есть в условиях массовой паники любой крупный перевод может быть автоматически размечен алгоритмом как подозрительный.
2: Да, счет замораживается на месяц до выяснения обстоятельств. Ты открываешь приложение, видишь свои миллионы на экране, но при нажатии кнопки «Перевести» выдается ошибка. Цифры есть, а денег нет. Физически сопротивляться этому невозможно. Куда ты пойдешь возмущаться? В закрытое отделение банка, где рядовой менеджер сам не понимает, почему не работает программа.
3: Но психологическая граница. Изъятие кровных накоплений всегда считалось красной линией, которую нельзя переходить.
2: А разве эта красная линия не была пройдена гораздо раньше? Давай вспомним 2013 год. Решение о заморозке накопительной части пенсий. Миллиарды рублей, которые люди откладывали на свои персональные счета, просто взяли и направили в распределительную систему на текущие выплаты.
3: А, помню. Но это же тогда подавалось исключительно как временная мера на один год, чтобы сбалансировать бюджет пенсионного фонда.
2: Да, и эта временная мера успешно продлевается ежегодно уже больше 10 лет. По факту деньги были изъяты чисто бюрократическим путем, и никто не вышел на площади. Или возьмем пример посвежее. Процесс передачи активов иностранных компаний под внешнее управление после 2022 года.
3: Заводы, бренды.
2: Оборудование на сотни миллиардов рублей меняло контроль по решениям судов или указам. Технология смены собственника отработана безупречно. Общество уже продемонстрировало высокую толерантность к подобным операциям, если они подаются под правильным соусом национальной безопасности.
3: Блин, хорошо, представим, что человек с капиталом слушает сейчас этот анализ, понимает всю безвыходность ситуации и решает действовать прямо сейчас. Начинает искать способы спасти свои сбережения. Давай пройдемся по классическим инструментам защиты.
2: Давай, предлагай варианты.
3: Самое простое. Я выхожу в кэш, снимаю все свои миллионы наличными рублями и кладу в домашний сейф. Если деньги физически у меня в руках, никакой Росфинмониторинг их не заблокирует.
2: Это абсолютная иллюзия контроля. Во-первых, есть чисто физическое ограничение инфраструктуры. Стандартный банкомат вмещает всего от 3 до 10 миллионов рублей. В отделении касса тоже не резиновая. Если паника начнется внезапно, наличность в банкоматах закончится за пару часов.
3: А инкассаторы?
2: Инкассаторские службы просто физически не справятся с подвозом кэша с такой скоростью. Броневиков не хватит на все отделения. Во-вторых, даже если тебе чудом удалось снять наличные, возникает главная проблема – инфляция. Если ставка снижена, а товары в жутком дефиците, инфляция разгоняется до десятков процентов.
3: То есть наличные в сейфе будут таять на глазах.
2: Превращаться в резаную бумагу. Государство все равно заберет свою долю через инфляционный налог, даже не прикасаясь к твоему сейфу.
4: Логично. Тогда валюта. Безналичные доллары отпадают, они на тех же серверах лежат. А вот наличная валюта. Доллар защищен от рублевой гиперинфляции.
2: Купить наличную валюту в больших объемах сейчас уже практически нереально. Действуют жесткие лимиты на выдачу, плюс гигантские комиссии банков. Но главная угроза тут в другом. В условиях финансового чрезвычайного положения хранение крупных сумм наличной иностранной валюты может быть легко криминализовано.
4: В смысле? Введут уголовную статью за доллары под матрасом?
2: Абсолютно реальный сценарий для защиты национальной системы. Использование долларов при сделках вне банковского контура на черном рынке могут приравнять к тяжелым экономическим преступлениям. Твой актив просто станет токсичным. Ты не сможешь его легально потратить.
4: Жестко. Идем дальше. Золото. Активы-убежище. Покупаю золотые слитки или инвестиционные монеты. Металл вечен, инфляции не подвержен и от серверов не зависит.
2: С физическим золотом есть две критические проблемы. Первая – это гигантские спреды. Разница между ценой покупки и продажи в банке. Ты покупаешь слиток за одну цену, но если завтра тебе понадобятся живые деньги на еду, банк выкупит его обратно с дисконтом в 20-30%.
4: Мгновенная потеря четверти капитала на неликвидности. Окей. Кэш сгорает, валюта под угрозой тюрьмы, золото могут изъять. Остается бетон, недвижимость, квартиры, участки, коммерческие площади. Квадратные метры нельзя заблокировать постановлением, и они не сгорят от инфляции. Это кажется прям железобетонным вариантом спасения.
2: В условиях острого кризиса рынок недвижимости просто замирает или рушится. Кому ты продашь квартиру, когда ключевая ставка 20%, ипотека мертва, а у людей блокируют счета?
4: Ну да, покупателей с живыми деньгами не будет.
2: Ты остаешься с абсолютно неликвидным активом, который невозможно быстро конвертировать в деньги для жизни. Более того, он генерирует постоянные убытки, налоги, коммуналка.
4: Но, по крайней мере, квартиру не заберут просто так. Запись в Росреестре – это же святое.
2: Открываем Конституцию Российской Федерации, статью 35. Она гласит, что право частной собственности охраняется законом. Но там же, в части 3, есть очень четкая оговорка. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено при условии предварительного и равноценного возмещения.
4: То есть изъять можно, если государство решит, что это необходимо для государственных нужд. А что насчет равноценного возмещения?
2: А кто, по-твоему, определяет размер этого возмещения? Оценочная стоимость будет базироваться не на рыночных фантазиях владельца, а на кадастровой оценке или специальном государственном тарифе.
4: Который будет копеечным.
2: В условиях чрезвычайной ситуации государство может забрать коммерческий склад или земельный участок, выплатив компенсацию обесценивающимися рублями либо теми самыми долгосрочными облигациями под 3%. Механизм принудительного выкупа абсолютно легален.
4: Знаешь, вырисовывается просто жуткий финансовый парадокс. Оказывается, вообще все традиционные, проверенные веками способы сохранения капитала, от матрасных накоплений до золотых слитков и квартир, они эффективны исключительно в условиях мирного времени и свободного рынка. А как только включается режим финансового форс-мажора, любая из этих стратегий превращается в ловушку.
2: Именно так и спроектирована современная финансовая система. Она контролирует абсолютно все шлюзы, банковский процессинг, валютные переводы, реестры прав собственности. Все это замкнуто на единый государственный контур. И когда возникает критическая потребность в ликвидности, инвестор внезапно обнаруживает, что все двери надежно заперты программным кодом или нормативными актами.
4: То есть, если собрать всю картину воедино, становится понятно. Математический расклад абсолютно четкий. С одной стороны, зияющая дыра в бюджете. Военная машина, которая сжигает миллиарды каждый день. Обрубание нефтяных сверхдоходов из-за издержек. Резервы истощены, а внутренние займы стали абсурдными из-за запретительных ставок. А с другой стороны, на серверах банков спокойно лежат 130 триллионов рублей, до которых можно дотянуться одним постановлением.
2: И в этой парадигме слова политика высшего эшелона о бюджетах, которые лежат без дела, это явно не старческая оговорка. Это тестирование почвы.
4: Вброс маркера в информационное поле, чтобы просто замерить реакцию людей.
2: Именно. Если после таких заявлений не происходит массового оттока средств, если никто не паникует, система делает логичный вывод. общество морально подготовлено. Можно переходить к проектированию конкретных юридических и технических механизмов изъятия. Итак, что мы имеем в итоге? Бюджет в дыре, резервы на нуле, занять деньги на рынке не получается. И тут на счетах граждан лежат 130 триллионов. Соблазн очевиден. Зюганов его уже озвучил вслух, а в этой системе просто так ничего не говорят. Это разогрев. Это прощупывание реакции. Будет ли следующий шаг, зависит от многого. Но ждать и смотреть, как события будут развиваться, это тоже выбор. Со своими последствиями. Думайте, решайте заранее. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
5: Почему вы не вложили копейки то, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве закрыты заправки, почему?
0: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
5: Вам нечем заправлять, скажите. А вы просто есть... Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
0: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
6: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
0: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
6: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
0: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что больших объемов топлива в продаже на полуострове ждать не стоит, и о справедливом распределении электроэнергии в регионе.
8: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. Но информирование министра топлива и энергетики будет осуществлять ежедневно. Что касается то есть основных запросов, которые на сегодняшний день поступают от крымчан, это несправедливое распределение электроэнергии. Еще сегодня прошло рабочее совещание с участием всех депутатов, ресурсников, всех глав администрации по всем без исключения муниципальным образованиям. Основная задача сегодня до конца дня постараться, имея в виду технические возможности, пока же без исключения ситуации, наладить справедливое распределение электроэнергии. Здесь, к сожалению, то есть как бы играли в том числе и факторы до противодействия противника по определенным вещам, то есть как бы состояние отдельных подстанций. Теперь, то есть вот каждый день ежедневно будет проходить оперативный рабочий штаб с точки зрения именно справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Дополнительные созданные бригады и числа муниципальных служащих и так далее. То есть как бы мы кризис такой уже проходили. В течение буквально нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать. Вижу поступающее количество обращений. Общественный транспорт должен ходить согласно расписанию. Никаких изменений быть не должно и в полном объеме обеспечен топливом, как и другие коммунальные службы. Пишите, я вижу каждый день обращения ваши. Реагируем на каждое обращение, где не вышли троллейбусы или не вышли автобусы. Все равно в режиме ручного управления мы эту ситуацию преодолеем. Доверяем друг другу, пользуемся только официальной информацией. И сейчас депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней обойдут по всей территории Республики Крым, сделают такой подомовой обход с целью доведения справедливой объективной информации о том, что происходит, и путях по каждому вопросу, конкретно касающемуся каждого человека, путях решения его личных проблем. Спасибо вам большое за понимание, за терпение.
1: Главные новости дня.
9: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река моря», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
10: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
9: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
8: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
9: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
11: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
9: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Ориентировочно 7 тысяч транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
9: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
14: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9 в течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
1: На радио «Лента» опасность дня.
15: Украинские дроны долетели до Новосибирской области и атаковали регион. Впервые с начала спецоперации Украина провела успешную атаку на 4000 километров вглубь России и обошла все линии противовоздушной обороны.
1: Радио «Лента» 1557 АМ. Радио «Лента» – голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Цель номер один – Крым. Военкор канала «Солдатская правда» публикует новое письмо Игоря Стрелкова-Гиркина.
17: Сложно сказать, какая судьба ожидает Крым. Это знает пока только Бог. Но существует очень серьезная угроза того, что противник, уничтожив противовоздушную и противокорабельную оборону, попытается в него вторгнуться. Дальнейшее зависит от мужества наших командиров, таланта и дара предвидения наших солдат и полководцев, и от того, насколько будут успешны их меры. Не исключено также, что противник вообще не станет штурмовать Крым, поскольку его силы тоже серьезно надорваны, а будет заниматься уничтожением инфраструктуры, чтобы довести население до восстания или чего-либо другого. Угроз очень много. Есть и угроза прямого сражения. Никуда не делась Турция, которая очень давно зарится на Крым. Рано или поздно, я полагаю, что мы окажемся в войне и с ней. Никуда не делись и предатели. Поэтому ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, поскольку что-то для того, чтобы сейчас отразить воздушное и морское наступление на Крым, надо было делать годы и месяцы назад. Если мы отдадим Крым, это будет не последняя точка нашего отступления. Дальше война придет и на другие территории России.
16: Дроны против российских танкеров. Военкор-канал «Старшее Д» о проблемах Черноморского флота.
17: Украинцы опять публикуют дискредитацию. Мол, атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью беспилотников. Я, конечно, думаю, что все это нейросеть. Не могут же танкеры идти беззащитными, не прикрытые могучим Черноморским флотом. Потому что если это действительно правда, то первыми, причем давно назревшими решениями, должны стать формирования БАРС Черноморского флота, который будет заниматься охраной судоходства в Азовском и Черном морях. Причем во главе исключительно с сухопутным командиром. А сам флот срочно передать под оперативное управление бригаде береговой обороны. Можно даже полку или батальону. Комбат займется приведением его к нормальному бою. Нарежет задачи, поставит Министерству обороны список вооружений, необходимых для установки на корабли в условиях современной войны. После этого корабли начнут ходить, проводить конвои с топливом и продовольствием, а затем, возможно, даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы ради воспрещения украинского судоходства. Может же авиацией командовать танкист? У нас может. А танкеры жалко. Жалко и стыдно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета зазывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей единовременной выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
18: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 тысяч рублей.
0: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
18: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
0: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленья». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
19: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
0: По словам Z-военкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле, пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное – вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
16: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
3: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
16: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
17: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал, «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
16: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
3: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромиссы в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения. Пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километрах от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
4: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
0: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
21: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
0: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
22: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
0: Профильные специалисты также называют омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
23: У хохлов сейчас задача – наш омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
0: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
24: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно. Это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
0: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только один чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
25: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили один чемодан, взяли детей. В чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого. И выехали, вообще не понимая, куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. решили немного поколесить по материку и вернуться домой с расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру. И тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась нами на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
2: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе гигантскую космическую структуру, которая по своим масштабам и массе ничуть не уступает нашему Млечному Пути, но при этом остается абсолютно пугающе невидимой для любых самых мощных современных телескопов. Астрономы называют такие объекты темными галактиками, и их существование долгое время считалось лишь смелой теоретической гипотезой ученых-фантастов. В этих загадочных космических призраках практически полностью отсутствуют привычные нам светящиеся звезды, а также межзвездный газ, из которого они могли бы родиться. Сама структура этих галактик держится исключительно за счет колоссальной концентрации загадочной темной материи, природа которой до сих пор остается величайшей тайной современной фундаментальной физики. Сторонники смелых уфологических концепций сразу же предположили, что такие невидимые галактики являются идеальным местом для обитания древних межзвездных цивилизаций третьего типа по шкале Кардашова. Эти гипотетические сверхразумные существа могли бы полностью поглотить весь свет своих звезд ради получения колоссальной энергии, заключив их в гигантские сферы Дайсона. Околонаучные скептики утверждают, что темные галактики — это всего лишь несостоявшиеся космические эмбрионы, у которых на ранних этапах эволюции Вселенной просто не хватило плотности газа для запуска термоядерных реакций. Астрофизики из Европейской Южной обсерватории смогли косвенно зафиксировать один из таких объектов, наблюдая за тем, как его мощная невидимая гравитация искривляет свет от далеких фоновых квазаров. Этот эффект гравитационного линзирования доказал, что в пустом, казалось бы, пространстве космоса скрывается некая огромная невидимая масса. профессор Дэвид Харви в своих недавних научных публикациях отметил, что изучение этих призрачных структур поможет нам наконец понять, из чего на самом деле состоит большая часть нашей Вселенной. Мы привыкли оценивать космос по тем ярким огонькам, которые долетают до наших оптических приборов, но реальность оказывается куда глубже и темнее, скрывая от нас свои главные сокровища. Подобное открытие заставляет ученых полностью пересматривать устоявшиеся космологические модели, ведь существование огромных невидимых массивов полностью меняет наше представление об эволюции звездных систем. Пока наши приборы продолжают сканировать ледяную пустоту космоса, темные галактики напоминают нам, что видимый нами мир — это лишь крошечная вершина колоссального космического айсберга. Айсберга, плывущего в безбрежном океане неизвестности.

0: скажут нам на новый день, расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 8 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна Перт. Но это руна скрытых процессов и неожиданных поворотов. Вот сама судьба как бы открывает вам дороги. Самая мистическая и магическая руна. И огорчить может вас какая-то тайна. Причем, скорее всего, ваша тайна, которая раскроется. Либо вы испугаетесь своих магических способностей, огорчитесь в их силе или, наоборот, недостатки силы. Это о каком-то запредельном мистическом опыте, и он вас может испугать. Может, начнете видеть мертвых, например, да? И тяжело не огорчиться сразу от такого дара. Вот. Потому уже и придет принятие впоследствии. В работе данная руна указывает, что вы не уверены в своей работе или в поиске профессии. Здесь вам больше подойдут, знаете, какие профессии? Это связанное с открытием чего-то нового. Например, детектив, может, следователь, научный исследователь, в том числе маг и экстрасенс. Тоже попробуйте себя в этом амплуа. В карьерных вопросах может означать поиск такой работы, которая не будет требовать от вас серьезных усилий. Работа мозгами, а не руками. В отношениях, похоже, у вашего партнера есть свои хитрые задумки, о которых он предпочитает не распространяться. Ну, тихушник ваш партнер, знаете, его планы касаемо вас могут быть глубже, чем вы думаете. Это тоже может быть. То есть человек любит, но не может в этом признаться и внешне совсем холодный, а внутри там кипит страстью к вам. Здесь человек будто не спешит раскрывать карты, а оставляет вас в состоянии легкой неопределенности, подвешенности. Ну, как говорится, мутит воду, и, возможно, у него есть некие ожидания, которые он пока что держит при себе. А может, просто ждет подходящего момента. Это, знаете, как игра в покер. Вы видите не все, а только то, что вам позволяют. Ну и по здоровью руна Перт отвечает за третий глаз, то есть если он у вас не развит, или вы, наоборот, закрываетесь, то могут быть головные боли или, в принципе, проблемы с головой. Поэтому будьте осторожны, берегите свою голову, берегите себя.
0: На радио Лента. Цифра дня.
2: 450 украинских беспилотников атаковали Москву минувшей ночью. Воздушная атака такого масштаба произошла впервые в истории города. При этом президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов посылать до 1000 дронов на столицу ежедневно.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Певец патриотических песен Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем «Шаман», объяснил, что развелся в год семьи, чтобы не идти на сделку с совестью и не быть бездушным патриотом.
4: Ждать, когда закончится год семьи, а потом развестись. Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. Понимаете, шаман тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть, и самое главное, в угоду кому? Вот представляете, если бы я действительно сделал это так, как и тогда требовала ситуация, 24-й год это было, я помню, осень, и вот, если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты, в личной жизни важны люди. И потом, не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 24-го года. И в итоге поженились. То есть фактически в год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?
0: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента.

0: Жуткая трагедия. В Калининграде пьяный ветеран СВО на огромной скорости сбил женщину с малолетними детьми. Трехлетний мальчик погиб. Водителя-убийцу вместо наказания снова отпустят на фронт. Неожиданный визит. Глава МЧС России потребовал усилить систему оповещения в Калининградской области и построить гигантский спасательный центр. Регион может стать прифронтовой зоной. План на случай войны. НАТО запускает на Балтике штаб боеготовности. Россия резко усиливает военное присутствие на северо-западе. Подготовка сторон к конфликту перешла в активную фазу. Итак, появились новые подробности по трагическому ДЭП в Калининграде в микрорайоне Прибрежный. Автомобиль сбил маму с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара авто оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь борются врачи. Молодая женщина в удовлетворительном состоянии. На улице Заводской водитель, как потом оказалось, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой, в пьяном виде он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент жуткой смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах мама с детьми прогуливаются по тихой улице, где нет оживленного движения. И вдруг их внезапно сносит черный «Мерседес», влетает в траву и по пути цепляет «Ауди».
1: 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», будучи лишенным водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный, совершил наезд на женщину с двумя детьми. В результате ДТП трехлетний ребенок погиб на месте происшествия. Годовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
0: В полиции также сообщили, что этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд был вынужден назначить ему штраф в 45 тысяч рублей, а не административный арест. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился якобы искупать вину в зону СВО. Там был тяжело ранен и с ампутированной ногой вернулся в Калининград. Там ветеран СВО устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. И дай бог, чтобы малышка выжила. По словам свидетелей, после аварии ее виновник был невменяемый и еле держался на ногах. Одна была на протезе.
2: С «Мерседеса» кричал, а что они тут вдоль дороги ходят? Очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять.
0: Другая свидетельница рассказала, что после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян. При этом он просил сигарету, явно не осознавая случившегося. Женщина говорит, что была шокирована и тем, что произошло, и поведением самого виновника ДЭП.
3: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
0: Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть трехлетнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Тем временем СВО, похоже, может докатиться до Калининградской области. Глава МЧС России Александр Куренков во время визита в Калининград заявил, что рядом с опасными промышленными объектами необходимо создать локальные системы оповещения населения. Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. По информации правительства региона, Куренкову показали участок площадью 250 тысяч квадратных метров в Гурьевском районе, кстати, одобренный Владимиром Путиным, где планируют построить спасательный центр МЧС.
4: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставима с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанном от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
0: Тем временем НАТО усиливает оборону балтийских стран и упрощает управление на Балтике на случай вторжения или вооруженных провокаций со стороны России, заявили в штаб-квартире Альянса. С 1 июля первый германо-нидерландский корпус взял на себя тактическое командование сухопутными операциями НАТО в Латвии и Эстонии вместо многонационального корпуса, который управлял ранее. В критической ситуации это поможет упростить развертывание союзных сил. Более четкими стали и планы обороны стран Балтии. Альянс демонстрирует готовность защищать каждый дюйм своей территории на фоне растущих опасений возможной агрессии со стороны России, заявили в НАТО.
5: Это не просто армейский протокол, это наглядная и убедительная демонстрация единства НАТО, нашей общей готовности защищать каждый дюйм территории союзников.
0: Церемония передачи полномочий прошла в пограничном городе, разделенном на два государства Евросоюза – Волга с эстонской стороны и Волка с латвийской. Первый германо-нидерландский корпус – это штаб высокой боеготовности, который может при необходимости командовать многонациональными силами до 50 тысяч солдат и офицеров, как в мирное время, так в случае кризисов и конфликтов. Дополнительный штаб позволит направить в страны Балтии больше войск Альянса, что особенно важно с учетом возможного нападения России на европейские страны, отмечают в Брюсселе. В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков на днях недвусмысленно заявил, что в Польше и других европейских странах много предприятий, выпускающих дроны для Украины, и их координаты Минобороны России известны. При этом Песков назвал информацию о нападении России на НАТО западными ужастиками, на что в Польше напомнили, что точно так же в Кремле высказывались за несколько недель до начала боевых действий на Украине. Все эти слова известные баталии, как отмечают некоторые эксперты, лишний раз подтверждают, что подготовка к возможному полномасштабному конфликту перешла в активную фазу. И в условиях нарастающей напряженности стороны ускоренно форсируют милитаризацию.
6: После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усиливает военное присутствие в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии уже развернули новую базу 44-го армейского корпуса, а в Мурманской области расширяют гарнизоны и инфраструктуру. По оценкам аналитиков, численность российских военных у финской границы может вырасти с 30 до 100 тысяч человек. Изменения уже начинают ощущать обычные жители. После атак беспилотников усилились досмотры на автотрассах Северо-Запада, периодически отключают мобильный интернет, а на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией закрыли 8 пунктов пропуска. Из-за проверок растут пробки, усложняется логистика и увеличиваются сроки доставки товаров. Одновременно власти набирают людей в новые подразделения Северного флота, а гражданская инфраструктура все больше работает в интересах армии.
0: Эксперты также предупреждают, что увеличение числа военных в тыловых российских регионах может привести к росту социальной напряженности. Среди рисков называют увеличение случаев домашнего насилия, особенно с учетом высокого уровня потребления алкоголя в Карелии и Мурманской области, и возвращение с СВО большого числа военнослужащих с ПТСР. Тем временем Финляндия снова заговорила о перекрытии Финского залива, а это уже может ударить по маршрутам снабжения Калининградской области. В Минобороны страны предложили временно ограничивать движение как морское, так и воздушное, якобы для нейтрализации украинских дронов, сбившихся с курса. Политолог Армен Гаспарян считает, что подобные идеи обсуждаются много лет, но раньше даже союзники по НАТО не поддерживали их из-за риска резкой военной эскалации. При этом любая попытка надолго перекрыть закрыть Финский залив, повлечет жесткий военный ответ России. Значимость залива огромна. Это часть маршрутов для снабжения Калининградской области. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Калининград потрясла очередная трагедия. В Прибрежном, на улице Заводской, пьяный мужик на Мерсе вылетел на тротуар, где спокойно шла женщина с двумя детьми. Картина страшная. Мать в больнице, один мальчик выжил, а другой, к сожалению, нет. Это не криминальная хроника из 90-х. Это сегодня происходит. И вы думаете, чем закончится история с виновником? Правильно, ничем. Точнее, почти ничем. Адвокат уже написал заявление, что его клиент готов искупить. Читай, готов уехать обратно в окоп, и по нынешнему закону он это сделает. Возможно, даже до суда. Потому что с 23 года в России действует механизм, по которому обвиняемый или осужденный, что бы он ни сделал, может подписать контракт с Минобороны. И уголовное дело либо приостанавливается, либо реальный срок заменяется условным. Лично Путин подписал закон, распространивший это право уже на подсудимых, то есть на тех, чей приговор еще даже не вступил в силу. В итоге, только к началу года более 5000 уголовных дел закрыли именно по этому основанию. 5000! И это только официальная статистика. Только то, что дошло до суда и оформилось в документ. А теперь посмотрим, кто именно пользуется этим механизмом. Бывший росгвардеец Иван Зелев из Челябинска. В июне 24 года пьяным насмерть сбил 14-летнюю девочку. На суде говорил, что хочет вернуться на фронт. Через полгода искупил и вернулся свободным человеком. Семья узнала, что он на свободе, случайно, от знакомых. Он сбил ребенка на скорости 122 км в час. И через 6 месяцев продолжает жить, как ни в чем не бывало. И это не исключение из правил. Это правило. 600 приговоров участникам спецоперации за полгода. И 95% из них не в тюрьму поехали, а обратно в окопы. При этом алкоголь, как отягчающее обстоятельство, суды регулярно просто игнорируют. То есть ты пьяный, но раз воевал, это как бы смягчает. Логика, которую невозможно объяснить ни юридически, ни по-человечески. Следователь прямым текстом сказал одному из сыновей погибшей в другом подобном случае, что если ты участник СВО, можешь сейчас сбить человека и ничего не будет. Это не слова анонима в интернете. Это слова официального должностного лица – следователя. Теперь вернемся к нашему герою с Мерседесом. Он не просто выпил, он сел за руль. Он не просто выехал на дорогу, он вылетел на тротуар, где шла мать с детьми. Один ребенок мертв. А мы уже читаем заявление адвоката про готовность искупить. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что система уже заранее предлагает ему выход. Что кто-то где-то уже знает, этот человек не сядет. Посидит в тылу полгодика и вернется. Абсолютно невиновным. С документами ветерана. Возможно, с льготами и с медалью. А как воюют те, у кого есть Мерседесы, объяснять, наверное, не нужно. Это не штурм. Это тыл. Это административная должность, кофе и чистая форма. Полгода и чист перед законом. Пока родственники очередной жертвы сидят в больничном коридоре и не могут понять, почему человек, убивший их ребенка, завтра может выйти на улицу свободным. За почти 4 года войны вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек в России. И никто ничего не хочет менять. А сколько еще по стране таких искупивших? В каждом городе. Значит, трагедии будет повторяться снова и снова. Вот такая суровая реальность. На этом все. Даже не знаю, что еще добавить к этому кошмару, кроме того, что просто руки опускаются от бессилия. Берегите себя и ваших близких. Сами берегите, потому что защитить вас некому. Да и наказать преступника теперь тоже. Так что спасение жертвы теперь забота только ее самой. Пока.
7: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Прицельный удар по бюджету России. Саудовская Аравия объявила о рекордном за 30 лет снижении цен на свою нефть. Центробанк шокирует своим прогнозом. Саудовская Аравия резко снижает цены на свою нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей. Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Королевства Саудии Армака уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Араплайт на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1.5 к региональным бенчмаркам впервые с пандемии 2020 года. Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg.
10: Оно затронет в том числе Индию и Китай, ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.
9: Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года. Сейчас же крупнейшие нефтедобытчики Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже течет на рынок. Из Ормузского пролива ежедневно танкеры вывозят до 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает экономист Егор Сусин.
11: Нефть вывозит в том числе Иран, добившийся от Вашингтона отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары. Это давит на нефтяные котировки. Цена сорта Brent спикировала на 22% с начала июня и на 40% относительно конца апреля до $71.97 за баррель.
9: При этом цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, рухнула до менее чем $40.5 за баррель по состоянию на 2 июля. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, который завершил январь-май с рекордным дефицитом на 6 триллионов рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
12: Похоже, сказка о нефтяной золотой рыбке для Кремля официально подходит к концу. И впереди тоже легендарное разбитое корыто. Новость от Bloomberg об обвале Urals передает горячий привет всем рассказам о санкциях, которые делают Россию только сильнее. Самое ироничное, что этот апокалиптический сценарий придумали не враги на Западе, а подробно расписал сам Центробанк. Набиуллина и ее команда заранее просчитали так называемый «рисковый сценарий», где черным по белому зафиксировали падение Urals в район $35-40. Это та же красная линия, по которой финансовая система превращается в тыкву.
9: Согласно прогнозу Центробанка, Россию ожидает сокращение профицита текущего счета, давление на курс и инфляционный шок, а также риск полного исчерпания ликвидной части Фонда национального благосостояния. По словам экспертов, при цене на нефть $41 за баррель включается эффект домино, который ставит под угрозу публичные финансы страны. Когда нефтяных налогов нет, а дыры в бюджете растут, как на дрожжах, в игру вступает старый добрый печатный станок. Как следствие, рубль уверенно пойдет ко дну, увлекая за собой цены вверх, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Главные новости дня.
9: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
10: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
9: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
13: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
9: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
14: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
9: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
16: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием, или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться. И так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни, потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезней становится все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. А потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому чем человек богаче, тем у него больше скорбей. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
7: На радио «Лента» беда дня.
10: Телеведущий Владимир Соловьев обвинил простых россиян в том, что они сами привели страну к топливному кризису, и заявил, что нужно отстреливать перекупщиков и тех, кто покупает у них топливо.
7: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
17: Геннадий Зюганов заявил, что правительство не принимает никаких реальных мер для того, чтобы защитить НПЗ и справиться с дефицитом бензина.
18: За неделю прилетело 4120 бомб-дронов от Москвы до наших бензоколонок. Если вы не принимаете экстренные меры, то вы получите по полной. А меры должны быть предельно жесткие. Если вам отгромыхали по Крымскому мосту, там должны быть 2-3 трубопровода порваны и кабели, которые соединяют Америку, Норвегию с Европой. Если вам на Москву обрушилось или на дом отдыха президента, вы должны принять жесткие меры. Пока я не вижу, чтобы больно сделали тем, кто объявил эту войну. Руководят это англосаксы, натовцы, наводят они спутниковые группировки их, ракеты их, и долбят они по нашим заводам, по вот только что, по Воронежу, по другим регионам. А здесь должны быть приняты более жесткие принципиальные иные меры. Они известны хорошо. Если упустим ситуацию вот сейчас с бензином, главную страну, которая производит столько бензина, солярки авиационные, с одной стороны, цены не отрегулируют. Мы, когда у нас обвалилось все, был дефолт, Примаков, Геращенко, Маслюков, и я отрегулирую цены на бензоколонку. У нас не было перебоев.
17: Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Гайдук заявил, что ситуация в регионе критическая, и потребовал отправить руководство края и вице-премьера в отставку.
19: В Забайкальском крае сложилась наиболее серьезная ситуация. Нужно сразу сказать, а знало ли руководство и губернатор Забайкальского края о том, что надвигается кризис? Полагаю и не сомневаюсь, что наверняка знал, потому что задолго до вот этого кризиса была остановка обеспечения нефтемаркета ГСМ со стороны ангарского НПЗ. Почему в то время мы не приняли эти меры? Почему мы довели на сегодняшний день состояние вот до этой многодневных очередей в Забайкальском крае? Что мы предлагаем в этом отношении? В этом отношении мы предлагаем прежде всего, мы и раньше говорили, что основные отрасли народного хозяйства и в частности нефтегазовый комплекс надо сделать государственным. Нельзя отдавать это в частные руки. Передали в частные руки. Вот мы имеем сегодня то, что имеем. Второе, что мы предлагаем, и мы бы сделали, это прежде всего отстранить от должности Осипова, отстранить от должности Новака, потому что они знали все это, вот, и не приняли мер. И, кстати, не просто отстранить, и привлечь к ответственности за ложь. Почему за ложь? Они ввели даже заблуждение президента Российской Федерации, который, по их словам, сказал, что бензин в государстве есть. Где он на сегодняшний день в Забайкальском крае?
7: Радио Лента. Прямая речь.
15: Крымчанин из-за отсутствия бензина на полуострове решил его поискать в Краснодарском крае. Но после удара ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске на Кубани топлива уже нет и там.
20: Итак, едем обратно. Чем закончилась наша покатушка? На одной заправке с 6 простояли до 6 утра. Заправка лила 250 на человека. В 6 утра кассирша закрыла и сказала: приказ не продавать. Мы поехали на другую. Там много в чатах пишут Русойл. Заливали они тоже добряче, но ночью были прилеты по ихнему НПЗ, поэтому, короче, у них топлива нету. Ну как нету, может есть какие-то остатки. У них там в Темрюке две заправки. Одна нормально льет во все подряд, вторая не льет, льет только в железо. Ну, короче, мы туда тоже заехали с утра. Были, какими мы были? 7-ми где-то, да? были седьмые, и по итогу они перед нами ее закрывают, потому что был прилет, топливо закончилось, и на этом закончилась наша покатушка. Поехали, купили у человека и уехали. Топлива нигде нет, их там побомбили нормально. По итогу, короче, все заправки пустые. Если заливают, но по 20 литров. А я ж...
1: Крымским толком не люблю перегонять.
20: Крымских вообще не любят, потому что они, их там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуел, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти. И уехал довольный. К чему, вообще непонятно. Очень много, очереди вообще километровые, даже при выезде с моста. Очередь просто, я не знаю. И по факту бензин не дают, но очередь стоит, стоят люди, ждут, потому что нужно топливо.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, даст каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас плачут, то бишь то, что происходит на самом деле. И как во всем этом дуртоме выжить простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться. Как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом, на чем-то копеечку заработать. Мы сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал, но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятно. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистоплива, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из четырех букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области, там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет, это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму, у меня там родственники, да, и я знаю, о чем я говорю, я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим пять пальцев. Да? Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну, естественно, вас спасут. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание, как минимум раз в день. Какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете. Вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете. Или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же пятый год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках. Ну, не в Крыму, и не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было два ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Ну, не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. выйдете или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят опять же семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут на дизельные машины богатые люди, да? Поставят три канистры в багажник и будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только додышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там бэхи калининградской сборки 5-летней. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. Ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. Никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушай, как-то прорвемся. Да ну как вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте меня, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи. Купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да, ну понятно, какая геология. Ну можно, в некоторых местах можно добуриться до технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважин. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработал, а у тебя час бетономешалка. Ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то, у тебя поработало, какой-то там девайс. Снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись, нужно покупать хотя бы два. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности лекарств. Вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас, ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да, пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так, да, а я говорю о контратаке ВСУ в данном случае, что вот эти вот проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, но он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно. К бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить и, если повезет, стать немножечко богаче.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
23: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
4: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
24: Вот я видео отправил на первую часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
4: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
25: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
4: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
26: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали. Угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
4: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
27: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы.
4: Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области, а это уже почти в 4000 километров от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
0: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
4: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
5: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
4: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
6: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
4: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
8: У хохлов вся задача – наш Омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
4: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
11: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
4: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
12: Дроны долетели до Омска. Военкор Живов о новой дальности атак.
13: Беспилотники противника атаковали Омск. Губернатор местный уточнил, что несколько дронов достигло северного промышленного узла Омска. Последствия ликвидируют. Видео в сети указывают на атаку Омского нефтеперерабатывающего завода. Пишут, что в небо для отражения атаки подняли авиацию. До границы с Украиной 2,5 тысячи километров. На видео запечатлен самый обычный моторный тихоходный дрон. Просто пишут, что реактивный. Нет, самый обычный. Смущает то, что такой дрон может пролететь по России 2,5 тысячи километров без каких-либо последствий. Это как так вообще? Хотя, может, они летят с другого направления.
12: Показательное выступление перед Трампом. Военкор Поддубный про самый большой налет на Москву и Белгород.
14: Сегодняшняя попытка атаки украинских беспилотников на Москву стала крупнейшей за последние два года. С вечера 6 июля и до 6 утра 7 июля в направлении московского региона летело более 430 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большая часть беспилотников была уничтожена еще на дальних подступах к Москве. В столичный регион смогли прорваться всего несколько десятков. Также противник атаковал Белгород. За ночь город пережил две массированные ракетные атаки, а затем и налет дронов. Работа мобильных огневых групп была слышна в пригородах до самого утра. Не секрет, что в НАТО одобряют удары вооруженных сил Украины вглубь российской территории. Такое мнение еще раз озвучил президент Финляндии. По его словам, именно масштабные атаки по российской территории способны повлиять на позицию штатов по вопросу поддержки Украины и укрепить переговорные позиции Киева.
12: Удары уходят все глубже. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой волне атак по России.
14: Украинские формирования со вчерашнего утра проводят массированный налет не только в прифронтовых регионах, но и тыловых российских областях, включая Омскую область. Беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший российский завод на расстоянии свыше 2500 километров. Атака на этот объект усугубит положение с топливом в России. А понятие «тыл» теперь окончательно размыто. И это то, что требуется принять и искать способы противодействия. Помимо этого, в Калужской области днем попал под удар еще один завод, что подтвердили местные власти. Также был налет на Ярославскую область, где было сбито несколько десятков дронов. В ночь на 7 июля налет продолжился еще большим количеством беспилотников. Было уничтожено не менее 452 БПЛА над 17 регионами России. Основная масса полетела на Крым, где под удар попали энергообъекты полуострова. Также интенсивно били по Белгороду и области, атаковав несколько подстанций, ТЭЦ и газопровод. В результате в административном центре возник блэкаут.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
27: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
9: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
27: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
10: Да ну! Сильно жестко. Да ну.
15: Это, короче, вон там дом со смайликом.
27: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левиев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
16: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
27: Тем временем этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
17: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
27: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
12: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
1: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары – на радость противнику, разгонять панику. Не показывать – давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом

0: у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль — наше все. Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо — общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
1: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
2: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
4: Украинские дроны долетели до Новосибирской области и атаковали регион. Впервые с начала спецоперации Украина провела успешную атаку на 4000 километров вглубь России и обошла все линии противовоздушной обороны.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня мы говорим о том, о чем российские государственные СМИ молчат намеренно. В начале июля 2026 года в ночном небе над российским тылом взорвался новейший ударный вертолет К-52 стоимостью 16 миллионов долларов, и Министерство обороны просто сделало вид, что ничего не произошло. Ни строчки, ни некролога, ни официального признания. Но это не случайность и не единичный эпизод. Это симптом. Симптом того, что Россия прямо сейчас, в режиме реального времени, теряет статус великой авиационной державы. Горят самолеты, гибнут пилоты, заводы не успевают, а запчасти снимают с одних машин, чтобы хоть как-то поднять в воздух другие. Сегодня мы разберем эту катастрофу по косточкам, от конкретных цифр потерь до политической лжи накануне выборов.
6: Слушай, но 16 миллионов долларов против куска фанеры. Это же просто в голове не укладывается. Как вообще штучный элитный вертолет оказался в роли ночного сторожа в глубоком тылу?
5: Да, вот именно. По идее, перехват дронов — это прямая задача систем ПВО.
6: Ну так а где они? Разве в России нет всех этих радиолокационных станций, там зенитных комплексов РЭБ?
5: В теории все это есть, но на практике противовоздушная оборона над территорией России оказалась, ну, критически дырявой. Комплексов просто не хватает на огромное расстояние. Беспилотники проходят там, где их некому сбивать.
6: Ага, и поэтому...
5: И поэтому командованию на местах приходится затыкать эти бреши тем, что есть под рукой. В ту июльскую ночь под рукой, ну, оказался К-52.
6: Подожди, но это же абсолютно нецелевое использование техники. К-52 — это разве не тяжелая машина прорыва? Аллигатор вроде.
5: Да, уникальный разведывательно-ударный комплекс. Его профиль — это высокоинтенсивный конфликт. Он должен взламывать плотную оборону противника, а уничтожать бронетехнику ракетами «Вихрь».
6: Прикрывать наступление, да.
5: Точно. Машина буквально напичкана электроникой. Взять хотя бы бортовой комплекс обороны «Витебск» — это сложнейший хирургический инструмент. И его отправляют баражировать в ночном небе.

0: небе вслепую, чтобы сбить тихоходный камикадзе.
1: Звучит как бред. На самом деле К-52 часто называют летающим танком. Там же вроде бронекапсула, которая должна держать попадание пуль крупного калибра, системы отстрела ловушек. Как кусок пластика с моторчиком вообще мог нанести критический урон бронированной машине?
0: Фишка в том, что бронирована только кабина. Вертолет не может быть железным целиком, иначе он просто не взлетит. Уязвимыми остаются несущие винты, хвостовая балка, двигатели. И тут есть две основные версии взрыва этого борта.
1: Так.
0: Обе демонстрируют, ну, глубокий системный кризис. Первая версия — прямое попадание украинского FPV-дрона.
1: То есть беспилотника, которым управляют в очках виртуальной реальности. Копеечного.
0: Именно. Оператор видит картинку от первого лица и вручную с ювелирной точностью направляет дрон прямо в уязвимое место. Например, в хвостовой ротор. Если противник научился оснащать такие дроны усиленными боеголовками и бить ими вертолеты в тылу, правила игры меняются радикально.
1: Вертолеты больше нигде не в безопасности. А вторая версия?
0: Вторая версия еще более позорная — дружественный огонь.
1: Да ладно. Своя же ПВО сбила свой же новейший вертолет. А как же система свой-чужой?
0: Она существует. Должна автоматически отвечать на запрос радара кодированным сигналом. Но в условиях реальных боевых действий, когда в эфире царит хаос от работы систем радиоэлектронной борьбы, сигнал может тупо не пройти.
1: И радар видит неопознанную цель.
0: Да, плюс человеческий фактор. Расчеты ПВО истощены постоянными налетами, работают на пределе нервного срыва. Оператор видит цель в темноте и жмет на кнопку, просто боясь пропустить удар по своему объекту.
1: Ужас. И экипаж погибает из-за этого хаоса?
0: Штурман успел спастись. В К-52 установлена уникальная система реактивно-катапультированного спасения – К-37-800. Лопасти отстреливаются, кресла вылетают вверх, штурман дернул ручку, а вот командир Данил Трунов погиб вместе с машиной.
1: Либо пытался увести борт от домов, либо просто счет шел на миллисекунды.
0: Да, скорее всего так.
1: Слушай, ну ладно, вертолеты работают на низких высотах, это всегда огромный риск, ошибки управления, хаос на любой войне, теряется техника, но ведь главная ударная мощь авиации — это не вертолеты. Есть фронтовые бомбардировщики. Россия — огромная страна, должны же быть резервы, чтобы это компенсировать.
0: Проблема в том, что потери давно перестали быть единичными. Если посмотреть на статистику по Су-34, а это главные рабочие лошадки фронтовой авиации, картина просто катастрофическая.
1: Насколько все плохо?
0: Официально подтверждена потеря 35-40 машин. Но реальная цифра, с учетом бортов, рухнувших в закрытых зонах и списанных из-за тяжелых повреждений, уверенно перевалила за 50 единиц.
1: 50 бомбардировщиков? Да ну, звучит неправдоподобно. Их же до конфликта было всего около 130.
0: Вот именно. Выбита почти половина всего довоенного парка боеготовых Су-34. А это, на секундочку, машины стоимостью более 35 миллионов долларов каждая.
1: Ого! И как они умудрились потерять столько?
0: Механика уничтожения менялась. В первый год конфликта у российской авиации был острый дефицит дальнобойных корректируемых бомб. Чтобы сбросить обычную чугунную бомбу, приходилось снижаться.
1: Снижаться прямо под переносные зенитные комплексы. ПЗРК.
0: Позже появились планирующие бомбы. Но в 2023-2024 годах началась новая фаза — зенитные засады.
1: Это когда комплексы подтягивают к фронту?
0: Да. Противник начал скрытно подтягивать «Патриоты» и «Буки» к линии фронта. Внезапное включение радара на пару минут, пуск ракеты и уйти от такого удара тяжелому бомбардировщику практически невозможно.
1: Хорошо. Я понимаю, Су-34 несут потери, потому что они обязаны висеть над полем боя. Но ведь есть «Элита», истребители превосходства в воздухе, те же новейшие Су-35С. Они-то должны летать высоко и контролировать небо с безопасной дистанции.
0: Они тоже горят. Потеряны не менее 10-12 Су-35С, каждый по 50 миллионов долларов. И аргумент про безопасную дистанцию больше, ну, не работает. Иллюзия неприкосновенного тыла полностью рухнула в апреле 2024 года.
1: Что тогда случилось?
0: Был уничтожен стратегический ракетоносец Ту-22М3, глубоко над российской территорией за сотни километров от фронта.
1: Но это же беспрецедентно. Они не подходят близко. Чтобы зенитная ракета прошла на такую глубину, воздушное пространство должно было вообще никем не контролироваться. Радары ПВО отключили, что ли?
0: Их не отключали, просто российская авиация ослепла.
1: В каком смысле ослепла?
0: В январе-феврале 2024 года были уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Еще один получил критические повреждения на аэродроме в Мочулищах.
1: Это вот эти огромные самолеты с радаром-тарелкой на крыше?
0: Именно. Стоимость одного такого борта от 300 до 500 миллионов долларов. Их оставалось всего 4 или 5 на всю страну.
1: Серьезно? Два сбитых самолета и все. Контроль над небом потерян. А как же наземные радары? Их же полно?
0: Наземный радар ограничен кривизной земли и рельефом. Он физически не видит низколетящие цели на большом расстоянии. А-50У — это летающий радар. Он поднимается на 10 километров и видит все в радиусе 600 километров.
1: Ага, то есть это мозг операции.
0: Да, он координирует истребители и ПВО, поэтому ракета смогла пройти незамеченной и достать Ту-22М3. А затем начались методичные удары уже по самим аэродромам.
1: Но аэродромы — это же стационарные цели. Их-то защитить проще простого, стянуть туда ПВО.
0: Факты говорят об обратном. Чернобаевка вообще стала мемом. Аэродром Саки в Крыму там за один удар выжгли чуть ли не весь полк морской авиации. Морозовск, Ахтубинск, где осколками посекло даже Су-57, гордость авиапрома, истребитель пятого поколения.
1: Но решение же лежит на поверхности. Если база в зоне поражения, авиацию нужно просто перебросить дальше. Те же стратегические бомбардировщики можно держать за тысячи километров, туда ни один дрон не долетит.
0: Командование так и поступило. Ту-95МС и уцелевшиеся Ту-22М3 экстренно перебазировали. Часть улетела за Полярный круг на аэродром Оленья, часть на Дальний Восток, на базу Украинка.
1: Ну вот, спасли самолеты на стоянках.
0: Спасли, но это породило новую, совершенно убийственную проблему. Критический износ авиадвигателей.
1: Ну, логично, летать-то теперь дальше. Но насколько это критично для таких машин?
0: Физика процесса неумолима. Чтобы выполнить задачу с Дальнего Востока, тяжелому самолету нужно пролететь 8000 километров туда и обратно.
1: И двигатели не выдерживают.
0: Двигатели серии AL-31F имеют строгий норматив межремонтного ресурса около 1500 часов. В мирное время этого хватает лет на 7-10.
1: А сейчас? За сколько они этот ресурс сжигают?
0: Лопатки турбин работают при экстремальных температурах и испытывают колоссальный стресс ежедневно. Металл устает. Ресурс в 1500 часов сгорает за год, ну максимум за полтора.
1: И самолет встает на прикол?
0: Да, намертво привязывается к земле в ожидании капремонта.
1: Допустим, двигатели выгорают. Но для этого же существует военно-промышленный комплекс. Заводы перевели на работу в 3 смены, финансирование колоссальное, предприятия должны просто клепать новые двигатели и самолеты на замену.
0: Это очень популярный миф, он разбивается о производственную математику, Комсомольский на Амуре и Новосибирские авиационные заводы за весь 24 и 25 годы суммарно выдали лишь от 14 до 18 новых машин типов Су-34 и Су-35.
1: Подожди, 14 машин за 2 года, работая в 3 смены. Как так мало?
0: Потому что современный самолет — это не болванка из металла. Его невозможно собрать без узкоспециализированных компонентов. Возьмем прицельные комплексы.
1: Так.
0: Чтобы самолет мог ночью с высоты разглядеть тепловую сигнатуру танка, ему нужна охлаждаемая тепловизионная матрица высочайшего разрешения.
1: И в России их не делают?
0: В принципе, не производят с нужными характеристиками. Долгие годы это закупалось во Франции матрицы от компаний Thales и Ulis. Аналогов внутри страны просто нет.
1: Я уверена, что санкции не работают на 100%. Все же знают про серый импорт. Китай, подставные фирмы в Эмиратах, в Турции. Любую электронику можно купить обходными путями.
0: Серые схемы увеличивают стоимость в разы. А главное, сроки срываются из-за угрозы вторичных санкций для посредников.
1: И самолеты просто стоят в цехах?
0: Абсолютно. Собранные фюзеляжи с двигателями могут месяцами стоять без одного критического электронного блока. Без него это просто дорогая груда металла.
1: Если заводы буксуют с новыми машинами, то старые должны активно ремонтироваться? Ремонтные базы должны возвращать в строй то, что ломается?
0: Базы перегружены. С 121-й авиаремонтный завод в Кубинке завален техникой. Мощности были рассчитаны на мирное время. Они физически не переваривают поток выгоревших двигателей. И тут запускается самый разрушительный процесс – авиационный каннибализм. Техники полностью разбирают одну исправную, но требующую легкого ремонта машину, чтобы поддержать другие. Снимают дефицитный прицельный контейнер с той самой импортной матрицей, навигацию, блоки РЭБ.
1: И самолет-донор превращается в мусор.
0: В пустую скорлупу. Собрать его обратно уже невозможно. Деталей нет, то есть парк сокращается сам по себе каждый день, даже без участия ПВО противника.
1: Хорошо, железо можно скрутить с донора. Электронику можно за бешеные деньги привезти через третьи страны. Но главная проблема авиации – это же не металл. Кто сидит за штурвалом?
0: И здесь мы подходим к самому узкому горлышку. Пилота нельзя собрать на конвейере. Обучение военного летчика – это от 7 до 10 лет. И миллионы долларов на топливо, тренажеры, инструкторов.
1: Но в условиях войны всегда запускают ускоренные курсы. Выпустили курсантов досрочно. Вот тебе и новые пилоты. Разве не так?
0: В авиации это так не работает. Разница между курсантом с 200 часами налета и пилотом первого класса с 1000 часов – это пропасть. У них разные вселенные реакции и мышечный памяти.
1: То есть новичок просто не справится.
0: Управление изношенной машиной на сверхнизкой высоте под огнем ПВО требует инстинктов, наработанных годами. Бросить новичка туда – значит гарантировать его гибель в первом же вылете. Поэтому всю тяжесть тащат одни и те же опытные кадры. Элита сгорает.
1: Тот же Данил Трунов на К-52.
0: Да, или капитан Тимур Гимранов, сбитый в марте 2026 года. Это потеря актива, который невозможно восполнить быстро.
1: Но те, кто выжил, продолжают летать?
0: Продолжают. Но они в состоянии критического истощения. Ротации нет, синдром боевого выгорания, интенсивность перелетов и боевых вылетов запредельная.
1: Усталость накапливается.
0: И когда уставший пилот садится в кабину машины, которая годами и проходила нормального техобслуживания, совершаются фатальные ошибки.
1: Самолеты падают сами.
0: Врезаются в рельеф, срываются в штопор, разбиваются на посадке без единого выстрела противника. Человеческий фактор убивает так же эффективно, как ракета.
1: Если сложить все это воедино, базы под ударом, заводы без чипов, двигатели выгорают, уставшие пилоты разбивают самолеты Франкенштейны. Ситуация же абсолютно очевидная. Военная вертикаль должна это видеть. Почему система не признает катастрофу и не меняет подход?
0: Ответ лежит в политической плоскости. В сентябре 2026 года выборы в Государственную Думу. Информационная политика Министерства обороны привязана к этой дате. Транслировать негатив запрещено.
1: Ну да, в официальных сводках сплошной оптимизм, беспрецедентные темпы, 100% выполнение гособоронзаказа.
0: По их версии, проблем нет. Потери скрываются. Единственный канал, где просачивается реальность, это Z-блогеры и военкоры.
1: А их разве не зажали перед выборами?
0: Зажали максимально. Они вынуждены балансировать. Пишут о падении борта, чтобы не потерять аудиторию, но умалчивают причины, чтобы не присесть за дискредитацию. Правды нет нигде.
1: Слушай, ну телевизор — это для гражданских избирателей. Какая разница, что они там говорят? Военные аналитики, генеральный штаб — они-то видят реальные цифры в закрытых отчетах. Пропаганда не должна влиять на работу армии.
0: И это главное заблуждение. Пропаганда бьет внутрь самой системы. Возникает когнитивное расстройство всей вертикали управления.
1: В смысле? Как это работает на практике?
0: Представь командира полка. Он стоит на аэродроме, видит пустые ангары. Знает, что треть машин разобрана, у половины нет ресурса двигателей, лучшие пилоты погибли, а сверху требует отчет, который должен совпадать с нарративом об абсолютном превосходстве в воздухе.
1: То есть он начинает врать начальству.
0: Формируется армия в таблицах Excel. Командиры боятся докладывать о проблемах, чтобы не лишиться погон. Подгоняют цифры, наверх уходят красивые таблицы, где полк полностью боеготов.
1: И на основе этих фальшивых таблиц генералы планируют новые операции?
0: Абсолютно верно. Генерал смотрит в отчет, видит 100% готовность и ставит задачи, которые физически невозможно выполнить.
1: Замкнутый круг. Система лжет сама себе.
0: Да, она теряет способность к планированию, потому что опирается на выдуманные данные. И пока ошибки не признаются, на них невозможно учиться. Армейская машина обречена повторять эти катастрофы, пока самолеты не закончатся совсем. Вот такая картина, друзья. Не апокалипсис в один день, а медленное, ежедневное, необратимое сжигание авиационной мощи. По одному самолету, по одному пилоту, по 1 часу выработанного ресурса. И пока Минобороны штампует бравурные сводки о 100% выполнении гособоронзаказа, где-то в ночном небе следующий К-52 летит на перехват очередного фанерного дрона. Потому что больше некому. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кто хочет понимать, что происходит на самом деле. И оставайтесь в здравом уме.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Жуткая трагедия. В Калининграде пьяный ветеран СВО на огромной скорости сбил женщину с малолетними детьми. 3-летний мальчик погиб. Водителя-убийцу вместо наказания снова отпустят на фронт. Неожиданный визит. Глава МЧС России потребовал усилить систему оповещения в Калининградской области и построить гигантский спасательный центр. Регион может стать прифронтовой зоной. План на случай войны. НАТО запускает на Балтике штаб боеготовности. Россия резко усиливает военное присутствие на Северо-Западе. Подготовка сторон к конфликту перешла в активную фазу. Итак, появились новые подробности по трагическому ДЭП в Калининграде в микрорайоне Прибрежный. Автомобиль сбил маму с 2 маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара авто оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь борются врачи. Молодая женщина в удовлетворительном состоянии. На улице Заводской водитель, как потом оказалось, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой, и в пьяном виде он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент жуткой смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах мама с детьми прогуливаются по тихой улице, где нет оживленного движения. И вдруг их внезапно сносит черный «Мерседес», влетает в траву и по пути цепляет «Ауди».
4: 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», будучи лишенным водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный, совершил наезд на женщину с 2 детьми. В результате ДТП 3-летний ребенок погиб на месте происшествия. Годовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
3: Полиции также сообщили, что этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд был вынужден назначить ему штраф в 45 тысяч рублей, а не административный арест. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился якобы искупать вину в зону СВО. Там был тяжело ранен и с ампутированной ногой вернулся в Калининград. Там ветеран СВО устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. И дай бог, чтобы малышка выжила. По словам свидетелей, после аварии ее виновник был невменяемый и еле держался на ногах. Одна была на протезе.
5: С «Мерседеса» кричал, а что они тут вдоль дороги ходят? Очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять.
3: Другая свидетельница рассказала, что после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян. При этом он просил сигарету, явно не осознавая случившегося. Женщина говорит, что была шокирована и тем, что произошло, и поведением самого виновника ДЭП.
6: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
3: Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Тем временем СВО, похоже, может докатиться до Калининградской области. Глава МЧС России Александр Куренков во время визита в Калининград заявил, что рядом с опасными промышленными объектами необходимо создать локальные системы оповещения населения. Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. По информации правительства региона, Куренкову показали участок площадью 250 тысяч квадратных метров в Гурьевском районе, кстати, одобренный Владимиром Путиным, где планируют построить спасательный центр МЧС.
7: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
3: Тем временем НАТО усиливает оборону балтийских стран и упрощает управление на Балтике на случай вторжения или вооруженных провокаций со стороны России, заявили в штаб-квартире Альянса. С 1 июля первый германо-нидерландский корпус взял на себя тактическое командование сухопутными операциями НАТО в Латвии и Эстонии вместо многонационального корпуса, который управлял ранее. В критической ситуации это поможет упростить развертывание союзных сил. Более четкими стали и планы обороны стран Балтии. Альянс демонстрирует готовность защищать каждый дюйм своей территории на фоне растущих опасений возможной агрессии со стороны России, заявили в НАТО.
8: Это не просто армейский протокол, это наглядная и убедительная демонстрация единства НАТО, нашей общей готовности защищать каждый дюйм территории союзников.
3: Церемония передачи полномочий прошла в пограничном городе, разделенном на 2 государства Евросоюза – Волга с эстонской стороны и Волка с латвийской. Первый германо-нидерландский корпус – это штаб высокой боеготовности, который может при необходимости командовать многонациональными силами до 50 тысяч солдат и офицеров, как в мирное время, так в случае кризисов и конфликтов. Дополнительный штаб позволит направить в страны Балтии больше войск Альянса, что особенно важно с учетом возможного нападения России на европейские страны, отмечают в Брюсселе.
9: В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков на днях недвусмысленно заявил, что в Польше и других европейских странах много предприятий, выпускающих дроны для Украины, и их координаты Минобороны России известны. При этом Песков назвал информацию о нападении России на НАТО западными ужастиками, на что в Польше напомнили, что точно так же в Кремле высказывались за несколько недель до начала боевых действий на Украине. Все эти слова известные баталии, как отмечают некоторые эксперты, лишний раз подтверждают, что подготовка к возможному полномасштабному конфликту перешла в активную фазу. И в условиях нарастающей напряженности стороны ускоренно форсируют милитаризацию.
10: После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усиливает военное присутствие в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии уже развернули новую базу 44-го армейского корпуса, а в Мурманской области расширяют гарнизоны и инфраструктуру. По оценкам аналитиков, численность российских военных у финской границы может вырасти с 30 до 100 тысяч человек. Изменения уже начинают ощущать обычные жители. После атак беспилотников усилились досмотры на автотрассах Северо-запада, периодически отключают мобильный интернет, а на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией закрыли 8 пунктов пропуска. Из-за проверок растут пробки, усложняется логистика и увеличиваются сроки доставки товаров. Одновременно власти набирают людей в новые подразделения Северного флота, а гражданская инфраструктура все больше работает в интересах армии.
9: Эксперты также предупреждают, что увеличение числа военных в тыловых российских регионах может привести к росту социальной напряженности. Среди рисков называют увеличение случаев домашнего насилия, особенно с учетом высокого уровня потребления алкоголя в Карелии и Мурманской области и возвращение с СВО большого числа военнослужащих с ПТСР. Тем временем Финляндия снова заговорила о перекрытии Финского залива, а это уже может ударить по маршрутам снабжения Калининградской области. В Минобороны страны предложили временно ограничивать движение как морское, так и воздушное, якобы для нейтрализации украинских дронов, сбившихся с курса. Политолог Армен Гаспарян считает, что подобные идеи обсуждаются много лет, но раньше даже союзники по НАТО не поддерживали их из-за риска резкой военной эскалации. При этом любая попытка надолго перекрыть Финский залив повлечет жесткий военный ответ России. Значимость залива огромна. Это часть маршрутов для снабжения Калининградской области. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
11: Калининград потрясла очередная трагедия. В Прибрежном, на улице Заводской, пьяный мужик на Мерсе вылетел на тротуар, где спокойно шла женщина с двумя детьми. Картина страшная. Мать в больнице, один мальчик выжил, а другой, к сожалению, нет. Это не криминальная хроника из 90-х. Это сегодня происходит. И вы думаете, чем закончится история с виновником? Правильно, ничем. Точнее, почти ничем. Адвокат уже написал заявление, что его клиент готов искупить. Читай, готов уехать обратно в окоп. И по нынешнему закону он это сделает. Возможно, даже до суда. Потому что с 23 года в России действует механизм, по которому обвиняемый или осужденный, что бы он ни сделал, может подписать контракт с Минобороны. И уголовное дело либо приостанавливается, либо реальный срок заменяется условным. Лично Путин подписал закон, распространивший это право уже на подсудимых, то есть на тех, чей приговор еще даже не вступил в силу. В итоге, только к началу года более 5000 уголовных дел закрыли именно по этому основанию. 5000! И это только официальная статистика. Только то, что дошло до суда и оформилось в документ. А теперь посмотрим, кто именно пользуется этим механизмом. Бывший росгвардеец Иван Зелев из Челябинска. В июне 24 года пьяным насмерть сбил 14-летнюю девочку. На суде говорил, что хочет вернуться на фронт. Через полгода искупил и вернулся свободным человеком. Семья узнала, что он на свободе, случайно, от знакомых. Он сбил ребенка на скорости 122 км в час. И через 6 месяцев продолжает жить, как ни в чем не бывало. И это не исключение из правил. Это правило. 600 приговоров участникам спецоперации за полгода, и 95% из них не в тюрьму поехали, а обратно в окопы. При этом алкоголь, как отягчающее обстоятельство, суды регулярно просто игнорируют. То есть ты пьяный, но раз воевал, это как бы смягчает. Логика, которую невозможно объяснить ни юридически, ни по-человечески. Следователь прямым текстом сказал одному из сыновей погибшей в другом подобном случае, что если ты участник СВО, можешь сейчас сбить человека и ничего не будет. Это не слова анонима в интернете, это слова официального должностного лица – следователя. Теперь вернемся к нашему герою с Мерседесом. Он не просто выпил, он сел за руль. Он не просто выехал на дорогу. Он вылетел на тротуар, где шла мать с детьми. Один ребенок мертв. А мы уже читаем заявление адвоката про готовность искупить. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что система уже заранее предлагает ему выход. Что кто-то где-то уже знает, этот человек не сядет. Посидит в тылу полгодика и вернется. Абсолютно невиновным. С документами ветерана. Возможно, с льготами и с медалью. А как воюют те, у кого есть мерседесы, объяснять, наверное, не нужно. Это не штурм. Это тыл. Это административная должность, кофе и чистая форма. Полгода и чист перед законом. Пока родственники очередной жертвы сидят в больничном коридоре и не могут понять, почему человек, убивший их ребенка, завтра может выйти на улицу свободным. За почти 4 года войны вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек в России. И никто ничего не хочет менять. А сколько еще по стране таких искупивших? В каждом городе. Значит, трагедии будет повторяться снова и снова. Вот такая суровая реальность. На этом все. Даже не знаю, что еще добавить к этому кошмару, кроме того, что просто руки опускаются от бессилия. Берегите себя и ваших близких. Сами берегите, потому что защитить вас некому. Да и наказать преступника теперь тоже. Так что спасение жертвы теперь забота только ее самой. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
12: 450 украинских беспилотников атаковали Москву минувшей ночью. Воздушная атака такого масштаба произошла впервые в истории города. При этом президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов посылать до 1000 дронов на столицу ежедневно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7000 тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
14: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
13: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
15: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
13: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
16: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
13: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
17: Ориентировочно 7 тысяч транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
13: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
19: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
20: Не живем хорошо.
19: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: Криминальные новости.
21: Мать изрезала сына ножом в пункте выдачи заказов в Петербурге. Нападение произошло на Северном проспекте. У членов семьи случился конфликт, после чего мать ударила парня ножом в шею. На кадрах в сети видно, как женщина бросается на молодого человека, а он пытается убежать. По данным канала 112, пострадавшего сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи смогли спасти юношу. Неадекватную мать задержали. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Вооруженный поклонник вытолкнул женщину из окна в Москве, по информации базы. Пострадавшая Полина познакомилась со Стасом полтора года назад. Мужчина был в нее влюблен, но девушка не отвечала ему взаимностью и считала просто другом. Полина рассказала ему, что хочет открыть свой фитнес-центр. И Стас вызвался ей помочь. Обсудить детали он позвал к себе домой. За чаем Стас стал избивать девушку прямо на кухне. Позже он убежал в другую комнату и вернулся уже уже с ружьем. Убегая от выстрелов, девушка нашла единственный открытый выход из квартиры – окно и начала звать на помощь. За это время ее догнал безумец и столкнул прямо на асфальт с 4-го этажа. Полину доставили в больницу, а прибывшие полицейские нашли тело Стаса в ванной без признаков жизни с огнестрельным ранением. Он покончил с собой. Девушка находится в реанимации. На СВО отпустили жителя Петербурга, который пытался заживо сжечь известного в городе художника. 66-летний художник Нельсон Искандерян в 2018 году познакомился на улице со Всеволодом Дубинским. Начал с ним общаться, вести разговоры об искусстве. Позже художник дистанцировался от знакомого, на что тот обиделся, поскольку считал его другом и задумал страшную месть. 27 ноября 2025 года Дубинский поджег подвал, где жил и работал Искандерян, осознавая, что обидчик может сгореть заживо. Художнику удалось выбраться из огня с ожогами. В начале мая этого года дело 31-летнего безработного Дубинского ушло в Петроградский районный суд, но наказания он не дождался. Вместо этого суд приостановил дело и отменил меру пресечения по ходатайству начальника пункта отбора на контракт. Очередной опасный и безнаказанный преступник отправился на СВО. В Иркутской области полицейскому пришлось достать оружие, чтобы усмирить мужчину в очереди на АЗС. В поселке Усть-Ордынский мужчина попытался в обход очереди, в которой люди стояли по 5 часов, проехать за бензином. Его остановили другие автомобилисты, а затем к мужчине, который вел себя вызывающе и оскорблял других водителей, подошел полицейский. Однако дебошир начал угрожать расправой и полицейскому, из-за чего последнему пришлось достать пистолет. В результате 36-летнего хулигана задержали. Против него возбудили уголовное дело по статьям об угрозе насилия в адрес представителя власти и о его оскорблении. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
18: Глава Республики Алтай Андрей Турчак о введении в регионе с 1 июля ограничения на продажу топлива, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
1: Запасов пока достаточно. Вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в Республике вводится ограничение на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чимайском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных муниципальных образованиях не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется до 10 литров на одну канистру. Безусловно, эти ограничения не будут распространяться на службу экстренного реагирования, скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные, образовательные учреждения и наши сельскохозяйственные организации. При этом муниципальное образование, главным такое поручение было дано ранее, собрали с аграриев заявки по потребностям в топливе. Все эти заявки будут, безусловно, удовлетворены. Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок.
2: Главные новости дня.
20: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
22: Почему вы не вложили копейки? То, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве, закрыты заправки, почему?
20: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
22: Вам нечем заправлять? Скажите. А вы просто есть... Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
20: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
0: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
20: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
0: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
20: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Беда дня.
4: Телеведущий Владимир Соловьев обвинил простых россиян в том, что они сами привели страну к топливному кризису, и заявил, что нужно отстреливать перекупщиков и тех, кто покупает у них топливо.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Журналист Алексей Ярошенко о том, что правительство душит налогами малый бизнес, в то время как олигархи только богатеют.
23: А у нас... Только маленькие трудности, пока мы ударили сразу по малому бизнесу. Сразу маленькие получили, беззащитные. Сразу их придушили. А что крупняк не придушить? Посмотрите, сколько сконцентрировано там денег. Чего их не придушить? Они что, обеднеют? Или с этим крупным бизнесом что-то случится? Нет. Крупный, он на то и крупный, у него больше запас прочности. Малыша вы чуть-чуть придавили, он разорился, закрылся. А у нас так не действует. Я уж не говорю про то, что в нормальных странах, где есть нормальные экономисты, а не Гребс Набиуллиной, жаба и гадюка. Там, когда финансовые проблемы у государства, оно не повышает налоги, оно их снижает. И тогда вширь растет налоговая база. А у нас повышают. Те, кто есть, сильнее их доить. Сильнее задавить за души. Выжить все по максимуму. Но крупняк мы не трогаем. А чего не трогаем? Почему у людей личное состояние должно быть так? Бюджет нескольких регионов, вы что? Это жесточайшее расслоение. Россия кому принадлежит? Народу или кучке вот этих олигархов? И когда стране тяжело, может быть, пора перейти к тому, чтобы стать чуть более народной страной и поискать, у кого там завалялось по карманам на сдачу несколько миллиардов долларов, а они будут нам вообще не лишним. И отстать уже от малого бизнеса.
5: Председатель Народной партии Иван Отраковский о попытке решить проблему дефицита топлива снижением его качества.
24: То, что сейчас проворачиваю с этим бензином, это же чистой воды вредительство и дикий цинизм. Ради того, чтобы по телевизору показать красивую картинку и сделать вид, как заправки якобы полные и никаких очередей нет, они решили просто угробить миллионы машин обычных людей. Вы вообще понимаете, что такое стандарт Евро-3, на который нас сейчас экстренно откатывают? Это же древнее топливо, где всякого дерьма, серы и сажи продаже в десятки раз больше, чем в нормальном Евро-5. Эта жижа моментально забьет фильтры, убьет свечи и просто прикончит движки у всех современных иномарок, за которые люди годами кредиты выплачивали. Но это же абсолютно незаконно и аморально. Это решение отдает такой бессовестной русофобии и вредительством по отношению к собственным гражданам, что там по-хорошему целый букет статей Уголовного кодекса плачет. Но кого из этих чиновников в кабинетах сейчас вообще волнуют законы и проблемы простых автомобилистов?
2: Радио Лента. Прямая речь.
18: Известный блогер, краснодарский таксист, об экологической обстановке в городе.
3: Что черный дым от Славянской НПЗ растянулся над Северской, Ильской, Энемом, Яблуновским. Он сюда дотянул. Поэтому жители этих районов, ну, вот я не буду показывать, вот прям видно, роза ветров идет. Это все, что понад рекой. Сегодня, наверное, постарайтесь меньше ходить на улицы и дышать этим свежим прекрасным воздухом. Если вы не верите, просто поднимите глаза к небу, и вы увидите, что, ну, как бы небо черное, но не так, как должно быть. Дело в том, что роза ветров сюда дотянула этот едкий дым. Ну, черные тучи уже накрыли частично Краснодар, Яблуновский, Кожевенное, и продвигаются. Вот они, тучи идут дальше. Это закрывайте окна. Если сегодня головные боли, кого возможны, это возможно. Так что, знаете, или аллергики, или астматики. Сегодня Краснодар накрыла, вот она, частично уже черная туча со Славянского нефтеперерабатывающего завода. Так что поберегите свое здоровье, а будьте...
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километров от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
7: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
6: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
8: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
6: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
10: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
6: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
25: У хохлов вся задача – наш Омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
20: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
9: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. А, ну, только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
20: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
11: Цель номер один – Крым. Военкор канал «Солдатская правда» публикует новое письмо Игоря Стрелкова-Гиркина.
12: Сложно сказать, какая судьба ожидает Крым. Это знает пока только Бог. Но существует очень серьезная угроза того, что противник, уничтожив противовоздушную и противокорабельную оборону, попытается в него вторгнуться. Дальнейшее зависит от мужества наших командиров, таланта и дара предвидения.

0: надо было делать годы и месяцы назад. Если мы отдадим Крым, это будет не последняя точка нашего отступления. Дальше война придет и на другие территории России.
1: Дроны против российских танкеров. Военкор-канал «Старшие Эды» о проблемах Черноморского флота.
0: Украинцы опять публикуют дискредитацию. Мол, атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью беспилотников. Я, конечно, думаю, что все это нейросеть. Не могут же танкеры идти беззащитными, не прикрытые могучим Черноморским флотом. Потому что если это действительно правда, то первыми, причем давно назревшими решениями, должны стать формирования БАРС Черноморского флота, который будет заниматься охраной судоходства в Азовском и Черном морях. Причем во главе исключительно с сухопутным командиром. А сам флот срочно передать под оперативное управление бригаде береговой обороны. Можно даже полку или батальону. Комбат займется приведением его к нормальному бою. Нарежет задачи, поставит Министерству обороны список вооружений, необходимых для установки на корабли в условиях современной войны. После этого корабли начнут ходить, проводить конвои с топливом и продовольствием, а затем, возможно, даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы ради воспрещения украинского судоходства. Может же авиацией командовать танкист? У нас может. А танкеры жалко. Жалко и стыдно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
4: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
3: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
5: Да ну! Фу, сильно жестко! Да ну!
6: Это, короче, вон там дом со смайликом.
3: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левиев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
7: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
3: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
8: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
3: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Саудовская Аравия обрушила цену российской нефти до $42 за баррель. Это рекордный обвал за 23 года. Бюджет России уже в минусе на 6 триллионов рублей, и это только за 5 месяцев. Резервный фонд

0: летает по 250 миллиардов в месяц. Сегодня разбираем, что это значит для рубля, для цен в магазине и для каждого из нас до и после сентябрьских выборов.
1: Слушай, ну звучит все это как-то, знаешь, чересчур драматично. Мировые рынки ведь постоянно находятся в движении.
0: Ну да, находятся.
1: Котировки прыгают буквально каждый день. Нефть то дешевеет, то дорожает. Это же совершенно стандартный сырьевой цикл. Крупные экспортеры к такому давно привыкли.
0: Если бы это было обычное рыночное колебание, вопросов бы не было. Но с 6 июля 2026 года произошло то, что профильные аналитики уже открыто называют, ну, ценовым землетрясением.
1: Землетрясением? Прямо так?
0: Абсолютно. Утром саудиты просто выкатили новые цены на август, и это не какая-то там рядовая скидка. Дисконт на их флагманскую марку Aeroplight для Азии составил, внимание, сразу $11 за баррель.
1: Ого, 11?
0: А для Европы вообще минус $15. Понимаешь, это крупнейший единовременный обвал с 2003 года. Хуже было только в пандемию, когда самолеты вообще не летали.
1: Но сейчас-то экономика работает? Нет же никаких глобальных локдаунов. Зачем крупнейшему экспортеру добровольно отказываться от миллиардов долларов прибыли и так радикально резать цены?
0: Потому что это классический демпинг. Самая настоящая целенаправленная торговая война за долю рынка.
1: То есть цель не в том, чтобы заработать в моменте?
0: Именно. Цель продавать искусственно дешевле, чтобы чисто физически вытеснить конкурентов, и главная мишень стала ясна в тот же день, когда котировки российской марки «Urals» в балтийских портах моментально рухнули до $41-42.
1: Подожди, давай отмотаем на пару месяцев назад. Еще в апреле баррель взлетал до $116. На рынках же царила настоящая эйфория. Неужели рынок просто не отыграет все назад?
0: Весенний $116 – это была чистая геополитика. Классическая премия за страх из-за возможного перекрытия Ормузского пролива.
1: А, то есть как только стало понятно, что танкеры ходят спокойно, этот пузырь лопнул?
0: Точно. А то, с чем рынок столкнулся сейчас, это фундаментальный структурный сдвиг. Экономика Китая объективно тормозит, спрос падает. И вместо сокращения добычи, ради высоких цен, Эр-Рияд решает просто залить рынок дешевой нефтью.
1: И для российской нефтянки это удар в самую болевую точку. Ведь азиатский рынок сейчас – это буквально вопрос выживания. 85, а то и 90% всего морского экспорта уходит в Индию и Китай.
0: Абсолютно. Причем Пекин и Нью-Дели покупают эти объемы не из-за какой-то там симпатии, и исключительно прагматичный расчет. Так просто дешевле. Дисконт на Urals и так стабильно держался на уровне $22-24.
1: Угу. А теперь саудиты делают свою нефть, которая, к тому же, легче и удобнее для переработки, дешевее сразу на $11.
0: Да. И что в этой ситуации вынуждены делать российские компании?
1: Ну, очевидно, снижать цену еще сильнее. Чтобы индийский завод не разорвал контракт, ему нужно предложить условия, от которых просто математически невозможно отказаться.
0: Верно. Но тут в дело вступает банальная экономика добычи. Цена уже упала до 42, а полная себестоимость, учитывая сложное бурение, налоги и огромную логистику, это в среднем $30-35.
1: То есть маржа сжимается до статистической погрешности. Нефть отдают практически по себестоимости, просто чтобы скважины не останавливать.
0: Да, сверхприбыли испаряются в реальном времени. И это запускает макроэкономическую катастрофу внутри страны.
1: Потому что бюджет на 26-й год сверстан под совсем другие цифры.
0: Бюджет посчитан, исходя из цены $59 за баррель.
1: Разница между 59 и 42 – это же не просто недополученная бумажная прибыль нефтяников.
0: Это зияющая дыра в государственной казне. Если перевести в деньги, речь идет о потере примерно трети нефтегазовых доходов. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
1: Колоссальные деньги. Причем статистика за первые 5 месяцев и так пугающая. Дефицит уже 6,1 триллиона рублей.
0: А план на весь год, на секундочку, был всего 3,8 триллиона. То есть потратили 6 триллионов меньше, чем за полгода.
1: Причина-то понятна. Оборонные расходы вышли на исторический максимум 6,3% ВВП. И их же невозможно просто взять и отменить.
0: Конечно. Это не стройка, которую можно заморозить. Это долгосрочные контракты, заводы, работающие в три смены, огромные обязательства по выплатам.
1: Срезать гражданские расходы можно, но это копейки в масштабах такой дыры. Получается, вся надежда на Фонд национального благосостояния.
0: Вот только размер этой кубышки сильно переоценен. Надо смотреть на ликвидную часть – живые деньги, юани, золото. То, что можно быстро продать.
1: И сколько там осталось?
2: 3,4 триллиона рублей. А сгорает этот фонд сейчас со скоростью 200-250 миллиардов ежевесячно.
1: Слушай, ну любой человек со знанием базовой экономики спросит, почему государство просто не выпустит облигации? Почему не взять деньги в долг на внутреннем рынке?
2: Потому что при текущей ключевой ставке Центрального банка в 16% это, ну, финансовое самоубийство.
1: Чтобы продать облигации, Министерство финансов должно предложить доходность выше этих 16%. Иначе ни один банк их не купит.
2: Вот именно. Занимать триллионы под 17 или 18% – это классическая долговая ловушка. За каждый занятый триллион придется ежегодно отдавать 170 миллиардов только в виде процентов.
1: Такое обслуживание долга через пару лет просто парализует весь бюджет. Понятно, почему этот путь закрыт.
3: Но эта ситуация работает и в обратную сторону. Если государство не может занимать под такие проценты, можно себе представить, что происходит в реальном секторе.
1: Бюджетный дефицит и огромная ставка бьют напрямую по бизнесу и людям.
3: Конечно. Ставка 16% фактически убивает любое развитие. И вряд ли она упадет даже до 13% до конца года.
1: А для конечного потребителя кредиты стоят еще дороже. Рыночная ипотека улетела под 18-20%.
3: Кредиты для малого бизнеса на пополнение оборота 22-25%.
1: Но самый мрак происходит в микрофинансовых организациях. Банки отказывают, люди идут в МФО, а там ставки доходят до шокирующих 292% годовых.
3: Просто вдумайся, зачем человек берет деньги под такой процент? У него сломался холодильник, сбережений нет, зарплаты не хватает из-за инфляции. Он берет 10 тысяч до зарплаты, а отдать должен почти 40.
1: Математика финансового рабства. И все это на фоне дикого роста цен на базовые продукты.
3: Официально замороженная рыба подорожала на почти 17%. Хлеб на 11 с лишним.
1: От этого же невозможно отказаться. Но тут возникает парадокс. Нефть рухнула до $42. Сырье дешевеет. Почему тогда бензин внутри страны подорожал на 10 с лишним процентов?
3: Инфраструктура. Июльская атака на Нижегородский НПЗ вывела из строя, ну, критическое оборудование.
1: А, то есть сырой нефти полно, а переработать ее в бензин просто негде?
3: Да, возникает чисто физический дефицит топлива.
1: А логистика – это же кровеносная система экономики. Хлеб и рыбу везут грузовики. Дорогой бензин – это мгновенный рост логистических издержек.
3: И бизнес не будет работать в убыток. Ценники просто переписывают, закладывая все это в стоимость товаров на полке.
1: Настоящая инфляционная спираль. Но тут оптимисты возразят, номинальные зарплаты же тоже растут.
3: Растут.
1: Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше. Разве это не компенсирует инфляцию?
3: Это работает только на бумаге и в очень узких сегментах. Да, инженеры ВПК и айтишники получили прибавку. Но бюджетники, сфера услуг, малый бизнес. Там индексации чисто символические.
1: Плюс реальная инфляция работает как скрытый налог. Зарплата выросла на 10%, а еда подорожала на 20%.
3: Покупательная способность падает. А со стороны бизнеса предприятие с рентабельностью 10% физически не может взять кредит под 25%, чтобы поднять всем зарплаты. Оно либо закроется, либо уйдет в тень.
1: Слушай, картина вырисовывается просто, ну, апокалиптическая. Нефть на дне, триллионов не хватает, инфляция скачет. Но если выйти на улицу, никакой паники нет. Курс рубля замер на 89,92 за доллар. Почему реальность не бьет по голове прямо сейчас?
3: Календарь? Ответ исключительно в политическом календаре.
1: А, ты про 18-20 сентября?
3: Да. Выборы в Государственную Думу. Эта дата буквально делит экономическую реальность пополам. То, что происходит сейчас, это искусственное удержание фасада.
1: Сухие цифры же показывают, что при нефти за $42 курс 90 – это фикция.
3: Абсолютно. Чтобы бюджет сошелся, доллар должен стоить минимум 115, а то и 120 рублей.
1: То есть сейчас экономика – это автомобиль с горящим двигателем, у которого отказали тормоза, но водитель врубил музыку на полную, чтобы пассажиры ничего не поняли до конца поездки.
3: Идеальное сравнение. И топливо для этой громкой музыки – остатки резервного фонда. Валюту вбрасывают на рынок, заставляют экспортеров продавать выручку, лишь бы человек на избирательном участке видел курс 90, а не 120.
1: Но 20 сентября урны закроются. Музыку выключат. Что ждет пассажиров, когда дым пойдет в салон?
3: Начнется другая жизнь. В дело вступят суровые законы экономики.
1: Будут латать бюджетную дыру за счет населения.
3: Неизбежно. Во-первых, резкое расширение прогрессивной шкалы НДФЛ.
1: То есть то, что подавалось как налог на богатых.
3: Да-да.
1: Теперь ударит по среднему классу.
3: Именно. Люди, которые с трудом тянут ипотеку и, скажем, раз в год ездят в отпуск, внезапно окажутся в категории обеспеченных и начнут отдавать государству гораздо больше.
1: Жестоко. Во-вторых, видимо, масштабный секвестр льгот.
3: Точно. Под нож пойдут субсидии ЖКХ, остатки льготной ипотеки, гранты для бизнеса. Каждый миллиард будет на счету.
1: В-третьих, наверное, повышение акцизов. Топливо, алкоголь, табак.
3: Да. Это скрытый налог, который мгновенно перекладывается на плечи потребителя. Ну и главное, неизбежная девальвация.
1: Административные тиски ослабят.
3: Держать курс будет физически нечем. Рубль отправится в свободное падение к 110, 120 и ниже.
1: А это значит пропорциональный рост цен на все импортное. От лекарств до китайских автомобилей и запчастей для станков.
3: Пассажирам придется оплачивать ремонт автомобилей из своего кармана. И удар будет колоссальным.
1: Особенно по пенсионерам. Никакая индексация не угонится за ценами на таблетки и еду. Ипотечники тоже пострадают. Доходы съест инфляция, а кредиты никуда не денутся. Малый бизнес начнет массово банкротиться.
3: Тут напрашивается параллель с периодом 14-16 годов, когда тоже рухнули цены на нефть.
1: Да, но тогда ситуация была другая. Не было таких раздутых военных расходов. А финансовый буфер был огромен. Государство смогло смягчить удар.
3: Поэтому сейчас гораздо более точная аналогия – это 1998 год. Критически низкие цены на нефть, огромные государственные расходы и отсутствие резервов.
1: Тогда это привело к дефолту.
3: Формируется пугающе похожий идеальный шторм. И не стоит надеяться, что саудиты передумают.
1: Это же холодный расчет. Мир уходит в зеленую энергетику. Им выгоднее сейчас продать нефть по 50 и забрать рынок, чем потом оставить ее под землей навсегда.
3: Стратегия на десятилетие.
1: Слушай, ну разговоры-то шли 20 лет. Надо слезать с нефтяной иглы, развивать высокие технологии, диверсифицировать экспорт.
3: Реальность оказалась упрямее стратегии. Треть российского бюджета по-прежнему критически зависит от трубы. Поэтому решение пары человек в Риаде бьет по стоимости буханки хлеба в любом городе.
1: Замкнутый круг.
3: И есть еще один самый опасный сценарий. Финальная мысль. Если к ноябрю резервы окончательно иссякнут, а занимать по-прежнему будет нельзя, у государства останется только один инструмент – печатный станок.
1: И миссия – заливать систему необеспеченными деньгами.
3: Да. В моменте это кажется решение, можно выплатить зарплаты, закрыть контракты, но это запускает неконтролируемую гиперинфляцию. Деньги превращаются просто в резаную бумагу.
1: И к такому сценарию обычный человек с рублевой зарплатой, скромным депозитом абсолютно не готов.
3: Вот такая картина. Саудовская нефтяная гильотина опущена. И теперь вопрос только в том, насколько глубоко она войдет. Бюджет трещит, резервы заканчиваются. Рубль держится на честном слове и административном давлении. До выборов нам будут говорить, что все под контролем. После начнется другая жизнь. Следите за курсом, следите за ценами и, главное, следите за нами. До встречи в следующем выпуске.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
6: Почему вы не вложили копейки в то, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве закрыты заправки, почему?
5: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
6: Вам нечем заправлять? Скажите. А вы просто есть. Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
5: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
7: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
5: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
7: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
5: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что больших объемов топлива в продаже на полуострове ждать не стоит, и о справедливом распределении электроэнергии в регионе.
9: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. Но информирование министра топлива и энергетики будет осуществлять ежедневно. Что касается то есть основных запросов, которые на сегодняшний день поступают от крымчан, это несправедливое распределение электроэнергии. Значит, сегодня прошло рабочее совещание с участием всех депутатов, ресурсников, всех глав администрации по всем без исключения муниципальным образованиям. Основная задача сегодня до конца дня постараться, имея в виду технические возможности, пока же без исключения ситуации, наладить справедливое распределение электроэнергии. Здесь, к сожалению, то есть как бы играли в том числе и факторы до противодействия противника по определенным вещам, то есть как бы состояние отдельных подстанций. Теперь, то есть вот каждый день ежедневно будет проходить оперативный рабочий штаб с точки зрения именно справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Дополнительные созданные бригады из числа муниципальных служащих и так далее. То есть как бы мы кризис такой уже проходили. В течение буквально нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать. Вижу поступающее количество обращений. Общественный транспорт должен ходить согласно расписанию Никаких изменений быть не должно, и в полном объеме обеспечен топливом, как и другие коммунальные службы. Пишите, я вижу каждый день обращения ваши, реагируем на каждое обращение, где не вышли троллейбусы или не вышли автобусы. Все равно в режиме ручного управления мы эту ситуацию преодолеем. Доверяем друг другу, пользуемся только официальной информацией. И сейчас депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней обойдут по всей территории Республики Крым, сделают такой подомовой обход с целью доведения справедливой и объективной информации о том, что происходит, и путях по каждому вопросу, конкретно касающемуся каждого человека, путях решения его личных проблем. Спасибо вам большое за понимание, за терпение.
4: Главные новости дня.
10: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
11: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
10: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
9: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
10: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
12: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
10: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Ориентировочно 7 тысяч транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
10: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио Лента. Прямая речь.
8: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
15: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпрома. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся, номера которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
14: На радио Лента. Опасность дня.
3: Украинские дроны долетели до Новосибирской области и атаковали регион. Впервые с начала спецоперации Украина провела успешную атаку на 4000 километров вглубь России и обошла все линии противовоздушной обороны.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
16: Цель номер один – Крым. Военкор канала «Солдатская правда» публикует новое письмо Игоря Стрелкова-Гиркина.
17: Сложно сказать, какая судьба ожидает Крым. Это знает пока только Бог. Но существует очень серьезная угроза того, что противник, уничтожив противовоздушную и противокорабельную оборону, попытается в него вторгнуться. Дальнейшее зависит от мужества наших командиров, таланта и дара предвидения наших солдат и полководцев, и от того, насколько будут успешны их меры. Не исключено также, что противник вообще не станет штурмовать Крым, поскольку его силы тоже серьезно надорваны, а будет заниматься уничтожением инфраструктуры, чтобы довести население до восстания или чего-либо другого. Угроз очень много. Есть и угроза прямого сражения. Никуда не делась Турция, которая очень давно зарится на Крым. Рано или поздно, я полагаю, что мы окажемся в войне и с ней. Никуда не делись и предатели. Поэтому ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, поскольку что-то для того, чтобы сейчас отразить воздушное и морское наступление на Крым, надо было делать годы и месяцы назад. Если мы отдадим Крым, это будет не последняя точка нашего отступления. Дальше война придет и на другие территории России.
16: Дроны против российских танкеров. Военкор канал «Старше ЭД» о проблемах Черноморского флота.
17: Украинцы опять публикуют дискредитацию. Мол, атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью беспилотников. Я, конечно, думаю, что все это нейросеть. Не могут же танкеры идти беззащитными, не прикрытые могучим Черноморским флотом. Потому что если это действительно правда, то первыми, причем давно назревшими решениями, должны стать формирования БАРС Черноморского флота, который будет заниматься охраной судоходства в Азовском и Черном морях. Причем во главе исключительно с сухопутным командиром. А сам флот срочно передать под оперативное управление бригаде береговой обороны. Можно даже полку или батальону. Комбат займется приведением его к нормальному бою. нарежет задачи, поставит Министерству обороны список вооружений, необходимых для установки на корабли в условиях современной войны. После этого корабли начнут ходить, проводить конвои с топливом и продовольствием, а затем, возможно, даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы ради воспрещения украинского судоходства. Может же авиацией командовать танкист? У нас может. А танкеры жалко. Жалко и стыдно.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета зазывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей – единовременные выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
18: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета – 50 тысяч рублей.
5: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
18: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
5: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленья». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
7: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
5: По словам Z-военкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле, пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки диагноза, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но нет, тут-то было новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
14: Говорят военкоры.
16: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
20: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
16: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
21: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал: «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
16: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
20: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километрах от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
22: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
2: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
23: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
2: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
24: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
2: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
25: У хохлов вся задача – наш Омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
2: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
1: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. А, только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
2: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только один чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
9: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили один чемодан, взяли детей. В чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого. И выехали, вообще не понимая, куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась финально на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
6: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. –
14: Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
3: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанно. Представьте себе гигантскую космическую структуру, которая по своим масштабам и массе ничуть не уступает нашему Млечному Пути, но при этом остается абсолютно пугающе невидимой для любых самых мощных современных телескопов. Астрономы называют такие объекты темными галактиками, и их существование долгое время считалось лишь смелой теоретической гипотезой ученых-фантастов. В этих загадочных космических призраках практически полностью отсутствуют привычные нам светящиеся звезды, а также межзвездный газ, из которого они могли бы родиться. Сама структура этих галактик держится исключительно за счет колоссальной концентрации загадочной темной материи, природа которой до сих пор остается величайшей тайной современной фундаментальной физики. Сторонники смелых уфологических концепций сразу же предположили, что такие невидимые галактики являются идеальным местом для обитания древних межзвездных цивилизаций третьего типа по шкале Кардашова. Эти гипотетические сверхразумные существа могли бы полностью поглотить весь свет своих звезд ради получения колоссальной энергии, заключив их в гигантские сферы Дайсона. Околонаучные скептики утверждают, что темные галактики — это всего лишь несостоявшиеся космические эмбрионы, у которых на ранних этапах эволюции Вселенной просто не хватило плотности газа для запуска термоядерных реакций. Астрофизики из Европейской Южной обсерватории смогли косвенно зафиксировать один из таких объектов, наблюдая за тем, как его мощная невидимая гравитация искривляет свет от далеких фоновых квазаров. Этот эффект гравитационного линзирования доказал, что в пустом, казалось бы, пространстве космоса скрывается некая огромная невидимая масса. Профессор Дэвид Харви в своих недавних научных публикациях отметил, что изучение этих призрачных структур поможет нам наконец понять, из чего на самом деле состоит большая часть нашей Вселенной. Мы привыкли оценивать космос по тем ярким огонькам, которые долетают до наших оптических приборов, но реальность оказывается куда глубже и темнее, скрывая от нас свои главные сокровища. Подобные открытия заставляют ученых полностью пересматривать устоявшиеся космологические модели, ведь существование огромных невидимых массивов полностью меняет наше представление об эволюции звездных систем. Пока наши приборы продолжают сканировать ледяную пустоту космоса, темные галактики напоминают нам, что видимый нами мир — это лишь крошечная вершина колоссального космического айсберга. Айсберга, плывущего в безбрежном океане неизвестности. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 8 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна Перт. Но это руна скрытых процессов и неожиданных поворотов. Вот сама судьба как бы открывает вам дороги. Самая мистическая и магическая руна. И огорчить может вас какая-то тайна. Причем, скорее всего, ваша тайна, которая раскроется. Либо вы испугаетесь своих магических способностей, огорчитесь в их силе или, наоборот, недостатки силы. Это о каком-то запредельном мистическом опыте, и он вас может испугать. Может, начнете видеть мертвых, например, да? И тяжело не огорчиться сразу от такого дара. Вот. Потому уже и придет принятие впоследствии. В работе данная руна указывает, что вы не уверены в своей работе или в поиске профессии. Здесь вам больше подойдут, знаете, какие профессии? Это связанное с открытием чего-то нового. Например, детектив, может, следователь, научный исследователь, в том числе маг и экстрасенс. Тоже попробуйте себя в этом амплуа. В карьерных вопросах может означать поиск

0: У него есть некие ожидания, которые он пока что держит при себе. А может, просто ждет подходящего момента. Это, знаете, как игра в покер. Вы видите не все, а только то, что вам позволяют. Ну и по здоровью рунаперт отвечает за третий глаз. То есть, если он у вас не развит, или вы, наоборот, закрываетесь, то могут быть головные боли или, в принципе, проблемы с головой. Поэтому будьте осторожны, берегите свою голову, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
2: 450 украинских беспилотников атаковали Москву минувшей ночью. Воздушная атака такого масштаба произошла впервые в истории города. При этом президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов посылать до 1000 дронов на столицу ежедневно.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Певец патриотических песен Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем «Шаман», объяснил, что развелся в год семьи, чтобы не идти на сделку с совестью и не быть бездушным патриотом.
4: Ждать, когда закончится год семьи, а потом развестись. Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. Знаете, шаман тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть, и самое главное, в угоду кому? Вот представляете, если бы я действительно сделал это так, как и тогда требовала ситуация, 24-й год это было, я помню, осень. И вот, если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты, в личной жизни важны люди. И потом, не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 24 года. И в итоге поженились. То есть, фактически, в год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Жуткая трагедия. В Калининграде пьяный ветеран СВО на огромной скорости сбил женщину с малолетними детьми. Трехлетний мальчик погиб. Водителя-убийцу вместо наказания снова отпустят на фронт. Неожиданный визит. Глава МЧС России потребовал усилить систему оповещения в Калининградской области и построить гигантский спасательный центр. Регион может стать прифронтовой зоной. План на случай войны. НАТО запускает на Балтике штаб боеготовности. Россия резко усиливает военное присутствие на северо-западе. Подготовка сторон к конфликту перешла в активную фазу. Итак, появились новые подробности по трагическому ДЭП в Калининграде в микрорайоне Прибрежный. Автомобиль сбил маму с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара авто оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь борются врачи. Молодая женщина в удовлетворительном состоянии. На улице Заводской водитель, как потом оказалось, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой, и в пьяном виде он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент жуткой смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах мама с детьми прогуливаются по тихой улице, где нет оживленного движения. И вдруг их внезапно сносит черный «Мерседес», влетает в траву и по пути цепляет «Ауди».
6: 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», будучи лишенным водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный, совершил наезд на женщину с двумя детьми. В результате ДТП трехлетний ребенок погиб на месте происшествия. Годовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
5: В полиции также сообщили, что этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водителе.

0: водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд был вынужден назначить ему штраф в 45 тысяч рублей, а не административный арест. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», но срок так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился якобы искупать вину в зону СВО. Там был тяжело ранен и с ампутированной ногой вернулся в Калининград. Там ветеран СВО устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. И дай бог, чтобы малышка выжила. По словам свидетелей, после аварии ее виновник был невменяемый и еле держался на ногах. Одна была на протезе.
1: С Мерседеса кричал: а что они тут вдоль дороги ходят? Очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять.
0: Другая свидетельница рассказала, что после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины, настолько он был пьян. При этом он просил сигарету, явно не осознавая случившегося. Женщина говорит, что была шокирована и тем, что произошло, и поведением самого виновника ДЭП.
2: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу: «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
0: Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Тем временем СВО, похоже, может докатиться до Калининградской области. Глава МЧС России Александр Куренков во время визита в Калининград заявил, что рядом с опасными промышленными объектами необходимо создать локальные системы оповещения населения. Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. По информации правительства региона, Куренкову показали участок площадью 250 тысяч квадратных метров в Гурьевском районе, кстати, одобренный Владимиром Путиным, где планируют построить спасательный центр МЧС.
3: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
0: Тем временем НАТО усиливает оборону балтийских стран и упрощает управление на Балтике на случай вторжения или вооруженных провокаций со стороны России, заявили в штаб-квартире Альянса. С 1 июля первый германо-нидерландский корпус взял на себя тактическое командование сухопутными операциями НАТО в Латвии и Эстонии вместо многонационального корпуса, который управлял ранее. В критической ситуации это поможет упростить развертывание союзных сил. Более четкими стали и планы обороны стран Балтии. Альянс демонстрирует готовность защищать каждый дюйм своей территории на фоне растущих опасений возможной агрессии со стороны России, заявили в НАТО.
4: Это не просто армейский протокол, это наглядная и убедительная демонстрация единства НАТО, нашей общей готовности защищать каждый дюйм территории союзников.
0: Церемония передачи полномочий прошла в пограничном городе, разделенном на два государства Евросоюза – Волга с эстонской стороны и Волка с латвийской. Первый германо-нидерландский корпус – это штаб высокой боеготовности, который может при необходимости командовать многонациональными силами до 50 тысяч солдат и офицеров, как в мирное время, так в случае кризисов и конфликтов. Дополнительный штаб позволит направить в страны Балтии больше войск Альянса, что особенно важно с учетом возможного нападения России на европейские страны, отмечают в Брюсселе.
5: В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков на днях недвусмысленно заявил, что в Польше и других европейских странах много предприятий, выпускающих дроны для Украины, и их координаты Минобороны России известны. При этом Песков назвал информацию о нападении России на НАТО западными ужастиками, на что в Польше напомнили, что точно так же в Кремле высказывались за несколько недель до начала боевых действий на Украине. Все эти слова местные баталии, как отмечают некоторые эксперты, лишний раз подтверждают, что подготовка к возможному полномасштабному конфликту перешла в активную фазу. И в условиях нарастающей напряженности стороны ускоренно форсируют милитаризацию.
6: После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усиливает военное присутствие в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии уже развернули новую базу 44-го армейского корпуса, а в Мурманской области расширяют гарнизоны и инфраструктуру. По оценкам аналитиков, численность российских военных у финской границы может вырасти с 30 до 100 тысяч человек. Изменения уже начинают ощущать обычные жители. После атак беспилотников усилились досмотры на автотрассах Северо-Запада, периодически отключают мобильный интернет, а на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией закрыли 8 пунктов пропуска. Из-за проверок растут пробки, усложняется логистика и увеличиваются сроки доставки товаров. Одновременно власти набирают людей в новые подразделения Северного флота, а гражданская инфраструктура все больше работает в интересах армии.
0: Эксперты также предупреждают, что увеличение числа военных в тыловых российских регионах может привести к росту социальной напряженности. Среди рисков называют увеличение случаев домашнего насилия, особенно с учетом высокого уровня потребления алкоголя в Карелии и Мурманской области, и возвращение с СВО большого числа военнослужащих с ПТСР. Тем временем Финляндия снова заговорила о перекрытии Финского залива, а это уже может ударить по маршрутам снабжения Калининградской области. В Минобороны страны предложили временно ограничивать движение как морское, так и воздушное, якобы для нейтрализации украинских дронов, сбившихся с курса. Политолог Армен Гаспарян считает, что подобные идеи обсуждаются много лет, но раньше даже союзники по НАТО не поддерживали их из-за риска резкой военной эскалации. При этом любая попытка надолго перекрыть Финский залив повлечет жесткий военный ответ России. Значимость залива огромна. Это часть маршрутов для снабжения Калининградской области. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
8: Калининград потрясла очередная трагедия. В Прибрежном, на улице Заводской, пьяный мужик на Мерсе вылетел на тротуар, где спокойно шла женщина с двумя детьми. Картина страшная. Мать в больнице, один мальчик выжил, а другой, к сожалению, нет. Это не криминальная хроника из 90-х. Это сегодня происходит. И вы думаете, чем закончится история с виновником? Правильно, ничем. Точнее, почти ничем. Адвокат уже написал заявление, что его клиент готов искупить. Читай, готов уехать обратно в окоп. И по нынешнему закону он это сделает. Возможно, даже до суда. Потому что с 23-го года в России действует механизм, по которому обвиняемый или осужденный, что бы он ни сделал, может подписать контракт с Минобороны. И уголовное дело либо приостанавливается, либо реальный срок заменяется условным. Лично Путин подписал закон, распространивший это право уже на подсудимых, то есть на тех, чей приговор еще даже не вступил в силу. В итоге, только к началу года более 5000 уголовных дел закрыли именно по этому основанию. 5000! И это только официальная статистика. Только то, что дошло до суда и оформилось в документ. А теперь посмотрим, кто именно пользуется этим механизмом. Бывший росгвардеец Иван Зелев из Челябинска. В июне 24 года пьяным насмерть сбил 14-летнюю девочку. На суде говорил, что хочет вернуться на фронт. Через полгода искупил и вернулся свободным человеком. Семья узнала, что он на свободе, случайно, от знакомых. Он сбил ребенка на скорости 122 км в час и через 6 месяцев продолжает жить, как ни в чем не бывало. И это не исключение из правил, это правило. 600 приговоров участникам спецоперации за полгода, и 95% из них не в тюрьму поехали, а обратно в окопы. При этом алкоголь, как отягчающее обстоятельство, суды регулярно просто игнорируют. То есть ты пьяный, но раз воевал, это как бы смягчает. Логика, которую невозможно объяснить ни юридически, ни по-человечески. Следователь прямым текстом сказал одному из сыновей погибшей в другом подобном случае, что если ты участник СВО, можешь сейчас сбить человека и ничего не будет. Это не слова анонима в интернете, это слова официального должностного лица – следователя. Теперь вернемся к нашему герою с Мерседесом. Он не просто выпил, он сел за руль. Он не просто выехал на дорогу, он вылетел на тротуар, где шла мать с детьми. Один ребенок мертв. А мы уже читаем заявление адвоката про готовность искупить. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что система уже заранее предлагает ему выход. Что кто-то где-то уже знает, этот человек не сядет. Посидит в тылу полгодика и вернется. Абсолютно невиновным. С документами ветерана. Возможно, с льготами и с медалью. А как воюют те, у кого есть Мерседесы, объяснять, наверное, не нужно. Это не штурм. Это тыл. Это административная должность, кофе и чистая форма. Полгода и чист перед законом. Пока родственники очередной жертвы сидят в больничном коридоре и не могут понять, почему человек, убивший их ребенка, завтра может выйти на улицу свободным. За почти 4 года войны вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек в России. И никто ничего не хочет менять. А сколько еще по стране таких искупивших? В каждом городе. Значит, трагедия будет повторяться снова и снова. Вот такая суровая реальность. На этом все. Даже не знаю, что еще добавить к этому кошмару, кроме того, что просто руки опускаются от бессилия. Берегите себя и ваших близких. Сами берегите, потому что защитить вас некому. Да и наказать преступника теперь тоже. Так что спасение жертвы теперь забота только ее самой. Пока.
7: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Прицельный удар по бюджету России. Саудовская Аравия объявила о рекордном за 30 лет снижении цен на свою нефть. Центробанк шокирует своим прогнозом. Саудовская Аравия резко снижает цены на свою нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей. Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Королевства Саудии Армака уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Араплайт на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1.5 к региональным бенчмаркам впервые с пандемии 2020 года. Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg.
10: Оно затронет в том числе Индию и Китай. Ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.
9: Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года. Сейчас же крупнейшие нефтедобытчики Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже течет на рынок. Из Ормузского пролива ежедневно танкеры вывозят до 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает экономист Егор Сусин.
11: Нефть вывозит в том числе Иран, добившийся от Вашингтона отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары. Это давит на нефтяные котировки. Цена сорта Brent спикировала на 22% с начала июня и на 40% относительно конца апреля, до $71.97 за баррель.
9: При этом цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, рухнула до менее чем $40.5 за баррель по состоянию на 2 июля. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, который завершил январь-май с рекордным дефицитом на 6 триллионов рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
12: Похоже, сказка о нефтяной золотой рыбке для Кремля официально подходит к концу. И впереди тоже легендарное разбитое корыто. Новость от Bloomberg об обвале Urals передает горячий привет всем рассказам о санкциях, которые делают Россию только сильнее. Самое ироничное, что этот апокалиптический сценарий придумали не враги на Западе, а подробно расписал сам Центробанк. Набиуллина и ее команда заранее просчитали так называемый «рисковый сценарий», где черным по белому зафиксировали падение Urals в район $35-40. Это та же красная линия, по которой финансовая система превращается в тыкву.
9: Согласно прогнозу Центробанка, Россию ожидает сокращение профицита текущего счета, давление на курс и инфляционный шок, а также риск полного исчерпания ликвидной части Фонда национального благосостояния. По словам экспертов, при цене на нефть $41 за баррель включается эффект домино, который ставит под угрозу публичные финансы страны. Когда нефтяных налогов нет, а дыры в бюджете растут, как на дрожжах, в игру вступает старый добрый печатный станок. Как следствие, рубль уверенно пойдет ко дну, увлекая за собой цены вверх, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Главные новости дня.
9: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
10: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
9: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
13: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
9: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
14: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
9: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
17: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться, и так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни, потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезни становятся все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому чем человек богаче, тем у него больше скорбей. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
15: На радио «Лента» беда дня.
18: Телеведущий Владимир Соловьев обвинил простых россиян в том, что они сами привели страну к топливному кризису, и заявил, что нужно отстреливать перекупщиков и тех, кто покупает у них топливо.
15: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
18: Геннадий Зюганов заявил, что правительство не принимает никаких реальных мер для того, чтобы защитить НПЗ и справиться с дефицитом бензина.
19: За неделю прилетело 4120 бомб-дронов от Москвы до наших бензоколонок. Если вы не принимаете экстренные меры, то вы получите по полной. А меры должны быть предельно жесткие. Если вам отгромыхали по Крымскому мосту, там должны быть 2-3 трубопровода порваны и кабели, которые соединяют Америку, Норвегию с Европой. Если вам на Москву обрушилось или на дом отдыха президента, вы должны принять жесткие меры. пока я не вижу, чтобы больно сделали тем, кто объявил эту войну. Руководят этим англосаксы, натовцы, наводят они, спутниковые группировки их, ракеты их, и долбят они по нашим заводам, по вот только что по Воронежу, по другим регионам. А здесь должны быть приняты более жесткие, принципиальные иные меры. Они известны хорошо. Если мы упустим ситуацию вот сейчас с бензином, главную страну, которая производит столько бензина, солярки, авиационные, с одной стороны, цены не отрегулируют. Мы, когда у нас обвалилось все, был дефолт, Примаков, Геращенко, Маслюков, и я отрегулирую цены на бензоколонку. У нас не было перебоев.
18: Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Гайдук заявил, что ситуация в регионе критическая, и потребовал отправить руководство края и вице-премьера в отставку.
20: В Забайкальском крае сложилась наиболее серьезная ситуация. Нужно сразу сказать, а знало ли руководство и губернатор Забайкальского края о том, что надвигается кризис? Полагаю и не сомневаюсь, что наверняка знал, потому что задолго до вот этого кризиса была остановка обеспечения нефтемаркета ГСМ со стороны ангарского МПЗ. Почему в то время мы не приняли эти меры? Почему мы довели на сегодняшний день состояние вот до этой многодневных очередей в Забайкальском крае? Что мы предлагаем в этом отношении? В этом отношении мы предлагаем прежде всего, мы и раньше говорили, что основные отрасли народного хозяйства и в частности нефтегазовый комплекс надо сделать государственным. Нельзя отдавать это в частные руки. Передали в частные руки. Вот мы и имеем сегодня то, что имеем. Второе, что мы предлагаем, и мы бы сделали, это прежде всего отстранить от должности Осипова, отстранить от должности Новака, потому что они знали все это, вот, и не приняли мер. И, кстати, не просто отстранить, и привлечь к ответственности за ложь. Почему за ложь? Они ввели даже заблуждение президента Российской Федерации, который, по их словам, сказал, что бензин в государстве есть. Где он на сегодняшний день в Забайкальском крае?
21: Радиолента. Прямая речь.
16: Крымчанин из-за отсутствия бензина на полуострове решил его поискать в Краснодарском крае. Но после удара ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске на Кубани топлива уже нет и там.
22: Итак, едем обратно. Чем закончилась наша покатушка? На одной заправке с 6 простояли до 6 утра. Заправка лила 250 на человека. В 6 утра кассирша закрыла и сказала: приказ не продавать. Мы поехали на другую. Там много в чатах пишут Русойл. Заливали они тоже добряче, но ночью были прилеты по ихнему НПЗ, поэтому, короче, у них топлива нету. Ну как нету? Может, есть какие-то остатки? У них там в Темрюке две заправки. Одна нормально льет во все подряд, вторая не льет, льет только в железо. Ну, короче, мы туда тоже заехали с утра. Были, какими мы были? Седьмыми где-то, да? Были седьмые, и по итогу они перед нами ее закрывают, потому что был прилет, топливо закончилось, и на этом закончилась наша покатушка. Поехали, купили у человека и уехали. Топлива нигде нет, их там побомбили нормально. По итогу, короче, все заправки пустые. Если заливают, но по 20 литров. А я ж
23: крымским толком не люблю перегонять.
22: Крымских вообще не любят, потому что их там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуел, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти, и уехал довольный. К чему, вообще непонятно. Очень много, очереди вообще километровые, даже при выезде с моста. Очередь просто, я не знаю. И по факту бензин не дают, но очередь стоит, стоят люди, ждут, потому что нужно топливо.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
24: Колючие
1: Приветики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, нас каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас блочат, то бишь то, что происходит на самом деле, и как во всем этом дуртоме выж простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом, на чем-то копеечку заработать. Сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал, но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Ну, труба, ну, все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистопливо, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из 4 букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области, там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет, это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму, у меня там родственники, да, и я знаю, о чем я говорю, я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим 5 пальцев. Да? Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну, естественно, вас спас. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание как минимум раз в день, какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете, вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете, или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же 5-й год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках, но не в Крыму. И не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было 2 ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Но не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята, а куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают, вот. Ну, сядут родительные машины, богатые люди, да, поставят 3 канистры в багажнике, будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба, потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только додышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там Бэхи калининградской сборки 5-летней. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. И ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. просто не будет. Никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушай, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте меня, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи. Купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да? Ну, понятно, какая геология. Ну, можно. В некоторых местах можно добуриться. До технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважин. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработал у тебя час бетономешалка, ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то у тебя поработало, какой-то там девайс. Снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись, нужно покупать хотя бы два. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да? Пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так, да? А я говорю о контратаке ВСУ в данном случае. Что вот эти вот проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно, к бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить, и, если повезет, стать немножечко богаче.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта.
0: в ближайшие 15 минут на радио «Лента».
21: Солдатская почта.
4: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
5: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
4: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
6: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
4: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
24: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
4: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
25: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
4: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
26: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километрах от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
27: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
26: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
28: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
26: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
29: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
26: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
7: У хохлов вся задача – раз***ть наш Омский завод, но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
26: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
8: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
26: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
9: Дроны долетели до Омска. Военкор Живов о новой дальности атак.
10: Беспилотники противника атаковали Омск. Губернатор местный уточнил, что несколько дронов достигло северного промышленного узла Омска. Последствия ликвидируют. Видео в сети указывают на атаку Омского нефтеперерабатывающего завода. Пишут, что в небо для отражения атаки подняли авиацию. До границы с Украиной 2,5 тысячи километров. На видео запечатлен самый обычный моторный тихоходный дрон. Просто пишут, что реактивный. Нет, самый обычный. Смущает то, что такой дрон может пролететь по России 2,5 тысячи километров без каких-либо последствий. Это как так вообще? Хотя, может, они летят с другого направления.
9: Показательное выступление перед Трампом. Военкор Поддубный про самый большой налет на Москву и Белгород.
11: Сегодняшняя попытка атаки украинских беспилотников на Москву стала крупнейшей за последние два года. С вечера 6 июля и до 6 утра 7 июля в направлении московского региона летело более 430 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большая часть беспилотников была уничтожена еще на дальних подступах к Москве. В столичный регион смогли прорваться всего несколько десятков. Также противник атаковал Белгород. За ночь город пережил две массированные ракетные атаки, а затем и налет дронов. Работа мобильных огневых групп была слышна в пригородах до самого утра. Не секрет, что в НАТО одобряют удары вооруженных сил Украины вглубь российской территории. Такое мнение еще раз озвучил президент Финляндии. По его словам, именно масштабные атаки по российской территории способны повлиять на позицию штатов по вопросу поддержки Украины и укрепить переговорные позиции Киева.
9: Удары уходят все глубже. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой волне атак по России.
11: Украинские формирования со вчерашнего утра проводят массированный налет не только в прифронтовых регионах, но и тыловых российских областях, включая Омскую область. Беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Крупнейший российский завод на расстоянии свыше 2,5 тысяч километров. Атака на этот объект усугубит положение с топливом в России. А понятие «тыл» теперь окончательно размыто. И это то, что требуется принять и искать способы противодействия. Помимо этого, в Калужской области днем попал под удар еще один завод, что подтвердили местные власти. Также был налет на Ярославскую область, где было сбито несколько десятков дронов. В ночь на 7 июля налет продолжился еще большим количеством беспилотников. Было уничтожено не менее 452 БПЛА, над 17 регионами России. Основная масса полетела на Крым, где под удар попали энергообъекты полуострова. Также интенсивно били по Белгороду и области, атаковав несколько подстанций, ТЭЦ и газопровод. В результате в административном центре возник блэкаут.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
26: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
12: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
26: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
13: Да ну! Сильно жестко! Да ну!
14: Это, короче, вон там дом со смайликом.
26: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
15: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
26: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
16: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
26: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
24: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
17: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
24: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
11: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал: «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий.

0: компромиссы в принципе невозможны. То есть, по логике Буданова, война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
2: Украинские дроны долетели до Новосибирской области и атаковали регион. Впервые с начала спецоперации Украина провела успешную атаку на 4000 километров вглубь России и обошла все линии противовоздушной обороны.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня мы говорим о том, о чем российские государственные СМИ молчат намеренно. В начале июля 2026 года в ночном небе над российским тылом взорвался новейший ударный вертолет К-52 стоимостью 16 миллионов долларов, и Министерство обороны просто сделало вид, что ничего не произошло. Ни строчки, ни некролога, ни официального признания. Но это не случайность и не единичный эпизод. Это симптом. Симптом того, что Россия прямо сейчас, в режиме реального времени, теряет статус великой авиационной державы. Горят самолеты, гибнут пилоты, заводы не успевают, а запчасти снимают с одних машин, чтобы хоть как-то поднять в воздух другие. Сегодня мы разберем эту катастрофу по косточкам, от конкретных цифр потерь до политической лжи накануне выборов.
4: Слушай, но 16 миллионов долларов против куска фанеры. Это же просто в голове не укладывается. Как вообще штучный элитный вертолет оказался в роли ночного сторожа в глубоком тылу?
3: Да, вот именно. По идее, перехват дронов – это прямая задача систем ПВО.
4: Ну так а где они? Разве в России нет всех этих радиолокационных станций, там зенитных комплексов РЭБ?
3: В теории все это есть, но на практике противовоздушная оборона над территорией России оказалась, критически дырявой. Комплексов просто не хватает на огромное расстояние. Беспилотники проходят там, где их некому сбивать.
4: Ага, и поэтому...
3: И поэтому командованию на местах приходится затыкать эти бреши тем, что есть под рукой. В ту июльскую ночь под рукой, оказался К-52.
4: Подожди, но это же абсолютно нецелевое использование техники. К-52 — это разве не тяжелая машина прорыва? Аллигатор вроде.
3: Да, уникальный разведывательно-ударный комплекс. Его профиль — это высокоинтенсивный конфликт. Он должен взламывать плотную оборону противника, уничтожать бронетехнику ракетами «Вихрь».
4: Прикрывать наступление, да.
3: Точно. Машина буквально напичкана электроникой. Взять хотя бы бортовой комплекс обороны «Витебск» — это сложнейший хирургический инструмент. И его отправляют баражировать в ночном небе, вслепую, чтобы сбить тихоходный «Камикадзе».
4: Звучит как бред на самом деле. К-52 часто называют летающим танком. Там же вроде бронекапсула, которая должна держать попадание пуль крупного калибра, системы отстрела ловушек. Как кусок пластика с моторчиком вообще мог нанести критический урон бронированной машине?
3: Фишка в том, что бронирована только кабина. Вертолет не может быть железным целиком, иначе он просто не взлетит. Уязвимыми остаются несущие винты, хвостовая балка, двигатели. И тут есть две основные версии взрыва этого борта.
4: Так.
3: Обе демонстрируют, глубокий системный кризис. Первая версия — прямое попадание украинского FPV-дрона.
4: То есть беспилотника, которым управляют в очках виртуальной реальности. Копеечного.
3: Именно. Оператор видит картинку от первого лица и вручную с ювелирной точностью направляет дрон прямо в уязвимое место. Например, в хвостовой ротор. Если противник научился оснащать такие дроны усиленными боеголовками и бить ими вертолеты в тылу, правила игры меняются.

0: меняются радикально.
1: Вертолеты больше нигде не в безопасности. А вторая версия?
0: Вторая версия еще более позорная – дружественный огонь.
1: Да ладно. Своя же ПВО сбила свой же новейший вертолет? А как же система свой-чужой?
0: Она существует. Должна автоматически отвечать на запрос радара кодированным сигналом. Но в условиях реальных боевых действий, когда в эфире царит хаос от работы систем радиоэлектронной борьбы, сигнал может тупо не пройти.
1: И радар видит неопознанную цель.
0: Да, плюс человеческий фактор. Расчеты ПВО истощены постоянными налетами, работают на пределе нервного срыва. Оператор видит цель в темноте и жмет на кнопку, просто боясь пропустить удар по своему объекту.
1: Ужас. И экипаж погибает из-за этого хаоса?
0: Штурман успел спастись. В К-52 установлена уникальная система реактивно-катапультированного спасения – К-37-800. Лопасти отстреливаются, кресла вылетают вверх, штурман дернул ручку, а вот командир Данил Трунов погиб вместе с машиной.
1: Либо пытался увести борт от домов, либо просто счет шел на миллисекунды.
0: Да, скорее всего так.
1: Слушай, ну ладно, вертолеты работают на низких высотах, это всегда огромный риск, ошибки управления, хаос на любой войне, теряется техника, но ведь главная ударная мощь авиации – это не вертолеты. Есть фронтовые бомбардировщики. Россия – огромная страна, должны же быть резервы, чтобы это компенсировать.
0: Проблема в том, что потери давно перестали быть единичными. Если посмотреть на статистику по Су-34, а это главные рабочие лошадки фронтовой авиации, картина просто катастрофическая.
1: Насколько все плохо?
0: Официально подтверждена потеря 35-40 машин. Но реальная цифра, с учетом бортов, рухнувших в закрытых зонах и списанных из-за тяжелых повреждений, уверенно перевалила за 50 единиц.
1: 50 бомбардировщиков? Да ну, звучит неправдоподобно. Их же до конфликта было всего около 130.
0: Вот именно. Выбита почти половина всего довоенного парка боеготовых Су-34. А это, на секундочку, машины стоимостью более 35 миллионов долларов каждая.
1: Ого! И как они умудрились потерять столько?
0: Механика уничтожения менялась. В первый год конфликта у российской авиации был острый дефицит дальнобойных корректируемых бомб. Чтобы сбросить обычную чугунную бомбу, приходилось снижаться.
1: Снижаться прямо под переносные зенитные комплексы. ПЗРК.
0: Позже появились планирующие бомбы. Но в 2023-2024 годах началась новая фаза – зенитные засады.
1: Это когда комплексы подтягивают к фронту?
0: Да. Противник начал скрытно подтягивать «Патриоты» и «Буки» к линии фронта. Внезапное включение радара на пару минут, пуск ракеты и уйти от такого удара тяжелому бомбардировщику практически невозможно.
1: Хорошо. Я понимаю, Су-34 несут потери, потому что они обязаны висеть над полем боя. Но ведь есть «Элита», истребители превосходства в воздухе, те же новейшие Су-35С. Они-то должны летать высоко и контролировать небо с безопасной дистанции.
0: Они тоже горят. Потеряны не менее 10-12 Су-35С, каждый по 50 миллионов долларов. И аргумент про безопасную дистанцию больше, ну, не работает. Иллюзия неприкосновенного тыла полностью рухнула в апреле 2024 года.
1: Что тогда случилось?
0: Был уничтожен стратегический ракетоносец Ту-22М3, глубоко над российской территорией за сотни километров от фронта.
1: Но это же беспрецедентно. Они не подходят близко. Чтобы зенитная ракета прошла на такую глубину, воздушное пространство должно было вообще никем не контролироваться. Радары ПВО отключили, что ли?
0: Их не отключали, просто российская авиация ослепла.
1: В каком смысле ослепла?
0: В январе-феврале 2024 года были уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Еще один получил критические повреждения на аэродроме в Мочулищах.
1: Это вот эти огромные самолеты с радаром-тарелкой на крыше.
0: Именно. Стоимость одного такого борта от 300 до 500 миллионов долларов. Их оставалось всего 4 или 5 на всю страну.
1: Серьезно. Два сбитых самолета — и все. Контроль над небом потерян. А как же наземные радары? Их же полно?
0: Наземный радар ограничен кривизной земли и рельефом. Он физически не видит низколетящие цели на большом расстоянии. А-50У — это летающий радар. Он поднимается на 10 километров и видит все в радиусе 600 километров.
1: Ага, то есть это мозг операции.
0: Да, он координирует истребители и ПВО, поэтому ракета смогла пройти незамеченной и достать Ту-22М3. А затем начались методичные удары уже по самим аэродромам.
1: Ну, аэродромы — это же стационарные цели. Их-то защитить проще простого, стянуть туда ПВО.
0: Факты говорят об обратном. Чернобаевка вообще стала мемом. Аэродром Саки в Крыму, там за один удар выжгли чуть ли не весь полк морской авиации. Морозовск, Ахтубинск, где осколками посекло даже Су-57, гордость авиапрома, истребитель пятого поколения.
1: Но решение же лежит на поверхности. Если база в зоне поражения, авиацию нужно просто перебросить дальше. Те же стратегические бомбардировщики можно держать за тысячи километров, туда ни один дрон не долетит.
0: Командование так и поступило. Ту-95МС и уцелевшиеся Ту-22М3 экстренно перебазировали. Часть улетела за Полярный круг на аэродром Оленья, часть на Дальний Восток, на базу Украинка.
1: Ну вот, спасли самолеты на стоянках.
0: Спасли, но это породило новую, совершенно убийственную проблему. Критический износ авиадвигателей.
1: Ну, логично, летать-то теперь дальше. Но насколько это критично для таких машин?
0: Физика процесса неумолима. Чтобы выполнить задачу с Дальнего Востока, тяжелому самолету нужно пролететь 8000 километров туда и обратно.
1: И двигатели не выдерживают.
0: Двигатели серии AL-31F имеют строгий норматив межремонтного ресурса около 1500 часов. В мирное время этого хватает лет на 7-10.
1: А сейчас? За сколько они этот ресурс сжигают?
0: Лопатки турбин работают при экстремальных температурах и испытывают колоссальный стресс ежедневно. Металл устает. Ресурс в 1500 часов сгорает за год, ну максимум за полтора.
1: И самолет встает на прикол?
0: Да, намертво привязывается к земле в ожидании капремонта.
1: Допустим, двигатели выгорают. Но для этого же существует военно-промышленный комплекс. Заводы перевели на работу в 3 смены, финансирование колоссальное, предприятия должны просто клепать новые двигатели и самолеты на замену.
0: Это очень популярный миф, он разбивается о производственную математику. Комсомольский на Амуре и Новосибирские авиационные заводы за весь 24 и 25 годы суммарно выдали лишь от 14 до 18 новых машин типов Су-34 и Су-35.
1: Подожди, 14 машин за 2 года, работая в 3 смены. Как так мало?
0: Потому что современный самолет — это не болванка из металла. Его невозможно собрать без узкоспециализированных компонентов. Возьмем прицельные комплексы.
1: Так.
0: Чтобы самолет мог ночью с высоты разглядеть тепловую сигнатуру танка, ему нужна охлаждаемая тепловизионная матрица высочайшего разрешения.
1: И в России их не делают?
0: В принципе, не производят с нужными характеристиками. Долгие годы это закупалось во Франции, матрицы от компаний Thales и Ulis. Аналогов внутри страны просто нет.
1: Я уверена, что санкции не работают на 100%. Все же знают про серый импорт. Китай, подставные фирмы в Эмиратах, в Турции. Любую электронику можно купить обходными путями.
0: Серые схемы увеличивают стоимость в разы. А главное, сроки срываются из-за угрозы вторичных санкций для посредников.
1: И самолеты просто стоят в цехах?
0: Абсолютно. Собранные фюзеляжи с двигателями могут месяцами стоять без одного критического электронного блока. Без него это просто дорогая груда металла.
1: Если заводы буксуют с новыми машинами, то старые должны активно ремонтироваться? Ремонтные базы должны возвращать в строй то, что ломается?
0: Базы перегружены. 121-й авиаремонтный завод в Кубинке завален техникой. Мощности были рассчитаны на мирное время. Они физически не переваривают поток выгоревших двигателей. И тут запускается самый разрушительный процесс – авиационный каннибализм. Техники полностью разбирают одну исправную, но требующую легкого ремонта машину, чтобы поддержать другие. Снимают дефицитный прицельный контейнер с той самой импортной матрицей, навигацию, блоки РЭБ.
1: И самолет-донор превращается в мусор.
0: В пустую скорлупу. Собрать его обратно уже невозможно. Деталей нет, то есть парк сокращается сам по себе каждый день, даже без участия ПВО противника.
1: Хорошо, железо можно скрутить с донора, электронику можно за бешеные деньги привезти через третьи страны. Но главная проблема авиации — это же не металл. Кто сидит за штурвалом?
0: И здесь мы подходим к самому узкому горлышку. Пилота нельзя собрать на конвейере. Обучение военного летчика — это от 7 до 10 лет. И миллионы долларов на топливо, тренажеры, инструкторов.
1: Но в условиях войны всегда запускают ускоренные курсы. Выпустили курсантов досрочно. Вот тебе и новые пилоты. Разве не так?
0: В авиации это так не работает. Разница между курсантом с 200 часами налета и пилотом первого класса с 1000 часов — это пропасть. У них разные вселенные реакции и мышечной памяти.
1: То есть новичок просто не справится.
0: Управление изношенной машиной на сверхнизкой высоте под огнем ПВО требует инстинктов, наработанных годами. Бросить новичка туда – значит гарантировать его гибель в первом же вылете. Поэтому всю тяжесть тащат одни и те же опытные кадры. Элита сгорает.
1: Тот же Данил Трунов на К-52.
0: Да, или капитан Тимур Гимранов, сбитый в марте 2026 года. Это потеря актива, который невозможно восполнить быстро.
1: Но те, кто выжил, продолжают летать?
0: Продолжают. Но они в состоянии критического истощения. Ротации нет, синдром боевого выгорания, интенсивность перелетов и боевых вылетов запредельная.
1: Усталость накапливается.
0: И когда уставший пилот садится в кабину машины, которая годами и проходила нормального техобслуживания, совершаются фатальные ошибки.
1: Самолеты падают сами.
0: Врезаются в рельеф, срываются в штопор, разбиваются на посадке без единого выстрела противника. Человеческий фактор убивает так же эффективно, как ракета.
1: Если сложить все это воедино, базы под ударом, заводы без чипов, двигатели выгорают, уставшие пилоты разбивают самолеты Франкенштейны. Ситуация же абсолютно очевидная. Военная вертикаль должна это видеть. Почему система не признает катастрофу и не меняет подход?
0: Ответ лежит в политической плоскости. В сентябре 2026 года выборы в Государственную Думу. Информационная политика Министерства обороны привязана к этой дате. Транслировать негатив запрещено.
1: Ну да, в официальных сводках сплошной оптимизм, беспрецедентные темпы, 100% выполнение гособоронзаказа.
0: По их версии, проблем нет. Потери скрываются. Единственный канал, где просачивается реальность, это Z-блогеры и военкоры.
1: А их разве не зажали перед выборами?
0: Зажали максимально. Они вынуждены балансировать. Пишут о падении борта, чтобы не потерять аудиторию, но умалчивают причины, чтобы не присесть за дискредитацию. Правды нет нигде.
1: Слушай, ну телевизор — это для гражданских избирателей. Какая разница, что они там говорят? Военные аналитики, генеральный штаб — они-то видят реальные цифры в закрытых отчетах. Пропаганда не должна влиять на работу армии.
0: И это главное заблуждение. Пропаганда бьет внутрь самой системы. Возникает когнитивное расстройство всей вертикали управления.
1: В смысле? Как это работает на практике?
0: Представь командира полка. Он стоит на аэродроме, видит пустые ангары. Знает, что треть машин разобрана, у половины нет ресурса двигателей, лучшие пилоты погибли, а сверху требует отчет, который должен совпадать с нарративом об абсолютном превосходстве в воздухе.
1: То есть он начинает врать начальству.
0: Формируется армия в таблицах Excel. Командиры боятся докладывать о проблемах, чтобы не лишиться погон. Подгоняют цифры, наверх уходят красивые таблицы, где полк полностью боеготов.
1: И на основе этих фальшивых таблиц генералы планируют новые операции?
0: Абсолютно верно. Генерал смотрит в отчет, видит 100% готовность и ставит задачи, которые физически невозможно выполнить.
1: Замкнутый круг. Система лжет сама себе.
0: Да, она теряет способность к планированию, потому что опирается на выдуманные данные. И пока ошибки не признаются, на них невозможно учиться. Армейская машина обречена повторять эти катастрофы, пока самолеты не закончатся совсем. Вот такая картина, друзья. Не апокалипсис в один день, а медленное, ежедневное, необратимое сжигание авиационной мощи. По одному самолету, по одному пилоту, по одному часу выработанного ресурса. И пока Минобороны штампует бравурные сводки о 100% выполнении гособоронзаказа, где-то в ночном небе следующий К-52 летит на перехват очередного фанерного дрона. Потому что больше некому. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кто хочет понимать, что происходит на самом деле. И оставайтесь в здравом уме.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Жуткая трагедия. В Калининграде пьяный ветеран СВО на огромной скорости сбил женщину с малолетними детьми. Трехлетний мальчик погиб. Водителя-убийцу вместо наказания снова отпустят на фронт. Неожиданный визит. Глава МЧС России потребовал усилить систему оповещения в Калининградской области и построить гигантский спасательный центр. Регион может стать прифронтовой зоной. План на случай войны. НАТО запускает на Балтике штаб боеготовности. Россия резко усиливает военное присутствие на северо-западе. Подготовка сторон к конфликту перешла в активную фазу. Итак, появились новые подробности по трагическому ДЭП в Калининграде в микрорайоне Прибрежный. Автомобиль сбил маму с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара авто оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь борются врачи. Молодая женщина в удовлетворительном состоянии. На улице Заводской водитель, как потом оказалось, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой, в пьяном виде он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент жуткой смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах мама с детьми прогуливаются по тихой улице, где нет оживленного движения. И вдруг их внезапно сносит черный «Мерседес», влетает в траву и по пути цепляет «Ауди».
4: 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», будучи лишенным водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный, совершил наезд на женщину с двумя детьми. В результате ДТП трехлетний ребенок погиб на месте происшествия. Годовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
3: В полиции также сообщили, что этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд был вынужден назначить ему штраф в 45 тысяч рублей, а не административный арест. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился якобы искупать вину в зону СВО. Там был тяжело ранен и с ампутированной ногой вернулся в Калининград. Там ветеран СВО устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. И дай бог, чтобы малышка выжила. По словам свидетелей, после аварии ее виновник был невменяемый и еле держался на ногах. Одна была на протезе.
5: С «Мерседеса» кричал, а что они тут вдоль дороги ходят? Очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять.
3: Другая свидетельница рассказала, что после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян. При этом он просил сигарету, явно не осознавая случившегося. Женщина говорит, что была шокирована и тем, что произошло, и поведением самого виновника ДЭП.
6: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
3: Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть трехлетнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Тем временем СВО, похоже, может докатиться до Калининградской области. Глава МЧС России Александр Куренков во время визита в Калининград заявил, что рядом с опасными промышленными объектами необходимо создать локальные системы оповещения населения. Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. По информации правительства региона, Куренкову показали участок площадью 250 тысяч квадратных метров в Гурьевском районе, кстати, одобренный Владимиром Путиным, где планируют построить спасательный центр МЧС.
7: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
3: Тем временем НАТО усиливает оборону балтийских стран и упрощает управление на Балтике на случай вторжения или вооруженных провокаций со стороны России, заявили в штаб-квартире Альянса. С 1 июля первый германо-нидерландский корпус взял на себя тактическое командование сухопутными операциями НАТО в Латвии и Эстонии вместо многонационального корпуса, который управлял ранее. В критической ситуации это поможет упростить развертывание союзных сил. Более четкими стали и планы обороны стран Балтии. Альянс демонстрирует готовность защищать каждый дюйм своей территории на фоне растущих опасений возможной агрессии со стороны России, заявили в НАТО.
8: Это не просто армейский протокол, это наглядная и убедительная демонстрация единства НАТО, нашей общей готовности защищать каждый дюйм территории союзников.
3: Церемония передачи полномочий прошла в пограничном городе, разделенном на два государства Евросоюза – Волга с эстонской стороны и Волка с латвийской. Первый германо-нидерландский корпус – это штаб высокой боеготовности, который может при необходимости командовать многонациональными силами до 50 тысяч солдат и офицеров, как в мирное время, так в случае кризисов и конфликтов. Дополнительный штаб позволит направить в страны Балтии больше войск Альянса, что особенно важно с учетом возможного нападения России на европейские страны, отмечают в Брюсселе.
9: В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков на днях недвусмысленно заявил, что в Польше и других европейских странах много предприятий, выпускающих дроны для Украины, и их координаты Минобороны России известны. При этом Песков назвал информацию о нападении России на НАТО западными ужастиками, на что в Польше напомнили, что точно так же в Кремле высказывались за несколько недель до начала боевых действий на Украине. Все эти слова известные баталии, как отмечают некоторые эксперты, лишний раз подтверждают, что подготовка к возможному полномасштабному конфликту перешла в активную фазу. И в условиях нарастающей напряженности стороны ускоренно форсируют милитаризацию.
10: После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усиливает военное присутствие в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии уже развернули новую базу 44-го армейского корпуса, а в Мурманской области расширяют гарнизоны и инфраструктуру. По оценкам аналитиков, численность российских военных у финской границы может вырасти с 30 до 100 тысяч человек. Изменения уже начинают ощущать обычные жители. После атак беспилотников усилились досмотры на автотрассах Северо-Запада, периодически отключают мобильный интернет, а на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией закрыли 8 пунктов пропуска. Из-за проверок растут пробки, усложняется логистика и увеличиваются сроки доставки товаров. Одновременно власти набирают людей в новые подразделения Северного флота, а гражданская инфраструктура все больше работает в интересах армии.
3: Эксперты также предупреждают, что увеличение числа военных в тыловых российских регионах может привести к росту социальной напряженности. Среди рисков называют увеличение случаев домашнего насилия, особенно с учетом высокого уровня потребления алкоголя в Карелии и Мурманской области, и возвращение с СВО большого числа военнослужащих с ПТСР. Тем временем Финляндия снова заговорила о перекрытии Финского залива, а это уже может ударить по маршрутам снабжения Калининградской области. В Минобороны страны предложили временно ограничивать движение как морское, так и воздушное, якобы для нейтрализации украинских дронов, сбившихся с курса. Политолог Армен Гаспарян считает, что подобные идеи обсуждаются много лет, но раньше даже союзники по НАТО не поддерживали их из-за риска резкой военной эскалации. При этом любая попытка надолго перекрыть
9: закрыть Финский залив, повлечет жесткий военный ответ России. Значимость залива огромна. Это часть маршрутов для снабжения Калининградской области. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Калининград потрясла очередная трагедия. В Прибрежном, на улице Заводской, пьяный мужик на Мерсе вылетел на тротуар, где спокойно шла женщина с двумя детьми. Картина страшная. Мать в больнице, один мальчик выжил, а другой, к сожалению, нет. Это не криминальная хроника из 90-х. Это сегодня происходит. И вы думаете, чем закончится история с виновником? Правильно, ничем. Точнее, почти ничем. Адвокат уже написал заявление, что его клиент готов искупить. Читай, готов уехать обратно в окоп, и по нынешнему закону он это сделает. Возможно, даже до суда. Потому что с 23-го года в России действует механизм, по которому обвиняемый или осужденный, что бы он ни сделал, может подписать контракт с Минобороны. И уголовное дело либо приостанавливается, либо реальный срок заменяется условным. Лично Путин подписал закон, распространивший это право уже на подсудимых, то есть на тех, чей приговор еще даже не вступил в силу. В итоге, только к началу года более 5000 уголовных дел закрыли именно по этому основанию. 5000! И это только официальная статистика. Только то, что дошло до суда и оформилось в документ. А теперь посмотрим, кто именно пользуется этим механизмом. Бывший росгвардеец Иван Зелев из Челябинска. В июне 24 года пьяным насмерть сбил 14-летнюю девочку. На суде говорил, что хочет вернуться на фронт. Через полгода искупил и вернулся свободным человеком. Семья узнала, что он на свободе, случайно, от знакомых. Он сбил ребенка на скорости 122 км в час. И через 6 месяцев продолжает жить, как ни в чем не бывало. И это не исключение из правил. Это правило. 600 приговоров участникам спецоперации за полгода, и 95% из них не в тюрьму поехали, а обратно в окопы. При этом алкоголь, как отягчающее обстоятельство, суды регулярно просто игнорируют. То есть ты пьяный, но раз воевал, это как бы смягчает. Логика, которую невозможно объяснить ни юридически, ни по-человечески. Следователь прямым текстом сказал одному из сыновей погибшей в другом подобном случае, что если ты участник СВО, можешь сейчас сбить человека, и ничего не будет. Это не слова анонима в интернете. Это слова официального должностного лица – следователя. Теперь вернемся к нашему герою с Мерседесом. Он не просто выпил, он сел за руль. Он не просто выехал на дорогу, он вылетел на тротуар, где шла мать с детьми. Один ребенок мертв. А мы уже читаем заявление адвоката про готовность искупить. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что система уже заранее предлагает ему выход. Что кто-то где-то уже знает, этот человек не сядет. Посидит в тылу полгодика и вернется. Абсолютно невиновным. С документами ветерана. Возможно, с льготами и с медалью. А как воюют те, у кого есть мерседесы, объяснять, наверное, не нужно. Это не штурм. Это тыл. Это административная должность, кофе и чистая форма. Полгода и чист перед законом. Пока родственники очередной жертвы сидят в больничном коридоре и не могут понять, почему человек, убивший их ребенка, завтра может выйти на улицу свободным. За почти 4 года войны вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек в России. И никто ничего не хочет менять. А сколько еще по стране таких искупивших? В каждом городе. Значит, трагедии будет повторяться снова и снова. Вот такая суровая реальность. На этом все. Даже не знаю, что еще добавить к этому кошмару, кроме того, что просто руки опускаются от бессилия. Берегите себя и ваших близких. Сами берегите, потому что защитить вас некому. Да и наказать преступника теперь тоже. Так что спасение жертвы теперь забота только ее самой. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
12: 450 украинских беспилотников атаковали Москву минувшей ночью. Воздушная атака такого масштаба произошла впервые в истории города. При этом президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов посылать до 1000 дронов на столицу ежедневно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
14: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
13: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
15: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
13: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
16: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
13: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
17: Ориентировочно 7000 транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
13: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
19: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
20: Мы не живем хорошо.
19: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: Криминальные новости.
21: Мать изрезала сына ножом в пункте выдачи заказов в Петербурге. Нападение произошло на Северном проспекте. У членов семьи случился конфликт, после чего мать ударила парня ножом в шею. На кадрах в сети видно, как женщина бросается на молодого человека, а он пытается убежать. По данным канала 112, пострадавшего сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи смогли спасти юношу. Неадекватную мать задержали. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Вооруженный поклонник вытолкнул женщину из окна в Москве, по информации базы. Пострадавшая Полина познакомилась со Стасом полтора года назад. Мужчина был в нее влюблен, но девушка не отвечала ему взаимностью и считала просто другом. Полина рассказала ему, что хочет открыть свой фитнес-центр. И Стас вызвался ей помочь. Обсудить детали он позвал к себе домой. За чаем Стас стал избивать девушку прямо на кухне. Позже он убежал в другую комнату и вернулся уже с ружьем. Убегая от выстрелов, девушка нашла единственный открытый выход из квартиры – окно и начала звать на помощь. За это время ее догнал безумец и столкнул прямо на асфальт с четвертого этажа. Полину доставили в больницу, а прибывшие полицейские нашли тело Стаса в ванной без признаков жизни с огнестрельным ранением. Он покончил с собой. Девушка находится в реанимации. На СВО отпустили жителя Петербурга, который пытался заживо сжечь известного в городе художника. 66-летний художник Нельсон Искандерян в 2018 году познакомился на улице со Всеволодом Дубинским. Начал с ним общаться, вести разговоры об искусстве. Позже художник дистанцировался от знакомого, на что тот обиделся, поскольку считал его другом и задумал страшную месть. 27 ноября 2025 года Дубинский поджег подвал, где жил и работал Искандерян, осознавая, что обидчик может сгореть заживо. Художнику удалось выбраться из огня с ожогами. В начале мая этого года дело 31-летнего безработного Дубинского ушло в Петроградский районный суд. Но наказание он не дождался. Вместо этого суд приостановил дело и отменил меру пресечения по ходатайству начальника пункта отбора на контракт. Очередной опасный и безнаказанный преступник отправился на СВО. В Иркутской области полицейскому пришлось достать оружие, чтобы усмирить мужчину в очереди на АЗС. В поселке Усть-Ордынский мужчина попытался в обход очереди, в которой люди стояли по 5 часов, проехать за бензином. Его остановили другие автомобилисты, а затем к мужчине, который вел себя вызывающе и оскорблял других водителей, подошел полицейский. Однако дебошир начал угрожать расправой и полицейскому, из-за чего последнему пришлось достать пистолет. В результате 36-летнего хулигана задержали. Против него возбудили уголовное дело по статьям об угрозе насилия в адрес представителя власти и о его оскорблении. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
18: Глава Республики Алтай Андрей Турчак о введении в регионе с 1 июля ограничения на продажу топлива, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
1: Запасов пока достаточно. Вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в Республике вводятся ограничения на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чимайском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных муниципальных образованиях не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется до 10 литров на одну канистру. Безусловно, эти ограничения не будут распространяться на службу экстренного реагирования, скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные, образовательные учреждения и наши сельскохозяйственные организации. При этом муниципальное образование, главное такое поручение было дано ранее, собрали с аграриев заявки по потребностям в топливе. Все эти заявки будут, безусловно, удовлетворены. Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием. Не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок.
2: Главные новости дня.
9: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
20: Почему вы не вложили копейки то, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве, закрыты заправки, почему?
9: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
20: Вам нечем заправлять? Скажите. А вы просто есть. Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
9: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
22: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
9: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
22: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
0: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Беда дня.
4: Телеведущий Владимир Соловьев обвинил простых россиян в том, что они сами привели страну к топливному кризису, и заявил, что нужно отстреливать перекупщиков и тех, кто покупает у них топливо.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Журналист Алексей Ярошенко о том, что правительство душит налогами малый бизнес, в то время как олигархи только богатеют.
23: А у нас только маленькие трудности, пока мы ударили сразу по малому бизнесу. Сразу маленькие получили, беззащитные. Сразу их придушили. А что крупняк не придушить? Посмотрите, сколько сконцентрировано там денег. Чего их не придушить? Они что, обеднеют? Или с этим крупным бизнесом что-то случится? Нет. Крупный, он на то и крупный, у него больше запас прочности. Малыша вы чуть-чуть придавили, он разорился, закрылся. А у нас так не действует. Я уж не говорю про то, что в нормальных странах, где есть нормальные экономисты, а не Гребс Набиуллиной, жаба и гадюка. Там, когда финансовые проблемы у государства, оно не повышает налоги, оно их снижает. И тогда вширь растет налоговая база. А у нас повышают. Те, кто есть, сильнее их сдаить. Сильнее задавить за души. Выжить все по максимуму. Но крупняк мы не трогаем. А чего не трогаем? Почему у людей личное состояние должно быть как бюджет нескольких регионов? Вы что? Это жесточайшее расслоение. Россия кому принадлежит? Народу или кучке вот этих олигархов? И когда стране тяжело, может быть, пора перейти тому, чтобы стать чуть более народной страной и поискать, у кого там завалялось по карманам на сдачу несколько миллиардов долларов, а они будут нам вообще не лишними. И отстать уже от малого бизнеса.
5: Председатель Народной партии Иван Отраковский о попытке решить проблему дефицита топлива снижением его качества.
24: То, что сейчас проворачиваю с этим бензином, это же чистой воды вредительство и дикий цинизм. Ради того, чтобы по телевизору показать красивую картинку и сделать вид, как заправки якобы полные и никаких очередей нет, они решили просто угробить миллионы машин обычных людей. Вы вообще понимаете, что такое стандарт Евро-3, на который нас сейчас экстренно откатывают? Это же древнее топливо, где всякого дерьма, серы и сахара в десятки раз больше, чем в нормальном Евро-5. Эта жижа моментально забьет фильтры, убьет свечи и просто прикончит движки у всех современных иномарок, за которые люди годами кредиты выплачивали. Но это же абсолютно незаконно и аморально. Это решение отдает такой бессовестной русофобии и вредительством по отношению к собственным гражданам, что там по-хорошему целый букет статей Уголовного кодекса плачет. Но кого из этих чиновников в кабинетах сейчас вообще волнуют законы и проблемы простых автомобилистов?
2: Радио Лента. Прямая речь.
18: Известный блогер, краснодарский таксист, об экологической обстановке в городе.
25: Что черный дым от Славянской НПЗ растянулся над Северской, Ильской, Энемом, Яблуновским. Он сюда дотянул. Поэтому жители этих районов, ну, вот я не буду показывать, вот прям видно, роза ветров идет. Это все, что понад рекой. Сегодня, наверное, постарайтесь меньше ходить на улице и дышать этим свежим прекрасным воздухом. Если вы не верите, просто поднимите глаза к небу, и вы увидите, что Ну, как бы небо черное, но не так, как должно быть. Дело в том, что роза ветров сюда дотянула этот едкий дым.
3: Ну, черные тучи уже накрыли частично Краснодар, Яблуновский, Кожевенное, и продвигаются. Вот они, тучи идут дальше. Это закрывайте окна. Если сегодня головные боли, кого возможны, это возможно. Так что, знаете, или аллергики, или астматики. Сегодня Краснодар накрыла, вот она, частично уже черная туча со Славянского нефтеперерабатывающего завода. Так что поберегите свое здоровье, а будьте...
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километрах от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
6: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
0: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
7: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
0: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
8: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
0: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
10: У хохлов сейчас задача – наш Омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
0: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
11: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно. Это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
0: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
12: Цель номер один – Крым. Военкор канал «Солдатская правда» публикует новое письмо Игоря Стрелкова-Гиркина.
13: Сложно сказать, какая судьба ожидает Крым. Это знает пока только Бог. Но существует очень серьезная угроза того, что противник, уничтожив противовоздушную и противокорабельную оборону, попытается в него вторгнуться. Дальнейшее зависит от мужества наших командиров, таланта и дара предвидения наших солдат и полководцев, и от того, насколько будут успешны их меры. Не исключено также, что противник вообще не станет штурмовать Крым, поскольку его силы тоже серьезно надорваны, а будет заниматься уничтожением инфраструктуры, чтобы довести население до восстания или чего-либо другого. Угроз очень много. Есть и угроза прямого сражения. Никуда не делась Турция, которая очень давно зарится на Крым. Рано или поздно, я полагаю, что мы окажемся в войне и с ней. Никуда не делись и предатели. Поэтому ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, поскольку что-то для того, чтобы сейчас отразить воздушное и морское наступление на Крым, надо было делать годы и месяцы назад. Если мы отдадим Крым, это будет не последняя точка нашего отступления. Дальше война придет и на другие территории России.
12: Дроны против российских танкеров. Военкор-канал «Старшее Д» о проблемах Черноморского флота.
13: Украинцы опять публикуют дискредитацию. Мол, атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью беспилотников. Я, конечно, думаю, что все это нейросеть. Не могут же танкеры идти беззащитными, неприкрытые могучим Черноморским флотом. Потому

0: Можно даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы ради воспрещения украинского судоходства. Может же авиацией командовать танкист? У нас может. А танкеры жалко. Жалко и стыдно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
3: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
2: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
4: Да ну! Сильно жестко! Да ну!
5: Это, короче, вон там дом со смайликом.
2: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
6: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
2: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
7: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
2: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Саудовская Аравия обрушила цену российской нефти до $42 за баррель. Это рекордный обвал за 23 года. Бюджет России уже в минусе на 6 триллионов рублей, и это только за 5 месяцев. Резервный фонд тает под 250 миллиардов в месяц. Сегодня разбираем, что это значит для рубля, для цен в магазине и для каждого из нас до и после сентябрьских выборов.
9: Слушай, ну звучит все это как-то, знаешь, чересчур драматично. Мировые рынки ведь постоянно находятся в движении.
8: Ну да, находятся.
9: Котировки прыгают буквально каждый день. Нефть то дешевеет, то дорожает. Это же совершенно стандартный сырьевой цикл. Крупные экспортеры к такому давно привыкли.
8: Если бы это было обычное рыночное колебание, вопросов бы не было. Но 6 июля 2026 года произошло то, что профильные аналитики уже открыто называют, ну, ценовым землетрясением.
9: Землетрясением? Прямо так?
8: Абсолютно. Утром саудиты просто выкатили новые цены на август, и это не какая-то там рядовая скидка. Дисконт на их флагманскую марку Aeroplite для Азии составил, внимание, сразу $11 за баррель.
9: Ого, 11?
8: А для Европы вообще минус $15. Понимаешь, это крупнейший единовременный обвал с 2003 года. Хуже было только в пандемии.

0: пандемию, когда самолеты вообще не летали.
1: Но сейчас-то экономика работает. Нет же никаких глобальных локдаунов. Зачем крупнейшему экспортеру добровольно отказываться от миллиардов долларов прибыли и так радикально резать цены?
0: Потому что это классический демпинг. Самая настоящая целенаправленная торговая война за долю рынка.
1: То есть цель не в том, чтобы заработать в моменте?
0: Именно. Цель продавать искусственно дешевле, чтобы чисто физически вытеснить конкурентов, и главная мишень стала ясна в тот же день, когда котировки российской марки «Urals» в балтийских портах моментально рухнули до 41-42 долларов.
1: Подожди, давай отмотаем на пару месяцев назад. Еще в апреле баррель взлетал до 116 долларов. На рынках же царила настоящая эйфория. Неужели рынок просто не отыграет все назад?
0: Весенние 116 долларов – это была чистая геополитика. Классическая премия за страх из-за возможного перекрытия Ормузского пролива.
1: А, то есть как только стало понятно, что танкеры ходят спокойно, этот пузырь лопнул?
0: Точно. А то, с чем рынок столкнулся сейчас, это фундаментальный структурный сдвиг. Экономика Китая объективно тормозит, спрос падает. И вместо сокращения добычи, ради высоких цен, Эр-Рияд решает просто залить рынок дешевой нефтью.
1: И для российской нефтянки это удар в самую болевую точку. Ведь азиатский рынок сейчас – это буквально вопрос выживания. 85, а то и 90% всего морского экспорта уходит в Индию и Китай.
0: Абсолютно. Причем Пекин и Нью-Дели покупают эти объемы не из-за какой-то там симпатии, и исключительно прагматичный расчет. Так просто дешевле. Дисконт на Urals и так стабильно держался на уровне 22-24 долларов.
1: Угу. А теперь саудиты делают свою нефть, которая, к тому же, легче и удобнее для переработки, дешевее сразу на 11 долларов.
0: Да. И что в этой ситуации вынуждены делать российские компании?
1: Ну, очевидно, снижать цену еще сильнее. Чтобы индийский завод не разорвал контракт, ему нужно предложить условия, от которых просто математически невозможно отказаться.
0: Верно. Но тут в дело вступает банальная экономика добычи. Цена уже упала до 42, а полная себестоимость, учитывая сложное бурение, налоги и огромную логистику, это в среднем 30-35 долларов.
1: То есть маржа сжимается до статистической погрешности. Нефть отдают практически по себестоимости, просто чтобы скважины не останавливать.
0: Да, сверхприбыли испаряются в реальном времени. И это запускает макроэкономическую катастрофу внутри страны.
1: Потому что бюджет на 26-й год сверстан под совсем другие цифры.
0: Бюджет посчитан, исходя из цены 59 долларов за баррель.
1: Разница между 59 и 42 – это же не просто недополученная бумажная прибыль нефтяников.
0: Это зияющая дыра в государственной казне. Если перевести в деньги, речь идет о потере примерно трети нефтегазовых доходов. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
1: Колоссальные деньги. Причем статистика за первые 5 месяцев и так пугающая. Дефицит уже 6,1 триллиона рублей.
0: А план на весь год, на секундочку, был всего 3,8 триллиона. То есть потратили 6 триллионов меньше, чем за полгода.
1: Причина-то понятна. Оборонные расходы вышли на исторический максимум 6,3% ВВП. И их же невозможно просто взять и отменить.
0: Конечно. Это не стройка, которую можно заморозить. Это долгосрочные контракты, заводы, работающие в 3 смены, огромные обязательства по выплатам.
1: Срезать гражданские расходы можно, но это копейки в масштабах такой дыры. Получается, вся надежда на Фонд национального благосостояния.
0: Вот только размер этой кубышки сильно переоценен. Надо смотреть на ликвидную часть – живые деньги, юани, золото. То, что можно быстро продать.
1: И сколько там осталось?
0: 3,4 триллиона рублей. А сгорает этот фонд сейчас со скоростью 200-250 миллиардов ежевесячно.
1: Слушай, ну любой человек со знанием базовой экономики спросит, почему государство просто не выпустит облигации? Почему не взять деньги в долг на внутреннем рынке?
0: Потому что при текущей ключевой ставке Центрального банка в 16% это, ну, финансовое самоубийство.
1: Чтобы продать облигации, Министерство финансов должно предложить доходность выше этих 16%. Иначе ни один банк их не купит.
0: Вот именно. Занимать триллионы под 17 или 18% – это классическая долговая ловушка. За каждый занятый триллион придется ежегодно отдавать 170 миллиардов только в виде процентов.
1: Такое обслуживание долга через пару лет просто парализует весь бюджет. Понятно, почему этот путь закрыт.
2: Но эта ситуация работает и в обратную сторону. Если государство не может занимать под такие проценты, можно себе представить, что происходит в реальном секторе.
1: Бюджетный дефицит и огромная ставка бьют напрямую по бизнесу и людям.
0: Конечно. Ставка 16% фактически убивает любое развитие. И вряд ли она упадет даже до 13% до конца года.
1: А для конечного потребителя кредиты стоят еще дороже. Рыночная ипотека улетела под 18-20%.
0: Кредиты для малого бизнеса на пополнение оборота 22-25%.
1: Но самый мрак происходит в микрофинансовых организациях. Банки отказывают, люди идут в МФО, а там ставки доходят до шокирующих 292% годовых.
0: Просто вдумайся, зачем человек берет деньги под такой процент? У него сломался холодильник, сбережений нет, зарплаты не хватает из-за инфляции. Он берет 10 тысяч до зарплаты, а отдать должен почти 40.
1: Математика финансового рабства. И все это на фоне дикого роста цен на базовые продукты.
0: Официально замороженная рыба подорожала на почти 17%. Хлеб на 11 с лишним.
1: От этого же невозможно отказаться. Но тут возникает парадокс. Нефть рухнула до $42. Сырье дешевеет. Почему тогда бензин внутри страны подорожал на 10 с лишним процентов?
0: Инфраструктура. Июльская атака на Нижегородский НПЗ вывела из строя, критическое оборудование.
1: А, то есть сырой нефти полно, а переработать ее в бензин просто негде?
0: Да, возникает чисто физический дефицит топлива.
1: А логистика – это же кровеносная система экономики. Хлеб и рыбу везут грузовики. Дорогой бензин – это мгновенный рост логистических издержек.
0: И бизнес не будет работать в убыток. Ценники просто переписывают, закладывая все это в стоимость товаров на полке.
1: Настоящая инфляционная спираль. Но тут оптимисты возразят, номинальные зарплаты же тоже растут.
0: Растут.
1: Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше. Разве это не компенсирует инфляцию?
0: Это работает только на бумаге и в очень узких сегментах. Да, инженеры ВПК и айтишники получили прибавку. Но бюджетники, сфера услуг, малый бизнес. Там индексации чисто символические.
1: Плюс реальная инфляция работает как скрытый налог. Зарплата выросла на 10%, а еда подорожала на 20%.
0: Покупательная способность падает. А со стороны бизнеса предприятие с рентабельностью 10% физически не может взять кредит под 25%, чтобы поднять всем зарплаты. Оно либо закроется, либо уйдет в тень.
1: Слушай, картина вырисовывается просто, апокалиптическая. Нефть на дне, триллионов не хватает, инфляция скачет. Но если выйти на улицу, никакой паники нет. Курс рубля замер на 89,92 за доллар. Почему реальность не бьет по голове прямо сейчас?
0: Календарь? Ответ исключительно в политическом календаре.
1: А, ты про 18-20 сентября?
0: Да. Выборы в Государственную Думу. Эта дата буквально делит экономическую реальность пополам. То, что происходит сейчас, это искусственное удержание фасада.
1: Сухие цифры же показывают, что при нефти за $42 курс 90 – это фикция.
0: Абсолютно. Чтобы бюджет сошелся, доллар должен стоить минимум 115, а то и 120 рублей.
1: То есть сейчас экономика – это автомобиль с горящим двигателем, у которого отказали тормоза, но водитель врубил музыку на полную, чтобы пассажиры ничего не поняли до конца поездки.
0: Идеальное сравнение. И топливо для этой громкой музыки – остатки резервного фонда. Валюту вбрасывают на рынок, заставляют экспортеров продавать выручку, лишь бы человек на избирательном участке видел курс 90, а не 120.
1: Но 20 сентября урны закроются. Музыку выключат. Что ждет пассажиров, когда дым пойдет в салон?
0: Начнется другая жизнь. В дело вступят суровые законы экономики.
1: Будут латать бюджетную дыру за счет населения.
0: Неизбежно. Во-первых, резкое расширение прогрессивной шкалы НДФЛ.
1: То есть то, что подавалось как налог на богатых.
0: Да-да.
1: Теперь ударит по среднему классу.
0: Именно. Люди, которые с трудом тянут ипотеку и, скажем, раз в год ездят в отпуск, внезапно окажутся в категории обеспеченных и начнут отдавать государству гораздо больше.
1: Жестоко. Во-вторых, видимо, масштабный секвестр льгот.
0: Точно. Под нож пойдут субсидии ЖКХ, остатки льготной ипотеки, гранты для бизнеса. Каждый миллиард будет на счету.
1: В-третьих, наверное, повышение акцизов. Топливо, алкоголь, табак?
0: Да. Это скрытый налог, который мгновенно перекладывается на плечи потребителя. Ну и главное, неизбежная девальвация.
1: Административные тиски ослабят.
0: Держать курс будет физически нечем. Рубль отправится в свободное падение к 110, 120 и ниже.
1: А это значит пропорциональный рост цен на все импортное. От лекарств до китайских автомобилей и запчастей для станков.
0: Пассажирам придется оплачивать ремонт автомобилей из своего кармана. И удар будет колоссальным.
1: Особенно по пенсионерам. Никакая индексация не угонится за ценами на таблетки и еду. Ипотечники тоже пострадают. Доходы съест инфляция, а кредиты никуда не денутся. Малый бизнес начнет массово банкротиться.
0: Тут напрашивается параллель с периодом 14-16 годов, когда тоже рухнули цены на нефть.
1: Да, но тогда ситуация была другая. Не было таких раздутых военных расходов. А финансовый буфер был огромен. Государство смогло смягчить удар.
0: Поэтому сейчас гораздо более точная аналогия – это 1998 год. Критически низкие цены на нефть, огромные государственные расходы и отсутствие резервов.
1: Тогда это привело к дефолту.
0: Формируется пугающе похожий идеальный шторм. И не стоит надеяться, что саудиты передумают.
1: Это же холодный расчет. Мир уходит в зеленую энергетику. Им выгоднее сейчас продать нефть по 50 и забрать рынок, чем потом оставить ее под землей навсегда.
0: Стратегия на десятилетие.
1: Слушай, ну разговоры-то шли 20 лет. Надо слезать с нефтяной иглы, развивать высокие технологии, диверсифицировать экспорт.
0: Реальность оказалась упрямее стратегии. Треть российского бюджета по-прежнему критически зависит от трубы. Поэтому решение пары человек в Риаде бьет по стоимости буханки хлеба в любом городе.
1: Замкнутый круг.
0: И есть еще один самый опасный сценарий. Финальная мысль. Если к ноябрю резервы окончательно иссякнут, а занимать по-прежнему будет нельзя, у государства останется только один инструмент – печатный станок.
1: Эмиссия. Заливать систему необеспеченными деньгами.
0: Да. В моменте это кажется решением, можно выплатить зарплаты, закрыть контракты, но это запускает неконтролируемую гиперинфляцию. Деньги превращаются просто в резаную бумагу.
1: И к такому сценарию обычный человек с рублевой зарплатой, скромным депозитом абсолютно не готов.
0: Вот такая картина. Саудовская нефтяная гильотина опущена. И теперь вопрос только в том, насколько глубоко она войдет. Бюджет трещит, резервы заканчиваются. Рубль держится на честном слове и административном давлении. До выборов нам будут говорить, что все под контролем. После начнется другая жизнь. Следите за курсом, следите за ценами и, главное, следите за нами. До встречи в следующем выпуске.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
5: Почему вы не вложили копейки? То, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве, закрыты заправки, почему?
4: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
5: Вам нечем заправлять, скажите. А вы просто есть. Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
4: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
6: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
4: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
6: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
4: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
7: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что больших объемов топлива в продаже на полуострове ждать не стоит, и о справедливом распределении электроэнергии в регионе.
8: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. Но информирование министра топлива и энергетики будет осуществлять ежедневно. Что касается то есть основных запросов, которые на сегодняшний день поступают от крымчан, это несправедливое распределение электроэнергии. Еще сегодня прошло рабочее совещание с участием всех депутатов, ресурсников, всех глав администрации по всем без исключения муниципальным образованиям. Основная задача сегодня до конца дня постараться, имея в виду технические возможности, пока же без исключения ситуации, наладить справедливое распределение электроэнергии. Здесь, к сожалению, то есть как бы играли в том числе и факторы до противодействия противника по определенным вещам, то есть как бы состояние отдельных подстанций. Теперь, то есть вот каждый день ежедневно будет проходить оперативный рабочий штаб с точки зрения именно справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Дополнительные созданные бригады из числа муниципальных служащих и так далее. То есть как бы мы кризис такой уже проходили. В течение буквально нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать. Вижу поступающее количество обращений. Общественный транспорт должен ходить согласно расписанию. Никаких изменений быть не должно и в полном объеме обеспечен топливом, как и другие коммунальные службы. Пишите, я вижу каждый день обращения ваши. Реагируем на каждое обращение, где не вышли троллейбусы или не вышли автобусы. Все равно в режиме ручного управления мы эту ситуацию преодолеем. Доверяем друг другу, пользуемся только официальной информацией. И сейчас депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней обойдут по всей территории Республики Крым, сделают такой подомовый обход с целью доведения справедливой объективной информации о том, что происходит, и путях по каждому вопросу, конкретно касающемуся каждого человека, путях решения его личных проблем. Спасибо вам большое за понимание, за терпение.
3: Главные новости дня.
9: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
10: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
9: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керч», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебой с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
11: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
9: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
12: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
9: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Ориентировочно 7 тысяч транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
9: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
15: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с 0 до 1 приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье 2-3, понедельник 4-5, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
3: На радио «Лента». Опасность дня.
0: Украинские дроны долетели до Новосибирской области и атаковали регион. Впервые с начала спецоперации Украина провела успешную атаку на 4000 километров вглубь России и обошла все линии противовоздушной обороны.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Цель номер один – Крым. Военкор канала «Солдатская правда» публикует новое письмо Игоря Стрелкова-Гиркина.
17: Сложно сказать, какая судьба ожидает Крым. Это знает пока только Бог. Но существует очень серьезная угроза того, что противник, уничтожив противовоздушную и противокорабельную оборону, попытается в него вторгнуться. Дальнейшее зависит от мужества наших командиров, таланта и дара предвидения наших солдат и полководцев, и от того, насколько будут успешны их меры. Не исключено также, что противник вообще не станет штурмовать Крым, поскольку его силы тоже серьезно надорваны, а будет заниматься уничтожением инфраструктуры, чтобы довести население до восстания или чего-либо другого. Угроз очень много. Есть и угроза прямого сражения. Никуда не делась Турция, которая очень давно зарится на Крым. Рано или поздно, я полагаю, что мы окажемся в войне и с ней. Никуда не делись и предатели. Поэтому ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, поскольку что-то для того, чтобы сейчас отразить воздушное и морское наступление на Крым, надо было делать годы и месяцы назад. Если мы отдадим Крым, это будет не последняя точка нашего отступления. Дальше война придет и на другие территории России.
16: Дроны против российских танкеров. Военкор канал «Старшее Д» о проблемах Черноморского флота.
17: Украинцы опять публикуют дискредитацию. Мол, атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью беспилотников. Я, конечно, думаю, что все это нейросеть. Не могут же танкеры идти беззащитными, не прикрытые могучим Черноморским флотом. Потому что если это действительно правда, то первыми, причем давно назревшими решениями, должны стать формирования БАРС Черноморского флота, который будет заниматься охраной судоходства в Азовском и Черном морях. Причем во главе исключительно с сухопутным командиром. А сам флот срочно передать под оперативное управление бригаде береговой обороны. Можно даже полку или батальону. Комбат займется приведением его к нормальному бою. Нарежет задачи, поставит Министерству обороны список вооружений, необходимых для установки на корабли в условиях современной войны. После этого корабли начнут ходить, проводить конвои с топливом и продовольствием, а затем, возможно, даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы ради воспрещения украинского судоходства. Может же авиацией командовать танкист? У нас может. А танкеры жалко. Жалко и стыдно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета зазывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей – единовременные выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
18: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 800 000 рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 000 рублей.
4: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
18: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
4: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленя». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
6: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
4: По словам Z-военкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле, пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки диагноза, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
16: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
20: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
16: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
17: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал, «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит». Учет и контроль – наше все. Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
16: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
20: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации, это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километрах от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
22: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
21: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
23: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
21: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
24: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
21: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
25: У хохлов вся задача – р***ть наш Омский завод, но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
21: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
26: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. А, только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
21: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высокооплачиваемую работу и любящих родителей.
1: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан, взяли детей, в чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
5: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанно. Представьте себе гигантскую космическую структуру, которая по своим масштабам и массе ничуть не уступает нашему Млечному Пути, но при этом остается абсолютно пугающей невидимой для любых самых мощных современных телескопов. Астрономы называют такие объекты темными галактиками, и их существование долгое время считалось лишь смелой теоретической гипотезой ученых-фантастов. В этих загадочных космических призраках практически полностью отсутствуют привычные нам светящиеся звезды, а также межзвездный газ, из которого они могли бы родиться. Сама структура этих галактик держится исключительно за счет колоссальной концентрации загадочной темной материи, природа которой до сих пор остается величайшей тайной современной фундаментальной физики. Сторонники смелых уфологических концепций сразу же предположили, что такие невидимые галактики являются идеальным местом для обитания древних межзвездных цивилизаций третьего типа по шкале Кардашова. Эти гипотетические сверхразумные существа могли бы полностью поглотить весь свет своих звезд ради получения колоссальной энергии, заключив их в гигантские сферы Дайсона. Околонаучные скептики утверждают, что темные галактики — это всего лишь несостоявшиеся космические эмбрионы, у которых на ранних этапах эволюции Вселенной просто не хватило плотности газа для запуска термоядерных реакций. Астрофизики из Европейской Южной обсерватории смогли косвенно зафиксировать один из таких объектов, наблюдая за тем, как его мощная невидимая гравитация искривляет свет от далеких фоновых квазаров. Этот эффект гравитационного линзирования доказал, что в пустом, казалось бы, пространстве космоса скрывается некая огромная невидимая масса. Профессор Дэвид Харви в своих недавних научных публикациях отметил, что изучение этих призрачных структур поможет нам наконец понять, из чего на самом деле состоит большая часть нашей Вселенной. Мы привыкли оценивать космос по тем ярким огонькам, которые долетают до наших оптических приборов, но реальность оказывается куда глубже и темнее, скрывая от нас свои главные сокровища. Подобные открытия заставляют ученых полностью пересматривать устоявшиеся космологические модели, ведь существование огромных невидимых массивов полностью меняет наше представление об эволюции звездных систем. Пока наши приборы продолжают сканировать ледяную пустоту космоса, темные галактики напоминают нам, что видимый нами мир — это лишь крошечная вершина колоссального космического айсберга. Айсберга, плывущего в безбрежном океане неизвестности. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
7: Руна дня на 8 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна «Перт». Но это руна скрытых процессов и неожиданных поворотов. Вот сама судьба как бы открывает вам дороги. Самая мистическая и магическая руна. И огорчить может вас какая-то тайна, причем, скорее всего, ваша тайна, которая раскроется. Либо вы испугаетесь своих магических способностей, огорчитесь в их силе или, наоборот, недостатке силы. Это о каком-то запредельном мистическом опыте, и он вас может испугать. Может, начнете видеть мертвых, например, да? И тяжело не огорчиться сразу от такого дара. Вот. Потому уже и придет принятие впоследствии. В работе данная руна указывает, что вы не уверены в своей работе или в поиске профессии. Здесь вам больше подойдут, знаете, какие профессии? Это связанное с открытием чего-то нового. Например, детектив, может, следователь, научный исследователь, в том числе маг и экстрасенс. Тоже попробуйте себя в этом амплуа. В карьерных вопросах может означать поиск такой работы, которая не будет требовать от вас серьезных усилий. Работа мозгами, а не руками. В отношениях, похоже, у вашего партнера есть свои хитрые задумки, о которых он предпочитает не распространяться. Ну, тихушник ваш партнер, знаете, его планы касаемо вас могут быть глубже, чем вы думаете. Это тоже может быть. То есть человек любит, но не может в этом признаться и внешне совсем холодный, а внутри там кипит страстью к вам. Здесь человек будто не спешит раскрывать карты, а оставляет вас в состоянии легкой неопределенности, подвешенности. Ну, как говорится, мутит воду, и, возможно, у него есть некие ожидания, которые он пока что держит при себе. А может, просто ждет подходящего момента. Это, знаете, как игра в покер. Вы видите не все, а только то, что вам позволяют. Ну и по здоровью руна Перт отвечает за третий глаз, то есть, если он у вас не развит, или вы, наоборот, закрываетесь, то могут быть головные боли или, в принципе, проблемы с головой. Поэтому будьте осторожны, берегите свою голову, берегите себя.
3: На радио «Лента».

0: выступающий под сценическим именем «Шаман», объяснил, что развелся в год семьи, чтобы не идти на сделку с совестью и не быть бездушным патриотом.
1: Ждать, когда закончится год семьи, а потом развестись. Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. Понимаете, шаман тоже живой человек, и у него есть сердце. И сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть, и самое главное, в угоду кому? Вот представляете, если бы я действительно сделал это так, как и тогда требовала ситуация, 24-й год это было, я помню, 8. И вот, если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты, в личной жизни важны люди. И потом, не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 24-го года. И в итоге поженились. То есть фактически в год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Жуткая трагедия. В Калининграде пьяный ветеран СВО на огромной скорости сбил женщину с малолетними детьми. Трехлетний мальчик погиб. Водителя-убийцу вместо наказания снова отпустят на фронт. Неожиданный визит. Глава МЧС России потребовал усилить систему оповещения в Калининградской области и построить гигантский спасательный центр. Регион может стать прифронтовой зоной. План на случай войны. НАТО запускает на Балтике штаб боеготовности. Россия резко усиливает военное присутствие на северо-западе. Подготовка сторон к конфликту перешла в активную фазу. Итак, появились новые подробности по трагическому ДЭП в Калининграде в микрорайоне Прибрежный. Автомобиль сбил маму с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара авто оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь борются врачи. Молодая женщина в удовлетворительном состоянии. На улице Заводской водитель, как потом оказалось, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой, в пьяном виде он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент жуткой смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах мама с детьми прогуливаются по тихой улице, где нет оживленного движения. И вдруг их внезапно сносит черный «Мерседес», влетает в траву и по пути цепляет «Ауди».
4: 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», будучи лишенным водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный, совершил наезд на женщину с двумя детьми. В результате ДТП трехлетний ребенок погиб на месте происшествия. Годовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
3: В полиции также сообщили, что этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд был вынужден назначить ему штраф в 45 тысяч рублей, а не административный арест. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился якобы искупать вину в зону СВО. Там был тяжело ранен и с ампутированной ногой вернулся в Калининград. Там ветеран СВО устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. И дай бог, чтобы малышка выжила. По словам свидетелей, после аварии ее виновник был невменяемый и еле держался на ногах. Одна была на протезе.
5: С «Мерседеса» кричал, а что они тут вдоль дороги ходят? Очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять.
3: Другая свидетельница рассказала, что после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян. При этом он просил сигарету, явно не осознавая случившегося. Женщина говорит,

0: что была шокирована и тем, что произошло, и поведением самого виновника ДЭП.
1: «Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
0: Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Тем временем СВО, похоже, может докатиться до Калининградской области. Глава МЧС России Александр Куренков во время визита в Калининград заявил, что рядом с опасными промышленными объектами необходимо создать локальные системы оповещения населения. Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. По информации правительства региона, Куренкову показали участок площадью 250 тысяч квадратных метров в Гурьевском районе, кстати, одобренный Владимиром Путиным, где планируют построить спасательный центр МЧС.
2: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанном от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
0: Тем временем НАТО усиливает оборону балтийских стран и упрощает управление на Балтике на случай вторжения или вооруженных провокаций со стороны России, заявили в штаб-квартире Альянса. С 1 июля первый германо-нидерландский корпус взял на себя тактическое командование сухопутными операциями НАТО в Латвии и Эстонии вместо многонационального корпуса, который управлял ранее. В критической ситуации это поможет упростить развертывание союзных сил. Более четкими стали и планы обороны стран Балтии. Альянс демонстрирует готовность защищать каждый дюйм своей территории на фоне растущих опасений возможной агрессии со стороны России, заявили в НАТО.
3: Это не просто армейский протокол, это наглядная и убедительная демонстрация единства НАТО, нашей общей готовности защищать каждый дюйм территории союзников.
0: Церемония передачи полномочий прошла в пограничном городе, разделенном на 2 государства Евросоюза – Волга с эстонской стороны и Волка с латвийской. Первый германо-нидерландский корпус – это штаб высокой боеготовности, который может при необходимости командовать многонациональными силами до 50 тысяч солдат и офицеров, как в мирное время, так в случае кризисов и конфликтов. Дополнительный штаб позволит направить в страны Балтии больше войск Альянса, что особенно важно с учетом возможного нападения России на европейские страны, отмечают в Брюсселе.
4: В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков на днях недвусмысленно заявил, что в Польше и других европейских странах много предприятий, выпускающих дроны для Украины, и их координаты Минобороны России известны. При этом Песков назвал информацию о нападении России на НАТО западными ужастиками, на что в Польше напомнили, что точно так же в Кремле высказывались за несколько недель до начала боевых действий на Украине. Все эти слова известные баталии, как отмечают некоторые эксперты, лишний раз подтверждают, что подготовка к возможному полномасштабному конфликту перешла в активную фазу. И в условиях нарастающей напряженности стороны ускоренно форсируют милитаризацию.
5: После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усиливает военное присутствие в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии уже развернули новую базу 44-го армейского корпуса, а в Мурманской области расширяют гарнизоны и инфраструктуру. По оценкам аналитиков, численность российских военных у финской границы может вырасти с 30 до 100 тысяч человек. Изменения уже начинают ощущать обычные жители. После атак беспилотников усилились досмотры на автотрассах северо-запада, периодически отключают мобильный интернет, а на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией закрыли 8 пунктов пропуска. Из-за проверок растут пробки, усложняется логистика и увеличиваются сроки доставки товаров. Одновременно власти набирают людей в новые подразделения Северного флота, а гражданская инфраструктура все больше работает в интересах армии.
4: Эксперты также предупреждают, что увеличение числа военных в тыловых российских регионах может привести к росту социальной напряженности. Среди рисков называют увеличение случаев домашнего насилия, особенно с учетом высокого уровня потребления алкоголя в Карелии и Мурманской области, и возвращение с СВО большого числа военнослужащих с ПТСР. Тем временем Финляндия снова заговорила о перекрытии Финского залива, а это уже может ударить по маршрутам снабжения Калининградской области. В Минобороны страны предложили временно ограничивать движение как морское, так и воздушное, якобы для нейтрализации украинских дронов, сбившихся с курса. Политолог Армен Гаспарян считает, что подобные идеи обсуждаются много лет, но раньше даже союзники по НАТО не поддерживали их из-за риска резкой военной эскалации. При этом любая попытка надолго перекрыть Финский залив повлечет жесткий военный ответ России. Значимость залива огромна. Это часть маршрутов для снабжения Калининградской области. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
7: Калининград потрясла очередная трагедия. В Прибрежном, на улице Заводской, пьяный мужик на Мерсе вылетел на тротуар, где спокойно шла женщина с двумя детьми. Картина страшная. Мать в больнице, один мальчик выжил, а другой, к сожалению, нет. Это не криминальная хроника из 90-х. Это сегодня происходит. И вы думаете, чем закончится история с виновником? Правильно, ничем. Точнее, почти ничем. Адвокат уже написал заявление, что его клиент готов искупить. Читай, готов уехать обратно в окоп. И по нынешнему закону он это сделает. Возможно, даже до суда. Потому что с 23 года в России действует механизм, по которому обвиняемый или осужденный, что бы он ни сделал, может подписать контракт с Минобороны. И уголовное дело либо приостанавливается, либо реальный срок заменяется условным. Лично Путин подписал закон, распространивший это право уже на подсудимых, то есть на тех, чей приговор еще даже не вступил в силу. В итоге, только к началу года более 5000 уголовных дел закрыли именно по этому основанию. 5000! И это только официальная статистика. Только то, что дошло до суда и оформилось в документ. А теперь посмотрим, кто именно пользуется этим механизмом. Бывший росгвардеец Иван Зелев из Челябинска. В июне 24 года пьяным насмерть сбил 14-летнюю девочку. На суде говорил, что хочет вернуться на фронт. Через полгода искупил и вернулся свободным человеком. Семья узнала, что он на свободе, случайно, от знакомых. Он сбил ребенка на скорости 122 км в час. И через 6 месяцев продолжает жить, как ни в чем не бывало. И это не исключение из правил. Это правило. 600 приговоров участникам спецоперации за полгода, и 95% из них не в тюрьму поехали, а обратно в окопы. При этом алкоголь, как отягчающее обстоятельство, суды регулярно просто игнорируют. То есть ты пьяный, но раз воевал, это как бы смягчает. Логика, которую невозможно объяснить ни юридически, ни по-человечески. Следователь прямым текстом сказал одному из сыновей погибшей в другом подобном случае, что если ты участник СВО, можешь сейчас сбить человека и ничего не будет. Это не слова анонима в интернете, это слова официального должностного лица, следователя. Теперь вернемся к нашему.